0: себя упал клещ, ничего хорошего от него ждать не стоит. Просто совершенно, надо к этому подходить. Значит, мышка. Мышка вещь немножко более редкий, чем энцефалит, но помнить о ней надо обязательно всем ходящим людям. Собственно говоря, это лихорадка, которая вызывает почечную недостаточность и в случае тяжелого заболевания, тяжелой формы заболевания, может повлечь за собой летальный исход. Значит, откуда она происходит? Это на самом деле мышиные, пардон, какашки. Как вы с ними сталкиваетесь? Вот вроде как в природе все стерильно. Вы пришли в избушку. В этой избушке зимой ночевали охотники. Или осенью, или когда-то кто-то ночевал. Он ел, они ели на столе, они насыпали на стол крошек, туда упали кусочки масла, прибежали мышки, все это подобрали, накакали. Маленькие мышиные какашки за 2-3 зимних месяца рассохлись, рассыпались в пыль, и вы их не видите. Просто вот, а так как поверхность стала, естественно, традиционного российского грязно-серого цвета, в общем-то, вы на нее положили бутерброд, поставили кружку, съели бутерброд, окей, мышка ваша. Значит, как бороться? Просто очень на самом деле. Первую кружку кипятка из чайника на стол, на ту поверхность, которую вы собираетесь есть. Полиэтиленовый пакет на стол. И уже после этого раскладывайте на ней все, что надо. На самом деле, подавляющее большинство неприятностей, с которыми вы сталкиваетесь в природе, можно избежать, просто блюдя чистоплотность. Ну вот, разносчики. Ну, значит, здесь просто у меня идет описание симптоматики и способов передвижения. Я не буду читать вам со слайда, кто хочет, может забрать. Вот такие вот. Значит, где еще можно подхватить? Во время ночевок в стогах. Точно так же. Они распространяются не только оральным путем, но и воздушным. Просто через пыль. Мелкую пыль. Точно так же. Зарылся в стог, вдохнул вот это вот пыли с распыленными в ней частями мышиного помета. Получил. От человека к человеку не передается. Ну вот здесь просто некоторая статистика. Чаще всего мужчины наиболее активного возраста. Меньше у детей. Так сказать, здесь такая статистика. В общем, как обычно, лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. Кто чаще всего соприкасается, кто имеет некоторую степень устойчивости иммунной, тот более устойчив к геморрагической лихорадке. Альвеококос.
1: А мышка как быстро проявляется?
0: Вы знаете, в течение 2-3 дней. Быстро. То есть на маршруте она может уже вас схватить.
1: Нет, больничку сразу, как можно быстрее.
0: Ну, да, это хороший, на самом деле, почти от всех. Ну, то есть, это такой паллиативный способ, но он эффективный. Много пить. Вот что схватил, много пить. Иногда помогает. От альвеококоза не помогает. Это глистное заболевание, которое... Значит, яички глистов цепляются за пушистую шерсть псовых. Попадают после того, как потрогал животное в рот, попадают в легкие, попадают во внутренние органы, прорастают пузыристыми такими структурами и, в общем-то, дорастают до мозга. Лечится очень тяжело, летальный исход очень вероятен. Не во всех регионах страны альвеококоз распространен. Распространен на севере, в северной Якутии. И иногда, значит, в Алтайском, Хабаровском крае, в Татарстане, Башкортостане. Очагового достаточно. Но просто вот обычно такое впечатление, что вы с ним столкнуться с ним сложно. Как можно столкнуться? Значит, дохлого зверька потрогать, после этого в рот потащить, шкурки, значит, ободрать, то есть промысловики им болеют, и в некоторых регионах им заражены собаки. Особенно вот всякие собаки охотничьи. На Колыме, по крайней мере, было одно время зараженность альвеококозом, ну, очень высокая, процентов больше 30. Вот. То есть не трогать свободно бегающих пушных животных. И если вот вы, например, вынуждены заниматься их обдиркой и разделкой, обязательно тщательно мыть руки. Я вот, например, когда работал в зоологии и много обдирал и волков, и лисиц, я просто спиртом руки протирал после каждой операции для верности. Но я работал в очень напряженном альвеококозном регионе. Ну вот, так сказать, умирают быстро. Тулеремия. Следующая зараза. Тоже лихорадочного типа. Точно так же разносчиками выступают мышевидные грызуны, и их помет. Чаще всего заболевают люди, просто попив воды из стоячих водоемов. Симптоматика: температура, отеки, иногда кровохаркание. В общем, можно и помереть. Плохо то, что есть вариант разнесения через кровососов. На самом деле, вот здесь тоже симптоматика, причем их много форм тулеремии, достаточно обширная симптоматика. Я вам просто скажу так, что обычно, когда как ты обнаруживаешь, что в этот регион тяжело поражен тулеремией? Ты начинаешь встречать трупики животных. Это трупики зайцев, это трупики полевок, иногда трупики больших животных, оленей. Вот. Крупный рогатый скот ей тоже очень подвержен. Как только ты понимаешь, что ты видишь труп животного, который помер от непонятной причины, в общем-то, желательно сразу же информировать местные органы ветеринарного надзора. Они, кстати, есть везде, в каждом регионе. И я хочу вам сказать такую вещь, что мелкие региональные ветстанции гораздо более оперативны и более профессиональны, чем большие ветеринарные центры. То есть в поселке населением около 1000 жителей человек, который работает на ветстанции, сразу же понимает, что от его оперативности реагирования зависит жизнь и жителей этого поселка, которые все маленькие, и которых он всех знает поголовно, и животные, которые здесь рядом живут. А в большом поселке, вот, например, ерунда, дотянем до областного центра. А в областном центре включается очень мощный бюрократический механизм, где ваше заявление начинает ходить по большому количеству бумаг, и, в общем, от начало сигнала до действия на месте иногда проходит несколько дней, иногда недели. Вот. Поэтому желательно контакты ветеринарных станций иметь. Ну вот, значит, опять же, бешенство. Бешенство – очень неприятное заболевание. Оно при этом, при всем, мы с ним... Люди с ним сталкиваются гораздо чаще, чем принято думать. Чтобы понимать, по данным ВОЗ, от бешенства ежегодно умирает около 55 тысяч человек. дофига на самом деле народу. Это, в общем-то, как средний город в средней полосе России. Значит, разносчики бешенства. Вот это вот достаточно типичный спектр. Это псовые, это хищные в большинстве своем, но и насекомоядные, ежики. Надо помнить, что разносчиками бешенства выступают и ежи. Вот такие вот хорошие, которые везде бегают. Их, в общем, приятно так ловить, они фырчат так. Вот. Бешеное или дикующее, как выражаются, животное, оно довольно хорошо видно. То есть, во-первых, оно, в нем нет признаков страха по отношению к человеку. Они не всегда, не всегда бешеное животное тут же бежит с целью вас покусать. Но оно просто ведет себя неестественно, вы это понимаете почти сразу.
2: И еж?
0: Вот я с бешеными ежами не сталкивался, а с бешеными лисами я сталкивался многократно и песцами. И вот, ну вот, кстати, вот, этот, вот в середине фотографии она моя. Это вот типичная дикующая лиса. Я ее снял на Чукотке года 4 назад с вездехода, и она вот подошла к нашему вездеходу, что-то там погрызла траки железные и ушла. Вот это вот типичное бешеное существо. Такой вот косящий взгляд, стоящая дыбом шерсть, капающая пена. То есть, ну, то есть вот, если особенно глаз набит, ты вот посмотрел на животное, понял, что что-то не то, ну и вот как можно дальше от него. Как можно дальше. И, естественно, совершенно проинформировать соответствующих граждан. Да, но до того, как умрет, может прожить несколько дней и, в общем-то, выступить разносчиком в дальнейшем. Ну, понимаете, в чем дело. Тут мы вступаем в другую правовую коллизию, которую я сейчас не буду обсуждать. Потому что оружие, по идее, у вас на природе быть не должно. Ну вот, 2 года назад в Приморье даже медведя бешеного убили. Что, в общем-то, конечно, совсем не очень хорошо. Ну вот, дошли мы до моих любимых мишек. Мы вот поговорим о тех животных, которые рассматривают нас в качестве добычи. Таких животных у нас немного, это медведи всех трех видов, бурый, белый и гималайский. С двумя последними шансов у жителя средней полосы России встретиться практически невозможно. Это волк, и еще в качестве потенциально опасного животного по отношению к человеку рассматривается росомаха и рысь. О степени их опасности я потом расскажу подробнее. Значит, тут важно знать вот что. Как мы по отношению к этим животным соотносимся размерами. Потому что любой зверь, особенно хищник, имеет свою размерную, свой типа размер жертвы. То есть, ну вот здесь у меня выдержаны пропорции опасных животных. То есть для ребенка опасными будут являться и росомаха, и волк, и рысь, не говоря о медведе. Для женщины и мужчины только медведь и в ряде случаев волк, но далеко не всегда. На самом деле с волками ситуация такая занятная. Большая часть неприятностей, связанных с волками, она все-таки связана с детьми. Волк рассматривает в качестве потенциальной жертвы ребенка. Бараний вес. Просто волчья добыча – это баран. Вот то, что размером с барана – это его. То, что больше – нет. Крупные животные, которые способны нанести человеку увечья – это большие животные, которые в определенный период времени склонны к агрессии. Это лоси во время гона и самки лосей, и лосихи во время защиты животных. Это кабаны, тоже во время гона, олени и медведи. Чаще всего наши отрицательные взаимодействия происходят с ними вот именно... Ну, значит, понятно, что у лосей и оленей, вообще у оленей гон ложится на осень. У медведей он начинается с момента выхода из берлоги и заканчивается где-то в конце июня. И у кабана гон происходит в декабре. Вот в этот период все крупные самцы этих животных, они потенциально опасны. Опять же, ни в коем случае это не значит, что каждый из этих зверей, когда вот во время гона или когда бы то ни было еще, вы с ним встретились, неожиданно встретились, он вот как терминатор пойдет вас убивать. Это ни в коем случае не так. 99% случаев он убежит. Но вот в определенные периоды времени, которые я вам перечислил, шансов, что он убежит, становится меньше, причем несколько раз. Ну и вот животные, наносящие ущерб жилью и запасам человека в дикой природе, они тоже очень сильно колеблются по размерам и типу активности, начиная от медведей, которые способны разорить туристический лагерь и даже разломать избушку, и росомахи до полевки, которая просто способна утащить по крупинке мешок риса, который вы где-то спрятали на заимке. Степень опасности для человека. Значит, муры, белые, белогрудые медведи. Они опасны и как крупные хищники, и как разорители лагерей, и как разносчики заболевания. Заболевание – это прежде всего трихинеллез, то есть это глистное инвазивное заболевание, которым вы заражаетесь, когда поели мясо. Вы едите это мясо, в нем есть капсулы, которые закапсулированы личинки. Личинки под действием желудочного сока высвобождаются, попадают в кровь, разносятся по крови, а потом капсулируются в ваших мышцах. Вот тот момент, когда они по крови распространяются, это активный период трихинеллеза, болезни. Если в мозговые сосуды эти личинки попадают, можно умереть. Температура, отек в течение 5-6 дней, бывает недели. Хорошо все это знаю, я им болел. Меня вот есть нельзя. После того, как личинки закапсулировались в мускулах, ты просто не чувствуешь их существования вообще. Нету и нету. Волк, рысь, росомаха. Волки. Имеются доказанные случаи нападения на людей. Прежде всего на детей и на беспомощных людей. Вот чтобы эпизодов, чтобы волк съел здорового мужика на тропе, на маршруте или где-то там, я, в общем-то, даже и не знаю. Я специально искал статистику по этим сведениям и не нашел. Естественно, совершенно в безлюдных местах есть такое понятие, как латентность несчастных случаев. У нас в пропавших без вести по стране вообще-то ходит 120 тысяч человек, чтобы вы понимали. То есть из точки А в точку Б пошел пастух Вукутагин, из одного стойбища вышел, в другое стойбище не пришел. Что там с ним случилось по дороге, никто не знает. Может быть, его и волки съели. Но мы об этом не можем. А может, медведь заломал? А может, он просто где-нибудь ногу сломал? Обе. И умер под кустом. Таких случаев все-таки довольно у нас много. Но еще раз говорю, что доказанных случаев нападения волка на взрослых здоровых людей у нас за последние лет 50 лет нет. На детей есть.
2: А что, Катя, допустим, один будет бояться, а если стая?
0: А вот вы знаете, и стаи тоже нет. Вот просто этих сведений нет. Рысь. Имеются доказанные случаи нападения на детей. Случаи нападения на взрослых людей, они в достаточной степени случайны. Вот мне известны, например, случаи, когда у человека торчал кусок там шапки, оленей шапки из-за сугроба, рысь бросилась, посидела немножко на голове, цепанула его и убежала. Потому что она поняла, что она связалась с чем-то не тем. Но в таком случае, вот, например, у меня был эпизод, когда на меня бросился сапсан. В аналогичной ситуации. Он придел мою шапку с перьями, с прилепленным крылышком дикой птицы за птицу. То есть, ну вот, случается, как говорят, shit happens. Вот. С рысью, вот, собственно говоря, такая же ситуация. Росомаха, нет случаев, доказанных случаев нападения на людей вообще. Еще одна очень важная вещь. Среди страшилок о рысях и росомахах есть очень распространенная версия, что они прыгают сверху. Они не охотятся с веток деревьев вообще. Это довольно хорошо изученные звери зоологами. С рысью я имел дело немного, с росомахой много. Это звери, которые ловят свою добычу с земли из засады. То, что они могут лазать по деревьям, им помогает спасаться от каких-то своих врагов, от тех же волков. Вот. Но обычный способ охоты, рысь — это бросок из засады, росомаха заганивает зверя. Она жутко, на самом деле, выносливая. Она в значительной степени зайцеед. И вот иногда бываю, вот я работал на Анадыре, где росомах было очень много, и много зайцев. И вот если, и все, и, а это зверь, заяц вообще-то зверь сумеречный и ночной. Вот ты где-нибудь идешь в маршруте или едешь на лодке, и видишь, бежит заяц, днем заяц бежит. Сядь, остановись, подожди. Минут через 10, очень большой вероятностью, за зайцем пробежит росомаха. Не торопясь, так-так-так-так-так. Но она может так бежать целый день, и она их загонила. Вот. Значит, для того, чтобы понять, ну, я позже потом о росомах расскажу. Степень опасности разорения продовольственных складов. Волк, рысь, росомаха. Волк разоряет только мясные неохраняемые хранилища. Классика. Постреляли оленей на мясо промысловики, ободрали, воткнули вертикально туши в снег, ждут, чтобы трактор приехал и забрал. Тракторист запил, на следующий день никто не приехал, бежали волки. Опа, туши стоят воткнутые. Значит, чем плохи? Они не погрызут и убегут. Они разгрызут на части, и части все потырят по сугробам. То есть они, это вот способ у них жизни такой, у волков. Они почему и убивают очень много, гораздо больше, чем они способны съесть. Они все это потом затыривают. Они как разделывают животное, вот буквально иногда бывает как ножом. Ты находишь тушу оленя, у него аккуратно, как ножом, все ноги отрезаны. Это волк. И ноги он потащил. Одну там в каменный курум, вторую под берег, третью в какой-нибудь завал и так далее. Они вот все растаскивают. Это у них такой способ выживания, на самом деле. Ну вот, белки запасают, кедровки запасают, сойки запасают, волки тоже запасают. Только вот они убивают много животных и растаскивают их. А если не надо убивать, вот оно лежит, еще и лучше.
1: Потом используют запасы?
0: Смотрите, видимо, точно так же, как кедровки, белки и так далее. Кто-то найдет, что-то использует. Процент личного использования тем зверем, который спрятал, видимо, очень невелик. Это просто у него в подкорке зашито, что нашел еду, потырь. Рысь вообще не разоряет лагеря, в принципе. Не ест никаких продуктов человеческой деятельности. Рыси не воруют. Рыси не залезают на кухни, рыси не едят кашу из котлов. Они едят только собственно добытую дичь. Рыси, кстати, ну, охотники это хорошо знают, рысь не ловится на приманку и на приваду, и не идет на приваду. Росомаха разоряет лагеря, занимает лабазы и избушки и живет в них подолгу. При этом, при всем, хочу сказать так, что с моей точки зрения росомаха достаточно... Опасность росомахи достаточно сильно преувеличена. Помните, что я вам говорил в самом начале? Самые опасные звери – это большие звери. В ситуации, когда росомаха залезла к вам в избу, съела продукты, она еще очень любит использовать в качестве долговременных убежищ избы и лабазы. Сделала в углу гнездо. Еще вот за что охотники не любят, говорят, что самаха грязнуля все изгадила. Она на самом деле не изгадила. Она в противоположном от своего гнезда углу делает уборную и ходит туда. С точки зрения росомахи она ведет себя очень предельно чистоплотно, с точки зрения человека, в общем, почему-то это его раздражает. Но при этом, при всем, росомаха избу вам не разберет по бревнышку, а медведь разберет. И опять же, мне приходилось работать в местах с одной из самых высоких плотностей росомах у нас в России, и росомахи там нас грабили за всю историю нашей работы два раза, а медведи без счета. Ну, значит, по другим животным, не хищникам, я уже говорил, самцы опасны в период года, лось в сентябре, кабан в декабре, самки защищают детенышей, взрослые крупные сикачи могут быть раздражительны и агрессивны, а иногда они просто не очень хорошо понимают, что делают, видят плохо. И у них такая манера есть, если он спугнулся, он первые несколько десятков метров бежит прямо по направлению, как он рылом стоит. Вот просто не понимает, что происходит, можете стоять у него на пути. При этом, при всем, сикач и свинья при защите выводка, в общем-то, еще непонятно, кто хуже. То есть, на самом деле, свинья зубами погрызть может очень ощутимо, у нее зубы какие. Сикач, в общем, конечно, может очень сильно повредить человека. Мелкие разорители. Ну вот классика. На самом деле, вот то же самое. Гораздо больше проблем мы в нашей аутдорной жизни испытываем вот от этих товарищей. Попробуй что-нибудь оставь в таком месте, где мыши до этого могут добраться. Они точно совершенно и съедят. Причем могут съесть даже в такой ситуации, вот лабазы считается, что они делаются в качестве защиты от росомахи и медведя. Но вот если вы обратите внимание, здесь сделан такой воротник из жести. Это как раз против мышей. Потому что они прекрасно лазают, как угодно. И у меня, например, был эпизод, когда на лабаз вот так вот снизу была просто наклонилась от снега ветка. И по этой ветке проклятые мыши бегали и вытащили, между прочим, мешок риса. Ну, задолго, конечно, за несколько месяцев, но вот они это сделали. То есть другого объяснения тому, что вот положили на лабаз полный мешок, нашли пустой. Просто было видно, что вот эта вот ветка идет, и к ней такая тропа народная, мышиная со всех сторон. Вот они тоже все это подрастащили. Но вот в избушках здесь есть такой в достаточной степени показательная картинка. Вот чтобы в избушках они не... Значит, ты уходишь из избы, в общем, вешаешь все это на гвоздики под потолок. Ну, здесь в пакетах, а обычно еще в таких холщовых мешках это делается. Кстати, не всегда помогает. Вот. Птицы способны расклевать не спрятанную добычу, но они для охотников в основном имеют значение. Но хочу вам сказать, что места, где много ворон и даже чаек, зверя размером с барана или с небольшого оленя, они склевывают сзади. Вот если он не закрыт шкурой. Шкуру они поднять не могут все-таки.
1: Ну, можно вопрос? А вот тот мешок риса, недоеденный мышками, вообще
0: остаток,
1: ну там, если
0: полмешка
1: осталось, его можно употреблять в пищу там после варки?
0: Ну, варить, да,
1: или
0: можно,
1: что есть.
0: Да, едим все.
1: Можно.
0: Да, кипятите, варите все. Кашу пускаете. Что делать? Ну вот два выхода. Значит, избегание и отпугивание. Ну, избегание – это избегать мест, в которых дикие животные лежат на дневке или кормятся. Кроме всего прочего, надо избегать двигаться нахоженными звериными тропами, на которых невозможно разойтись с животными. Это не всегда возможно, особенно на Дальнем Востоке, где тропы, например, идут через кусты, то есть рядом с тропой ты вообще не пройдешь. Поэтому надо понимать, что вы имеете дело, то есть вы рискуете, и избегать становиться лагерем в часто посещаемых зверями местах. Возле нерестилищ, на перекрестках троп, иногда бывает вот ситуация на берегу моря. Помню я на острове Завьялово, на котором жило два десятка медведей. Там им ходить по берегу нигде было нельзя. Кроме единственного места, это было единственное место, где можно было стать лагерем. Ох, и ночки у нас тогда были. Вот. Ну вот, про медведей я подробнее расскажу. Вот они ходят ромбом, как фашистские танки. На самом деле, как с медведем же встречаешься? С медведем же встречаешься чаще всего на большом расстоянии. Ты идешь по своим делам, он идет по своим делам. Ты его обычно замечаешь где-то далеко, метров с парой сотен, иногда с полукилометра. Еще раз, ни один зверь не является терминатором, который, завидя человека, немедленно бежит его убивать. Увидел, идет Мишка по своим делам, вот он куда-то под каким-то углом к вашему маршруту. Сел, передохнул, перевязал портянки, попил чаю в конце концов. Через полчаса идешь, и больше ты его никогда и нигде не увидишь. Вы с ним разошлись. Вы с ним просто разошлись. Ни он вам вреда не причинил, ни вы ему. В тот момент, когда вы, увидев медведя за пару сотен метров, начинаете прыгать, орать и пытаться его отпугнуть, вы привлекаете его внимание, и здесь может произойти две вещи. Он может убежать, а может заинтересоваться. Значит, в 99% случаев он убегает. Но иногда интересуется. Заинтересовал, значит, дальше алгоритм развития ситуации. Обычно на самом деле он вскакивает и осматривается. Вот он, когда вскочил на задние лапы, вот так вот, как говорят, столбиком, это не значит ни в коем случае, что он собрался с вами, как в картинках, идти воевать на этих задних лапах. Он просто осмотреться хочет. Он вот такой. Видит он очень плохо. Он встает и пытается понять, что происходит, что вокруг. Ага, понял, что вокруг, опустился. И вот так вот, вытянув рыло, аккуратно двинулся к вам. Уже плохо. Дальше я просто объясню, как действовать в разной ситуации. Я пока вот вам просто эскалацию конфликта рассказываю. Значит, дошел до какого-то критического расстояния, метров на 30, а может быть и на 20. Решил, что вы ему здесь не нужны. Начал отпугивать. Иногда вот так вот встает, начинает орать, иногда начинает прыгать на одном месте, фыркать, вести себя крайне угрожающе. В расчете на то, что вы решите отступиться и пойдете назад. Ни в коем случае не бежать, ни в коем случае не поворачиваться спиной. Именно аккуратно понимая, куда вы идете, держа его в поле зрения, потихонечку отступаете. Отошли на безопасное расстояние, разошлись. Он пошел по своим делам, вы по своим. А вот когда он идет разбираться, он становится на четыре лапы, он закладывает уши и на вас просто летит, как теннисный мячик. В прыжке он покрывает где-то метра 3-4. В общем, два прыжка, и он у вас. На самом деле, лучше всего это показано, есть такой глупый совершенно фильм, он называется «Выживший». В нем все, в общем-то, я его смотрел как комедию на производственную тему, за исключением одного момента. Вот бросившийся медведь, там показано чертовски правдоподобно. То есть, вот обратили внимание, этот малый клювом щелкнуть не успел, медведица уже была на нем. Она была, правда, размером с белого носорога, ну ладно. Я вот все хочу для этой лекции этот кусок вот просто вырезать и сделать анимацию, потому что вот, ну, таких съемок нет, а вот там это очень правдоподобно показано. Буквально вот так прыгнул, она уже туда. Это вот так и есть. Этого хватает вообще на один прицельный выстрел этого всего. Вот. Значит, большая часть проблем с медведями – это мусор в лагерях. Вы где-то стоите долго, или кто-то стоял долго, или вы двигаетесь по маршруту, где много стоянок, и люди, и вы стоите все время на одних и тех же, и там намусорено. На самом деле, вот еще раз говорю, чистота, она спасет ваше здоровье, ваше имущество и вас самих. Не мусорить, уничтожать остатки пищевых, остатки пищи. Значит, есть всякие вещи, вот медведи безопасные пластиковые контейнеры для туристов, они выпускаются в Штатах. У нас я продовольственные лабазы мы делали двумя путями. Мы это делали или из железных бочек, или из алюминиевых бидонов 40-литровых. Очень удобно на самом деле, контришь ему вот эту защелку, и уши еще очень удобно сделаны, их можно принайтовить какому-нибудь кусту, потому что у медведя есть еще такая мерзкая особенность. Он когда что-то находит, что его интересует, и что он не может понять, что внутри, он начинает катать и куда-нибудь укатывает в такое место, вот в омут, скажем. Что тоже плохо. Значит, отпугивание. Первое отпугивание, самое верное, вам скажу, это отпугивание голосом. То есть вот в тот момент, когда вы видите зверя, который, значит, тут есть один вообще краеугольный камень всех вещей с отпугиванием связанных. Это понимание того, что мы все и звери, и мы боимся всего непонятного. Самое неестественное, что есть в природе, это человеческий голос. И поэтому вот идешь по тропе, и вот он навстречу валит. Подпустил метров на 20. И просто ему вот обычно, как я вот сейчас говорю, ну куда ты прешь, дурашка? Тихо. Как это медведи умеют, ты еще звук твой стихнуть не успел, фразу до конца не договорил, и ты его уже не видишь. Просто растворился в природе. Значит, другой неестественный очень звук – это стук, это металл, стук, это железный стук. Железа в природе в чистом виде нет, по крайней мере, на нашей планете. Это для него очень непривычно. То есть ты берешь и там, ну, рекомендуют ложка в миску и так далее. Ну, чаще всего ты не носишь с собой вот здесь вот привешенную ложку, здесь миску, а нож-то обычно здесь всегда. Нож взял и обо что-нибудь постучал. А камень, еще что-то, еще об что-то. Этот металлический стук он очень ценит. Точно так же исчезает мгновенно. Я вам скажу так, значит, вы по части медведей меня сильно, вот вы когда меня очень внимательно слушаете, вы делаете такую поправку на ветер во всех моих медвежьих рассказах. Я с медведями же профессионально работал. И я им, собственно говоря, в моей жизненной практике, в научной практике, я им надоедал. И количество конфликтов, которые у меня с медведями были, они неизмеримо выше, чем количество любых других конфликтов у любых других людей, которые с медведями сталкиваются иногда время от времени. Ну и, естественно, совершенно я по долгу службы носил с собой оружие. Так вот, я отпугнул медведей щелчком затвора десятки раз больше, чем отпугнул звуком выстрела. Вот они это почему-то очень ценят. Вот этот вот передерг, чик-чик. Опа, еще патрон в патронник встал, а ты его уже не видишь. Не потому, что он испугался, он не понимает, он просто не понимает этого звука.
3: Запах оружия, вы боитесь?
0: Понимаете, в чем дело? Запах оружия.

0: тайге это обычно перекрестки троп и места, где они метят деревья. А в тундре деревьев нет, а медведи есть. Где ты находишь следы медведей? Ты находишь их следы возле бочек с горючим, из которых немножко пролилось. Каждый медведь на этой территории обязательно возле этой бочки отметится. Поэтому я бы не стал полагаться на то, что запахи их отпугивают.
1: А вот байка про притвориться мертвым,
0: Это дальше. Значит, следующий вариант. Значит, стук их не испугал, голос не испугал. Он продолжает, вот как это обычно, подслеповато вглядываясь, приближаться. Он обычно еще приближается, так касательно, он не прямо идет. Вот так. Раз. Если прямо идет, это уже плохо. Значит, это изменение размеров. Ты берешь и показываешь ему, что ему непонятно. Был маленький, стал большой. Это очень хорошо на самом деле в предпоследнем «Индиане Джонсе» показано было, когда папа Джонс пугал чаек зонтиком. В ситуации с медведем это обычно взять, встать, куртку поднять над головой. Очень хорошо работает, гораздо лучше, чем вообще любые отпугивающие вещи. Дымовой сигнал бедствия, то же самое, он не понимает, что происходило. Было что-то маленькое, стало большое, там, сказать, страшно, убежал. Вот, эти вещи работают реально. Значит, работают свисток, тренерский, милицейский. У меня есть знакомые, значит, надо понимать, что большая часть бродяжьего люда – это вот только пользователи интернет-ресурса Guns.ru. Кажется, что ходят люди по тайге, как ковбои, здесь у него ракетница, здесь ружье, в зубах нож, лучше два. Значит, на самом деле настоящие бродяжьи люди ходят по тайге и тундре без оружия, как та же Галкина. Но ходят они со свистком. Это хорошая вещь. У меня есть знакомая, которую я считаю вообще лучшим походником всех времен народов, Оля Мочелова, которая делает совершенно фантастические маршруты в местах, где медведей просто через каждые 10 метров. Вот она уже лет 30 ходит сугубо отпугивая их свистком. Я говорю: Оль, ну съедят тебя, давай я обрез тебе какой-нибудь организую. Да ну его, вместо него лучше 3 банки тушенки взять. Права. Оля до сих пор жива, и думаю, что и дальше будет. Фонарик. Значит, в те времена, когда я активно с медведями работал, фонариков было на наших рынках всего 2. Это были такие алюминиевые фонарики китайские, с маленькой лампочкой, и были жуки. Сейчас появились фонарики очень высокой мощности, и где-то года 2 или 3 назад на одной из охотничьих выставок приехал ко мне из Южной Африки один мой приятель, профессиональный охотник южноафриканский, и что-то увидел фонарики Найткор, гляжу, купил их охапку, бил, говорю: зачем ты фонариков купил, они, говорит, очень дешевые у вас, а штука, говорит, очень эффективная для отпугивания. Я говорю: то есть как эффективная? Ну, говорит, фонарик 1000 люмен, на самом деле, если им светишь в глаза, он останавливает слона. Слона – это аргумент. Что? Да. Вообще фонарь – это не летальное оружие задержания, имейте в виду. Мощный фонарь в любой ситуации, пущенной вам с небольшого расстояния в глаза, вас ослепляет. Это очень серьезная вещь. Год назад я об этом рассказал моим друзьям, магаданским браконьерам, которые ловят рыбу, и эти медведи, и у них все время вокруг лагеря как червей. Ну вот, год назад, отличная вещь на самом деле. И стрелять не надо, и, так сказать, пару раз светанул, и вот по глазам попал, все, и медведь больше не приходит. Я сам это не пробовал, сразу говорю. Это я вам говорю с чужих слов. Но, в общем-то, это полезное знание, тем более, что не ружье это все-таки. Он маленький и легкий. И два

0: других, с моей точки зрения, и другое совершенно, с моей точки зрения, уверенное средство защиты от медведя – это фальшфейер. Фальшфейер – ночной сигнал бедствия. Это не сигнал охотника и не всякие прочие, так сказать, паллиативы. А вот такая вот зверская штука – черный пластиковый тубус с откручивающейся верхушкой. И дергаешь за чеку. И вот так, итогом появляется вот такой вот факел и довольно большое количество дыма вонючего. Работает. Надо понимать, что все эти вещи работают на самом коротке. То есть вам еще надо зверя на это расстояние подпустить. Вот этот фальшфейер не сработает на таком расстоянии, как от меня до двери. А он сработает на таком расстоянии, как от меня вот этот вот конец тумбочки. Стоять от медведя далеко и махать фальшфейером бессмысленно. Его надо подпустить совсем в упор. Ну и да, отмахиваться от медведя в тот момент, когда он вас схватил, в общем-то, смысла нет. Надо просто уменьшить поражаемую площадь, упасть и обхватить голову руками. И надеяться, что пронесет. Убежать от него нельзя. Но вот фальшфейеры не всегда срабатывают. Вот это вот как раз пример Дима Дорофеев, мой знакомый, который работает на Камчатке, мне прислал после одной из моих лекций фотографии не сработавших фальшфейеров. Значит, сделать себя недоступным для зверя. Значит, куда-нибудь залезть, куда он не может забраться или затруднен ему доступ. Ну и помнить, что они по деревьям лазают, но не очень хорошо, и надо залезть в такое место, которое не выдержит его тяжести. Еще надо помнить такую штуку, что медведь человека может с дерева стряхнуть. Защита лагерей. Ну вот эта вот картинка о том, как не надо защищать лагерь от медведя. Мы с одним моим знакомым новозеландским фотографом догородили вот такую вот из горельника стенку в расчете на то, что, может быть, они поленятся ее разбирать. Не поленились. Возвращаемся мы из маршрута, видим такую картину. Причем их здесь два. Второй, по-моему, второй за палаткой, в общем. Еще одна вещь, которую не надо делать, не надо вешать вокруг загородку из гремящих банок. Банка гремит все, бурундуки гремят, мелкие птички гремят, ветер гремит, спать вы не будете, под утро заснете, медведь придет, не услышите. Работает электроизгородь, это дорогая штука, но эффективная. Она весит довольно много, она весит килограммов 20. Вы ее на себе не потащите, но если вы, например, делаете детский лагерь, то вы можете ее себе позволить. Привезти на снегоходе, на машине, на квадроцикле и обнести. Это вот как раз лагерь в одном из самых медведеопасных камчатских регионов.
1: Значит, если дети ночью напорются, они...
0: Что?
1: Если дети ночью напорются на эту изгородь, сами...
0: Ну вот, надо, чтобы не напарывались, током их стукнет сильно. Кстати, не смертельно. Бьет не смертельно, но очень ощутимо.
2: А какое напряжение?
0: 330. Да, но все еще от силы тока зависит. Вот. Значит, ну вот есть способ прятать продукты, подвешивая их на веревочках. Но когда я начал искать информацию об этом в интернете, я на первой же страничке нашел вот такую картинку, которая вообще на самом деле показывает степень изворотливости этой твари, и решил ее, и сейчас ее всем показываю. Значит, защита лагерей из простого и народного. Берется дихлофос, обмазывается сгущенным молоком, кладется метров 100 от палатки. Медведь, который этот коктейль попробовал, не возвращается. Ну и, значит, по тому, кто опаснее, как разоритель лагерей, я вам уже говорил. То есть, с моей точки зрения, опаснее тот, который больше. Ну вот просто разница в размерах. Медведь весит от 70 до 400-500 килограммов, а росомаха весит на самом деле от 7 до... 18, максимум 20. Сами понимаете, что, в общем, рассказов про опасность Росомахи, в общем, ну вот это моя фотография в нашей редакции, у меня за спиной чучело Росомахи, которое по книгам рекордов Safari Club International является рекордсменом мира. Вот это вот 20-килограммовый самец. Что? 20. Но на самом деле они меньше, гораздо. То есть самец килограмм 15, сам килограмм 8. В общем, сами понимаете, что, ну, в общем...
2: А что, вот, если ранее, это действительно опасно? Не то, что его доедают,
0: потому что он опасен. Ну, да. Вы знаете, в чем дело? Я вот вам скажу, это я не обычно охотничью тему выпускаю полностью из этой лекции. Но раненый даже небольшой медведь, в конце концов, всегда бросается. Просто даже всегда. Не иногда. Ну вот самые оболганные звери, я считаю, это росомаха и рысь. Все их почему-то боятся, а зря. Мы еще боимся змей. Они у нас есть. Их, в общем-то, очень мало на самом деле ядовитых. Основная ядовитая змея в средней полосе России – это гадюка. На юге Дальнего Востока – щитомордник. На самом юге – гюрза. Считается, ну, значит, гадюки очень полиморфные. Вот в верхнем ряду все змеи, которые есть, это все гадюки. Но они выглядят вообще как разные виды совершенно. Считается, что гадюка отличается вот треугольной головой, уж круглой. Уже вот эти вот желтые пятна, у гадюки щелевидные глаза и небольшие, у ужа большие, круглые, с круглым зрачком. Но я как-то не очень хорошо себе представляю человека. Надо понимать, что, опять же, эти змеи, они не вот такие. Они вот такие. И вот не очень я себе хорошо представляю человека, который вот такой вот кобзды будет глаза разглядывать. Кроме всего прочего, они людей боятся. И если и кусают, то, в общем-то, в той ситуации обычно, когда ты на них или наступил, или схватил рукой. Опять же, наступил. Босиком мы... То есть даже плотная парусина, даже кеды дает гарантии против укуса гадюки. Рукой в каменистых местах не надо лазать руками по щелям. Вот в теплых камнях обожают сидеть гадюки и щитомордники. Туда залез, ей деваться некуда. Бежать ей некуда, ну, естественно, надо вас цапнуть. Значит, есть неядовитые змеи, это ужи, это медянки. Вот еще раз повторяю, по форме головы они отличаются. Есть безногие ящерицы, веретенницы. Отличаются как перед от зада, вот веретенница, она в виде веретена. Что у них перед такой сужающийся, что зад без шеи. То есть, видишь, что-то ползающее без шеи, ящерица. Значит, меня несколько раз на этой лекции спрашивали, что делать. И я выслушал довольно большое количество самых разных советов из зала. Не так давно я просто связался с медиками, которые работают в медицине катастроф. Говорю, ну вот, товарищи медики, скажите мне точно, что не надо делать, когда укусила змея. Значит, первое, надо помнить, что укус гадюки болезненен, приводит к отекам, может привести к сердцебиению, но в принципе для физически здорового человека он не опасен. Он может быть опасен для маленького человека, для ребенка, и может быть опасен для человека с сердечной недостаточностью. Укус гадюки по степени своих неприятностей, он примерно равен укусу шершня. На самом деле, полежите, пройдет. Ключевое слово – полежите. То есть, первое – это покой. как говорят граждане медицины, катастроф. Второе. Яд, который у вас рассасывается в крови, он не нейропаралитический. У нас нет таких змей, слава богу. Кобр у нас нет. Пейте много жидкости. Это, кстати, на самом деле универсальное средство против всех отравлений без исключения. Просто пропиться. Пролиться водой. Чем больше вы проливаетесь водой, тем больше у вас шанс выкрутиться. Есть, на самом деле, есть всего один вид яда, это антикоагулянты, которые, наоборот, проливанием воды загоняются глубже в организм. Но шансов с ними вот встретиться вот так вот в природе их нет. Это специальные яды, которыми крыс травят, на самом деле. И они специально сделаны для того, чтобы крыса его хватанула, пошла пить, внутренний голос ей говорит, что надо пить, а она себя убивает. Все естественные яды проливаются. Просто надо пропиться. И опять же, значит, покой, расслабление, покой. Если чувствуешь, что человеку плохо, вызываешь медицинскую помощь. Никаких рассечений, высасываний, наложения жгутов не делать. В разных вариантах они все могут дать очень сильно отрицательные последствия. Я, кстати, значит, у меня же большой опыт с ними работы, потому что в заповеднике «Кедровая пать», где я работал достаточно долго, у нас была баня, которая была построена на большом каменистом фундаменте. Это была здоровая баня, размером, наверное, с этот лекторий, с эту комнату лектория. И под ней ночевало, зимовало все змеиное население, по-моему, в радиусе многих километров. Как только наступала весна, тут же вот все окрестные камни были этими змеями усыпаны. И щитоморниками, и полозами, и так далее. И там и инспектора, а баня была на усадьбе, народу на усадьбе много, в баню постоянно ходят, поэтому некоторых людей основная ядовитая змея там щитоморник. Некоторых людей щитоморники кусали по два раза в сутки. И нифига этим людям не было. Здоровье и алкоголь побеждают все. Пауки штука неприятная, но не более того. Противные, я их сам недолюбливаю. Ну что, вот есть чисто интуитивно, сказать, падает на тебя такая штукенция, идешь. Они кусаются, да, кусаются. Но, в общем-то, не более чувствительно, чем кровососущие насекомые. И, опять же, у нас в стране по-настоящему ядовитых пауков нет. Они страшные, они волосатые, они противные, но они не ядовитые смертельно. Самая неприятная тварь из всех насекомых, это, конечно, вот этот вот, это вот, конечно, кровососы. Ну вот, но это уже совсем другая история. Ну и вот жизнь сложна и не имеет очевидных ответов на простые вопросы. Кто опаснее? Зараженная СПИДом красотка или громила с мачете? Ну, спасибо. Если кто что хочет спросить, спрашивайте.
3: Уточнение небольшое по поводу дров. Сказали, что на перекрестках деревьев дров сейчас встречаются. А на перекрестках человеческих дров они вообще им пользуются?
0: Смотрите, значит, человеческих троп, в общем-то, гораздо больше, чем звериных. Если какие-то тропы набиты, звери по ним все ходят. Кстати, очень много, часто и очень много зверей пользуются снегоходными тропами или лыжнями. Вот я, например, два раза встречал в жизни тигра, и первый раз, и ближе всего я тигра вообще встретил, когда он меня валил навстречу по моей лыжне. Медведи, волки, лоси, олени все ходят человеческими тропами. Лесными дорогами и так далее. Ну, ходят, да. Помнить об этом надо. То есть, когда идешь по человеческой тропе, по ней может идти не человек. Единственное, что я, в общем, все-таки говорю преимущественно про безлюдные места. И есть тропы, которые вот они только звериные. Это тропы обычно вдоль берегов рек, вдоль берега моря есть обычно столбовая тропа. Вот ты ее нашел и по ней валишь. Или перевальные тропы. Поднимаешься, вот сказать, это звериные тропы.
3: Эти признаки можно ставить.
0: Значит, смотрите, если и они не. Если этими тропами не пользуются лоси, я даже так скажу, именно лоси или благородные олени, которые вообще в России очень мало, вы их сразу определите, они туннельного типа. Потому что все остальные зверьки, они, вот медведи, они вообще вот такие. Северный олень тоже вот тропообразующий зверь, он вот такой. То есть сверху над ним обычно, если он проходит через кусты, над ним всегда сомкнутая крона. Ну и лазаешь по этим тропам обычно тоже вот так.
1: А что делать, смотрите?
0: Группы важно. Значит, нет. Он не связывается с численно превосходящим противником. Ну вот просто про медведей у меня есть специальная лекция, которую я здесь же в спортмарафоне читал. Значит, есть несколько вещей, которые довольно хорошо предотвращают встречу с медведем на маршруте. Это идти группой, это разговаривать в голос. Два человека группа. Как по уголовному кодексу, все точно. Вот. Даже более жестко. По-моему, там нельзя тремя собираться, а сказать, двумя все-таки можно. Значит, и на самом деле постоянно бормочущий радиоприемник. Это, конечно, неприятно его носить и слушать. Но, в общем, это вот именно и есть тот самый неестественный звук, которого боятся. Собаки, о них отдельно говорю. Собака, да, собака чует зверя, собака понимает, что он здесь, она может его показать и облаять. Чего она не может? Она не может вам объяснить, что это именно медведь, что она не на бурундука ловит и не на плеск рыбы в реке. Кроме всего прочего, собак, когда видит медведя, значит, у собак, которую можно использовать в качестве средства самообороны, должна иметь безусловный характер, безусловный инстинкт защиты человека ценой своей жизни. Как овчарки, доберманы и всякие прочие. Потому что собака иногда бывает, ликвидирует проблему, иногда бывает ее источником. Маленькая собака добегает до медведя, медведь от нее начинает убегать, потом поворачивается, что это такой кобзды, убегаю, разворачивается, бежит на нее, и она бежит к вам. Она бежит к вам под ноги. Вот мне известны случаи, когда медведи людей убивали таким образом. При этом изначально у них такого настроения не было. Поэтому я, когда рекомендую вам использовать собаку в качестве средства самообороны, я говорю так, собака, во-первых, должна быть маленькая, сидеть в рюкзаке, и желательно не ваша. Так, у вас был вопрос?
1: Я хотела спросить, но если по кедровому слайнику идешь, там же очень удобно по этим туннелям.
0: Ну, не очень, честно говоря. Ну, можно. Часто это бывает единственное место, где можно идти.
1: Да, то есть вот совсем по слайнику, потому что совсем не идет. Да. Насколько реально услышать, во-первых, что идет навстречу или в попутном направлении, например, медведь, и насколько реально в этой ситуации, там, не знаю, что...
0: С ним разойтись? Ну, смотрите, если у него есть возможность вас избежать, он, конечно, избежит. Когда вы идете по посланнику, вы его, в общем, конечно, первый не услышите. Потому что вы сами, в общем-то, заняты в основном тем, что вы идете по посланнику. Вы трещите, пыхтите, вы пытаетесь пролезть между кустов. У вас этот посланник цепляется абсолютно за все, чего на вас есть. Но единственное, что вы таким образом очень сильно предупреждаете зверя о том, что вы через слоника идете. Поэтому вот случаев встречи лоб в лоб, вот так вот, при проходе через слоник, я на самом деле своей практики-то даже и не знаю. хотя ходил через него большую часть сознательной жизни. Просто потому, что он вас слышит. Вы его нет, а он вас да. Еще? Ну что, спасибо большое, наверное, дорогие товарищи. Скажу-ка я магазин «Спортмарафон».

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Регулярно возникает вопрос, и мне его прямо реально часто задают. А чем я могу помочь науке, просвещению, образованию, популяризации в целом? И сплошь и рядом проблема заключается в том, что человек как бы хочет, но не может или не знает, чем помочь. Ну, собственно, вот речь, что можно сделать. Ну, для начала можно не мешать ученым и популяризаторам. Это уже огромная помощь. Ну, вот, например, если я сейчас включу ноутбук и зайду во ВКонтактике, там наверняка будет сообщений штук 20. Это при том, что вчера я их все там ответил на то, что было. И у меня на заглавной страничке написано «Не пишите мне никто». Каждый день приходит, ну, там по 20 сообщений уже гарантированно. Вот это уже как бы будет помощь. Просто как бы не мешать. Или, ну, ладно, я там, да, там эти ВКонтактики могу банально не читать. Вот, но хуже бывает, когда сидит какой-нибудь археолог, а к нему приходит кто-нибудь и начинает там нудеть. «А вот, а я считаю, а у меня глубокая мысль есть». А давайте это обсудим, а вот что вы думаете про, и археологу надо какой-нибудь отчет писать, да, и там статью делать, еще что-нибудь такое, там, исследование проводить, а тут ему вот на ушах висит вот этот персонаж. Ну, вот, то есть это уже, на самом деле, помощь, не мешать. Вот, но есть люди все-таки более способные, чем просто не мешать, и они тоже могут помочь. Ну, для начала надо определиться с тем, что вы можете, на самом деле, делать. Потому что способности у людей разные бывают. Это как бы и прекрасно, этим мы замечательные сапиенсы, что мы можем делать всякое. И самое главное, определиться это самостоятельно, потому что, ну вот мне регулярно кто-нибудь пишет, а вот скажите, чем я могу помочь. Вот, и поскольку таких мне пишет, ну там несколько человек в неделю, а потом, как правило, они не отвечают, если им ответить, вот, или там, ну все сводится просто к разговорам, то вот так делать не надо. Надо понять, что действительно вы можете сделать. Ну, например, такой самый банальный вариант. Вот у меня есть муляжи, и Павел Краснов мне напечатал вот такие красивые чурочки, причем совершенно за бесплатно, то есть даром, а ему в свое время там помогли тоже какие-то там поставщики пластика, например, которые ему там на халяву отгрузили там сколько-то там ведро этого пластика, и вот он потратил кучу времени, надо сказать, что это вообще заморочка большая, все это дело склеил, там шкуркой почистил, да, там напечатал красиво, сделал, но вот пластик у него был белый. Ну вот, а теперь возникают периодически всякие критиканы, говорят, а что это у вас такие белые, а вот лучше, чтобы они были бы какие-нибудь там желтенькие или там красиво покрашенные, вот такие вот, да. Но для этого надо покрасить. Вот если вы, допустим, умеете не болтать, а красить акриловыми красками, да ради бога, придите и покрасьте мне, чтобы он был как настоящий. Вот, допустим, люди взяли и сделали мне слепок черепа проконсула. Причем сами сделали не то что модель, а реконструкцию. То есть оригинал-то он вот такой вот перекошенный. А это вот как бы деятельность правильного человека, который все старательно воспроизвели там, ну, так, как бы немножко он какой-то злобный получился у них с выражением каким-то странным таким. Но вот как сделали. И у нас в стране, насколько мне известно, это единственная реконструкция черепа проконсула. Ну, в мире не единственная, там еще где-то есть. Но вообще как бы у нас единственное, вот, и очень даже качественное. Вот не стали меня там мурыжить, да, просто вот сделали и подарили. Я им за это глубоко благодарен. И он такой не один, еще там где-то хоббит у меня стоит на полочке. Ну вот, так что так вот можно. Или, допустим, картинки, ну, регулярно мне пишут, я вот там какой-то супер-пупер художник, готов вам что-нибудь нарисовать. Но как только дело доходит до издательства, то сразу оказывается, что этот художник очень занятой, что он хочет очень много денег, что ему там некогда, что он чем-то занят, и пока еще вот очень немногие дошли до стадии, когда они реально что-то там изобразили. А действительно потребность-то есть. То есть на самом деле просто обращаться надо не ко мне, обращаться надо в издательство. Я не работодатель, я как бы не издаю книжки. Я пишу книжки, я автор. Ну вот, а вот если обратиться в издательство и сказать, вот у вас там издается Дробышевский, допустим, да, я готов нарисовать. Вот у меня сейчас в издательствах лежит две книжки, как минимум. И одну я написал, но там, слава богу, у нас вот сотрудница рисует. Вот она там за шкафом витает, ну, сейчас ее там нет, но она вот мне рисует уже там полгода, ну, там объем не маленький. Вот анатомические картинки, вот она как бы умеет, она знает анатомию, она ее преподает, как бы, да, вот она может нарисовать. А обычный художник обычно не может нормально нарисовать анатомический рисунок, потому что он-то анатомию просто банально не знает. Ну, вот, но если вдруг кто-то умеет, ну, ради бога, как бы, да, можно, почему и нет. Ну, вот, и какую-нибудь там анатомию антрополога, вот мне там добрые люди проиллюстрировали, они мне не мурыжили, они мне там по мозгам не ездили, а просто взяли и нарисовали шикарные картинки, очень качественные, очень красивые. Вон, таз проконсул, шимпанзе и ардипитек. Ну, все наглядно и хорошо, и прямо здорово. Это вот работа правильного человека, не курильщика. Или вот, допустим, можно, там, у кого руки, опять же, на место приделаны, сделать такие вот наглядные пособия, модельки. Ну, пусть это не идеальная, может быть, копия, она там не тютелька в тютельку сделана с оригиналом, но для иллюстрации искусства верхнего палеолита вполне себе достаточно. Ну, вот, ну, потому что и древние люди-то лепили как попало, если честно. И вот эта копия, в общем-то, фигурки из дольних вестойниц, и она суть отражает. То есть она размеры, общие пропорции, общую форму вообще вполне себе воспроизводит. Ну, а если вдруг вы можете поучаствовать еще в археологической экспедиции, то и подавно. Вот, допустим, мы копаем в Хотылево, каждый год приглашаем, ну, только не волонтеров, а научных туристов, потому что можно же еще и денежками вложиться, ну, вот там 2 года гранты не дают, и у нас экспедиция, ну, по факту 4 экспедиции, то есть как бы 2 экспедиции, по 2 отряда в каждой, существует только за счет научных туристов. То есть просто приехав и развлекшись, вы можете способствовать продвижению науки. Просто вам развлечение, я буду читать лекции, ну, я, собственно, и читаю вот уже там, да, безостановочно. Сходив там в музей и все такое, вы гарантируете существование науки. Вот, еще есть более ленивый способ. Можно просто ставить лайки и делать репосты. Потому что чем больше народу узнает о науке и популяризации, тем лучше. Рано или поздно это выльется в какие-то прям настоящие конкретные дела. Ну вот, ну то есть понятно, от самого лайка как бы там вроде пользы не сильно много, но хитрые алгоритмы интернетные выводят это дело в общество, и ну, для начала ученые получают какой-то ресурс, да, ну хотя бы в виде, опять же, там волонтеров, туристов, там еще, да, там спонсоров каких-нибудь, ну рано или поздно появляется просто кто побогаче и готов выложить там немножко денежек на финансирование там исследований. Ну вот у нас, допустим, анализы делались, да, за счет спонсоров. Потому что они много денег стоят, и просто вот получить так эти деньги из воздуха, ну, невозможно, зарплата маленькая. А спонсоры вот там проспонсировали, и там, не знаю, в одну экспедицию купили генератор, в другой там какие-то датировки сделали, там еще что-то такое, ну, как бы вот нормально. Так уже более-менее можно жить. Ну, вот. И причем это не только у нас в Хотылевской экспедиции, это как бы в любой экспедиции такая беда на самом деле. Вот уже можно сделать. А дальше, на большем интервале времени, когда новые детишки, вырастая, будут смотреть адекватную информацию из тех же интернетиков, и это будет как бы вот в трендах всех этих интернетиков, то эти детишки не пойдут лечиться у шаманов, да, и там, не знаю, лбом стучаться в какие-нибудь там эти священные там камни, а будут адекватными людьми и будут заниматься делом нормальным, и будут просто трезво мыслить, рационально, разумно, хорошо себя вести, будут меньше скандалить, человечество станет в целом добрее и двинут не только науку, но вообще как бы все общество вперед. То есть степень адекватности зависит от степени адекватности мышления каждого человека. Ну, то есть адекватность общества зависит от адекватности конкретных людей. А это и есть образование. То есть вы можете в этом поучаствовать, даже если вы не преподаватель. Просто делясь информацией. Вообще делешь информацией — это такая суперспецифическая фишка нашего вида, ну или там рода, по крайней мере. Какие-нибудь шимпанзе информацией не особо делятся. Они могут подсматривать за действиями других, но кого-то учить они не склонны, а человек склонен. Ну, вот, правда, человек склонен учиться и учить всякой фигне еще тоже. Ну, вот, но поэтому надо отбирать информацию, немножко надо как бы работать над собой. Поэтому пользуйтесь возможностями современного мира, они огромные. То есть вот Павел Краснов печатает шикарные штуки, да, вот, но у него нет времени особо красить. То есть он даже умеет на самом деле. Вот, но как бы он тоже не многорукий Шива какой-нибудь. Он же, кстати, еще и моделированием занимается, но это как бы он вот сейчас учится, он не может вот моделировать. А есть люди, наверное, которые могут моделировать. Вот, да, вот, могут. Вот. Причем это не 3D-печать, это руками слеплено. Вот. Есть люди, которые вот что-то такое воспроизводят. Есть люди, которые мультики снимают. Есть люди, которые, не знаю, там музыку пишут. Ну и все это вместе, как бы, наша культура. Поэтому помогайте друг другу. Вот. И опять же, будьте самостоятельными. Не ждите, что кто-то вас будет шпынять, кто-то вас будет подгонять, платить вам какие-то сумасшедшие гонорары. Ну, то есть, может быть, это и выльется когда-нибудь в гонорары, а может быть, и не выльется. Вот. Но для повышения уровня общества в целом не надо мыслить как-то сугубо меркантильно. А надо делать это вот потому, что можно делать. Тем более, большая часть этих, как бы, действий, она и не предполагает каких-то там запредельных трудозатрат. И огромное количество людей тратит время совершенно бессмысленное, бездарное и, ну, как-то вот совсем ни о чем. Вот, все то же самое время с теми же калориями можно потратить на гораздо более полезные вещи. Вот, ну вот это то, что можно сделать. Вот, поэтому делайте, что умеете. Главное, чтобы это было хорошо, чтобы другим людям от этого была польза, а вреда чтобы не было. И тогда все станет, правда, хорошо.

0: не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Здравствуйте, друзья. Меня зовут Мария Баченина. Вы слушаете «Комсомольскую правду». А в гостях у нас сегодня начальник отдела международного сотрудничества и науки Федерального государственного бюджетного учреждения Центр развития водного хозяйства Абиль Резаевич Визиров. Абиль Резаевич, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Я сегодня заявляю тему «Все реки текут вспять». Помните такие фильмы «Все реки текут» и выражение «Повернуть реку вспять»? Ну, вот сегодня об этом будем говорить, и мне очень интересно, поэтому попытаюсь начать, наверное, сначала. Вот когда возникла, или почему еще, да, возникла впервые идея переброски рек, как и кто, возможно, разрабатывал этот проект, и в чем его суть?
2: Надо немножко углубиться в историю для того, чтобы нашим слушателям было понятно вообще, откуда взялись такие идеи поворота рек. Собственно говоря, идея не новая. Водой люди пользовались всегда и для жизни, для обеспечения нужд. Дальше как транспортная артерия и, соответственно, в военных целях. Поэтому вот и Нил, и Египет, в общем-то, и Древний Рим, они, в общем-то, занимались этим, то есть брали воду из реки, доставляли ее до городов, в общем-то, иногда и поворачивали их в другую сторону. Поэтому идея не нова. Но если мы говорим о Советском Союзе, о нашем прошлом, вот, то, опять же, нужно смотреть и в контексте государства, его цели, задачи на тот момент, с какими он сталкивался, проблемами, вызовами. И, собственно говоря, молодое государство, которое только образовалось и присоединило к себе южные территории, это Средняя Азия, должно было как-то самоутвердиться. А что для того момента нужно было сельскому жителю в Средней Азии? Естественно, спокойствие и вода, потому что ее там было очень мало. А, скажем, те басмачи, которые там были, они когда отступали, они, естественно, били по самому больному, да, то есть они разрушали именно тракты водоподачи вот в эти селения и маленькие города. Вот, и одним, наверное, из таких моментов было доставить воду в эти регионы. Вот, например, 30-40-е годы прошлого столетия, например, в Узбекистане и Таджикистане были такие две большие стройки. Это строительство Большого Ферганского и Большого Гиссарского каналов. И вот они назывались скоростные ирригационные стройки. Большой Гиссарский канал, вот, он, собственно говоря, построен буквально за три года, 1940-й, и в 1942 году он был закончен. Вот его длина составляет почти 50 километров. Ширина 32 метра, глубина 2 метра, да, то есть это, ну, огромное количество вот выкопанной земли, да, и огромным количеством людей. Но я вот, например, скажу по Большому Ферганскому каналу, там вот немножко побольше, да, вот информации. В общем-то, он 1 августа 1939 года, как бы, началось это строительство. Угу. Вот, и вот на строительство этого канала вышли 160 тысяч крестьян. 160 тысяч. И они вырыли за 45 дней.
1: Ого.
2: 18 миллионов кубометров земли. 1 августа они начали, а вот уже 17 сентября «Правда Востока» объявила, что вот осуществилась мечта Центральной Азии, и вот люди получат свежую воду.
1: Ну, то есть, получается, крестьяне копали сами для себя, или они все-таки были вынуждены это делать, потому что партия сказала «надо», а народ ответил «есть».
2: Здесь надо сказать, что как бы тут было огромное привлечение народных масс, в том числе комсомольцев там, и партийных людей, да, которые, в общем-то, вели агитационную работу, угу, и среди крестьян.
1: Ну, в общем, мотивация.
2: Да, да, была мотивация.
1: А откуда брали воду в эти каналы?
2: В эти каналы воду брали из основных двух рек, Сырдарья, Амударья и их притоки. Можно вспомнить еще и еще один канал, в Таджикистане, который был начат в 1931 году. Это на реке Вахш. Польский писатель Бруно Ясенский, по-моему, решил написать о строительстве советского государства. И вот поехал в Таджикистан и как раз попал вот на эту стройку.
1: Угу.
2: Поэтому, если кому-то будет интересно прочитать, как вообще вот это все происходило, с какими трудностями там сталкивались, он очень правдиво написал эту книгу. И эта книга была оценена Надеждой Константиновной Крупской, как вот она сказала, очень правдивая такая и хорошая история в ней описана. Но в 1937 году за эту книгу он был арестован, и в 1938 году он был расстрелян. Вот, поэтому...
1: Потому что правду написал?
2: Да.
1: Мы сказали, откуда брали воду в эти каналы, вот в эти предыдущие два, ферганские, гисарские, вот в последний, о котором вы говорили, в котором книга должна описана. Ну, не ведрами же ее таскали, то есть реки поворачивали. А вот можно объяснить, каким образом это делается, как это технологически выглядит?
2: Ну, если совсем простыми словами, это как идет врезка в трубопровод, понимаете?
1: То есть люди начинают копать врезка, траншею,
2: да,
1: так.
2: А потом идет врезка в основную артерию.
1: Угу.
2: И, собственно говоря, понятно, что производятся геологические, геодезические изыскания прежде всего, потому что как бы нужно смотреть и рельеф местности, чтобы он, соответственно, куда вы собираетесь воду подать.
1: Чтобы река потекла, да?
2: Уклон, да.
1: Да.
2: Вот. Естественно, возможно, какие-то там сооружения, дамбы, вот, в процессе строительства, потому что как нужно выкопать такое русло, которое потом не будет размываться, которое не приведет к подтоплениям рядом стоящих городов и сел. То есть она пойдет именно в том направлении, в котором запланировано.
1: А то есть это уже это какие-то математические исчисления? Или вот откуда вот у людей эти знания? Какое вырыть русло?
2: Но это прежде всего проводятся инженерные изыскания,
1: угу.
2: Геодезические, геологические, то есть пробуриваются породы, смотрится, в общем-то, из чего эти породы состоят, из каких материалов, которые размываются, не размываются, будут они.
1: Вот, уже понятнее.
2: Да.
1: Но получается, что изначальная река, то есть в оригинальном ее русле, она мелеет.
2: Что такое река? То есть это, понимаете, экосистема. Это даже не то, что мы видим вот на первый взгляд с красивыми берегами, высокими или пологими. Это экосистема, которая... Вот у нас сейчас принято говорить бассейн реки. Да? То есть вот она, река, должна чем-то наполняться. То есть вот это наполнение происходит за счет твердых осадков, жидких осадков, за счет, в зависимости от того, какая река, равнинная или горная, да, то, соответственно, ледники.
1: Там ледники или грунтовые воды,
2: грунтовые,
1: да?
2: Грунтовые воды, да. Вот это такая масса, маленькие ручейки, речки, которые туда впадают. Вот это вот все составляет бассейн, скажем, какой-то реки. И дальше рассчитывается, сколько воды в этой реке и сколько можно взять. Но надо сказать, что, конечно, вот в прошлом веке, особенно в конце там, 19-го или вот когда-то, в общем, я не думаю, что делали такие вот очень точные.
1: Ну, с экологической точки зрения не рассматривали,
2: да,
1: вы хотите
2: вот
1: сказать.
2: И в первую очередь, я как уже оговорился в самом начале, какие задачи стояли перед государством. Задачи перед государством состояли в том, чтобы дать воду в засушливые регионы.
1: Экономические.
2: Экономические
1: задачи.
2: И политические решить,
1: абсолютно,
2: как бы, да,
1: верно,
2: вот эти,
1: да,
2: вот. Поэтому далее. Что потом? Кроме этих трех каналов, я могу перечислить еще Каракумский канал, который также пытается от этих двух рек Сырдарья, Амударья. В итоге деградировали реки. Это сказалось на Аральском море.
1: Какие именно реки, напомните нам, деградировали?
2: Сырдарья, Амударья, то есть они все получились у нас на сегодняшний день зарегулированы.
1: Угу.
2: И в настоящий момент, когда у нас уже сегодня новейшая история России, Российской Федерации и также сопредельных государств, которые с нами. То есть вот Советский Союз – это была одна экономика, да, а сейчас у нас другая экономика. И у каждого сопредельного государства своя экономика, и они пытаются обеспечить свою продовольственную
1: безопасность. Получается, мы им подарочек сделали, а...
2: Ну, это подарок сделал Советский Союз.
1: Ну, все равно, это же изначально эта река протекала по территории.
2: Я к тому, что какие вызовы у нас сегодня.
1: Вот какие, хорошо.
2: А, вот они заключаются в том, что каждая республика, соответственно, когда решает вопросы своей продовольственной безопасности, оно увеличивает расход воды из водного объекта. И, соответственно, сегодня уже как бы возникают вопросы нехватки воды.
1: Вот мы продолжим с этого момента. Сейчас уйдем, друзья, на небольшую паузу и вернемся. Говорим о том, как поворачивали реки, как изменяли течение рек в Советском Союзе. И мыслить об этом сейчас или не стоит, ну, с точки зрения экономической, экологической и политической в том числе. Мы, кстати, к политике-экономике подобрались. В студии «Комсомольской правды» начальник отдела международного сотрудничества и науки Федерального государственно-бюджетного учреждения Центр развития водного хозяйства Абиль Резаевич Визеров. Не отключайтесь.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Мы возвращаемся в эфир. У микрофона Мария Баченина. Это «Комсомольская правда». Тема сегодняшнего нашего заседания «Все реки текут вспять». Я так поэтично назвала, хотя говорим об экономике и о политике, и сейчас до экологии дойдем, я уверена. В студии «Комсомольской правды» начальник отдела международного сотрудничества и науки Федерального государственного бюджетного учреждения Центр развития водного хозяйства Абиль Резаевич Визеров. Абиль Резаевич, вы стали говорить, и вот дайте угадаю. После того, как произошел распад Советского Союза, то есть часть водных ресурсов, которые были отведены от природных бассейнов рек, ушли, соответственно, за границы России. Там люди преследуют свои какие-то экономические и политические цели, и из-за этого страдает экосистема и экономика наша на нашей территории. Или я неправильно вас поняла?
2: Все водные артерии, которые вытекают из Российской Федерации или, наоборот, к нам приходят, сегодня имеют статус трансграничных. Угу. А вот эти трансграничные водные объекты, они защищены конвенцией вот, по трансграничным водным объектам и, соответственно, созданы у нас инструменты, которыми мы работаем с определенными государствами. И именно там решаются вопросы качества и количества воды.
1: Как вы считаете, настанет день, когда мы будем торговать водой?
2: Сегодня уже есть некоторые проекты, где идет, в общем, такая большая торговля водой. Это соглашение между Турцией и Израилем о передаче воды из реки Манавгат.
1: Кто кому передает?
2: Это Турция передает Израилю.
1: И Израиль платит?
2: Естественно.
1: А они как там, кубометр отсчитывают?
2: Израиль согласился на экспорт 50 миллионов метров кубических в год из Турции на 20 лет.
1: Потрясающе.
2: Да.
1: Счетчики на реку поставили.
2: Вот. Франция доставляет танкерами в Алжир. Водный трансфер между Лесото и Южной Африкой. Вот, то есть это вот уже идет передача воды на международном уровне. И надо сказать, что вот с такими климатическими изменениями у нас на Земле есть ряд регионов, которые в ближайшей перспективе будут ощущать острую нехватку воды. И, соответственно, как бы, ну, это просто прогнозы, наверное, будут создаваться какие-то водные рынки.
1: Ого!
2: Хотя вот если так посмотреть на воду в целом, да, вот воды, казалось бы, много. Сколько у нас океанов, сколько рек.
1: Да, больше воды, вот, чем суши.
2: Да, но при этом вода годна для употребления, ее всего лишь 1%.
1: Ее становится все меньше и меньше.
2: Нет.
1: Нет, разве?
2: Воды меньше не становится, она просто перемещается.
1: Ну, я думаю, что сейчас вот самым актуальным становится вопрос, а чего больше, пользы или проблем? И вообще... Есть ли перспективные проекты? Вообще, перспективно ли думать об этом вот в наше с вами время? Вот Центр развития водного хозяйства задумывается о том, что надо бы какую-нибудь реку...
2: Вы знаете...
1: Немножечко развернуть.
2: Здесь вот на сегодняшний день направление мысли в нашей науки, вот, ИВПРАН, Институт водных проблем Российской академии наук, Виктор Иванович Данилов Данилян высказывал не раз свое мнение по этому поводу, и мы с ним солидарны в этом. Нужно не искать, где взять больше воды и как повернуть какую-то реку. А сегодня нужно задумываться о технологиях водосберегающих.
1: А, водосберегающих, так.
2: Внедрение этих технологий. Сегодня нужно думать о том, что мы должны рационально использовать свои водные ресурсы. Ведь если мы их будем просто добавлять, вот сегодня одну реку повернули, высушили ее, завтра другую, еще стало хуже. А не лучше ли начинать с самих себя?
1: Согласна, конечно. И что, какие подвижки в этом вопросе?
2: Идет гигантская работа. Например, ответственность нашего Министерства природных ресурсов Российской Федерации за национальный проект «Экология». Вот в национальном проекте «Экология» предусмотрены федеральные проекты, которые именно касаются воды. Это и федеральный проект «Чистая вода», который занимается тем, что технологии подачи воды в дома и сточных вод, то есть то, что мы возвращаем обратно в природу, они должны усовершенствоваться. То есть что берем, должны то и отдать. Большой проект федеральный – это реабилитация реки Волга, сохранение уникальных водных объектов.
1: Да, потому что она мелеет местами очень сильно. Я видела даже фотографии наших корреспондентов.
2: То, что она мелеет, это одна задача. Но вопрос решается о сокращении сброса сточных вод, о внедрении в технологии новейших, в промышленность, в ЖКХ.
1: Для очистки вы имеете в виду?
2: Для очистки воды, для пользования воды. То есть, например, как бы предприятия, которые стоят по берегам Волги, должны как бы использовать повторно воду, ну, то повторно оборотное использование воды. То есть не только ее забирать, а как-то ее рационально использовать. Угу. Ужесточаются меры по качеству воды, отводимые обратно в водные объекты, да, то есть обратно в водные объекты, да, то есть за этим строго

0: восстановить водные объекты, очистить русла рек. Пытаемся научить людей использовать рационально воду и водные ресурсы. Наша ФГБУ, Центр развития водного хозяйства, ведет просветительскую деятельность, уроки в школах, с волонтерами совместно акции «Чистые берега», где убирается мусор на побережье водных объектов. Просто каждый взял мешок, собрал
1: и
0: мусор.
1: И пошел, просто убрал, да.
0: И такой маленький вклад в такое большое дело. Водную энциклопедию сделали. Она есть и в электронном виде, и в печатном. И, в общем-то, проводятся детские конкурсы по воде. Не только художественные, где дети красиво рисуют. Вот. Ну и научные, где, в общем-то, подрастающее поколение пытается создать какие-то научные идеи по тому, как можно бережно использовать воду, как сохранить водные объекты.
1: Ага, то есть юный талант. А можно вот еще один, знаете, вопрос возник в моей голове. Ну а если бы мы сейчас, вот, ну, без оглядки на экологию, и захотели какую-нибудь грандиозную мысль осуществить, есть ли на сегодняшний день такие технологии, которые в 100 крат облегчат разворот реки куда-нибудь направо или налево по сравнению с теми же советскими годами или же совсем ранее Россия? Вот сейчас это просто сделать, проще гораздо, чем раньше, потому что какая-то, может быть, у нас супер-мега-техника есть.
0: Могу сказать, что, конечно, наша техника не стоит на месте, она развивается, и сегодня то, что были, скажем, земснаряды или экскаваторы там в прошлом столетии.
1: Взрывали и выкапывали.
0: Да,
1: взрывали и выкапывали.
0: Те, которые есть сейчас, они, конечно,
1: вот, а сейчас что, не взрывают и выкапывают?
0: Отличаются по мощности и по всем остальным. Но то, что происходило в прошлом веке, не только в Советском Союзе, а, в принципе, по всему миру, и в Америке, вот это проблемы пяти великих озер, в Советском Союзе, да, можно перечислять только не те проекты, которые я перечислил, да, это и целина, и обернулась большой экологической катастрофой. Вот, ну и такой тоже проект, как Волго-Донской канал, который соединил Каспий с Черным морем и выход. Вот масса таких вот вещей. Москва стала городом пяти морей,
1: потому что
0: у нас вот эти все водные артерии между собой соединили.
1: Это обернулось не только экологической, но еще и человеческой катастрофой,
0: вот.
1: Да.
0: То есть во главу угла у нас сегодня идет именно экология.
1: Экология. Вы упомянули за границу. Там такие мероприятия осуществлялись когда-нибудь, или у них таких замахов не было?
0: Нет, конечно, я говорю, что, в общем-то, Советский Союз был не единственным, у кого, в общем-то, такие идеи. Это и в Соединенных Штатах Америки, да, это не только вот пять озер, это, в общем-то, и сопредельные там.
1: Ну, то есть мы не единственные
0: государства,
1: вот.
0: Да. Этот вопрос, он сегодня, в общем-то, имеет повестку дня с экологической точки зрения. То есть сегодня пытаются реабилитировать все вот эти вещи. Сегодня в повестку дня стоит задача о наших будущих поколениях, те, которые придут после нас,
1: ну,
0: что им достанется.
1: Чтобы оставить им землю без скафандров.
0: Например, вот арабские страны арабского полуострова, они тоже так использовали воду, вот, но которая явилась невозобновляемой. И сегодня для своих будущих поколений они ту воду, которую зарасходовали, пытаются опреснить морскую и вернуть обратно туда. То есть вы понимаете, какие затраты?
1: Да.
0: Если раньше мы не считали затраты на то, чтобы повернуть реку отдать, сегодня они считают затраты, чтобы вернуть все обратно.
1: Закончить наше заседание можно мудрой поговоркой. 7 раз отмерь, 1 раз отрежь, да? Потому что, чтобы это не было, вот как у арабов, затрать, чем они предполагали. У нас в гостях был начальник отдела международного сотрудничества и науки Федерального государственного бюджетного учреждения Центра развития водного хозяйства Абиль Резаевич Визиров. Благодарим от всей души.
0: Спасибо, всего доброго.
2: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Привет! Можно ли прочитать папирус, сгоревший 2000 лет назад? Был ли древнейший прямоходящий двуногим или четвероногим, а неандертальцы – совами или жаворонками? Откуда в желудке древнего щенка взялась шкура носорога? И как исследовать череп, застрявший в сталагмитах? Весна закончилась, а значит, нас ждет очередная подборка научных открытий от anthropogenes.ru. Обязательно досмотрите до конца. Итак, номер первый. Вилла папирусов – это вилла в Геркулануме, погребенная под многометровым слоем пепла во время извержения Везувия в 79 году нашей эры. А названа она так потому, что на ней обнаружена единственная античная библиотека, сохранившаяся до наших дней – более 1800 папирусов. Виллу обнаружили местные крестьяне при рытье колодца в 1750 году. Раскопки велись в экстремальных условиях на глубине 30 метров и, увы, варварскими методами. А найдено было много – вилла оказалась одним из самых роскошных домов в Геркулануме. На ней находилось множество выдающихся произведений искусства, включая не менее 80 бронзовых и мраморных скульптур. Надо сказать, что значительная часть виллы не раскопана до сих пор. Сколько всего папирусов было в библиотеке, трудно сказать, потому что поначалу рабочие их просто выбрасывали и даже использовали в качестве дров. Тем не менее, на настоящий момент найдено 1826 целых свитков и их фрагментов. Папирусы неоднократно пытались разворачивать. Стремясь сделать текст более читаемым, свитки обрабатывали ртутью. Расшифровка продолжалась разными исследователями в течение многих десятилетий. Папирусы от всего этого, к сожалению, страдали. Установлено, что значительная часть папирусов содержит тексты древнегреческого философа-эпикурейца Филодема. Вероятно, часть библиотеки была привезена на виллу им самим в первом веке до нашей эры. В конце 20 века ученые взялись за папирусы с использованием новых технологий. Их сканировали с помощью рентгеновской томографии, оцифровывали, выявляли участки, окрашенные чернилами, и пытались прочитать. И вот появилась публикация об успешной расшифровке части еще одного свитка. Попытка развернуть его в 1986 году закончилась неудачно. Теперь исследователи принялись за дело на новом техническом уровне. Чтобы не повредить свиток, они разворачивают его виртуальную модель. Трехмерную компьютерную томографию свитка анализируют с помощью системы машинного обучения, умеющей обнаруживать следы чернил. По мере обучения искусственного интеллекта текст постепенно становится более разборчивым, хотя пока что удалось прочесть лишь небольшие части – отдельные слова. Выяснилось, что текст содержит имена ряда полководцев Александра Македонского. Упомянуты македонские полководцы Селевк, который стал правителем большой территории на Ближнем Востоке, Кассандр, правивший Грецией. Есть также несколько упоминаний самого Александра. Многое остается загадкой. Кто автор текста? Почему среди большого числа философских трудов вдруг оказался трактат по истории? Надеюсь, новые результаты не заставят ждать. Номер второй. Знаменитый череп Тумай найден в Республике Чад в 2001 году. По находкам был описан новый род и вид – сахилантроп чадский. Этот примат жил 6-7 миллионов лет назад. Авторы открытия обратили внимание на человечные признаки Тумая – маленькие клыки и смещенное вперед большое затылочное отверстие. На основании последней особенности утверждалось, что сахилантроп мог ходить на двух ногах, то есть был древнейшим прямоходящим приматом – нашим возможным предком. Впрочем, для окончательных выводов требовалось найти еще что-то помимо черепа, в идеале кости рук и ног. В 2018 году исследователи наконец официально подтвердили существование бедренной кости сахилантропа. В 2020 появилось ее описание, в 2022 году еще одно исследование, в котором к бедренной добавились две локтевые кости. Исследователи проанализировали их строение и пришли к выводу, что четвероногий способ передвижения не был характерен для Тумая, а вот карабкаться по стволам деревьев сахилантроп был не прочь. Итак, жил на деревьях, но когда спускался на грешную землю, бегал на двух. В новой статье группа американских антропологов исследует те же самые локтевые, но приходит к совсем другим выводам. Авторы анализируют строение локтевых костей человека и других обезьян, разделив всех приматов на четыре группы по основному способу перемещения. Двуногие люди, подвешивающиеся на руках гиббоны и орангутаны, ходящие на костяшках пальцев гориллы и шимпанзе и стопоходящие павианы. Анализ четко отделил костяшкоходящих горилл и шимпанзе от остальных обезьян. У африканских человекообразных плечевые кости очень массивны и сильно искривлены. Теперь можно с точки зрения этой методики посмотреть на ископаемых приматов. Человек прямоходящий и флоресский хоббит сгруппировались с Homo sapiens. Знаменитая Люси и другие афарские австралопитеки, а также австралопитек Сидиба, тоже оказались близкими к двуногим. И совсем по-другому выглядит локтевая сахелантропа, а также одна из локтевых, которую относили к парантропам, OH-36. Эти два образца попали в область хождения на костяшках пальцев. Исследователи полагают поэтому, что кость OH-36 принадлежала не парантропу, а кому-то больше похожему на шимпанзе или горилл. А что сахелантроп? По мнению исследователей, строение локтевой сахелантропа также говорит о частом хождении на четвереньках с опорой на костяшки пальцев. Впрочем, авторы делают очень разумную оговорку. Древнейшие прямоходящие, скорее всего, ходили выпрямившись не все время, чередовали этот способ передвижения с другими способами. Если предок прямоходящих гоминин ходил на костяшках пальцев, то и древнейшие двуногие должны были сохранить это свойство. Поэтому из результатов исследования не следует, что сахелантроп не был прямоходящим. По-видимому, он не был постоянным двуногим, а мог сочетать прямохождение с четвероногостью, подобной шимпанзе. Походил на двух, а потом побегал на четырех. Третий номер. Циркадные ритмы – своего рода биологические часы, регулирующие активность живого организма в течение суток. Наиболее известное различие между людьми в этом плане – деление на хронотипы жаворонков и сов. Жаворонки в среднем пробуждаются, достигают пика активности и засыпают на 2 часа раньше, чем совы. Всего генов, так или иначе влияющих на циркадные ритмы, известно 250. Наши предки – кроманьонцы – пришли в Евразию всего каких-то 50 тысяч лет назад. Неандертальцы же с денисовцами приспосабливались к жизни в высоких широтах в течение сотен тысяч лет. Наверняка в генах, управляющих циркадными ритмами, у разных видов гоминин накопились существенные различия, которые можно поискать, ведь у нас есть древние геномы. А еще, может быть, неандертальское наследие как-то помогло древним сапиенсам приспособиться к негостеприимным условиям северных широт. С этим вопросом попробовала разобраться группа американских генетиков. Сначала исследователи стали искать в геномах древних гоминин специфические варианты, находящиеся внутри или рядом с циркадными генами. В циркадных генах нашлось более 1000 специфических вариантов, по которым неандертальские и денисовские геномы отличаются от геномов современных людей. Такое число различий великовато, чтобы быть случайным. Много специфических архаических вариантов оказалось в регуляторных областях циркадных генов. Таким образом, эти отличия могли влиять на активность этих генов. А как неандертальские генетические варианты, связанные с циркадными ритмами, могли повлиять на современных людей, не африканцев? Ведь существенное неандертальское наследие присутствует в неафриканских геномах. Среди известных аллелей, доставшихся современным людям от неандертальцев, исследователи обнаружили почти 4000 вариантов, которые влияют на экспрессию циркадных генов. Анализ показал, что из 9 неандертальских вариантов, наиболее тесно связанных с хронотипом, каждый работает в сторону жаворонков, увеличивает склонность людей к утренней активности. Подобный эффект наблюдался и для других неандертальских вариантов, расположенных вблизи циркадных генов. Это кажется на первый взгляд странным. В чем преимущество раннего подъема там, где зимой солнце встает поздно? Исследователи объясняют, зато летом на севере день очень долгий, и приспособиться к такому режиму проще тем, у кого циркадный период укорочен, а это особенность жаворонков. Номер четвертый. В 1993 году спелеологи, обследовавшие пещеру на юге Италии, недалеко от городка Альтамура, сделали удивительное открытие. В глубине пещеры они обнаружили камеру со сталагмитами, а за одним из них частично вросший в пол человеческий скелет, покрытый кальцитовыми наростами. По особенностям строения находку определили тогда как раннего неандертальца. И лишь в 2009 году ученые занялись серьезным исследованием находки. Специалисты добыли фрагменты кальцитовых наростов для определения возраста, а также маленькую часть скелета, кусок правой лопатки для ДНК-анализа. Датирование уран-ториевым методом показало, что скелету примерно 150 тысяч лет, а митохондриальная ДНК человека из Альтамуры оказалась типично неандертальской. Эффектную реконструкцию сделали братья Кеннис. Теперь в журнале Nature Communications Biology вышла статья с анализом черепа человека из Альтамуры. Особая трудность исследования в том, что перевернутый череп как бы застрял в сталагмитовой перегородке между двумя камерами, побольше и поменьше. В большей камере торчит часть лица и лобной кости, а основание черепа и большая часть свода выпирают в меньшую камеру, куда людям никак не добраться. Осмотр этой части возможен только с помощью камеры GoPro на конце зонда, который просовывают через щели в перегородке. Исследователям пришлось методами фотограмметрии получить отдельно виртуальные модели двух частей черепа, которые затем предстояло как-то соединить вместе. Получили 3D-модель, которую теперь изучают. Объем мозга оказался небольшим, что для неандертальцев нетипично. В целом, череп из Альтамуры оказался промежуточным между гейдельбергским человеком из испанской пещеры Сима де лос Уэсос и неандертальцами. При этом возраст находок в Сима де лос Уэсос 430 тысяч лет, то есть гораздо древнее Альтамуры. То, что мы видим сходство с гораздо более ранними гейдельбергскими людьми, довольно неожиданно. Возможно, человек из Альтамуры принадлежал к какой-то архаичной популяции, изолированной в Южной Италии. Самые южные области итальянского полуострова могли служить своего рода убежищем для людей в особенно холодные моменты ледникового периода, поэтому там сохранилась популяция примитивного вида. Ждем, когда будет опубликовано исследование скелета целиком. Пятый номер. Археологи давно изучают серию стоянок среднего палеолита вблизи угольного карьера Неумарк-Норд в центральной Германии. Здесь обнаружено крупнейшее скопление костей прямобивневых слонов, более 70 особей, включая сочлененные скелеты. Остатки настолько хорошо сохранились, что из этих костей в 2018 году удалось выделить полный митохондриальный и частичный ядерный геномы. Датировав находки рядом методик, исследователи получили возраст около 125 тысяч лет. Что удивило исследователей, это пол и возраст слоников. Это взрослые, зрелые особи, а молодых крайне мало. Подобная картина не наблюдается ни в ископаемых, ни в нынешних популяциях слонов, чьи захоронения изучали специалисты. Таким образом, скопление в Неумарк-Норд – это не кладбище животных, умерших своей смертью, и это не жертвы катастрофы. Второй примечательный момент – среди животных преобладают самцы. Известно, что у современных слонов взрослые и пожилые самцы обычно бродят в одиночку. Если палеолоксадоны вели себя подобным образом, к одиночному животному было бы легче приблизиться охотникам. Исследователям удалось изучить 27 костных комплексов. Специалисты искали следы зубов плотоядных животных – гиен и волков, но нашли их немного. А вот антропогенных следов, то есть отметин от орудий, на костях, наоборот, очень много. Неандертальцы разделывали слонов скрупулезно и тщательно, не упуская ничего. По-видимому, расчленение происходило по некой отработанной стандартной процедуре. И, судя по характеру следов, мясо было свежим. Чтобы отделить его от костей, неандертальцам приходилось прикладывать немало усилий. Учитывая все это, исследователи склоняются к мысли, что неандертальцы в Неумарк-Норд целенаправленно охотились на одиночных слонов. Возможно, их заманивали в естественные или специально созданные ловушки, ямы, топи, а затем кололи деревянными копьями. Но это ставит новые вопросы. Как освоить такой объем мяса? На разделку 10-тонного слона могло уйти до 600 человеко-часов. Исследователи полагают, что для этой цели могла собираться большая группа неандертальцев. Группа из 100 взрослых индивидов могла бы питаться одной тушей слона в течение почти месяца, и потребовалось бы более 350 человек, чтобы съесть все это мясо за неделю. Толпа из 350 жующих слонятину неандертальцев. Можете такое вообразить? Было ли интересно? Каких новостей, на ваш взгляд, хотелось бы побольше? Спасибо вам за вашу поддержку. Наш проект существует благодаря вам. Здорово, если вы нас уже поддерживаете. Но если еще нет, подпишитесь на нас на sponsor.ru, если вы смотрите нас из России, или на Boosty, если вы смотрите нас не из России. Этим вы поможете делу просвещения. Кстати, обладатели платной подписки смотрят расширенный выпуск этих новостей с дополнительными материалами. С вами был Александр Соколов.

0: Здравствуйте, мы рады всех приветствовать в нашем культурно-просветительском центре Архэ на продолжение серии наших лекций, посвященной итогам, научным итогам 2019 года. И я представляю сегодняшнюю нашу лекцию. Алексей Водовозов по традиции расскажет про то, что произошло в ушедшем году в области медицины. В конце хотел еще напомнить, что у нас серия лекций, посвященная итогам, будет около 20 лекций, и тем, кто посетит 10 и более, тем абонемент на посещение 5 любых лекций нашего центра бесплатно, то есть сохраняйте билеты. Вот. А также в конце сегодняшней лекции за лучший вопрос у нас будет вручено 3 календаря. Вот, календарь составлены Алексеем Водовозовым, но не обращайте внимания на 2016 год, гороскоп оказался настолько точным, что продолжает работать и в 2020. А сейчас я предоставляю слово Алексею.
1: Спасибо. Спасибо. Добрый вечер. Очень рад, что все пришли, потому что вечер пятницы можно было провести эффективнее и эффектнее. Поэтому ценю. Спасибо. Понятно, что это не совсем научная, прям один в один наука, тяжелая, да, какая-то. Это скорее те вещи, которые заинтересовали меня как научного журналиста, и надеюсь, что они заинтересуют в том числе и вас, потому что некоторые из них я уже рассказывал на предыдущих подведениях итогов, некоторых из них я еще буду затрагивать, видимо, в следующие годы, потому что это такая вещь интересная, да, развивающаяся во времени. Там много интересного, в том числе не только научного, но и чисто событийного. Да? Какие скандалы были, кого посадили, кого выпустили и так далее. Это тоже, в общем-то, интересно, потому что имеет прямое отношение к нам с вами с этим жить, сталкиваться, да? Нам лечиться этими лекарствами, которые проходили какими-то странными путями и так далее. Итак, сегодня я расскажу о медицинской части, причем сразу скажу, что более углубленная вещь, касаемая биотехнологий и медбиотехнологий, она будет 31 числа, и о ней расскажет Илья Ясный. И в основном у него будут рассказы о новых механизмах каких-то принципиально иных лекарств и так далее. Я тоже сегодня их буду затрагивать, но в меньшей степени, мы с ним специально согласовали, чтобы не пересекаться. Поэтому считайте, что эта лекция как бы из двух частей. Первую читаю я, а вторую Илья Ясный, 31 числа здесь же. Итак, начнем по традиции с Нобелевской премии по медицине или физиологии. В этом году, точнее, в этом, когда я буду говорить в этом, я буду иметь в виду 2019, мы обсуждаем его. В 2019 году это не совсем, конечно, медицина чистая, это редокс биология, поэтому я так буду осторожненько ступать по этой территории, я здесь не хозяин. Но, тем не менее, медицинский выход у этой темы тоже есть. Итак, Уильям Кэлен, кстати, это практикующий врач, то есть он не только исследователь, но и практикующий врач-онколог. Такое последний раз было достаточно давно, чтобы практикующие врачи получали Нобелевку, это редкое явление. Сэр Питер Рэдклифф и Грег Семенза. По 3 миллиона шведских крон и также Нобелевский банкет в Стокгольмской ратуше они получили за замечательное на самом деле исследование. И оно, правда, фундаментальное. То есть это вещь, которая не только имела большую историю, да, предысторию того, как все это изучалось, но и в дальнейшем она получила некие практические выходы, медицинские выходы в том числе. И я так понимаю, что эта тема будет еще достаточно долго изучаться. То есть да, это вещь фундаментальная, и она реально достойна Нобелевки именно по всем вот этим критериям. Речь о том, как клетки чувствуют и адаптируются к изменяющемуся количеству кислорода. Ну, как-то так получилось, что мы все с вами дышим кислородом. И подавляющее большинство живых организмов на нашей планете тоже пользуются кислородом. Да, бывают некоторые, которые там где-то далеко-далеко в глубинах океана живут, губка Боб и прочие его товарищи. Но мы будем говорить о все-таки более таких, более приземленных организмах во всех смыслах. И в первую очередь, конечно, человек. Еще раз повторюсь, была предыстория. То есть это не на ровном месте исследование. И по большому счету уже была одна Нобелевская премия по этой теме 1938 года. Бельгийский физиолог Корней Хейманс, он получил Нобелевскую премию тоже по физиологии или медицине за открытие роли синусного и ортального механизмов в регуляции дыхания. Что конкретно он описал? А вот такая замечательная вещь, как каротидный синус. Это очень интересное образование на разветвление общей сонной артерии на две разных. внутреннюю и наружную. И здесь находятся нервные окончания и в том числе рецепторы. И вот здесь, как выяснилось, находятся рецепторы, которые оценивают количество кислорода в проходящей крови. Это было известно, еще раз повторюсь, даже в начале 20 века. Единственное, не было понятно, как конкретно это работает. То есть было ясно, что да, они это умеют делать. В ответ на изменение количества кислорода в крови происходит либо учащение дыхания, либо его урежение. Но как это работает на уровне молекул, не было понятно очень долго. И по большому счету действительно все три нобелиата, они внесли свой вклад в изучение именно молекулярных механизмов понимания того, как все это устроено. Вот такая сильно упрощенная схема того, что происходит. И на самом деле действительно каждый из этих лауреатов, да, он внес свой вклад. Если говорить о Греге Семензе, то он открыл вот именно вот этот механизм, да, который под цифрой 1, то есть есть такое вещество под названием HIF-1-альфа, это фактор транскрипции, ну, так мы сегодня точно знаем, то есть это вещь, которая модулирует активность других генов. И в том случае, если развивается гипоксия, то вот именно вот это вещество, оно приходит в ядро клетки, оно соединяется в определенном месте с определенными участками ДНК, и вместе со вторым фактором транскрипции, АРНТ, они заставляют работать ген, отвечающий за синтез эритропоэтина. Эритропоэтин – это гормон, в основном продуцируется почечной тканью, и он приводит к тому, что у человека вырастает количество эритроцитов в крови. Эритроциты, поскольку это переносчики кислорода, за счет того, что их становится больше, обеспечение кислородом становится более адекватным в условиях гипоксии. Но было не очень понятно, а во всех ли клетках так происходит? И Питер Рэдклифф показал, что да, во всех. Действительно, не только в почечной ткани, но и в остальных клетках. А вот что касается Келлина, то есть как онколога, он изучал вот эту верхнюю часть. Он изучал, если быть точным, различные наследственные онкозаболевания, онкопатологию, и выяснил, как работают те же, например, опухолевые клетки в условиях нормоксии. Они там плохо себя чувствуют на самом деле, потому что раковые клетки зачастую существуют именно в состоянии гипоксии. Для них это выгодно по очень многим причинам. Во-первых, нет конкурентов, да, потому что наши нормальные клетки, им плохо в гипоксии. Это во-первых. А во-вторых, они заставляют таким образом двигаться кровеносные сосуды к себе. То есть не только увеличивается количество эритроцитов, но и происходит неогенез, да, то есть новые сосуды образуются, и они прорастают по направлению к опухоли. Для опухоли это что? Это дополнительные питательные вещества, раз. Способ распространения, два. И Келлин выяснил, что в том случае, если кислорода достаточно, то вот этот фактор, HIF-1-альфа, да, он гидроксилируется, то есть к нему присоединяются OH-группы. После того, как к нему присоединились OH-группы, он становится привлекательным для еще одного фактора, VHL называемый. И вот когда он присоединяется вот к гидроксилированному HIF-1-альфа, возникает вот такой вот очень интересный комплекс, который, в свою очередь, привлекателен для убиквитина. Убиквитин – это такая достаточно интересная вещь внутри нашей клетки. Это, ну, метка «выбрось меня», по большому счету. Любой белок, к которому присоединяется убиквитин, он все, он считается мусором, и он разбирается в протеосоме. Вот эта самая убиквитинопосредованная деградация белка, она описана достаточно недавно, и это совершенно шикарный, да, уникальный механизм в наших клетках, который позволяет нам утилизировать старые белки и использовать те аминокислоты, которые были в их составе, по-новому. То есть для того, чтобы это, для того, чтобы использовать внутренние резервы, другими словами. Итак, что у нас получается? В том случае, если кислорода достаточно и его хватает на присоединение гидроксильных групп к HIF-1-альфа, он очень быстро разлагается и не успевает подействовать. То есть он не успевает зайти в ядро и присоединиться к ДНК. Если гипоксия, то есть кислорода мало, он не разлагается, заходит сюда, активирует определенные участки, и мы получаем эритропоэтин, начинают продуцироваться эритроциты дополнительные. Ну, понятно, что сам по себе убиквитин, он действует вот не просто так, как пришел и приклеился. У него есть специальный сначала фермент, к которому он присоединяется, потом этот комплекс присоединяется к убиквитин-лигазе, да, этот комплекс уже присоединяется к этому комплексу, убиквитин переползает на него, становится меткой, и они все вместе отправляются в протеосому. Но прежде лучше, наверное, один раз увидеть, чем я 100 раз это буду рассказывать, поэтому я сейчас покажу короткое видео. Там будет немножко другой белок, не тот, о котором я рассказываю, но принцип тот же самый. То есть... Вот у нас наверху убиквитин. Он небольшой. Это маленькая сигнальная молекула. Вот его переносчик. То есть это фермент, который будет его переносить. Вот он присоединился. Теперь этот комплекс соединится. Да, а это вот тот белок, который нужно уничтожить. Он неправильный. К нему присоединяется убиквитин-лигаза. Еще один фермент. И уже с этим ферментом соединяется комплекс. Смотрите, убиквитин перескочил. Да? И пришел уже на тот белок, который нужен. Будет несколько молекул, это важно. То есть, чтобы на всякий случай не перепутали, да? А вот протеосома. Протеосома откроется, она сильно напоминает мусорное ведро с открывающейся крышкой, только там тут две крышки получается. Одна входная, вторая выходная. Белок присоединяется только в том случае, если на нем есть несколько молекул убиквитина, то есть точно уничтожить. Неоднократно подтвержденный приказ. Все это проходит через эту протеосому, белок разбирается, и на выходе мы имеем аминокислоты, которые потом можно будет использовать для повторного синтеза. Замечательная штука, которая работает в каждой клетке нашего организма. Так вот, если говорить о практическом применении Нобелевской премии, наверняка слышали про скандалы с допингом эритропоэтином. Вот это как раз та самая история. Там и велосипедистов ловили, и наших биатлонисток ловили на этом деле. То есть... Идея была простая. Мы просто заставляем организм, мы его обманываем. Мы дополнительно вводим эритропоэтин, а у нас нет гипоксии. Увеличивается кислородная емкость крови, и таким образом мы получаем некие преимущества. Они, конечно, не оправданы, именно поэтому эритропоэтин запрещен ВАДА, то есть это считается допингом на сегодня. Но если мы, например, будем говорить о каких-то других применениях, ну, например, при альпинизме, да, при каких-то работах на высоте, при проживании на высоте и так далее, там действительно вот увеличение количества эритроцитов – это такая приспособительная реакция. А что, если мы сразу будем вводить человеку эритропоэтин, например, и ему и будет легче в этом случае адаптироваться к проживанию, к длительному проживанию где-нибудь на высокогорье? Один из вариантов. Либо, если мы говорим о, например, в военной медицине, да, об армии, об армейском применении то же самое. Горы – это вполне себе театр военных действий. Некоторые страны просто целиком состоят из этих самых гор. И действительно, бойцов лучше готовить к действиям в горах заранее. То есть не обязательно их перевозить в высокогорье. Достаточно использовать вот эти наши знания и применять в их отношении, например, либо уже готовый эритропоэтин, либо, может быть, что-то придумают с активацией этих генов, которые на сегодня стали известны благодаря работам нобелиатов этого года. Значит, какие еще важные и какое еще важное практическое применение онкологии? Как я уже сказал, да, действительно, в условиях гипоксии клетки опухолевые, то есть атипичные клетки, прекрасно себя чувствуют. И во многих странах и во многих лабораториях, вот я точно знаю, что в Казанском федеральном университете, например, потому что я там был, я видел этих людей, которые занимаются конкретно этими работами, они действительно разрабатывают такой подход, в том числе, чтобы кислородом душить эти самые атипичные клетки где-нибудь в зародыше. То есть еще до того, как это стало большой проблемой для человека. Подход вполне себе оправданный. Под ним есть и физиологическая, и молекулярная база, все остальное. То есть все это вполне реально сегодня осуществить. Если говорить о лекарствах, то в 2019 году был побит рекорд стоимости. Да, то есть лекарства постоянно дорожают. И по большому счету они уже раньше говорили, что стоит как крыло от Боинга, теперь уже, наверное, целиком как Боинг. Стоит, причем такой хороший, достаточно неплохо оснащенный. Почему? Ну, потому что, как вы понимаете, лекарства, именно их разработка становится все более и более дорогой вещью. Просто потому, что у нас появились новые мишени. Да, мы на сегодня знаем что-то около 2500 мишеней, но по самым скромным подсчетам это как минимум в 2 раза больше. И основные сегодняшние мишени – это ферменты, белки и так далее. Другие белки, кроме ферментов, и так далее. Но новые мишени – это, например, гены. То есть генотерапия – это то, чем занимается фармакология сегодня. И то, чем она будет заниматься в обозримом будущем. Но добираться туда дорого, создавать некие препараты, да, которые будут действовать именно как генотерапевтические препараты, дорого. Все это исследовать дорого. В результате получаются очень даже немаленькие суммы. Речь идет о заболевании под названием спинальная мышечная атрофия. Я о нем рассказывал, но сейчас повторюсь, потому что, я думаю, не все были на предыдущих подведениях. Если очень коротко, то у нас существуют в спинном мозгу моторные нейроны, на которые приходит сигнал из коры головного мозга, из центров головного мозга, которые отвечают за произвольное движение. И в том случае, если гены работают нормально, да, то есть без каких-либо проблем, у нас синтезируется достаточное количество функциональных белков в нейронах, в этих нейронах, и они работают так, как положено. Есть 2 критически важных гена, это SMN1 и SMN2. Значит, они... Первый из них, SMN1, он отвечает за синтез основного количества функциональных белков, которые критичны для работы нейрона. Есть SMN2. Здесь их поменьше, то есть здесь достаточно много мусора, но, к сожалению, у нас организм так устроен, он несовершенен, и некоторые вещи мы производим абсолютно зря. То есть, ну, либо мы не разобрались, зачем они, либо они действительно производятся именно в качестве какого-то производственного мусора, и потом вот через протеосомы дальше утилизируется. Но здесь тоже есть некоторое количество функциональных белков. Поэтому в зависимости от того, какой ген будет поврежден, мы можем говорить о различных видах спинальной мышечной атрофии. На самом деле это такой обобщенный диагноз, да, это группа заболеваний, которые очень сильно отличаются друг от друга по своим проявлениям. И, как вы понимаете, самый тяжелый из них будет спинальная мышечная атрофия первого типа. То есть в том случае, если блокируется вот этот самый важный ген, который отвечает за основную массу функциональных белков для нейрона. Да, будет производиться некоторое количество другим геном второй копии, да, SMN2, но, как вы понимаете, их будет недостаточно. К чему это приводит? К тому, что ребенок редко доживает до 2 лет. То есть постепенно прогрессирует астения, он либо не может уже сосать материнскую грудь, либо глотать, потом переворачиваться, дышать перестает. Все. То есть на этом, как вы понимаете, жизнь заканчивается, к сожалению. И долгое время с этим ничего поделать не могли. Пока не появился один из первых препаратов, который работает именно здесь, спинраза. Один из минусов этого препарата – это патогенетический препарат. То есть он влияет не на причину, а вот на сам процесс, да, на механизм, скажем так, возникновения патологических белков. Это так называемые антисмысловые нуклеотиды. То есть что это означает? Это вот такие короткоцепочечные нуклеотиды, олигонуклеотиды, то есть. И если они подходят к РНК, они могут, есть несколько вариантов. Они, например, могут заблокировать синтез белка. То есть почему антисмысл? То есть они идут как бы против записей, скажем так, на РНК, и поэтому могут помешать синтезу. Но иногда они могут его немножко править, немножко подправлять и направлять в нужную сторону. Так вот, спинраза, она работает именно как небольшой такой корректор. Функциональных белков становится чуть больше. И именно за счет этого люди со спинальной мышечной атрофией начинают жить дольше. Самое главное для этого препарата – это стоимость, как вы понимаете. Один флакон стоит всего-навсего $125 000. Первый год терапии обходится в 750, а второй и последующие, потому что их должно быть, ну, лет 10 примерно, по $350 000 каждый. В общем, если прикинуть целиком, получается что-то в районе $4 000 000 для того, чтобы человека от этого заболевания спасти. Дорого, естественно. То есть не каждый, как вы понимаете, себе может позволить. То есть это вещь, которая может распространяться только через государственные вещи. Через государственное страхование, предположим, через госзакупки и так далее, и так далее. И так во всем мире. Это понятно, что не только в нашей стране. Конкретно в нашей стране в нем нуждается около 800 человек. И что не может не радовать, этот препарат в 2019 году был зарегистрирован в нашей стране. Вот скан из Государственного реестра лекарственных средств. Правда, на него до сих пор не установлена цена. То есть есть в этом ГРЛС также отдел, который посвящен предельным отпускным ценам, и вот тут тишина. Именно поэтому пока что обеспечение этим препаратом не ведется, хотя он достаточно важен. Но самое главное, что пока шли вот эти вот организационные вопросы по поводу спиназы, появился другой препарат, который уже этиотропный, то есть он работает именно на причину спинально-мышечной атрофии первого типа. Это генотерапевтический препарат. Что сделали? Взяли аденоассоциированный вирус 9-го типа, из него извлекли вредоносную начинку, поставили туда правильную копию гена, ну и те ферменты, которые необходимы, чтобы эта правильная копия гена встала на место, научили его преодолевать гематоэнцефалический барьер, и получился генотерапевтический препарат, который очень неплохо показал себя в клинических исследованиях. Очень неплохо. Я рассказывал об одном из таких исследований 2017 года. Здесь было 15 детей, и у 13 из них наблюдалось прям очень выраженное улучшение. Настолько выраженное, что вот эта девочка бегала. То есть после терапии она бегала. До этого она с трудом дышала, ела и так далее. А после того, как ей провели эту терапию, вот это как бы, ну, одно из тех медицинских чудес, о которых я постоянно говорю. Так вот, этот препарат, его произвела компания Novartis, он получил статус прорывного и был по ускоренной схеме зарегистрирован в 2019 году в Соединенных Штатах. Мало того, производитель получил еще целую пачку различных плюшек от FDA, там ваучеры на всякие там замечательные и прекрасные вещи. Ну, в общем, то есть их отблагодарили как бы за такое замечательное изобретение. И это правда. То есть это вещь, которая может спасать жизни. И когда компания определяла цену на этот препарат, то они исходили из стоимости спинраза. То есть они уже ориентировались на существующий препарат. Напомню, там целиком курс стоил 4 миллиона долларов. Поэтому здесь посчитали, что Золгенсма, его так назвали, ну, как вы понимаете, нейминг – это некая такая страшная, конечно, штука, и всякие торговые наименования – это отдельная песня с припевом, но здесь можно понять, что ген – это, понятно, генотерапевтический препарат, СМА – спинальная мышечная атрофия. То есть некая логика в этих названиях все-таки существует. Так вот, этот препарат, значит, его определили стоимость как 2 миллиона 100 тысяч долларов за курс. Всего-навсего. Но почти в два раза дешевле, чем у конкурента. И главное, что это этиотропный препарат, то есть он действует на причину. Он исправляет причину. Вроде бы все хорошо. Да, теперь мы можем начать лечить этих пациентов. Их немного. И в том числе и поэтому препарат такой достаточно дорогой, потому что если бы он вышел на огромный рынок, ну, например, там какой-нибудь кардиопрепарат, да, выйдет новый, он может быть и недорогим, потому что рынок огромен. А здесь очень небольшое количество людей. И понятно, что никакой бизнес не будет работать себе в убыток, поэтому цена назначена достаточно основательная. Но, с другой стороны, поскольку таких пациентов немного в каждой стране, государство, в общем-то, считает, что вполне может это закупать. Не знаю, как в нашей стране, я пока не слышал о начале регистрационных мероприятий. У нас пока что есть спинраза, и с ней еще не разобрались окончательно, а тут уже вот раз и появился новый препарат. Единственный минус – немедленно возник скандал. Причем практически на ровном месте. Казалось бы, замечательный препарат, да, то есть все проверено, все хорошо. Но генеральный директор компании Novartis в том числе, он признал, что была одна такая неприятная ситуация, которую вскрыла FDA. То есть не сама компания, а FDA. В пакете документов, которые были поданы на регистрацию этого препарата, выяснился подлог. То есть фальсификация исследования на мышах до клинической стадии по безопасности этого препарата. И компания о них не говорила. Она старалась оттягивать до момента регистрации. То есть он признал, что да, мы были в курсе, но мы решили, что это испортит всю процедуру регистрации, а уже все на мази, уже все оплачено, уже препарат вот-вот уже должен выйти на рынок, ему выдать должны маркетинговое разрешение. Ну, в общем, сейчас там идет разбирательство, маркетинговое разрешение не отозвано, чем дело закончится, не знаю, оно все еще в стадии расследования и прочего-прочего. Подделка документов, как вы понимаете, это не очень приветствуется во всем мире в том числе, а уж обмануть FDA, это, знаете ли, очень серьезные последствия за собой может повлечь. Поэтому будем смотреть в этом году, чем закончится история. Она все еще продолжается. Еще один препарат. Сейчас выговорю. Балоксавир марбоксил. Убить тех, кто занимается этим неймингом. Ну как так можно? Ой, ксафлюза, короче. Будем пользоваться торговым наименованием. Это не реклама, потому что он один-единственный такой. Еще один потенциальный блокбастер, да, то есть это препарат, который должен бороться с гриппом. У нас уже неоднократно были такие препараты, да, мы начинали с амантадина, потом к нему быстро развилась устойчивость, перешли на ремантадин, к нему тоже развилась устойчивость, потом появились ингибиторы нейраминидаза, к которым тоже подавляющее большинство штаммов уже устойчиво на сегодня. И тут появился принципиально иной препарат. Те работали до этапа клетки. Что, например, те же ингибиторы нейраминидазы, они не давали выходить готовым вирусным частицам, собранным из клетки. Нейраминидаза – это как бы ключ на выход для вируса гриппа. У него есть гемагглютинин – это ключ на вход, а нейраминидаза – это ключ на выход, чтобы он вышел из клетки. Так вот, ему блокируют этот ключ, он не может выйти. Новый препарат ксафлюза, он работает внутри клетки. То есть он блокирует КЭП-зависимую эндонуклеазу. Это важнейший фермент в сборке новых вирусных частиц. Казалось бы, все должно быть замечательно. Да, ну что такого может произойти? Ведь мы проходим внутрь клетки, да, то есть мы не взаимодействуем с вирусом там, где-то наверху. Он уже здесь, он уже в разобранном состоянии, это просто запчасти от него. Там уже нет ни оболочки, ни каких-то поверхностных белков, ничего этого нет. Здесь уже все идет, непосредственно процесс сборки. Мы в него вмешиваемся, и все хорошо. Ну, гладко было на бумаге, да? И как только начали говорить о том, что это перспективнейшая вещь, срабатывающая буквально с первой дозы, и уже в Соединенных Штатах зарегистрировали. Началось с Японии, потому что японская разработка. В Японии, потом в Соединенных Штатах, Евросоюз. И в 2020 году компания Roche должна зарегистрировать его у нас в стране. Но получилось так, что к нему уже есть устойчивость. Причем достаточно немаленькая, как выяснилось. Да? Ну вот так вот, такой вот этот вирус гриппа. Я сегодня еще об этой проблеме буду говорить, применительно к другому вирусу. Так вот, вирус гриппа очень быстро приспосабливается. Насколько быстро? Японцы рассказывают о следующем случае. Мальчик, заболевший тяжелой формой гриппа, и его сестра, которая заразилась от него. Так вот, мальчика лечили этим препаратом. Он более-менее среагировал хорошо, а на сестру он уже не сработал. И когда забрали вирусы у мальчика и у сестры, оказалось, что у сестры уже устойчивый вирус. То есть он у мальчика, в организме с мальчиком, познакомился с этим препаратом и сделал орг-выводы, перейдя уже в организм девочки. То есть чрезвычайно быстро приспособился. И по самым таким скромным подсчетам, в японских даже исследованиях начиналось с 2,2% устойчивых людей, которые были включены в исследование. Закончилось все уже 10%. И еще раз повторюсь, он даже не вышел в широкий прокат, что называется. Он еще не используется активно. И именно поэтому японские ученые говорят, ребята, этот препарат будет, ну вот только для тяжелых случаев. Его ни в коем случае нельзя использовать для массовой профилактики, например. А у нас уже об этом стали говорить, что вот мы его закупим и будем использовать для того, чтобы людей заранее защищать от гриппа. Нет, не получится. Если мы его выпустим в широкий прокат, вирус к нему приспособится буквально за один сезон, и мы потеряем вот такой принципиально новый и потенциально, да, действительно действующий препарат. Проблема? Проблема, да. Ну, вирусы они такие, на самом деле, с ними все очень непросто. Значит, ищутся в том числе и новые формы лекарств, то есть не только новые молекулы, но и новые способы доставки. Например, вот такая вот совершенно жуткая вещь может оказаться интересным контейнером для доставки длительно играющих лекарств, то есть те, которые должны находиться в нашем организме, ну, например, в течение месяца и высвобождаться постепенно. Что здесь? Желатиновая капсула и из биоразлагаемого пластика такая вот звездочка. То есть желатин растворяется в желудке, эта штука раскрывается и не проходит, естественно, в 12-перстную кишку. Да? Это просто огромная вещь, которая так встает и стоит. Постепенно она растворяется. Поскольку пластик сделан здесь, ближе к центру, он более плотный, а к краям менее плотный, то есть градиент плотности сделан, он постепенно растворяется с концов к середине. И когда уже почти все растворится, он сможет пройти в кишечник и выйти естественным путем. Что в первую очередь на этом обкатывают? Вот такая достаточно незатейливая схема использования, на валанчик похож немножко для бадминтона. Да, то есть он только когда разрушится, он сможет пройти дальше в желудочно-кишечный тракт. Один из вариантов применения – оральные контрацептивы. То есть один из вариантов, обеспечивающий равномерное высвобождение. Достаточно принять один раз в месяц, все. Потом можно забывать, да, и не нужно каждый день принимать таблетки и так далее. И любые другие препараты, гормональные в первую очередь, да, которые принимаются длительно, либо противовоспалительные препараты, например, для системной терапии, для базовой терапии. То же самое можно загружать в такой носитель, он достаточно интересный, достаточно перспективный. Если совсем коротко о некоторых устройствах, да, которые в 2019 году появились, точнее так, они продвинулись. Потому что вот эта портативная искусственная почка, она появилась уже достаточно давно, но очень долго не могла выйти из лаборатории. Решали проблему образования сгустков. То есть как только через нее начинает гонять кровь, там образуются сгустки, тромбы, да, забиваются, либо эти тромбы отрываются, потом летят куда-нибудь в не очень приятные места, типа легочной артерии, да, или куда-нибудь в мозг. Наконец удалось решить эту проблему, и в 2019 году портативная искусственная почка, то есть она вот такая маленькая, действительно небольшая, и не исключено, что она будет имплантируемой, потому что рассматривался вариант, что это будет для ношения, да, как инсулиновая помпа, но не исключено, что она может быть имплантируемой в том числе. Так вот, она прошла успешные доклинические испытания на свиньях. Причем внутри нее находились человеческие клетки почки, то есть настоящие человеческие. Никаких проблем с образованием тромбов не обнаружилось. Кровь совершенно спокойно текла, да, совершенно спокойно очищалась от азотистых шлаков. Она именно для этого предназначена в первую очередь. Это креатин, индикан и прочие-прочие вещи. И да, действительно, свиньи себя замечательно чувствовали. Ну, насколько себя могут чувствовать замечательно лабораторные животные, понятно. Так что не исключено, что... Вдохновленные этим успехом исследователи наконец-то перейдут уже на человеческую фазу исследования. Сейчас они будут собирать разрешительные документы, потом набирать добровольцев. И я так думаю, что в какой-нибудь из ближайших годов, да, подводя итоги, я смогу об этом рассказать. Я специально за ней наблюдаю, у меня стоят закладки, потому что очень интересная вещь. Портативной искусственной почки до сих пор еще не было. То есть аппарат диализа – это все еще огромная вещь, к которой нужно ездить. А здесь она приедет к тебе. Это очень большой шаг вперед. Татуировки, диагностические татуировки идут по планете такими уверенными шагами. И действительно, это направление развивается очень интенсивно за счет того, что появляются новые материалы. То есть микро- и нанодатчики – это просто замечательная вещь, да, золотое дно открылось для исследователей. И в частности, в 2019 году появилась вот такая замечательная вещь, трехцветная, с тремя разновидностями датчиков, которая пропечатывается в дерму. То есть эти датчики, они погруженные получаются, они достаточно точные. Потому что есть татуировка, которая считывает, например, пот. Вот по поту, да, мы действительно можем, например, отслеживать уровень глюкозы в крови. Это правда. И там достаточно неплохая специфичность и чувствительность. Но здесь мы проходим в дерму, то есть мы соприкасаемся непосредственно с кровеносными сосудами. И точность вырастает многократно. В данной татуировке используются три вида датчиков. Первый из них реагирует на pH крови. Здесь используется метиловый красный, бромтимоловый синий и знаменитый фенолфталеин. То есть три различных индикатора, которые изменяют цвет в зависимости от pH крови. Следующий работает на двух ферментах – глюкозооксидаза и пероксидаза. И изменяет цвет от желтого до темно-зеленого в зависимости от того, какой уровень глюкозы в крови у данного человека. Ну и последнее – это определяет уровень белка в крови, основано на реакции с альбумином определенного красителя, который постепенно зеленеет. Получается так, что мы можем отслеживать, например, пациентов с сахарным диабетом первого и второго типа. Да, это действительно важная вещь, потому что им нужно одновременно соблюдать диету, да, и при этом не терять белок, потому что белок – это чрезвычайно важная вещь, которая отвечает в нашем организме и в том числе за транспорт критически важных молекул, в том числе за специальное, да, белковое, скажем так, давление внутри сосудов, то есть чтобы не развивались так называемые голодные отеки и прочее, прочее. В общем, белок – чрезвычайно важная вещь в данном случае, поэтому на него тоже есть отдельный специальный датчик. Разработка технического университета Мюнхена, то есть немецкие ученые. Теперь к нашим ученым. Немножечко расскажу о том, что делали в Самаре, например, да, это... Я отсылаю к своим коллегам Алексею Паевскому и Анне Харужей с нейроновостей. Я еще их буду упоминать здесь. Они как раз на этой конференции были. Проходила 5-я научная конференция «Нейрокомпьютерный интерфейс. Наука и практика». И в его рамках третий раз проходила нейротлон. То есть это такое соревнование. В 2017 году начиналось буквально с одной дисциплины и небольшого количества команд. В 2019 году в Самару съехалось огромное количество участников. И было несколько уже дисциплин. Принцип какой? Что все устройства, которые используются

0: А дальше дирование и мы человека. Его оттуда. То вот тут открываются уже достаточно неплохие перспективы. То есть мы действительно можем этот процесс отдать на самостоятельное, да, на самостоятельное разрешение. То, что эти нервы там найдут друг друга, соединятся в правильном порядке, и не исключено, что получится срастить одну голову с другим телом. Другой вопрос, что там сразу возникает масса различных перипетий, не только этического характера, да, но и юридического характера, то есть личность-то будет считаться по голове или по телу, например, это немаловажно. Вот, и так далее. То есть там возникает, что это будет, новая личность, да, или как там будет. Вот такие вещи, они до сих пор обсуждаются. Вот, и пока что я что-то не слышал единого мнения на этот счет. Это такое достаточно интересное, но все еще далекое будущее. Еще раз повторюсь, технически сегодня это возможно. Нет. Нет, но это было возможно еще и задолго. Мы вспомним опыты Демихова, например, по пришиванию второй головы собачьей. Получалось, и они локали обе, и они жили обе. То есть такие опыты уже давно проводятся. И техническая возможность на сегодня позволяет действительно сшить человеческую голову с человеческим телом. Но нет, нет, нет, нет. Это был исключительно пиар. То есть там мощно очень пропиарились, естественно. Но ни к чему практическому это не пришло. Да.
1: Спасибо за лекцию. А у меня вопрос по лекарствам, по вот этому моторному
0: ай-яй-яй-яй-яй.
1: Нерву.
0: Я понял.
1: Ага. Вот первое лекарство, да?
0: Спинраза.
1: Да. Почему вот со второго года и последующее требуется меньшее количество?
0: Меньшее количество инъекций. Да. То есть мы сначала как бы налаживаем эту систему, да, она сломана целиком. Именно поэтому, но это очень часто так бывает в медицине, то, что называется пульс-терапия, пульс-курс, да, то есть такой мощный вброс сначала, а потом поддерживающая доза. Вот в данном случае так и есть. То есть мы сначала как бы делаем удар по этой системе, чтобы она исправилась, и потом поддерживаем. Все, вот примерно так. То есть все остальные курсы поддерживающие, поэтому их меньше.
1: А со вторым получается, что он просто исправляет ошибку и все, да?
0: Да, одноразово.

Вы слушаете канал радиосиндиката Кассиопея Стейшн «Наука».

0: Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Я тебя, Иван, хочу спросить. Вот я помню, еще в советское время смотрел фильм «Русь изначальная», и там такое племя русичей в VI веке штурмовало Византийскую крепость. Насколько это исторично?
2: Если мы будем говорить именно о славянах, и даже конкретно о предках славян южных, о предках сербов, хорватов, черногорцев, ряда других народов, то ситуация это реальная, потому что славяне действительно в VI веке осуществляли переселение на Балканы и в том числе сталкивались с Византией. Но если мы говорим о русичах и о русах, то здесь сложнее, потому что этноним русы, по мнению большинства исследователей, связан с скандинавами и появился только в IX веке. Поэтому ситуация сама по себе реальная, но она не могла быть связана с русичами, именно со славянами.
3: Иван Семьян, археолог, руководитель Центра экспериментальной археологии «Археос», заведующий лабораторией экспериментальной археологии научно-образовательного центра Евразийских исследований Южно-Уральского государственного университета.
1: Вчера с удовольствием смотрели мастер-классы твоих коллег, и сегодня они еще нас ждут. А сейчас я предложу зрителям проголосовать. Пожалуйста, перейдите по ссылке в чате, а сейчас на экране появится как раз голосование на тему того, а какие утверждения про славян вы считаете правильными. То есть славяне – это воинственный народ, славяне всегда жили в экстремальном холоде, славяне издревле славились строительством крепостей, все славяне имели схожие черты лица, это же очевидно. И славяне почитали иранских богов. А вот это уже не очевидно. Итак, друзья, проголосуйте, пожалуйста.
2: Небольшая предыстория этого моего выступления. Она небольшая, но важная, потому что еще на третьем форуме «Ученые против мифов» я делал доклад про Аркаим. И там я сосредоточился на истории открытия семиташтинской культуры Аркаима, на проблемах эзотерики на Аркаиме. Но тему славянских мифов я упомянул вскользь. Но тем не менее, я открыл настоящий ящик Пандоры, потому что после этого ко мне хлынул поток сообщений, сотни сообщений, который, в общем-то, стал теперь небольшим ручейком, но не иссякает до сих пор. И люди пишут мне о том, что в основном это негативные сообщения, о том, что я враг славян, что я необъективно смотрю на эти культуры бронзового века, что очевидно же, что это славяне. И чтобы показать весь сюр этой ситуации, я хочу подчеркнуть, что в студенчестве я публиковался по ранним славянам. Славянами я очень интересуюсь. Собственно, моя фамилия Семьян – это древнеславянское имя, которое встречается в разных источниках. Например, был князь лужицких сербов, ранний средневековый Семьян. Но людям это не очень интересно. Мне пишут, что я, очевидно, не славянин, враг славян. И пишут несколько человек, мне написало, рассмотрите, как если вы настоящий ученый, рассмотрите честно, сравните славян и эти культуры, и вы увидите, что это славяне. Вот сегодня мы с вами этим и займемся, сравнением. Но прежде чем мы приступим к сравнению, и я пишу мифы, связанные с славянской тематикой и семиташтинскими памятниками, я хочу немного напомнить вам, что же это за семиташтинская культура, которой я занимаюсь. Семиташтинская культура – это культура начала позднего бронзового века, и существовала она в диапазоне между 21 и 18 веками до нашей эры. Уникальна она тем, что в ее материалах существуют уникальные памятники в виде укрепленных поселений. На сегодняшний день их известно 22. Также эта культура уникальна своей экономической моделью, потому что при оседлости они были исключительно скотоводами. В степи скотоводы, не кочевники. У них была развитая металлургия меди, Ну и, собственно, культура называется Синташтинской, потому что был открыт первый памятник этой культуры, могильник на степной реке Синташтай, и река дала имя всей культуре. Вот здесь, на этом слайде, вы можете увидеть примерное расположение культуры. Это Южное Зауралье и Северный Казахстан. Вот здесь показано расположение некоторых поселений, расположенных в Южном Зауралье. В основном здесь Челябинская область. Ну и, собственно, когда я проанализировал весь этот поток мифов, который приходил ко мне в письмах, с которыми я сталкивался в интернете, читал, смотрел, вынужденно или добровольно иногда, то я смог разделить мифы, скажем так, славянские мифы в Аркаиме, или еще есть такой условный термин «страна городов», который включает все эти поселения, на две большие группы. Первая группа, она связана прежде всего с таким современным фольклором, с темой New Age, эзотерикой, неоязычеством. И все это можно свести к тому, что Аркаим – это некое сосредоточение цивилизации древних мифических предков, великих славяноариев, это их обсерватория, либо это их какой-то город. Но все эти построения, они базируются исключительно на художественной такой фантазии, и поэтому я их выделил в отдельную группу. Но есть и другая группа, которая мимикрирует под науку, которая рассматривает с точки зрения истории, как будто бы эти памятники, и удревняет славян исторических и интерпретирует Синташту как славян, собственно. Еще какое важное замечание я бы хотел сделать по поводу этимологии названия Аркаим. Потому что этимология этого названия понятна. Это башкирская тюркская арка, что значит хребет. Собственно, Аркаим — это имя горы, которая находится рядом с поселением. Но у некоторых людей есть свои версии на этот счет. Так мне, например, нравится, что это город медведя Велеса. Арк – это почему-то медведь у древних славян, не знаю почему. Либо это арконы имя. И это забавно, потому что действительно слово «аркаим» для славянского уха звучит довольно приятно, довольно благозвучно. И если мы посмотрим на название других поселений, мы увидим Сарым-Саклы, Журумбай, Камысты, Куйсак и так далее. Откровенно тюркские топонимы, которые дали имена этим памятникам. И, конечно, если бы Журумбай стал самым известным поселением, ну, наверное, его бы меньше интерпретировали как арконы имя. Хотя, наверное, что-то бы придумали. Когда мы говорим о народах древности, в том числе о славянах,

до нашей эры. Письменные источники отсутствуют совсем. Причем у нас нет как письменности в самой Синташте, так и письменных источников каких-либо других народов о Синташте. Но большинство исследователей считает, что синташтинцы были индоиранцами, древние славяне. С древними славянами дело обстоит следующим образом. Существует такая зарубинецкая археологическая культура, которая датируется ранним Железным веком, и большинство исследователей склонны предполагать, что она является предковой, в том числе для славян. Но в то же время, скорее всего, она еще была полиэтничная, то есть там были и балты, и славяне, и, может быть, даже какая-то часть других народов, других языков. Культура, которая является достоверно славянской, из интерпретаций которой, как славянской, сходятся все исследователи, она очень поздняя. Она датируется ранним средневековьем. Это пражско-корчакская культура. Это 5-8 века. Она является очевидным предком последующих славянских культур. Вот вы можете здесь ее видеть вот таким вот кремовым цветом, пражско-корчакская культура 5-8 века нашей эры. То есть разрыв хронологический больше, чем 2500 лет с Синташтой. И теперь мы подходим непосредственно к мифам. И миф первый, миф очень мощный, очень устойчивый. Славяне, ну или славяно-арии, мифические славяно-арии, это могучий северный народ. У русских людей вообще распространено представление о себе, что мы северный народ, очень морозоустойчивый и так далее. А когда это переносится на глубокую древность, то мы сразу сталкиваемся с тем, что Гиперборея была там, где жили древние славяне. Ну и синташтинцы рассматриваются в виде той самой Гипербореи очень часто. И даже бывают вот такие прекрасные картины, где вот мы можем видеть древнюю Гиперборею, где славяне пасут мамонтов, где холодно, но славяне строят мощные города, которые греют их и ходят вот в таких, видимо, мамонтовых шубах, и им хорошо и тепло. Как же обстоит дело в действительности? Давайте сравним исторически известных славян и археологически известных синташтинцев. Если мы будем говорить о славянах, то славяне и их прародина располагается севернее Карпат в Центральной Европе. Это умеренный континентальный климат, без слишком резких тяжелых холодов. А синташтинцы действительно жили в очень холодных условиях, и климат даже сейчас у нас абсолютно зимой инопланетный, в степи может быть минус 40, плюс ветер, это очень суровое испытание. И мы знаем, что, скорее всего, они в этих поселениях запирались с запасами и просто выживали зимой. Также, конечно же, климат определяет и тип хозяйствования, потому что тип хозяйствования зависит от экологической ниши. И если для синташты это скотоводство, полное незнание земледелия и, соответственно, мясомолочная диета, то для славян это всегда земледелие, преимущественно злаковое питание, хлеб, каши и так далее. То есть экологическая ниша очень разная. Отсюда и разница в одежде. И вот замечательное мероприятие было, организовывалось агентством «Ротоборцы». Это реконструкторы раннего средневековья, эпохи викингов. И тут мы можем видеть реконструкцию полюдья, то есть сбора дани князем у податного населения. И мы видим славянскую такую типичную зимнюю одежду. Это в лучшем случае овчинный тулуп, но часто это несколько шерстяных рубах, теплый плащ, войлочная или шерстяная шапка. Обувь была достаточно холодная, использовали войлочные стельки, но никаких там огромных меховых сапогов славяне не носили. И в такой одежде вполне реально можно неплохо себя чувствовать в минус 10, минус 15, может быть, но не в минус 40, это точно. Но если мы все-таки посмотрим на настоящий народ, который, предки которого жили в суровых условиях, и причем на Урале,
и сохранили это.

0: традицию теплого костюма мы этот народ найдем. Это народ манси, финно-угорский народ, который в этнографической современности жил на Среднем и Северном Урале, сейчас живет на Северном Урале, а в древности их предки жили и на Южном Урале. И вот у этого народа все очень хорошо с теплой одеждой. Мы видим малицы, это такие сплошные шубы из оленьего меха, это очень высокие из оленя кисы, ботинки, сапоги. То есть одежда чрезвычайно теплая, которой у славян никогда не было. И даже сейчас, уже в современности, когда русские люди работают где-нибудь на севере, на вахте где-нибудь, они всегда надевают именно костюмы северных народов. Это малицы, это унты, собственно говоря, которые к нам пришли от северных народов. У славян древних ничего такого не было. Собственной такой одежды у них не существовало никогда. Второй миф, он чрезвычайно устойчивый. И если вы загуглите «славянские войны» в Гугле, в Яндексе, неважно где, вы будете впечатлены изобилием огромных богатырей, там просто мистер Олимпия в тяжелом вооружении позднего Средневековья, это будет славянский воин. И устойчивый стереотип, что славяне это народ воинов, народ очень воинственный, и даже есть такое объяснение, что почему славяне? Ну, потому что славные воины, вот почему. Но если мы посмотрим на реальные археологические славянские культуры и сравним их с синташтинским материалом, то нас ждет сюрприз. Ну и да, и вот я хотел показать одно из изображений. В общем, я нашел самое адекватное такое художественное изображение. Это посвящение славянского воина. Здесь у нас и мечи, и огромные секиры, и очень поздние такие тяжелые доспехи, которых у славян у ранних не было точно. И давайте же сравним. Ну, во-первых, прежде всего, конечно, большую роль играет чудовищная разница в хронологии, потому что если Синташта – это у нас общество эпохи поздней бронзы, соответственно, пользуется оно технологиями камня, металлургии, меди, то древние славяне – это или ранний железный век, или уже даже раннее средневековье, и, соответственно, металлургия железа. Но дело даже не в этом. Дело в том, что у синташтинцев военизированность видна в культуре. У них есть специализированное вооружение, которое было разработано и появилось именно у них. Это так называемый колесничный комплекс. У славян исторических собственного вооружения специализированного нет. И все специализированное вооружение всегда ими заимствовалось. Либо на западе у германцев, либо, если мы берем восточных славян, тоже на севере это Скандинавия, на юге это, там, допустим, хазары, там салтово-маяцкие знаменитые палаши. То есть оружие все заимствовалось. И даже, кстати, в славянских языках слова, связанные с вооружением, они заимствованы из готского. Например, слово «шлем». И очень важный момент. Часто люди возмущаются, и в том числе мне пишут, говорят, ну как вы сразу так делаете вывод? Как так вы сразу говорите, это не славяне? Почему вы не анализируете глубоко этот вопрос, когда вы смотрите на какие-то предметы? Я хочу объяснить, потому что в археологии есть типологический метод, и любой археолог может по артефакту определить примерно, когда он создан, и даже в какой культуре он создан. И здесь вот очень хорошие примерные там рисунки. Сверху вы видите эволюцию автомобилей, это понятно любому современному человеку, и снизу эволюция европейских типов бронзовых топоров. Так вот, точно так же, как современный человек может сказать, это автомобиль, ну, где-то там 30-40-х годов, или это автомобиль 80-х годов. Также археолог может сказать, какой эпохой датирован предмет, и даже больше. Так же, как многие люди разбираются, это машина японская или немецкая, также археолог может сказать, этот предмет, он славянский или он германский, даже в одну и ту же эпоху. И теперь давайте посмотрим на типичные славянские предметы, типичный инвентарь, это вот пражская корчакская культура. И здесь мы видим, конечно, сфокусируемся на предметах вооружения, и это наконечники стрел и наконечник дротика, то есть легких метательных копий. Больше предметов вооружения здесь мы не видим, собственно, славянских. И большая часть инвентаря – это хозяйственная керамика, это вот такой вот сеп для земледелия. Если мы посмотрим на инвентарь сингташкинской культуры, то тут половина предметов имеет отношение к военному делу или воинскому статусу. Это навершие каменных булав, это наконечники стрел, как каменные, так и очень ранние металлические, бронзовые. Это и копья, и боевые топоры, которые неудобно использовать для рубки дерева, а для рубки людей очень удобно. Это специализированный тип топора, который появился именно в сингташкинской культуре. И если мы резюмируем этот вопрос, и мы сравним сингташкинского воина и славянского, то сингташкинский воин – это воин колесничий, у которого его главное оружие – это лошади, его колесница. Колесница является мобильной платформой для того, чтобы с нее разить врагов. У вас есть и лук, причем есть сложные луки сингташкинские, сложносоставные. У вас есть оружие дальней, средней и ближней дистанции, весь набор. Если мы посмотрим на славянских воинов, как они нам известны по византийским источникам, как раз вот, допустим, в 6 веке нашей эры, то византийские авторы их описывают как легкую пехоту, которая, я подчеркиваю, это цитата, не знает никакого иного оружия, кроме метательных копий и луков. И эта легкая пехота ведет партизанскую войну, использует лес, использует засады, то есть не имеет какого-то тяжелого и специализированного вооружения. Мифы, связанные с такой животрепещущей темой, как святилище, обсерватории древних славян. Что тут следует сказать? Практически сразу можно зарубить этот тезис на корню, потому что в Синташте нам неизвестны никакие изображения божеств. Никакие вообще. И также мы не знаем надежных мест, которые можно было бы интерпретировать как места отправления культа. Но все-таки есть одна сфера, которая позволяет нам сравнить духовный мир славян и сингташкинцев. И это сфера погребального обряда. И вот если вы загуглите «погребальный обряд древних славян», то непременно вы увидите пылающие ладьи, в которых захоранивают древних вождей. Но этот обряд, он исключительно скандинавский, и у славян он появился, собственно, из Скандинавии. У славян обряд был иной. Но когда этот обряд люди сравнивают с сингташкинским, где действительно много жертвоприношений, колесницы, животные, люди, то им кажется, что есть что-то похожее. Вот эти обильные трудозатраты и возлияния на тризне. Славянская традиция погребального обряда, она имеет иные совершенно корни. Это вот культура погребения, культуры полей погребальных урн эпохи бронзы, которая, вероятно, участвовала в этногенезе славян. И здесь мы видим погребальную урну с прахом, кремация, погребальная урна с прахом и горшочек заупокойной пищи. И, в принципе, большинство славянских племен этой традиции придерживались уже и в средние века. Насыпались курганы, иногда не насыпались курганы, но люди хоронились в небольшой ямке, кремированной в сосуде, и часто инвентарь погребальный очень скромный, часто его нет вообще. Миф четвертый. Поселение страны городов – это расцвет архитектуры древних славяноариев. Это как раз восходит к этим замечательным картинам, да, где у нас вот эти терема и так далее, и так далее. И я выбрал тоже не самые такие странные изображения, но тем не менее. Люди очень любят представлять сингташкинские поселения как древнерусские крепости. Причем именно уже древнерусские. Вот такая крепость там 13 века, детинец, изгородин, очень мощный. Вот прекрасная такая, в кавычках, реконструкция. Или вот тоже замечательный кадр из фильма проекта «Достояние планеты», где Аркаим, во-первых, он окаймлен таким рвом, где море разливанное воды, и у него стены просто каких-то невообразимых размеров. И еще есть у него, это, вероятно, это донжон, башня синташтинского лорда, где он сидит и восседает. И для меня, как для специалиста по эпохе бронзы, это жуткий анахронизм и выглядит вот так, как рыцарь с автоматом Калашникова, примерно. И действительно, когда мы смотрим на абрис стен Аркаима, например, нам кажется, ну это какая-то могучая крепость, достойная средневековых замков. Но в действительности это не так. Конечно, эта фортификация для своего времени, для своей географии была очень монументальная. Но что это такое? Это ров и вал, по сути. То есть копался ров, грунт из него изымался, из него сооружался вал, который окаймлялся с двух сторон от оплывания каменными подпорками или деревянными, и так получалась стена. Жилища синташтинские тоже максимально не похожи на славянские, мало того, что они все имеют смежные стены, расположенные вместе, и являются огромными длинными домами длиной там, 20, 10, 15 метров, вернее, даже 15-20 метров, а шириной где-то 8 метров в среднем, то если мы посмотрим на славянские поселения, то в основном это неукрепленные селища. Да, многие скажут, нет, есть примеры укрепленных. Да, действительно, есть, там, допустим, в Германии Славенбург, Радуш, такое круговое поселение, которое защищало от германских народов. Но чаще всего славяне строили небольшие неукрепленные селища и жили в землянках, в небольших срубных землянках, вот как на этой картинке. То есть архитектурная традиция совершенно разная. Пятый миф я обожаю. Ну посмотрите, у синташтинцев же славянские лица, буквально. И мы можем посмотреть на мужчину и женщину из Большекараганского могильника, который синхронен Аркаиму и рядом с ним расположен. Мужчина слева имеет, по мнению антропологов, такую средиземноморскую внешность. И ну, на славян, если похож, то именно вот, может, там, на сербов, на черногорцев. Но людей чаще всего привлекает именно женщина. И мне нравится изумительное одно сравнение. Я его встречал раза три. Говорит, посмотрите, это же Елена Глинская. Это же буквально эталон славянской внешности. Но все бы ничего, но только Елена Глинская наполовину литовка, а наполовину сербка. То есть она ну, не совсем восточная славянка. Поэтому антропология это ну, крайне в данном случае субъективный критерий, потому что славяне антропологически ну, крайне различались, даже восточные славяне разные племена. Можно почитать у антропологов Алексеевых, я оставлю ссылку на книгу. Миф шестой, он обычно идет бонусом к пятому мифу, синташтинские женщины носили типичный славянский костюм. Связано это с тем, что для людей часто любой исторический костюм – это ассоциация со славянским каким-то сарафаном. И давайте сравним. Вот у нас Витичка, представительница племени Вятичи, у нее замечательный характерный наряд. Обратите внимание, отдельные бусы, у нее длинное платье, у нее височные кольца. Если мы посмотрим на реконструкции синташтинских женских костюмов, мы увидим – короткое платье и штаны, как в степных культурах у женщин. Мы видим накосник и мощные подвесы, а не височные кольца. И мы видим бусы, которые нашивались на костюм. И эта традиция имеет продолжение, но не у славян, а, например, вот у кочевников алан, ранние средневековые аланы. Те же нашитые бусы, штаны. То есть признаки, которые встречаются в степных культурах, но точно не у славян. И я бы хотел, подводя итог, сказать пару важных очень мыслей, которые мне кажутся принципиально важными. Я надеюсь, что эту лекцию посмотрят люди, которые являются новоязычниками. Я в свое время, будучи студентом, будучи в военно-исторической реконструкции, я очень много общался с новоязычниками. И я очень хорошо знаком с продукцией, которую делают для неоязычников. Вот, например, так называемые чуры, ну или там, маленькие идолы богов славянских. И все понятно. Сварог, перун, хорс и так далее. Но если мы их сравним с настоящими славянскими идолами, вот староладожские идолы, мы видим, что они совершенно разные. И проблема в том, что на них не написано, что это за боги. И мы не знаем, что это за боги. И боги ли вообще все эти изображения. Но они настоящие. И меня это в свое время поразило. И я понял, что лучше я буду знать какие-то крупицы о моих верованиях, моих далеких предков, ну или вообще любого древнего народа. Но они будут настоящие, они будут выдумкой. Есть сбруческий идол, о его происхождении спорят, но тем не менее он дает много информации, можно разбираться. И тоже совершенно не похож на неоязыческие изображения. Ну и еще пара важных мыслей и замечаний. Люди часто считают, что целью археолога является реконструкция этноса людей, палеоэтническая реконструкция. Но это не так. Очень часто, чаще всего, когда мы с бесписьменными обществами работаем, мы не знаем, что это были за люди по языку. И это не самое важное. Для нас важно видеть модели функционирования древних обществ. И я не знаю наверняка, были это индоиранцы или уже иранцы, или протогреки, но от этого их модель общества, их культура для меня не менее интересна. Еще раз сравним, подводя итог. Прославянский язык у нас выделяется по самым смелым оценкам где-то в середине первого тысячелетия до нашей эры, исчезает в 6-7 веке нашей эры. Индоиранские языки появляются в 27 примерно веке до нашей эры. Такой разрыв между ними. Славяно-ариев в науке не существует. Но есть термин греко-арии, есть греко-арийская гипотеза о том, что греки, иранцы и индусы когда-то составляли языковое единство. Распались где-то в середине 3-го тысячелетия до нашей эры. И, конечно же, многие меня спросят, ну а где тогда были славяне? А я скажу, что на протяжении 3-го тысячелетия до нашей эры наши славянские языковые предки жили в Центральной Европе, севернее Карпат, и были еще едины с балтами и германцами. Спасибо, друзья. Вот рекомендую к ознакомлению следующую литературу. Как по Сентовсте, так и о славянах, о древних славянах.
1: Спасибо, Иван. Давайте-ка посмотрим теперь на результаты онлайн-голосования. Покажите нам. Опа. Иван, что ты скажешь? Кстати говоря, на первом месте славяне почитали иранских богов.
0: Сейчас я посмотрю.
1: А на втором строительство крепостей.
0: Так.
1: Видно тебе?
0: Включу демонстрацию экрана. Не вижу
1: пока. Иван, я могу сказать тебе, что на первом месте славяне почитали иранских богов. Значит, на втором месте с большим отрывом славяне издревле славились строительством крепостей. Проголосовало 116 человек, а на первом месте 203. Затем идут воинственный народ, 112. Потом все славяне имели схожие черты лица, 103. И славяне всегда жили в экстремальном холоде, только 19 человек так считает. Вот так вот.
0: Ну, это очень
1: на первом
0: здорово.
1: Месте иранские боги.
0: Это очень здорово, потому что, видимо, люди знают вопросы и знают, что действительно такие боги, как Хорс или Симаргал, они были действительно, имели иранские корни. Поэтому люди совершенно правы. Молодцы.
1: Но у нас аудитория все-таки более-менее подготовленная. Ну а сейчас тебе задаст видео вопрос наш эксперт, доктор Билл Шиндлер, археолог-экспериментатор, профессор археологии и антропологии в Вашингтонском колледже в Честертауне, штат Мэриленд, США. Телеведущий. Давайте посмотрим его вопрос.
2: Здравствуйте. Меня зовут доктор Билл Шиндлер. Я археолог, кулинар и директор Eastern Shore Food Lab в Вашингтонском колледже, который расположен здесь, на восточном берегу Мэриленда, в Соединенных Штатах. У меня есть три вопроса к моему другу Ивану Симьяну. Номер первый. Что ели люди Синташты? Номер второй. Чем питались древние славяне? И номер третий. Чья диета, на твой взгляд, была полезнее? Большое спасибо и очень жду ответа.
0: Очень хороший вопрос от Билла. Прежде всего нужно сказать, что, безусловно, если мы будем сравнивать, то славянская диета, она потенциально более полезная, потому что там больше разнообразия продуктов. Были и продукты огородничества, и продукты злаковые, и молочные продукты, и мясные. Но на практике, в теории так, но на практике по состоянию здоровья, по антропологии, мы видим, что семитовтинцы чувствовали себя лучше. Почему? Потому что они не испытывали пищевых стрессов, таких, как испытывали славяне. Славяне по разным причинам имели, ну, скажем, не очень разнообразное питание, часто голодали от неурожаев, у них был недостаток белковой пищи, недостаток кальция часто, это кариес очень распространен у древних славян, если восточных славян берем древних. Но все равно у них диета была, так скажем, схематична, она полезная, там есть разные вещества. А у синташтинцев схематично она не полезная, потому что это только на 80% мяса и молоко, белок, и остальное им приходилось добывать. Это какие-то дикие злаковые, это грибы, ягоды, какие-то заготовки. Растительная пища для них была проблемой, а мясная и белковая не была. Для славян наоборот, растительная не столько проблема, а белковая проблема. Поэтому в теории славянская полезнее, но на практике синташтинцы, они не испытывали такого голода, таких пищевых стрессов. И у них и зубы лучше, и кости целее и лучше, и с кальцием у них все хорошо. Поэтому вот так все. Сложный здесь ответ. Нельзя здесь однозначно сказать. Как посмотреть?
1: Спасибо. Так, Максим Зяблов задает вопрос. Если человечество по той или иной причине скатится в каменный век, то как быстро оно сможет вернуться к индустрии и вернется ли вообще внезапно?
0: Я, честно говоря, не считаю возможным, что человечество все-таки скатится совсем в каменный век. У этого очень маленькая вероятность. Для этого должен произойти какой-то глобальный катаклизм, когда останутся малочисленные неконтактные народы, только в живых, которые находятся примерно в каменном веке, какие-нибудь сентинельцы. Но это крайне маловероятно. Тогда, конечно, в таком случае может быть, что человек и не разовьется в том виде, в котором мы развиваемся сейчас. Но все же наиболее вероятный вариант, с учетом того, что любой современный человек является носителем идей и технологических представлений, которых в каменном веке не знали. Люди достаточно быстро вернутся все-таки к сложным технологиям, тем более, что останутся и опытные люди, и письменность, передача информации в разных формах. Поэтому люди восстановятся довольно быстро. Этому каменного века не случится.
1: Вопрос задает Саша. Вы столько сказали об одежде славян, а откуда это известно? Одежду что, находят археологи?
0: Это очень хороший вопрос. Безусловно, одежда относится к той категории находок, которые сложно обнаружить, но бывают случаи, когда мы имеем или благоприятные условия в грунте, когда грунты влажные, нет доступа кислорода и сохраняется органика, это часто касается кожаных вещей. Бывают случаи, когда металлические различные украшения, подвески, какие-то металлические предметы входят в соприкосновение с тканью, и окисление консервирует вот эти участки ткани. И сохраняются довольно большие фрагменты. По ним можно многое сказать и многое реконструировать. Вот таким образом реконструирован женский синташтинский костюм, потому что на нем было много металлических элементов, и вот это окисление позволило реконструировать по фрагментам. Ну, а если говорить о славянах, то, безусловно, даже уже там, в раннее время, в раннем Средневековье, есть некоторые и изобразительные источники, в том числе и византийские.
1: Спасибо. Олег Огородников из Москвы спрашивает, я правильно понимаю, что валенки очень поздняя обувь у русских?
0: Ну, вопрос на самом деле, я думаю, что не такой простой. Конкретно у славян, насколько я знаю, да, валенки появляются достаточно в позднее время, но сам по себе валенок, он был изобретен, возможно, еще в бронзовом веке. Потому что вот есть, например, знаменитые таримские мумии эпохи бронзы в Синьцзяне, в Китае. И как раз вот у степных народов тех самых, которые в очень суровых условиях зимой находились, и у них было изобилие шерсти для того, чтобы там накатать эти войлочные различные предметы и головные уборы, и какие-то еще предметы, там перчатки, возможно, варежки, и в том числе и обувь. И поэтому валенки появляются достаточно рано, но у славян, видимо, уже в эпоху такого освоения, соответственно, северных территорий.
1: Александра из Москвы спрашивает, почему люди так любят фантазировать на тему истории и археологии? Ведь проще послушать профессионалов. Как вы боретесь с распространением лжеисторий?
0: Здесь существует, я думаю, что очень глубинная проблема. Проблема, связанная с идентичностью. Проблема, связанная с тем, что когда конкретный человек испытывает какие-то проблемы, ну, скажем, русский человек, россиянин даже, так говорить, современный россиянин, например, живет в бедности, испытывает какие-то лишения, и ему психологически очень хорошим вариантом кажется, во-первых, объяснить все эти процессы не какими-то объективно происходящими событиями и не думать о том, что он лично может на это повлиять, а думать, что это связано с каким-то заговором, с какой-то исторической несправедливостью, что славян сейчас угнетают, например. И также здесь на помощь приходят вот эти мифические предки. Причем и идентичность с ними дает ему некое успокоение. И я думаю, что здесь очень важно до людей донести то, что для настоящих наших исторических предков, даже для тех же славян-язычников, прежде всего роль играла традиция и почитание своих предков. Поэтому если вы хотите быть по-настоящему почитателем предков, то едьте на дачу к дедушке с бабушкой, помогите им копать картошку. Это будет максимально языческий поступок, максимально традиционный славянский, а не придумывать истории о каких-то, о том, о чем вы не знаете. То есть, или еще хороший пример. Многие из нас потеряли прадедушек, дедушек на Великой Отечественной войне, и многие знают, что дедушка воевал, но не знают, при каких обстоятельствах он погиб, например. Да. И никто ведь не придумывает красивую историю о том, как дедушка воевал. И его подвиг не становится менее значимым от того, что человек не знает, в каких условиях дедушка погиб. И, по сути, здесь тот же самый принцип. Принцип того, что нужно ценить историческую реальность в том виде, в котором она есть. А если человек начинает ее искажать, то это связано с какой-то болезненной ситуацией. Надо искать корень этой болезненной ситуации, а не моделировать прошлое.
1: Кирилл из Санкт-Петербурга спрашивает, прослеживается ли до синташтинской культуры какие-нибудь существующие в настоящее или достаточно недавнее время верования уральских и других близких народов? Может быть, даже что-то из уральских сказов Бажова идет еще с тех пор?
0: Очень интересный вопрос. Действительно, с той эпохи прослеживается, даже с более древней эпохи прослеживается. Так, например, довольно уверенно можно говорить о том, что Урал еще в каменном веке населяли предки современных вот финно-угорских народов, и, например, тех же манси. И в керамической традиции очень распространенный орнамент и сюжет – это водоплавающие птицы. И водоплавающие птицы являются в финно-угорской мифологии одним из главных сюжетов. Что такая явная преемственность прослеживается. Это если говорить именно об Урале. Если говорить о Синташте, а Синташта это все-таки пришлая культура на Урал, то Синташта, безусловно, культура индоевропейская, и у нее есть общие признаки с другими индоевропейскими культурами. Это и свастичные орнаменты солярные, это и, допустим, меандровый орнамент, который потом был распространен в Древней Греции. Это, безусловно, какие-то элементы представления о божествах, которые мы можем увидеть. Это близнечные культы. Культ богов-близнецов, он, видимо, можно его увидеть в парных погребениях. Ну и так далее. Значение колесницы, значение лошади. В общем, индоевропейские маркеры. Они, конечно, прослеживаются, но в широком диапазоне культур индоевропейских.
1: Анастасия из Москвы интересуется. На последнем слайде указана книга Рыбакова. Причем 1987 года. Рыбаковых несколько? Или раньше он был нормальным? Не устарела ли эта книга?
0: Эта книга, безусловно, устарела. И она была несколько спорная там, по некоторым позициям в свое время, потому что не со всеми выводами Рыбакова согласны исследователи язычества. Но книга полезная. Книга эта полезная, во всяком случае, это классика, такая надежная. После нее вы наверняка прочитаете более поздних современных авторов, но эта книга обязательно для тех, кто хочет знакомиться с проблемой славянского язычества. И она очень хорошо выстраивает логические связи по поводу расселения славян, по поводу заимствования в язычестве. Вы видите, как работает историческая материя в принципе по этой книге, поэтому я ее в любом случае рекомендую. Да, она, конечно, где-то устарела, где-то его критиковали, но это не делает ее менее фундаментальной. Это тот гигант, на плечах которого стоят последующие исследования.
1: Николай из Санкт-Петербурга спрашивает, проводился ли генетический анализ людей из Синташты? Если да, то что было получено по данным об их близости к другим группам людей?
0: Да, хорошо, что этот вопрос задали, потому что я ожидал, что мне скажут, он намеренно не раскрыл тему генетики. Но у меня был буквально на днях разговор с моим научным руководителем по поводу генетики. Он активно участвует в исследованиях древних геномов, в самых передовых журналах, в Nature в том числе. И это настолько сложный вопрос. Действительно, в Синташте есть гаплогруппа R1A, которая характерна для восточных славян. Но она также характерна и для башкир. Она гораздо больше, чем у восточных славян, встречается у киргизов, например. Славяне западные имеют огромное количество R1B в основном. У балканских славян вообще другие гаплогруппы палеобалканские. Поэтому генетика, она является важным инструментом, но ее ни в коем случае нельзя упрощать. Картина очень сложная. Я коротко приведу пример. Есть исследование, одно из последних, о том, что есть схожий геном у древнего населения, исторического населения Индостана и у Синташты. Какой из этого делают вывод такие, скажем, журналисты, которые ищут жареный факт? Они все пишут, синташтинцы сели на колесницы, поехали, завоевали Индию, все доказано. Какой из этого делают вывод археологи? Они делают вывод о том, что либо да, в каком-то виде была миграция, через которую эти гены попали в Индостан из, соответственно, Южного Урала. Либо, возможен абсолютно равный другой вариант. То есть есть теория, что индоевропейцы связаны, теория Гамгрелидзе и Иванова, это распространение производящего хозяйства с территории Ближнего Востока на север. И эти гены могли оттуда разойтись в разные стороны, то есть часть ушла в Индостан, а часть на север. И они имеют общий источник. И эта теория тоже работает. То есть тут не все так просто. И нельзя просто сказать R1A, и все, это славяне, и Синташта равно славяне, и все. Так это не работает.
1: Иван, тебе теперь предстоит выбрать автора лучшего вопроса. Я напомню, что за вопросы были. Про вероятность, что человечество скатится в каменный век и потом обратно оттуда прикатится. про реконструкцию одежды славян, про валенки у славян. Почему люди любят фантазировать про историю? Прослеживается ли синтоистская культура до каких-нибудь современных верований? Про книгу Рыбакова и про генетический анализ из Синташты.
0: Мне очень близок, очень кажется важным, достойным отдельной разработки вопрос о том, почему люди мифологизируют историю. Почему они создают этих мифических предков. Вот за него.
1: Да, очень хороший вопрос. Это Александра из Москвы. Александра, в чате сейчас появятся контакты Георгия Соколова. Напишите, чтобы получить заслуженный приз. Это книга Клауса Шмидта. Они строили первые храмы. Издательство Алитеи. И Powerbank от магазина принтов и гаджетов gen.ru. А сейчас я жду, что на экране появится рисунок нашей художницы Юлии Родиной. Как она представляет себе доклад Ивана, он, по-моему, просто замечательный.
3: Если мы введем в поисковике слово «опасный астероид», напросим выдать нам новости, то узнаем, что прямо сейчас, скорее всего, на нашу планету надвигается ужасная огромная космическая каменюка, которая всех нас точно уничтожит, причинит огромные разрушения. Но если мы попросим выдать нам такие же новости, но которым уже несколько лет, узнаем, что и тогда к Земле тоже летел опасный астероид, каким-то чудом нас вот он прошмыгнул. Так что давайте поговорим, так ли опасен опасный астероид.

0: Привет, друзья! Это Затевахин о животных. И я Иван Затевахин.
1: Привет, друзья! Я Игорь Затевахин, коллекционер и собиратель ваших вопросов. Копаясь в них, выбираю самые интересные с моей точки зрения. Ну вот, к примеру, нам про любовь пишут. А что вообще это такое? Как ее измерить? Я от себя добавлю. Вот интересно, почему одни животные всю жизнь могут жить с одним партнером и хранить ему верность, а другие, ну, находят нового избранника или избранницу чуть ли не каждый месяц. Кто-то, несмотря на то, что есть пара, запросто заводит отношения на стороне, а потом, как ни в чем не бывало, возвращается в семью. И, ну, как бы, ну что это такое? Существует ли любовь вообще у животных? Если да, то какая она?
0: Да тут куча вопросов на самом деле. Мы, в принципе, говорили о том, как устроены семьи животных, как говорится. Устроены они сильно по-разному. Кто-то действительно живет в парах, у кого-то гарем, а кто-то на первый взгляд беспорядочно находит себе партнеров, зазывая их на таку. Но смысл любого долговременного сожития животных вместе – это так или иначе создание лучших условий для выживания потомства.
1: Нет, давай все же про любовь. Когда птицы долго друг с дружкой танцуют, трутся клювами – это не любовь?
0: На самом деле тут два вопроса. Когда долго вместе, это окситоцин, конечно, гормон привязанности, мы про него делали выпуск. А когда танцуют, это брачный ритуал, во время которого птицы, как учит нас классическая этология, притираются друг к другу, синхронизируют свои жизненные ритмы. То есть они всячески демонстрируют друг другу свои добрые намерения. Ну и второй аспект, во всем виноват его величество половой отбор, когда красивые и причудливые танцы привлекают партнера, показывают ему стать и удаль, способность оставить удалое потомство и такое жизнеспособное. Ну, мы, кстати говоря, об этом тоже говорили, и это, в общем, понятно.
1: Ну ладно, живут вместе и хранят верность. В чем вообще ее биологический смысл?
0: Прозвучал закономерный вопрос от холостяка. Ну, самцу важно, чтобы супруга хранила ему верность. Ну, хотя бы потому, что ему совсем не интересно растить чужих детей, тратить свою жизнь на защиту чужих генов, другими словами. Отсюда, к слову, частые случаи так называемого инфантицида, когда львы, прогнав прежнего хозяина прайда, убивают его детенышей. К слову, точно так же поступают и добродушные самцы горилл при смене хозяина гарема.
1: А что с этой точки зрения важно самке?
0: Самке важнее, чтобы просто рядом был самец, надежа и опора. Когда он супруг, который был выбран после некоторого кастинга, есть некая гарантия, что дети будут похожими на отца, с такими же предположительно хорошими генами. Ведь половой отбор, он за этим в том числе. Он для этого нужен. В том числе. Про выбор и моду на выбор мы с тобой подробно говорили. Отсюда многолетние моногамные пары у некоторых животных, например, лебедей. Их всегда, между прочим, вспоминают наряду с волками или хохлатыми пингвинами, которые, как экспедиционеры, расплываются на кормежку в разные места за тысячи километров, иногда зимуют порознь, но детей делают с одним и тем же партнером каждый сезон размножения. И такие пары, если и распадаются, то очень редко.
1: Я тут, может, не кстати, конечно, вспомнил, что в одном зоопарке пингвины как-то образовали устойчивую гомосексуальную пару и вообще не расставались. Вид не помню, простите, конечно, но в чем биологический смысл? Толерантность, конечно, толерантностью. Им нравится, ну и пусть, но такие пары потомства уже не дают. Как это вообще возможно? Объявляю лирическое отступление.
0: Давай. Мы с тобой отвечаем за животных, поэтому и говорим о них. История, которую ты вспомнил, она скорее драматическая. Если я не путаю, ты говоришь о знаменитой в свое время паре, снявшейся в тысячах сюжетах и нескольких фильмах, о королевских пингвинах Рое и Сайлоу, которые жили в зоопарке Центрального парка Нью-Йорка. Конечно, их не могли не заметить, такое центровое место. Пара прожила вместе 6 лет и вместе воспитала птенца по имени Танго.
1: А как они могли снести яйцо?
0: Да никак. Оплодотворенное яйцо подложили пингвинам заботливые работники зоопарка. Знаешь, все закончилось слезами, как говорится. В 2005 году Сайлоу ушел от роя после того, как в зоопарке появилась новая самка по кличке Скрэппи.
1: Предатель!
0: Ну, строго говоря, на воле королевские пингвины по молодости часто заводят себе в пару друга своего пола, но это скорее от безысходности. Там самцов в полтора раза больше, чем самок, но просто они не могут найти особь противоположного пола, живут, так сказать, с тем, что под рукой, или точнее крылом окажется.
1: Давай вернемся к лебедям с волками. Это правда, что лебеди верность всю жизнь хранят? Или бывает как-то иначе?
0: У лебедей, вопреки молве, с верностью не особо. Было одно исследование, которое показало, что примерно 17% черных лебедят от других пап как-то вот получились. И строго говоря, самцу с точки зрения эволюции интересно подкинуть на сторону свою порцию генов. Сходить налево, чтобы оставить как можно больше потомства от разных мам. А воспитают такое потомство другие, что со всех сторон для самца выгодно.
1: А самке зачем хождение налево? Уточню, кстати, ты только про лебедей сейчас или про волков то же самое можно сказать?
0: Сейчас про лебедей. Что касается хождения самок налево, тут мы можем вслед за коллегами только пуститься в рассуждение. Вообще, за такую постановку вопроса мы можем огрести от феминисток, которые нам напишут в комментах, что просто имеют право и все, потому что равны. Но мы-то с тобой биологи, поэтому должны разбираться.
1: Нет, я вообще-то тут только вопросы задаю, отвечать все равно тебе. А вы пишите, друзья, комментируйте.
0: В любом случае, у моногамных пар это точно не редкость. Мог бы пуститься в перечисление таких видов, где это дело распространено, ограничившись, что точно так же, по наблюдениям орнитологов, с верностью обстоит у белых гусей. Верность в биологии вообще у моногамных пар понятие относительное.
1: Скажи, а самке это может быть выгодно, потому что она как бы страхуется, как бы пробуя свои гены в сочетании с генами других папаш? Ну, то есть тогда у нее потомство будет разнообразнее. Следовательно, есть высокий шанс, что ее гены и далее будут в других поколениях, если потомство от мужа окажется вдруг с изъяном, так?
0: Да, думаю, так оно и есть, хотя лучше спросить у лебедей. Тут еще одно очень важное замечание. Мы же знаем и говорили об этом, что стратегия полового поведения наследуется. Поэтому такой баланс, и почему лебеди моногамны, но если хочется, то можно, в то время, когда другие птицы не образуют постоянных пар, это отдельный и очень интересный вопрос.
1: Это повсеместное явление получается?
0: Вообще, большой знаток социального поведения, такой матерый полевой исследователь, доктор биологических наук Андрей Чебовский, учит нас, что аж у 80% видов птиц, которых ранее считали моногамными, обнаружены внебрачные связи. То есть, как пара, ячейка лебединого сообщества, то есть социально они моногамны, но в сексе они могут себе позволить. Мы же понимаем, привязанность к партнеру не есть верность, это разные вещи.
1: Мы все еще про птиц говорим? Интересно, а по млекопитающим есть статистика?
0: Могу сослаться на того же Андрея Чебовского, с которым записал несколько программ для Радио России, к слову. У млекопитающих социально моногамных видов от 5 до 15%. Это как считать. И как видишь, цифры весьма приблизительные. По-видимому, тут все очень гибко. У животных все меняется, у млекопитающих, и зависит в том числе от условий жизни. И, конечно, от длительности исследований. Абсолютная верность, подтвержденная генетически, вещь вообще крайне редкая. Чемпион по упоминаниям в качестве такого строго доказанного примера – это калифорнийский оленей хомячок. Самец у него настолько высоко духовен и нравственен, что когда вместо жены провокаторы-ученые подсаживали к нему чужую самку, он ее брезгливо игнорировал. Хорошо, что не бил.
1: Красавчик. А что с волками?
0: С волками, ну, боюсь за них ручаться, честно говоря. Вообще было много исследований, даже фильмов про эти исследования, и они показывали глубокую верность волчьего семейства. Волки и правду образуют моногамные пары и на всю жизнь. Во всяком случае, на всю жизнь одного из партнеров. От измен волки страхуются просто. Они физически подавляют других членов стаи. Самки, самок, то есть своих дочек, а чужаков, ходоков со стороны просто стараются убить, если могут, своим сплоченным волчьим коллективом единомышленников. Нет ходока, нет проблемы. Моногамные отношения, и создающиеся вокруг них семьи с потомками, тем и хороши, что позволяют особям притереться друг к другу, создать прочные отношения, где партнеры хорошо знают и доверяют друг другу. Для хищника это очень важно. Прочные семейные отношения есть и у красных волков, и у пятнистых волков, гиеновых собак, и у шакалов. Масса примеров из жизни псовых.
1: Интересно, что у домашних собак этот феномен разрушен. Наверное, потому что партнера собаки заменяет человек. Ведь сука выводит щенков одна, без кобеля. Ну, мы про это говорили.
0: Точно подмечено, именно так. Зачем партнер, когда есть добрый дядя? И у бездомных собак есть собачьи свадьбы, где конкуренция за партнера в полный рост. А долговременные группы стаи образуются без секса, на основе привязанности, дружеских альянсов. Видимо, секс совсем не обязателен для образования долговременных связей.
1: У меня вопрос созрел. Зачем такие альянсы без секса вообще нужны? Я помню, они у дельфинов встречаются, у афалин, если не ошибаюсь, и 2-3 самца там вместе плавают. Самцы с шимпанзе вместе ходят. Мы в выпуске про окситоцин про это говорили. Ну, с шимпанзе, в общем, и мне понятно. Объединились, чтобы добраться до власти и спокойно выбирать себе самок.
0: Насчет афалин, живущих у берегов и теперь называемых резидентными, известных полной сексуальной раскованностью, я могу сказать, что у них все очень похоже на шимпанзе. Более того, группы таких холостяков более чем агрессивно атакуют самок. То есть самцам такие альянсы прямо выгодны, а прочность связей еще усиливается тем, что когда самок долго нет, они спариваются с кем попало, с молодыми самцами и даже друг с другом.
1: Тебя сейчас опять экзальтированные барышни врагом дельфинов назовут.
0: Ну что ж с ними сделаешь? На бумаге все дельфинов любят, но желательно понимать их биологию и делать для них что-то реальное на основе этого понимания. Но давай про положительные с точки зрения человеческой морали примеры. Например, в качестве еще одних чемпионов супружеской верности вспоминают так называемых прерийных полевок. Их, как правило, противопоставляют и сравнивают с очень близко родственными им горными полевками, которые отличаются, ну, полной свободой нравов. Оказалось, что у самцов полевок прерий верность определяется генетической чувствительностью определенных зон мозга к гормону вазопрессину, а у самок к окситоцину.
1: Слушай, этот вазопрессин просто вездесущ. На сайте «Мой друг собака» была статья, что он отвечает за агрессию собак.
0: Вазопрессин-аргинин, да, вездесущ. В других исследованиях он отвечает за оборонительное поведение крыс. И мне кажется, что и в случае собак речь идет об оборонительной агрессии. Так там опыты были поставлены. Но мы про любовь. Так вот, говоря обывательским языком, горным полевкам вводили ген, отвечающий за чувствительность к вазопрессину самцам. И они тогда становились верными. А когда благополучным семейным полевкам прерий блокировали в голове чувствительность к этим гормонам, они пускались во все тяжкие, и их семьи рушились.
1: А если семейных прерийных полевок домогаются чужаки? Война?
0: Да, самки нападают на чужих самцов, самцы гоняют чужих самок, покусившихся на семейные ценности. С помощью коварных ученых, конечно. Самое интересное, что агрессия эта зависит от выделения в одном из отделов их крохотного мозга нейромедиатора и гормона дофамина.
1: Как такое возможно? Дофамин за удовольствие же отвечает.
0: Химия. Великий дофамин, гормон и нейромедиатор. Да, верно. Отвечает за удовольствие, а еще и за верность, как опять-таки показали исследования. Тут сложности и начинаются. Желающих углубить знания отправлю к двухтомнику Александра Маркова «Эволюция человека», а я попробую на пальцах. Так вот, есть несколько рецепторов, чувствительных к дофамину, рецепторов, сидящих на поверхности нейрона. Блокирование одного из рецепторов, D2, ведет к тому, что пары не образуются. А если наоборот этот D2 стимулировать, то самец влюбляется в первую попавшуюся самку, даже без спаривания. То есть увидел, влюбился. А вот если раздражать рецептор D1, ты за мыслью следишь?
1: Слежу. Можно записывать, только не буду.
0: Можно. Так вот, если раздражать рецептор D1, будут спариваться, но любви не будет. Оказалось вот что. Сразу после первого секса у полевок прерий развивается привязанность. Тут работают рецепторы D2. Далее, через 2 недели, у самца становится больше рецепторов D1. И он перестает влюбляться в кого бы то ни было, кроме собственной супруги, потому что к ней он уже привязан. К другим по легкому, он становится просто нетерпимым. Но если у него этот рецептор D1 блокировать, то кусать чужих самок он перестает. Но, видимо, D1...

0: одном из исследований
1: некоторую долю героизма.
2: А смотрите, Ким Ир Сен искренне считал, что случится революция из-за того, что Ли Сен Ман не пользовался популярностью.
1: Смотрите,
2: в Южной Корее.
1: Главным лоббистом Корейской войны был даже не Ким Ир Сен. До определенного времени в руководстве Компартии было несколько фракций. Ну, точнее, Трудовой партии Кореи. Одна из них – это так называемые местные коммунисты во главе с Пак Кон Ёном, база которых находилась на юге, в южных провинциях. И если Ким Ир Сен до определенного времени скорее считался легендарным партизанским командиром, то Пак Кон Ён воспринимался как отец коммунистического движения, у которого при этом связей в Москве было, пожалуй, побольше, чем у Кима. Пак Кон Ён был главным лоббистом Корейской войны, потому что если бы в результате войны Корея была объединена, то за счет голосов своих сторонников на юге он, скорее всего, оттер бы Кима от власти. И осознанно или нет, именно он гнал наверх Дизу о том, что на юге революционная ситуация и режим Ли Сен Мана падет. Потому что, как вы понимаете, когда война уже началась, прекращать не имело смысла.
2: Ну, действительно ли северокорейцы напали на Южную Корею, как показано это в фильме?
1: Смотрите, здесь, как я уже объяснял, разговоры о том, что Север внезапно напал на мирный...
2: Ну да, вы сказали, что они до этого полтора года уже были стычки,
1: да,
2: на границе.
1: Да, и, как я уже говорил, и Север, и Юг добивались, одни от Москвы, другие от Вашингтона, чтобы им дали добро на нормальную, полноценную, большую войну за объединение. Северяне начали первыми. Но это не означает внезапного и неспровоцированного конфликта. Так понятно?
2: Угу. Но объединение все равно не случилось.
1: Да, объединение все равно не случилось.
2: Ну и получается, смысла войны... никакого в этой войне не было, получается. Погибло столько народу, а смысла в ней не было никакого.
1: К сожалению или к счастью, обе стороны остались скорее при своих. Но если мы вспомним, как это выглядело. Сначала Северная Корея захватывает почти 90% территории юга. И даже первые американские подкрепления не очень помогают. Потом, частично лелея планы превратить Корейскую войну в Третью мировую, генерал МакАртур мобилизует практически все боеспособные американские войска и проводит контрнаступление с участием высадки в Инчхоне, после чего уже большая часть территории севера контролируется южной стороной. При этом, опять-таки, был интересный момент, пока европейские державы думали, переходить или не переходить 38-ю параллель, Ли Сен Ман дал команду южнокорейским войскам перейти, после чего уже южная сторона оказалась в ситуации, когда рыбка задом не плывет. Затем, поскольку было известно, что планы Ли Сен Мана по началу Корейской войны с южной стороны включали превращение ее в глобальную войну с коммунизмом, и типа мы захватим Северную Корею, а потом пойдем на Китай, потому что Маньчжурия – это историческая часть Кореи с точки зрения Ли Сен Мана. Понимая это, к войне подключается Китай, причем так же, как Соединенные Штаты участвовали не сами, а в составе войск ООН, так и Китай формально присутствовал в качестве китайских народных добровольцев. Китайские добровольцы отбили Сеул и снова захватили определенную часть территории юга, после чего американцы отбили Сеул обратно, и уже после этого, когда стало понятно, что ни у одной из сторон нет сил и возможностей развить окончательный успех, при данном уровне интернационализации конфликта начались мирные переговоры, при этом той стороной, которая процесс саботировала, был опять-таки режим Ли Сен Мана. И в итоге на соглашение о прекращении огня есть подпись северян, есть подпись китайских народных добровольцев, есть подпись войск ООН, южнокорейской подписи нет.
2: А почему?
1: Потому что Ли Сен Ман собирался воевать до победного конца.
2: Пока не перебьют всех.
1: Вот, и его как бы не очень это волновало. В итоге американцы чуть не устроили против Ли Сен Мана военный переворот, так называемый план Ever Ready. И, в общем, по сути...

0: довели ситуацию до момента, когда соглашение о перемирии было подписано и без южнокорейской подписи. После чего, согласно так называемому договору о взаимной обороне, южнокорейская армия фактически была не под контролем южнокорейского президента, а под контролем командования ООН и де-факто подчинялась американскому генералу. Очень во многом для того, чтобы Ли Сын Ман не попытался повторить.
1: Конструктивно в деконструкции с Константином Осмоловым.
2: Самое трагическое событие в корейской истории 20 века – это Корейская война, длившаяся с 1950 по 1953 год. Это было первое столкновение стран, победивших во Второй мировой войне, без применения ядерного оружия. Несмотря на это, потери от столкновения на маленьком корейском полуострове были огромны. Итогом этой войны стал результат, который мы наблюдаем до сих пор. Корея разделена на два враждебно настроенных друг против друга государства. С начала 20 века и до 1945 года Корея была японской колонией. После окончания войны и поражения страны восходящего солнца Корею поделили по 38-й параллели. В сферу влияния Советского Союза попала Северная Корея, а под влияние Соединенных Штатов попал юг полуострова. Обе стороны имели планы по мирному воссоединению страны, но одновременно оба лагеря не скрывали, что готовятся к активным военным действиям.
1: А что касаемо грамотности населения в Южной Корее, как я читала, до 1945 года, пока они были японской колонией, они занимались, грубо говоря, земледелием, они вели аграрный образ жизни, и, насколько я знаю, у них был очень низкий уровень образованности.
0: Да ну! Есть иной момент. Японцы не учили выше определенного уровня, и поэтому там не было значительного количества своих чиновников и своих инженеров, но уровень грамотности для колониальной страны был относительно приемлем.
1: И получается, в фильме мы увидим брата, который чистит обувь, он не получил образования, он очень сильно...
0: Смотрите, у нас есть герой, который чистит обувь и не получил образования,
1: И очень болезненно на это реагирует.
0: И это во многом касается а. южнокорейского бардака, б. того культа образования, который в Южной Корее существует как в стране конфуцианского культурного региона, когда образование – это основной социальный лифт. И то, что герой стрессует от того, что у него нет образования и все социальные лифты ему закрыты, это в данном контексте понятно.
1: Давайте поговорим про развитие характера главных героев. Брата, который случайно попадает на войну, чтобы защитить своего младшего брата, он очень быстро там поднимается по карьерной лестнице. Но не из-за того, что он хочет получить каких-то медалей, заслужить свой высокий чин, а для того, чтобы спасти своего брата, спасти его жизнь. Правильно я понимаю?
0: Ну, если очень условно, то да. Потому что брат показывает себя как хороший боец и военный профессионал. Можно обратить внимание как раз на ту сцену, когда, хватая винтовку убитого товарища и вперед, и как раз старший брат показывает там определенный героизм.
1: И потом мы видим, как он переходит на сторону севера,
0: да.
1: Потому что он не согласен.
0: Нет.
1: Я поняла, что он не согласен с тем, что происходит у него в стране.
0: Смотрите, он перешел на северную сторону после того, как добробаты, зачеркнуто, молодежные корпуса, собственно, убили его девушку и чуть не репрессировали всю его семью. Дело в том, что, помните, я рассказывал про информацию, когда внезапно выяснилось, что количество белого террора было в два раза больше, чем количество жертв красного. Так вот, большая часть этого белого террора совершенно средневековыми пытками осуществлялась так называемыми молодежными корпусами. Эти молодежные корпуса были, как бы сказать, соединением политических гангстеров, такие полуполитические, полукриминальные организации, которые занимались зачисткой несогласных, а также самофинансированием категории «Дядя, купи кирпич», зачеркнуто портрет нашего любимого отца нации Лисенмана. Сами они при этом, разумеется, в армии не служили, а если и присутствовали в военных действиях, то на захваченных территориях в качестве карателей. И вот именно они убили большую часть жертв белого террора, и это стало понятно просто позже, потому что, естественно, они никаких архивов не вели. Ну и получилось очень неприятно, потому что было массовое захоронение под Теджоном на 5000 жертв со следами пыток. До определенного времени у него даже было громкое название «Корейская Катынь», а потом выяснилось, что это не коммунисты, а молодежные корпуса. Потому что, если помните, там люди, которые заходят в дом, у них бамбуковые пики с собой, потому что оружия не хватало. И вот после столкновения с молодежными корпусами, на которых герой наехал, после чего по его душу пришла контрразведка, и после чего начинается ситуация, когда у него на глазах фактически убили определенную часть близких, вот тогда он ушел на север.
1: А вот эта ситуация с репрессиями, которая тоже показана в фильме, хотят убить девушку, будущую жену брата.
0: Да, только
1: за то, что она взяла зерно бесплатное, она даже не понимала, что такое коммунистическая партия.
0: Да.
1: И ходила на митинги, сама не понимая куда, ради того, чтобы получить бесплатную еду, поскольку у них низкий уровень жизни.
0: Да, это было. Была такая организация по-корейски, по-дойонмен, куда записывали тех, кто стоял на учете как левак, но потом раскаялся. Их было примерно под 100 тысяч человек. Ну, как бы, что уже говорит о том, сколько было потенциальных леваков и сторонников этого движения, потому что, естественно, многие из них только формально заявляли, что раскаялись. Когда началась Корейская война, все эти 100 человек пустили под нож в качестве, как бы сказать, предварительной меры репрессий.
1: Это чтобы другим еще неповадно было?
0: Нет, ну потому что, типа, нам же непонятно, кто среди них настоящий северокорейский шпион, а времени мало. Зачисткой занимались упомянутые мной выше молодежные корпуса. Потому что по ряду причин Лисенман, в отличие от последующих военных диктаторов, не пытался создавать спецслужбу, похожую на ЦРУ или советское КГБ. Он сам начинал свой путь в большой политике с того, что был, если переводить это на современный, главарем банды тетушков. И именно поэтому так любил подобные полукриминальные, полуполитические организации, которые, если надо, всегда могли изобразить голос возмущенного народа.
1: А эти сцены, фильмы, которые показаны с боем, насколько они достоверны?
0: Смотрите, какие, потому что здесь, конечно, опять-таки, было бы хорошо, да, если бы мы, по крайней мере, смотрели, потому что какие именно боевые сцены мы описываем, здесь, в общем, говорить более или менее сложно. Я могу сказать, что, естественно, по сравнению с классическим боевиком, здесь эти боевые сцены в большей степени подчинены логике сценария. То есть, если условно в кунг-фу-боевике главное для нас показать правильное, хорошее кунг-фу, то здесь все-таки боевые сцены скорее являются элементами сценария, поэтому здесь я могу сказать, ну да, это плюс-минус похоже, потому что в данном случае боевые сцены это скорее фон. Но опять же, давайте мы обратим внимание на то, что классическая арка развития героя, когда герой в процессе фильма как-то меняет свои взгляды, иногда на 180 градусов, иногда на 90, иногда, как этот главный герой, на 360, когда он в итоге все-таки обратно ушел на юг, чтобы спасти брата. Это касается только главного героя. Все остальные и второстепенные, они, в общем-то, меняются меньше.
1: Согласна. А есть какие-то моменты, фильмы, которые вам сильно, как историку, бросались в глаза, которые совершенно неправдоподобны?
0: Смотрите, совершенно неправдоподобных моментов там, пожалуй, нет. Мне как раз было любопытно смотреть на акценты. Но вот с одной стороны, как мы заметили, хороших северокорейцев в этом фильме нет. Единственный хороший северокореец – это человек, который сбежал на юг, но это уже что-то. И, разумеется, нельзя было не показать деревню, в которой северокорейцы убили всех, потому что без этого нельзя. Потому что в фильме про Корейскую войну надо хотя бы мельком показать северокорейские зверства. Это определенное требование, вышедшее из штанов антикоммунистической драмы. Важно здесь то, что у нас есть герой, который переходит на северную сторону, причем именно по личным, а не идеологическим причинам. И важно то, что неприятные плохие парни у нас оказываются не только на северной, но и на южной стороне. И это очень важный момент, потому что, пожалуй, именно с этого фильма начинается традиция, когда северокорейцы в южнокорейском кино показываются как, ну, режим, конечно, плохой, но хорошие люди там попадаются.
1: Как в этом фильме отображены южнокорейские штампы кино?
0: Вот, это хороший вопрос. Потому что южнокорейское кино, оно имеет несколько характерных особенностей. И в этом фильме они довольно четко проявлены. При этом это то, что довольно сильно касается или южнокорейского кино в целом, или жанра экшен, которому 38-я параллель однозначно принадлежит. Во-первых, это довольно высокий уровень натурализма и жестокости, который характерен для корейского кино вообще. Причем вне зависимости от того, касается этот натурализм убийств, еды, секса, это всегда будет довольно жестко и довольно реалистично. Второй момент – это то, что в южнокорейском кино, если мы берем количественные исследования, а одна из моих магистранток в свое время написала замечательную магистерскую работу по корейскому кино, и я очень надеюсь, что в будущем году она окажется в этом кресле, мы выяснили, что в южнокорейском кино плохие концы часто встречаются больше, чем хорошие. Причем есть хороший и плохой конец, когда все погибли, но задача выполнена. А есть плохой-плохой конец, когда все погибли, а задачу так никто и не решил. Но при этом это именно вариант, в общем, все умерли, я сказал все, собака, которая пробегала на заднем плане, тоже умерла. Единственное, что важно, что несмотря на то, что задача может быть в итоге не решена, все-таки умерли, ну, как бы хорошо, они успели там посмотреть в камеру, сказать последнее слово, закрыть гештальты.
1: Встретить брата.
0: Да, встретить брата, после чего вдвоем попасть под грузовик. Открытые финалы, кстати, южнокорейцы тоже очень любят, когда... И тут непонятно, чем же все-таки все кончилось. Но здесь мы, в общем-то, это тоже видим. Главный герой погиб, война не выиграна, и, по сути, после этого мы делаем флеш-форвард, когда мы видим младшего брата, который выкапывает кости старшего. Вот такое воссоединение семьи.
1: Я согласна с вами, что все южнокорейские фильмы отличаются максимальным натурализмом, и они не ограничены такой жесткой цензурой, как многие другие страны, допустим, именно в кино, в киноиндустрии. Считаете ли вы, что это один из показателей популярности корейского кино? Потому что в последнее время огромная мода на корейские фильмы и их влияние на мировую киноиндустрию довольно-таки сильное.
0: Смотрите, жесткость в корейских фильмах, она началась еще до 2000-х, а начиная с 2000-х стала определенной фишкой южнокорейского экшена. Жесткость, натурализм и так далее. Потому что условный нуар, где, в общем, всем плохо, все плохие южнокорейцы, снимают весьма неплохо. Там посмотрите вещи типа «Сладко-горькой жизни», «Города безумия» и так далее. Но я бы не сказал, что именно подобная доля насилия была главным элементом популярности южнокорейского кино.
1: Но я не сказала главное, я сказала одно из.
0: С одной стороны насилие, с другой стороны экзотика, с другой стороны странность, но опять-таки есть такой любопытный момент. Не все режиссеры, которых знает кинотусовка и которые являются авторами фильмов, получающих награды на фестивалях, также хорошо принимаются южнокорейским обществом. Ким Ки-док, по моим ощущениям, в Южной Корее скорее слыл полезным маргиналом. И именно поэтому против него вполне могли возбудить дело о сексуальных домогательствах, из-за которого он умер на чужбине в ковидные годы.
1: Процитирую одну из самых ярких, наверное, фраз в фильме, которую произносит главный герой. Говорит, что я в идеологии не силен, но я не понимаю, зачем нам воевать против своих и зачем воевать за идеологию. Мы воевали с японцами, тогда было понятно, зачем. Готовы ли были вообще корейцы воевать между собой, именно гражданские?
0: Смотрите, гражданская война была именно потому, что тогда было неестественное разделение страны. Опять же отмечу, что любая гражданская война предполагала определенный уровень взаимного озверения. Потому что на самом деле, когда в стране случается гражданская война, это означает, что другие варианты конфликта уже исчерпаны, и в отличие от межгосударственных войн, гражданская война обычно заканчивается тем, что одна сторона истребляет другую. Либо титаническими усилиями стороны удается развести, но порядок жертв все равно велик. Просто начало 21 века – это период, когда у власти относительно левая, когда был курс на межкорейское примирение, и поэтому этот идеологический тезис, что у нас война ценностей, наоборот, пытались убрать, потому что в рамках межкорейского сближения мы пытаемся в чем-то примириться с Севером или, по крайней мере, признавать его не как антигосударственную организацию, которая захватила пять наших северных провинций, а как, ну там, какого-то переговорного партнера. И именно поэтому главный герой озвучивает эту повестку, которая, во-первых, говорит о том, что объединение, кровь, братство выше идеологических различий, а с другой стороны, это, условно говоря, война глазами простого человека, а не генерала.
1: А там еще есть сцена с газетой, когда солдаты обсуждают о том, что война скоро закончится, радуются этому. Но наш главный герой, старший брат, говорит, это еще под сомнением. А, насколько я знаю, вот эта сцена с газетой меня натолкнула на мысль о том, что очень много работали пропагандистские программы и использовали так называемые бутерброды, да, еще они, по-моему, назывались, когда брали, допустим, американскую газету, брали настоящий титульный лист, а вовнутрь газеты уже подсовывали ту информацию, которую нужно было выдать солдатам.
0: Значит, смотрите, подобной военной пропагандой занимались и Север, и Юг. Но ощущение того, что вот-вот и война закончится, оно сначала было у северян, когда они захватили Сеул. Потом оно было у южан, когда захватили Пхеньян, и МакАртур в свое время обещал всем домой к Рождеству. А потом пришли китайские народные добровольцы, и к Рождеству не вышло.
1: Угу. Ну вот вы сказали про то, что эта война одна из самых кровопролитных, наряду с Первой мировой, Второй мировой. Значит, и смотрите, каждая страна говорит о своем количестве потерянных, умерших людей.
0: Я не помню, естественно, наизусть цифры, которыми пользуется каждая из сторон. Американцев там погибло немного меньше, чем во Вьетнаме, но это все равно много, 35 с гаком тысяч. А что касается корейского населения, то жертв войны и на севере, и на юге получается около 3 миллионов, из которых значительная часть – это гражданские. Потому что, как я уже говорил, гражданская война предполагает высокий уровень взаимного озверения и террора. Про 100 тысяч убитых членов ПДО Йонмен я уже упоминал, как количество террора молодежных корпусов, плюс американские ковровые бомбардировки и использование напалма тоже не сильно спасали гражданское население. И хотя Вторая африканская война вроде бы унесла порядка 6 миллионов, Корейская война остается одним из наиболее кровопролитных конфликтов 20 века, возможно, даже находясь на третьем или четвертом месте после Первой и Второй мировых войн.
1: А еще вы говорили про китайских добровольцев. Само слово «добровольцы». То есть были китайцы, которые действительно были пойти воевать?
0: Тут ситуация была относительно понятна. Дело в том, что еще до начала Корейской войны в Китае знали про лисенмановские планы, и значительная часть этих планов, когда северокорейцы первый раз взяли Сеул, вполне попали в руки Северной коалиции. А западная пропаганда традиционно считает их фальшивками, но это не фальшивка. У Лисенмана, как у человека, который считал себя мессией корейского народа, планы были вполне соответствующие. Они еще Владивосток, как исконный корейский город, собирались себе прибрать в случае, если Корейская война окончательно придет превратиться в Третью мировую, и в ней будет одержана победа. Но, кроме того, когда начались военные действия в прифронтовых районах, МакАртур вполне разрешал залетать на китайскую территорию и чего-нибудь там бомбить. Ну и кроме того, этот конфликт воспринимался как прелюдия чего-то большего, потому что первое, что сделали американцы, это ввели войска в Тайваньский пролив. Тут вообще нужно помнить, что в Китае только-только закончилась гражданская война, и закончилась она тем, что гоминдановцы ушли на Тайвань, и, собственно говоря, значительная часть китайских добровольцев это именно те войска, которые должны были высаживаться на Тайвань, и их перебросили в Корею. А когда был вопрос, помогать Северной Корее или нет, китайское политбюро разделилось пополам. Многие считали, что мы только-только вышли из гражданской войны, у нас еще Тайвань не взят, куча внутренних проблем, зачем нам влезать в еще один конфликт? Но Мао продавил это пониманием того, что если Северная Корея падет, Южная коалиция, скорее всего, продолжит войну уже против Китая под лозунгами борьбы с коммунизмом. С другой стороны, Мао понимал, что официальное вступление Китая в войну окончательно интернационализирует конфликт, и так же, как Соединенные Штаты формально выступали там не как американские войска, а как войска Организации Объединенных Наций, кроме них было еще 14 стран, но американцы это 80% сухопутных войск и около 90% авиации и флота. Таким же образом, формально, в войне участвовал не Китай как правительство, а китайские народные добровольцы. Хотя это были, разумеется, китайские воинские части под командованием китайских же генералов. Добровольцы здесь понятие очень условное.
1: Насколько я знаю, в этой войне участвовало около 20 стран. Какой у них был в этом интерес?
0: Смотрите, дело в следующем. Корейскую войну интернационализировали, когда Соединенные Штаты провели резолюцию, в которой ООН была воюющей стороной. Потому что это первый конфликт после Второй мировой. ООН приложила руку к созданию Республики Корея, и поэтому, разумеется, там верили южнокорейской версии. Кроме того, ООН тогда, это не ООН 60-х годов, когда у Советского Союза и Соединенных Штатов был паритет за счет того, что большое количество бывших колоний, разумеется, скорее тяготели к Советскому Союзу, чем к коллективному Западу. На том этапе, если посмотреть на списочный состав членов ООН, то на уровне Генеральной Ассамблеи у них было подавляющее преимущество, и именно поэтому Соединенные Штаты использовали ООН, когда надо было просто показать, что все мировое сообщество с нами. Опять же, Соединенные Штаты тоже не очень хотели вовлекаться в войну. Когда Трумэна спросили, будет ли американское участие в Корейской войне войной, он сказал, нет, это будет, цитата, специальная полицейская акция.
1: Да, и войной ее, по-моему, вообще не называли.
0: Нет, войной ее стали вполне называть потом.
1: Но сначала не
0: называли. Того, чтобы Соединенные Штаты не выглядели страной напрямую участвующей в войне, и для того, чтобы как бы наказание Северной Кореи выглядело как действие всего мирового сообщества против тех, кто пытается развязать новую войну, там воевали войска ООН. Соединенные Штаты, как я уже говорил, там доминировали, но при этом там было 14, дай бог памяти, стран, не считая тех, кто не принимали участие, собственно, в военных действиях, но, например, посылали медиков. Потому что для Соединенных Штатов это был важный пиар-ход, все международное сообщество против безбожных коммунистов.
1: А правильно ли я читала о том, что Советский Союз долгое время отрицал участие в помощи Северной Корее?
0: Значит, советское участие, оно все-таки не такого объема, чтобы говорить о том, что мы участвовали в войне. Наши летчики там были, но наши летчики выполняли очень ограниченную боевую задачу по прикрытию промышленных объектов, которые находятся в районе северокорейско-китайской границы, и часть из них, в общем, скорее даже на китайской территории. Поскольку американцы сразу начали уничтожать стратегические коммуникации эти районы, мы их прикрывали. При этом других задач у советских летчиков не было, и во фронтовых операциях участие они не принимали. И именно из-за этого ограниченного участия Советского Союза в войне есть даже дискуссия о том, можно ли мы вообще говорить, что советские летчики принимали участие именно в Корейской войне из-за их ограниченности. На мой взгляд, по факту скорее принимали, есть и иные точки зрения. Но просто это довольно важно, потому что если китайские добровольцы, разумеется, воевали вместе с северокорейской армией, а на первых этапах почти что вместо нее, у советских летчиков, советских зенитчиков и малого количества инструкторов были очень ограниченные сферы применения.
1: Они не поставляли оружие, технику?
0: Нет, оружие в какой-то мере поставляли, но немного, потому что северокорейская армия во многом была укомплектована советским вооружением. Но, собственно говоря, и северу, и югу много кто много чего поставлял.
1: А еще у меня был такой вопрос по поводу военной формы. Mm-hmm. Северокорейцы ходят якобы в советской форме, красные погоны, но она очень похожа.
0: Она немножко похожа, и она все равно другая. Не иная форма фуражек, петлицы, которые остались и так далее. Они, в общем, пытались здесь сделать что-то свое. И если вы внимательно посмотрите и на северокорейскую форму в южнокорейском фильме, и на северокорейскую форму в северокорейских фильмах, нет, это не клон советской формы.
1: А я думала, они от советской формы отталкивались.
0: Не. Вспоминаем советскую форму в наших военных фильмах, смотрим северокорейский фильм хотя бы «Приказ номер 37» и сравниваем.
1: Хорошо, у южан. Она такая тоже псевдоамериканская немножко стилистически.
0: Она тоже частично псевдоамериканская, просто потому что на каком-то этапе южнокорейская армия просто из-за поставок и коррупции просто, в общем-то, местами была одета в американскую униформу. Но это отдельная тема, и она, на мой взгляд, имеет, ну, как бы чуть меньшее значение.
1: Ну и скажите в целом, насколько вам по 10-бальной шкале понравился этот фильм?
0: Ну, как минимум на 8+, потому что он хорош именно как художественный фильм. Он довольно важен для меня как рубежный момент отражения в южнокорейском кино определенных изменений исторической политики. И он довольно четко показывает проблемы Корейской войны как гражданской войны, потому что, например, тема молодежных корпусов в нем была раскрыта чуть ли не впервые. Поэтому рекомендую.
1: Спасибо. Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Кассиопея Стейшн «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Кассиопея Стейшн, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Кассиопея Стейшн Чат или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Ну что ж, коллеги, вот уже здесь я услышал первый вопрос, а все-таки что такое внеатмосферная астрономия? Этот термин звучит довольно часто, более того, это официальный термин. В англоязычной литературе точно такой же термин есть, только он называется Space Astronomy. Ну вот мы сегодня об этом и поговорим. Дело это не только романтично, но и очень практично, и даже, я бы сказал, не всегда радующее, ну, как и вся наша жизнь. Вот давайте начнем. Сначала, что такое астрономия? Здесь, скажем, опыт такой, ведь астрономия сначала появилась как наука математическая в большей степени. Особенно если говорить о эпохе, ну, скажем, 17-18 века, когда, собственно, научная эпоха и началась. Считается, мы считаем, астрономы, что эпоха цивилизации научно началась с 1610 года. Все знают, что это за год, Галилейский. Так вот, математики, конечно, очень много преуспели. Вы помните открытие планет на кончике пера и так далее. И до сих пор в некоторых университетах, и даже у нас, например, в Санкт-Петербургском, астрономические курсы, кафедра астрономии именно на математическом факультете, математико-механическом факультете. Хотя на самом деле, конечно, это наука физическая, это физика. Для того, чтобы вы могли и своим тоже слушателям, а кто-то и студентам сказать, что такое физика, я просто перевод даю. Физис – это физис, природный физис. Природа. Это природа. Значит, астрономия – это наука о природе Вселенной. И я использую слово астрономия. Сейчас много. Вот у нас убежали два очень выдающихся активных астрофизика, которые к слову астрономия относятся как к немножко архаичному, даже староризумному какому-то. На самом деле нет. Первичная наука, конечно, называлась астрономия. Ну и как часто это бывает, отпочковались, выросли дети, и появились множество там направлений самых разных, которые... Некоторые называются не астрономия, а, скажем, астрофизика, крупнейшее подразделение и так далее. Вы можете познакомиться, это очень интересная тема, довольно сложная, с классификацией наук, ну, например, познакомившись с такими рубрикаторами, как знаменитый американский, который на Западе считается стандартом, рубрикатор PASC. Или, скажем, просто с УДК, с нашим уже, с которым все библиотекари хорошо знакомы. По-разному делят астрономию. Но многие астрономии так и остались астрономией, вот эти самые дети большой астрономии. Вы сможете среди своих, особенно если студентов, провести такую как-то игру, кто назовет больше разных астрономий. И вы убедитесь, что их несколько десятков. Я, например, что-то около 30 насчитал. Там... И по предмету изучения, например, внегалактическая астрономия или метеорная астрономия. Это нормальное название. И либо по методам, скажем, теоретическое, практическое и так далее, и так далее. Либо по прикладному значению, скажем, мореходной, даже авиационной астрономии. Я видел такой справочник по авиационной астрономии. Ну и так далее. Но наиболее, наверное, сейчас известно, вот связанное с технологиями деления, это деление по тому диапазону, прежде всего, электромагнитного спектра, деление по этим вот каналам, не каналам, а этим диапазонам спектра. И вы слышали много раз и использовали в своей работе понятия гамма-астрономии, рентгеновская, оптическая, инфракрасная, радио. Гравитационная – это уже не электромагнитный канал, не электромагнитный домен, а отдельный канал. Вот Анатолий Михайлович Черепащук сейчас готовит книгу о многоканальной астрономии. Значит, электромагнитный спектр – это один канал, гравитационная, нейтринная, и получается вот все отдельные каналы. Я буду говорить о астрономии электромагнитного диапазона. Здесь несколько лет назад я читал лекцию «Ультрафиолетовая вселенная» о одном из этих каналов, поскольку я занимаюсь очень плохо.

чересчур любящими. Они защищают свои чада от внешнего мира настолько, что чада не готово потом выходить вот во внешний мир. А такое бывает. Я просто матерям всегда, вы все-таки, я понимаю, это не преодолеет, но все-таки всегда думайте о том, что же делать с вашими детьми, которые все равно вырастут и выйдут в этот мир. Так вот, наша атмосфера, она нас прекрасно защищает. Мы подстроились под это все. У нас глаз подстроен под спектр излучения Солнца, максимальная чувствительность в этом диапазоне и так далее, и так далее. И все замечательно. Но если задуматься о познании мира, то мы должны четко понимать, что атмосфера экранирует от нас большую часть информации, приходящей от Вселенной. То есть мы, вообще говоря, слепые или полуслепые, лучше сказать. Вот эти атмосферные шоры, которые не позволяют нам увидеть Вселенную, наблюдать Вселенную во всем ее многообразии, вот здесь на этой картинке показано. Видите, здесь можно легко добавить вот сюда, сейчас я этим вот воспользуюсь, вот сюда можно добавить в короткую длинную волну рентгеновскую гамму и так далее. Астрономия полностью непрозрачна, здесь тоже есть непрозрачные диапазоны. А вот прозрачный диапазон оптический, который мы видим, и полосы, о них упоминал Анатолий Михайлович, есть в инфракрасном диапазоне некоторые полосы. А вот уже в миллиметровом, субмиллиметровом диапазоне снова чернота. Ну а как же тогда узнать, как выглядит объект, как в этом, вот в этом самом участке спектра? Нужно уходить за пределы атмосферы. Это единственный возможный способ. Я нарисовал когда-то и все время показываю. Вы можете использовать эту картинку для того, чтобы проиллюстрировать. Все помнят индийскую притчу о слепцах, группе слепцов, которые решили узнать, что такое слон. Они решили, только на ощупь, тактильные ощущения. Один потрогал ногу, другой ухо, там, хвост и так далее. Ну и потом, стали для себя доказывать, что хвост – это как большая грязная веревка. Кто-то говорил, что это столб, кто-то, что это плоский блин, колышущий и так далее. Астрономы, в принципе, тоже работают примерно по такому принципу, по такой же схеме, но они умеют общаться, умеют рассказывать друг другу. И когда вот все мы можем общаться, можем обменяться сведениями, скажем, из ультрафиолетового диапазона, вот этой части, это Хаббловский телескоп, скажем, из рентгеновского диапазона, европейский спутник XMM, конечно же, основа всего – наземная обсерватория, наземное наблюдение, Спицер инфракрасный телескоп, вот это космический телескоп. То есть космические телескопы дополняют наземные. Если мы будем использовать все эти средства и общаться, и обмениваться информацией, вот тогда мы, наверное, поймем природу Вселенной. Вот философская картинка. Внеатмосферное слово сразу должно вас, потому что это космос, всегда должно настраивать на то, что это, вообще говоря, дорогое занятие. Да, действительно, так оно и есть. Любые космические эксперименты стоят серьезных денег по сравнению, скажем, с теми же наземными. Они неизбежны. Я надеюсь, уже доказал, что иначе мы просто так и останемся слепыми. Но за это нужно будет платить. Вот пример из бюджета НАСА. Я взял его за 2016 год. За 2017 примерно такая же картина. Там разница 5% небольшая. Вот вы видите, что НАСА, все знают, что это такое, гражданское космическое агентство Соединенных Штатов. В 2016 году около 19 миллиардов и на науку 5,6 миллиарда долларов. Большая доля в год. Это огромные деньги. Кто-то уже в рубли переводит. Не надо, не расстраивайтесь. Значит, деньги-то большие. В этой презентации ссылки я даю зеленым всегда, чтобы вдруг кто-то захочет проверить или перед своими коллегами или перед студентами, слушателями сказать, откуда вы это взяли. Да вот отсюда. Вот источники, которые опубликованы. Значит, посмотрим, из чего состоит вот этот бюджет в 5 миллиардов долларов. Там есть планетные исследования и есть раздел, который называется астрофизика. Вот это бюджет астрофизических проектов НАСА. Видите, здесь уже где-то примерно 1,4 миллиарда и несколько проектов. Вот как финансировался по годам и будет финансироваться Хаббл. Скорее всего, он протянет до 2020 года, то есть его хоронили раньше времени, живой проект. А тот самый знаменитый Джеймс Уэбб или NGST, Джеймс Уэбб телескоп, большой 6-метровый инфракрасный телескоп, который должен быть запущен где-то через пару лет, в 2019 году, наверное, может и будет, а может и нет. Очень сложный идет проект до сих пор.
это, пожалуй, самый дорогой.

0: Другой астрономический проект в истории человечества, поскольку, несмотря на то, что изначально стоимость его была оценена в 3,5 миллиарда долларов, тоже немало, но сейчас, благодаря тому, что жизненная есть реальная жизнь везде, не только у нас, стоимость его где-то будет конечно оцениваться в 13 миллиардов долларов. Очень серьезно, больше, чем Хаббл. Значит, вы видите здесь вот W-First, я скажу несколько слов об этом проекте, поскольку проект прозвучал совсем недавно, 12 февраля, в релизах правительственных кругов США, ну и НАСА, конечно, W-First прозвучал, я скажу, почему это есть. Ну и вот те проекты, вот примерно видите, какие расклады по проектам там, это просто для интереса. GVST, тот самый, о котором я говорил, телескоп инфракрасного и дальнеинфракрасного диапазона, криогенная техника, охлаждается сегментированное зеркало, очень большое, 6 с лишним метров, 6,5 метров. Ну и у макета как раз люди здесь собрались. Ну, известный проект, который, я надеюсь, слава богу, пусть все будет успешно, чтобы он полетел и рассказал нам, например, что вот лично меня интересует, например, как выглядели, как жили самые-самые первые звезды. Такую лекцию я здесь не читал никогда, первые звезды, первые галактики. Они были совершенно необычные, совершенно отличались от того, что мы сейчас имеем, но они были. Без них ничего не могло быть, без первых звезд. Огромные, гигантские массы и так далее, и так далее. Так вот, вспышки этих звезд, телескопы тут увидите. Они были так далеко и так давно, что их мощное ультрафиолетовое излучение из-за вот этого космологического смещения, о котором говорил тоже Анатолий Михайлович, уже дойдет до нас только в далеком инфракрасном свете. Потому что это Z, все знают, что такое космологический фактор Z, или, по крайней мере, слышали, двадцатка. То есть умножаете длину волны ультрафиолетового излучения на 20 и получите далекий инфракрасный диапазон. Вот такая вот механика. Бюджет Роскосмоса. Конечно же, нас интересует, что в России. Из чего состоит бюджет Роскосмоса? Три программы. Это, прежде всего, федеральная космическая программа. Сейчас идет программа, выполняется 2016-2025 годы. И две программы на поддержание и развитие системы ГЛОНАСС и к развитию космодромов. Значит, вы видите, что основной, конечно, ну, скажем, массив средств уходит на ФЦП, федеральная космическая программа. И вот там есть раздел «Наука». Вот в этом самом. Вот на космические средства для ФКИ и технологических исследований. Вот так вот, немножко казенно, длинно это шифруется. Но вот этот раздел. Кстати, я вам не экранирую, ничего, ушами экран. Вам видно все? А то здесь вот полно свободных мест. Ну ладно, хорошо. Вы видите, что пилотируемая космонавтика довольно много берет на себя денег. Идет очень серьезная дискуссия. Зачем? Что делается в космосе? Ну это отдельная тема тоже. Перспективы и беды пилотируемой космонавтики. Вот хорошо бы пригласить здесь, ну, из наших космонавтов. Они есть совершенно прекрасные лекторы, отзывчивые, которые бы рассказали, а что, собственно, дает. Потому что народ правильно спрашивает, деньги-то огромные. Ну, и это и интересно, и, в общем, для себя, чтобы убедиться и как-то парировать оппонентов, которых всегда много в среде, просто в обычной. А зачем, куда денежки народные, зачем они тратятся? Вот, давайте посмотрим, что сейчас мы из себя представляем. Вот, значит, еще раз, 8 миллиардов рублей, которые вы запомнили, то, что продекларировано было на развитие программы ФКИ. А вот на космической вахте, что мы имели в прошлом году и в позапрошлом. Я здесь поставил 16-й, хотя мог спокойно ставить 17-й, те же самые работы идут, ну, плюс добавились вот «Экзомарс». Значит, прежде всего радиоастрон. Проспектор R или радиоастрон знают все. Это космический телескоп 10-метровый, который летает, ну, скажем, на расстояниях до 300 тысяч километров удаляется от Земли, на рабочий диапазон где-то 200 там, с небольшим тысяч, максимальный рабочий, там, где уже наблюдение проводится. И он работает в так называемом моде космического интерферометра. Вместе с наземными телескопами это позволяет добиваться очень высокого углового разрешения. Здесь, может быть, не все профессионалы-астрономы, но все прекрасно знают формулу лямбда на D. Разрешение телескопа любого, длина волны делишь на апертуру, вот вы получаете примерно вот эту оценку разрешающей углового разрешения. Так вот здесь угловое разрешение Заходите, заходите, вместе помашем ручкой. Давайте. Давайте, давайте, садитесь. До 8 микросекунд дуги. Значит, вот пока мировой рекорд, разрешающий способности телескопа, радиотелескопа в данном случае, но он же и для оптических, таких оптических телескопов гигантских нет, достигает 8 микросекунд дуги. Значит, успешно работает проект, хотя с трудностями, с большими. Но это отдельная тема. Здесь была хорошая лекция Ковалева. И вообще, поскольку вы здесь вот в этом смысле профессионалы, вы прекрасно знаете, что большая часть, а я думаю, все лекции выкладываются на YouTube, и вы можете посмотреть. Я с удовольствием смотрю лекции моих коллег. Вот серьезно, потому что люди готовятся, интересно, ну и потом не может ты все-то знать, во всех быть специалистом. И Сергей Викторович, я смотрю все лекции, серьезно, вы на меня так посмотрели, недоверчиво, на самом деле да, потому что всегда находишь новое, даже по той теме, где ты специалист, где-то уже вроде бы уже все знаешь и проездил, то смотришь, а другой поворот, очень интересно, как это все выглядит. Так что смотрите, это хорошее подспорье для вас, вот эти лекции ютубовские, это спасибо Планетарию, руководству Планетария, которое организовало такую возможность распространить лекции по всей России, так скажем. Значит, два спутника имели оборудование на борту. Я начал, кстати, чтобы самому следить за собой, где-то в 10 минут примерно. Ну, чуть-чуть больше было, 12 минут. Значит, это спутники дистанционного зондирования, оба канопусы, на которых стоят вот в бочках таких, в красных кругах, бочки такие, инструменты по несколько сотен килограммов, детекторы частиц. Они меряют содержание быстрых электронов, позитронов и других частиц и так далее, и так далее. Эксперимент Памела, в принципе, был предназначен для того, чтобы найти частицы, продукты распада частиц темной материи. Никто не знает, что такое темная материя. Одна из гипотез, вот как говорил опять Анатолий Михайлович, вот цитирую, что это возможные физические частицы, которые пока мы не знаем их природы и прочее, но которые не запрещены. Вот есть принципы запрета, вот есть поле всех параметров частиц, их еще, наверное, какие-то. Вы знаете, что есть необычные всякие и цвет там, и флейвор, что называется, ну запах и так далее, и так далее. Помимо самых обычных, типа масса, заряд, куча всего. Есть большая таблица, так вот не все комбинации разрешены. А из разрешенных комбинаций далеко не все известны. Так вот ищут в том поле, где комбинации, значит, разрешенные, а частицы пока не найдены. Пытаются найти такие частицы, которые обладали бы свойствами темной материи. Не диссипативные, обладают только гравитационными вот характеристиками и больше ничем. Ну ладно, мы тоже увлеклись чуть-чуть. А вот запуск Ломоносов, учебный спутник, он работает. Не полностью, но тем не менее работает. Я видел, по крайней мере, с его камер самых простых, 8-сантиметровая апертура, камера. Я думаю, что это вообще заводской просто объектив. Но, тем не менее, вот показаны треки спутников, там фильмы сняты, и сейчас это уже можно и посмотреть, ну пусть хоть что-то. То есть ребята в МГУ, студенты, имеют возможность работать с мультифункциональным, с интересным таким аппаратом. Это действительно так и нужно делать всегда. Ну, ExoMars, это планетная тема. Вы знаете, что тоже не все там гладко, хотя Россия там, ну уж точно не виновата. Ну, что бы там нам не говорили. То есть это был в катастрофе, ну, неудача определенной с посадочным модулем. Российского следа нет точно. Там не было ни наших приборов, ни нашего управления. А вот второй аппарат, TGO, это трейсер, спутник, который вот сейчас начал летать в атмосфере Марса, он будет тормозиться, изучает атмосферу, несколько месяцев будет работать. Там очень хорошее участие наших коллег из ЕКИ. Это очень интересный как раз аппарат научный. Интеграл. Интеграл уже упоминался и действительно принес много научных данных. И, как мне сказали ВИКИ, он принес 6 докторских и 17 кандидатских диссертаций. Ну ж куда еще? Вот наши направления в программе фундаментальных космических исследований. На что тратятся вот те самые деньги, о которых я уже рассказывал? 25% идет на неатмосферную астрономию, ну еще на геофизику 13%, большая часть на планеты, на медицину. А мы будем говорить вот о той самой части, которая называется внеатмосферная астрономия. Есть и технологические, но там совсем мало. Итак, внеатмосферная астрономия. проектор «Спектра», он живой, работает. Финансирование в последней версии Федеральной космической программы предусмотрено уже даже не до 18-го, до 19-го года, но потом, вообще говоря, обрезание. На поддержание обсерватории много денег тратится, на то, чтобы все инфраструктуры поддерживать, которые работают, все не, даже не в России, поскольку этот телескоп космический работает вместе с группой телескопов на Земле, то приходится покупать время на телескопах США, на тех же. Поэтому 500 миллионов рублей в год. Огромные деньги идет на поддержание. Спектр РГ. Я скажу несколько слов об этом проекте. Спектр УФ – это тот самый проект, о котором я уже сказал на лекции про ультрафиолетовые вселенные. Ну и вот проекты, которые все-таки, конечно, запусками будут за пределами, если они вообще будут осуществлены. Спектр РГ. Вот он. Значит, основная задача прежде всего провести инвентаризацию тех самых 100 тысяч, я все время упоминаю Черепащука, его тут нету. Ну, пусть посмотрит потом в записи. 100 тысяч крупных массивных скоплений галактик, которые содержат в себе, внутри себя, большую массу раскаленного там в десятки миллионов кельвинов газа, который излучает в рентгене. Этот газ по массе может превосходить массу галактик в несколько раз, входящих в сами скопления. То есть это серьезный резервуар барионов, вот этих самых, в такой форме. Ну и дальше там темы как раз и эволюции, и роста космологических дыр. Здесь есть технические характеристики. Ну, одна из самых, может быть, интересных, что этот аппарат, мы начали мировые тенденции отслеживать, будет размещен в окрестности Лагранжевой точки L2, 1,5 миллиона километров в сторону от Солнца, теневой. Спектр УФ. Здесь научные задачи перечислены, они довольно широкие. И поиск тех самых скрытого, того самого скрытого вещества. Сейчас я с Анатолием Михайловичем дистанционно немножко поспорю. Он говорит, что скрытого вещества не бывает в газе. Вот как раз в газе его и много. В газе, который так называем warm hot, тепло-горячая среда. Температура у этого газа выше 10^5 кельвинов, но ниже 10^7. И этот газ слабо излучает, он слишком холодный для рентгена, но ничего не излучает, не поглощает в оптике, он слишком горячий. А в ультрафиолете, вот пожалуйста. Поэтому ультрафиолетовые телескопы, включая Хаббл, который много сделал, включая Фьюз и другие инструменты, которые летали и летают в космосе, как раз позволили найти значительную часть вот этого потерянных барионов, которые в виде вот этого тепло-горячего газа. Его половина от всего барионного вещества Вселенной. Ну ладно. Значит, здесь есть какие-то характеристики. Давайте для вопросов оставим, если появится. Гамма-400 – это те проекты, которые снесены за пределы 2025 года, за пределы ФКП. Да. Это цель космической обсерватории – изучение гамма-излучения, гамма-источников в очень энергетичных. Но беда здесь такая. Вот мы сейчас обсуждаем этот проект на секции внеатмосферной астрономии, и не раз беда такая, что квантов очень мало в этом диапазоне. Представляете, за год вот число фотонов, например, да, при годичной экспозиции там 1300 за год фотонов, статистика мала. И идет большая дискуссия о том, как этот проект все-таки модифицировать, реализовать, включить туда приборы диапазона более длинноволнового, то есть меньше энергетично, там фотонов больше просто, чтобы это было. Процесс пока живой идет еще. Элеэтрон. Очень амбициозный проект, очень, я бы сказал, дорогой даже, потому что я вам говорил, что такое GVST. Ну вот это примерно такого класса. Проект по очень амбициозный, то есть запустить уже не как радиоастрон, там самая короткая длина волны 1,3 сантиметра, самая длинная 90 сантиметров, но здесь уже речь в 50 раз более короткие длины волн. То есть все очень осложняется, все это намного жестче требования становится. Здесь показаны какие-то характеристики, чего хотят добиться наши коллеги, работают. Ну, дай бог успеха, хотя у меня мое личное мнение, что это не завтра будет. Это слишком много технологических, очень сложных технологических вещей. GVST-то ведь недаром вылез с 3 миллиардов на 13. Он переползал. Вот из-за этих всех. А на российском сегменте, на МКС вообще говоря, но здесь я на РКС написал, потому что это российский сегмент космической станции. Всегда спрашивают, а что астрономы делают или делают ли что-то на МКС, на нашем сегменте. Практически ничего. Станция сложная для астрономов объект. Значит, она вся дышит, она вся трясется. Представляете, там сколько систем жизнеобеспечения работает, там люди движутся, там и так далее, и так далее. Она вся трясется, и амплитуда колебаний несколько минут угловых. Для любого астрономического инструмента оптического ультрафиолетового диапазона это ужасно. Несколько угловых минут. Это вот у вас каждая звезда на небе вот такие вот блямбами была бы, расплывалась. Ну, здесь их мало. Но, тем не менее, один из проектов, это ГАИШ, МГУ опять подготовил такой, значит, телескоп, который, снова возвращаемся к старому названию астронома звездочета. Мы все-таки постоянно занимаемся обзорами и в том числе составлением каталогов. Так вот, составление каталога в 10 полосах от ультрафиолетового до ближнего инфракрасного диапазона, эта задача, она и научная, она и прикладная, и так далее, она стоит. К сожалению, опять я скажу, что здесь Анатолия Михайловича нет, он бы сказал, в каком состоянии. А там с деньгами, ну, не так, как там на Джеймс-Вебб, поменьше нужно, но пока, скажем так, идейно все проработано, технически понятно, но денег пока не хватает. Если это не так, я буду только рад, потому что любому прогрессу в этой области, да. Эксперимент называется ЛИРА-Б. Полезный инструмент, в том числе и практический, я тоже говорю. К будущим телескопам какие требования предъявляются? В прошлом году я был приглашен на специальную рабочую группу, организованную Международным астрономическим союзом, для обсуждения перспектив будущих космических телескопов. Ну, понятно, что они, многие из них становятся такими большими и дорогими, что только сообща можно приступать к обдумыванию, к созданию вот таких мощных инструментов. Но сначала все начинается, как всегда, с науки. А зачем? А что нам нужно? И вот здесь выделены сначала технические характеристики, что требует астрофизика и космология будущего десятилетия. Ну или вот если думать, так сейчас. Видите, до каких величин нужно доходить. По проницающей 3/4 звездная величина ставится. Хаббл в самых глубоких обзорах до 30-й доходил. Значит, угловые разрешения уже не 1/10 угловой, а 100 угловой секунды в оптическом диапазоне. Я сейчас говорю о телескопах, а ультрафиолетового, оптического и ближнего инфракрасного диапазона. Вот об этих. Обсуждались именно они. И контраст. О контрасте мы немножко поговорим. Это странная характеристика для нас, но тем не менее, значит, вот для изучения экзопланет это важнейшая абсолютно характеристика для телескопа. Но вот направления какие? Здесь они и перечислены. Мы там больше так называли астрофизика. Экзопланеты выделилась в направление сейчас, в направление астрономическое очень мощное. Масса публикаций идет по экзопланетам, и вообще эта тема развивается и будет развиваться. Поэтому кто-то из вас, возможно, будут специализироваться или там направлять своих учеников, своих молодых посетителей, что вот если они спросят, а чем заниматься, вот чтобы на будущее, чтобы мне до старости хватило экзопланеты, все на Марс, туда, только не на наш Марс, на другой. Ну вот, я перечислил здесь эти задачи, вы можете их посмотреть, но в принципе экзопланеты даже вот выделены. Они довольно, скажем так, пунктиром тут немножко совершенно так перечислены. Про большие телескопы говорят и пишут давно. Масса в литературе ходит всяких и домыслов, и каких угодно, но на самом деле действительно профессионалы давно думают о больших телескопах. Сразу же, как только Хаббл пошел в строй, тут уже начались, видите, замахнулись на телескопы, видите, вот апертуры 16 метров и так далее, стали говорить об огромных телескопах. Здесь показано, значит, название проекта, год, когда, значит, впервые были опубликованы в научной, в технической литературе вот эти заявки на проект, первое описание, апертура, диапазон, оптика, инфракрасный, UV, это ультрафиолет. Ну и вот особенности. Вот один из них реализуется и будет реализован, а остальные, ну, скажем так, в стадии реализации. Один из них, вот я поподробнее расскажу дальше. Здесь есть тонкие детали, о них тоже расскажу. Оккультер – это внешний экран. Если вы знакомы с коронографами, для того, чтобы, скажем, закрыться от света яркой звезды, ну, например, от Солнца или еще чего-то там, ну, коронограф Лео там для того, чтобы корону Солнца наблюдать. Так вот, закрыть можно экраном, удаленным от телескопа, свет от яркой звезды, чтобы посмотреть, что вокруг нее находится. А второй, более сложный коронограф, ну, два слова скажу позже. Значит, вот такие вот устройства сюда. Здесь скобочками примерно одно и то же, просто под разные команды делали по одному проекту, поэтому, видите, даже годы совпадают и так далее. Вот этот самый телескоп, который значительную долю вы видели в раскладке по деньгам, должен съесть из бюджета НАСА. White Field Infrared Survey телескоп. Это телескоп, который изначально был сделан для точно такой же, как Хаббл сначала был, 2,4 метра апертура. И было сделано несколько телескопов, ненужные телескопы. Есть телескопы, которые работают в системе Keyhole, замочная скважина, военные, значит, наблюдатели. Но были телескопы, один телескоп подарили науке. И вот наука некоторое время, там несколько лет, думали, что с этим телескопом делать. Решили, что повторять Хаббл не стоит, а сделать на основе этого телескоп для обзоров. У Хаббла очень маленькое поле зрения. И вообще у большинства астрономических инструментов поля зрения маленькие. А для обзора, естественно, вы не можете маленьким полем, скажем, все там 42 тысячи квадратных градусов там за разумное время пронаблюдать. Поэтому поле расширено. Вот какое у него поле, оно такое хитрое. Поле каждое... Значит, вот этот квадратик – это поле Хаббла в разных камерах. Там камеры, они имели свои поля, а это вот поле вот этого самого телескопа. Что позволяет делать? Прежде всего, для поиска тех самых экзопланет, которые не близко находятся. Близко-то и легче обнаружить. Кеплер и прочее, как вы знаете, обнаруживали в основном планеты, которые находятся близко к Солнцу. Ну, по разным причинам. Обнаружение таких тел проще. А вот WFIRST был настроен на то, чтобы обнаружить тела, вот, ну, скажем, на одной астрономической единице и там до 5, вот они здесь, в этой зоне. Два инструмента, здесь камеры ближнего инфракрасного диапазона и сверхконтрастный коронограф. Для того, чтобы попытаться увидеть звезду, где-то планету в окрестности звезды, вот обычную там, скажем, Землю, нужно убить, то есть ослабить блеск центральной звезды там, в миллиард, в 10 миллиардов раз. Вот такое требование. Вот это вот контраст очень важный. Иначе все будет залито этим светом, и вы ничего не увидите. Ну и задачи. Задачи понятно, что темная энергия, уже знакомы вам, вы уже стали специалистами, и экзопланеты. Обзор. Я думаю, что здесь вы можете посмотреть потом, если будет подробно. Так вот, с этим самым телескопом, как я говорил, 12 февраля началась немножко другая эпоха. Пока начинается. Значит, президент, это все обсуждалось на таком уровне, что президент был вовлечен в Соединенных Штатах. Значит, было решено, что несколько проектов будут сокращены в программе, другие усилены. В целом бюджет вырос. Но 5 проектов по изучению Солнечной системы, они исключены или, скажем, уменьшены в объеме. Например, телескоп Discover, который находится в точке не L2, а L1, 1,5 миллиона километров, ну, где сухо находятся солнечные телескопы, которые одним, как говорится, концом смотрят на Солнце, а другим на Землю для мониторинга глобального климата. Вот это уже отключили часть, мониторинг климата, а солнечный остался. И под удар, под сомнение попал вот этот телескоп. Дорогой. Боятся, что если он будет развиваться так же, как веб, то он может съесть просто весь бюджет. У американцев были такие в истории недавние эпизоды, когда они принимали очень решительные действия. Например, космический оптический интерферометр СИМ, это проект стоимостью в 1 миллиард, был зарезан, когда было потрачено уже 500 миллионов долларов. Решили, что дальше уже все. Ну, такое бывает. Посмотрим. Обзоры. Еще раз скажу, что сейчас эпоха обзоров, и обзоры очень-очень востребованы. Китайцы рассказали на этой конференции, о которой я говорил, о своем телескопе двухметровом на китайской станции размещенном, вот на китайской станции, и сравнили с другими обзорами. Значит, поле зрения 1,1 градуса, тоже довольно широкоугольный. Здесь характеристики, в каком диапазоне работает, и так далее, и так далее. Тут фильтр есть, и так далее. Обзоры, но они уверяют, что он будет буквально вот через 3 года уже запущен и введен в строй. Это просто... Ну, вот китайцы, вообще говоря, иногда поражают и могут сделать. Да, так кажется, что все могут. Вот это китайская станция. Вот оно, что есть. Но осталось из всего моря табличка, где я вам показывал большие телескопы, обсуждаются на будущее, если говорить о такой общей мировой, то вообще из двух обсуждается два. Вот этот самый Habitable Exoplanet, обитаемый экзопланет, проект Хабекс называется. Это телескоп, это пока концепция, но на, скажем, 20-е, а точнее на 30-е годы уже планируется, что такой проект будет реализоваться. Значит, вот в чем отличие, я вам говорил, что есть оккультор, это такой экранчик, который закрывает там звезду, но он, конечно, отнесен не вот так рядом стоит, а отнесен там на многие километры в ту сторону. И вот этот зонтик, который закрывает, он не круглый, он с такими лепестками, для того, чтобы подавить дифракцию. И вот физики знают о таком приборе, который называется камера Араго. То есть, если вы просто поместите вот такой экран без зубчиков здесь, отнесете его, то из-за дифракции волны будут приходить, и на экране, размещенном здесь, в центре темного экрана, появится яркая точка. Вы получите изображение дифракционной картинки. Так вот, чтобы подавить эту дифракцию, вот эти лепестки. Не просто эстетика или еще что-то там такое. А вот это очень сложная вещь, когда за счет внутренней электроники, здесь ничего внешнего нет, коронограф, когда анализируется волновой фронт постоянно, и выделяется из него та составляющая, которая идет от звезды основной. То есть выделяется шум от планет, а шум на уровне 10-10. Потрясающая совершенно вещь, но тем не менее вот эти технологии в лабораториях сейчас тестируются. Я говорю про будущее. Ну вот тот Хабекс, который прямо на обитаемые планеты там рассчитан, и такой концептуальный пока... Что обсуждается на 30-е годы, это вот LUVOIR, Large UV, это ультрафиолет, о Optical IR телескоп. То есть телескоп, который работает от ультрафиолета 100 нанометров 1000 ангстрем до ближнего ультрафиолета. Почему здесь до ближнего ИК? Почему дальний не включает? Дальний требует для себя криогеники. Криогеника очень дорогая. Большая часть стоимости GVST это криогеника. Это вот все это достижение тех самых кельвинов, нескольких кельвинов, даже десятков кельвинов, стоит безумные деньги. И поэтому здесь речь об этом не идет, это телескоп диапазона вот такого как раз. Видите, рабочая температура 270 кельвинов, вот комнатная почти. Что может такое? Здесь, конечно, это симуляция, может увидеть вот Земля с 13 парсек, расстояние приличное, 13 парсек уже. Увидит Землю, как она вот может выглядеть, Юпитер, естественно, яркая свечка и так далее, и так далее. И даже спектры вот, построить, по которым с этого расстояния можно уже четко сказать, что есть биомаркеры, наверное, там есть жизнь, и как эта жизнь развивается, как она себя, в конце концов, губит. Ну, это чисто картинка для того, чтобы показать, что дает угловое разрешение. Значит, гипотетическая планета 9 или планета X, вы знаете эту историю, что... Мы примерно знаем, что, видимо, она есть из динамических всяких небесно-механических расчетов. Знаем такой большой кусок неба, где искать, никто ее не нашел пока еще. Но что она примерно 10 масс Земли и так далее. Вот если она выглядит вот так, то с помощью LUVOIR мы ее увидим вот с большого расстояния, вот уже в таком вот виде. Ну, это просто чистая иллюстрация с популярной страницы LUVOIR, НАСАвской страницы. Ну и я передаю вам с удовольствием поздравления от наших астрономов с обсерватории Керскоу. Они прислали. Значит, здесь этого двухметровый телескоп Цейса, это, естественно, Эльбрус. Здесь небольшое помещение, где они сидят, там готовят, там есть и гостиница, но готовят они в отдельном домике. Окна засыпаны снегом. И вот тут, вот видите, коты собрались и что-то поют, цветочек, ну все, просто красота. Так что по крайней мере, значит, прекрасную половину я заранее немножко, но уже поздравляю с 8 марта. Фаина Борисовна знает, что я всегда немножко хулиганю на лекциях, но поэтому пусть меня простят, кто считает, что это хулиганство. Все, спасибо.
1: Вопросы?
0: А не стесняйтесь, любые. У нас с вами 20 минут, так что я, как и обещал.
2: Вот вы показывали табличку будущих телескопов, и я там увидел одну строчку с диаметром зеркала 1000 метров. Угу. Это что-то фантазии какие-то, или за этим есть какие-то технические уже...
0: Значит, вещи? Это так называемые телескопы с разделенной апертурой. Да, есть такие, значит, проекты, и более того, отрабатывается их технология. Сейчас мир вообще сильно меняется во многих отраслях, вот, во многих направлениях. Например, вы поняли о том, что, скажем, на театре военных действий появились совершенно новые подходы. Применение массового применения дронов. Массового. И это действительно это совсем меняет картину. Все это во многих, совершенно во многих направлениях. Просто в военной отрасли это сразу было видно ярко. Когда там 1000 дронов атакует какой-нибудь авианосец, непонятно, как их там, и так далее, и так далее. Вот это все сейчас реализуется. Здесь это все в мирных целях. Когда разносится 100 или 200 зеркал, на, вот получается разделенная апертура, то есть не сплошное зеркало, а зеркала могут быть двухметровые, ну, разумного, скажем так, размера, но разнесены по большой площади, которые имеют общий фокус. Так вот, конечно, выглядит совершенно фантастически, но все оно сначала. Так вот сейчас вот эти вещи прорабатываются. Прорабатывается технология, какими роботами, какими дронами размещать и контролировать положение этих зеркал, как производить измерения взаимных расстояний и прочие положения. Здесь должно быть все очень соблюдаться.
2: Но это все наземное или это внеатмосферное?
0: Нет, это в космосе. Это все в космосе, потому что там, только там уже.
3: Борис Михайлович, вопрос такой. Вот из тех внеатмосферных телескопов, которые вы показали, планируемых и так далее, но там не было видно вообще ничего, что имело бы отношение, ну, казалось бы, к астероидно-кометной опасности. Что-то все-таки планируется, какой-то космический сегмент вот этой системы там. На Земле мы знаем, ЛССТ там и так далее, это все готовится.
0: Вот не договаривались мы с вами, вы мне задали. Правильно. Дело в том, что я занимаюсь глубоко довольно сейчас проблемой астероидно-кометной опасности. И мы вышли, действительно, там космический сегмент полезен. Мы вышли в Роскосмос с предложением сделать небольшой проект для обнаружения астероидов опасных, естественно, приходящих с дневного неба. Один из главных уроков Челябинского события, ну, можно их перечислить все, но вот главные уроки какие – раньше мы думали, что ну, большие тела, ну Тунгуска, да, это опасно. А остальные там, они падают, каждый год падают там, скажем, по несколько метров тела, и ничего страшного. Там и по 10 метров раз в два года падают такие тела. Они, как правило, полностью разрушаются в атмосфере и так далее, и так далее. Нет влияния такого негативного на нашу жизнь. Но Челябинское событие показало, что нет, нужно к ним относиться внимательно. Вот видите, случайность попала в район большого города, вот этот самый Fireball. Ну и вот видите, даже такие поражения там и так далее. А если бы траектория была круче, то это была бы большая беда. Сильно повезло в то, что очень была пологая траектория, прошел большой путь в атмосфере. А если бы падало вот так, как в Хиросиме. В Хиросиме как сделали американцы? Они подвесили бомбу на парашюте, взорвали точно на той высоте, где максимальный угол поражения, максимальная эффективность поражения. У нас есть 600 метров. И поэтому в конусе диаметром примерно 1.5 километра все и выгорело. А здесь была высота 23 километра. R-квадрат, отношение R-квадрат, помните, всегда работает. Поэтому, хотя там 20 Хиросим, но отношение такое, возведенное в квадрат, что вы, в общем, потеряли, ну, были, кто-то перегрелся, ожогов-то не было, и так далее, и так далее. Поэтому за этим надо, значит, поставлена задача, Челябинск поменял, надо за такими телами следить, надо их обнаруживать и надо, по крайней мере, предупреждать через МЧС, через линии гражданские и так далее, чтобы мы предупреждали о населении о том, как действовать в такой ситуации. Не предупредили, вот и поранились, большая часть порезавшихся стеклами из-за того, что не знали, как поступать в таких ситуациях. Так, а второй урок говорит о том, что тело-то ведь ничем, никем не было обнаружено. Оно довольно приличное. Все-таки 17 метров – это уже здоровенный булыжник. Ничем и никем не было заранее обнаружено, пока не вошло в атмосферу. Пока не начало взаимодействовать с верхними слоями атмосферы, светиться. Ну и там началось. Там со спутников вы видели свечение и так далее, и так далее. А почему? Потому что все оптические телескопы слепы на дневном небе. Ну, приходят со стороны Солнца. Ну, что сейчас вот телескопом можно на небе, даже если тут вы ничего не увидите. А радиосредства, даже самые мощные радары, которые там по сотне мегаватт радары, они работают военные, они работают широким пучком. Им нужно быстро осмотреть все небо, чтобы посмотреть, кто приближается. Широкий пучок означает, что у вас энергия расходится вот в этом канале, в углу, в несколько, может быть, градусов. А поскольку это радар, радар работает по какому принципу? Значит, пучок ослабевает, энергия ослабевает в отношении единицы на r квадрат, пока доберется до этого тела, а потом и обратно, и опять единица на r квадрат, получается единица на r в четвертый. Поэтому все радары, самые мощные, работают до нескольких тысяч километров только. Ну, узконаправленные есть планетарные радары, Goldstone, Arecibo, их два всего. И у нас попытки там, скажем, в Евпатории. Но там пучок такой узкий, минута, что вы просто не попадете. Вы же обнаружить должны. Если следить за каким-то телом, то да, но тогда нужно указать точно, где оно находится. Вот тогда вы можете радаром. Так эти планетарные радары работают. Оптики им говорят, смотрите точно в этом направлении, пускайте луч, вы получите обратный отклик, и из него, из анализа уже много чего там, информации вытащить. А для поиска они годятся. Поэтому никаких средств нет. Мы предложили следующее. Да, тоже примерно те же ограничения, чуть поменьше, и для аппаратов, которые находятся за атмосферой, но близ Земли. Потому что область вокруг Солнца, вы смотрите аппаратом, есть такое понятие рассеянного света, ближе, чем 40-45 градусов к Солнцу, никакой телескоп пускать нельзя. Потому что на Солнце вообще нельзя. Понятно, что сгорит просто и все. А рассеянный свет, он все забьет. Вот эта область. Так вот, мы предложили, длинно хвастаюсь, ну что делать, такой проект поместить в точку L2, вот тоже, вы Солнце, а вот Земля, и вот этот аппарат, 1,5 миллиона километров. Он небольшим телескопом, потому что, я сейчас скажу, почему, небольшим телескопом делает вот такие вот движения, ну, как прецессия такая своеобразная, и создает барьер наблюдаемый. Любое тело, которое приближается к Земле со стороны Солнца, пересекает барьер и будет обнаружено. Мы не все тела ставим задачу обнаружить, а опасные, ну, скажем, больше 10 метров. Для этого телескоп нужен всего 25 сантиметров. Вот с расстояния вот с этого, 1,5 миллиона километров, 25-сантиметровый телескоп нормально обнаружит тела размером 10 метров, если они, конечно, не абсолютно черные. Абсолютно черных не бывает. Астероиды бывают жутко черные, как сажа. 3% альбедо. Но все-таки 3% видно. Так вот, этот проект называется СОДА. Я придумал такое название, система обнаружения дневных астероидов, потому что по-английски она точно так же звучит, СОДА. System of Observation of Daytime Asteroids. И вот эта тема, которая может быть реализована сейчас, не нужно никаких особых технологий, потому что приемники оптического излучения довольно простые. Линии связи, ну да, с 1,5 миллиона километров нужно общаться. Но тут нужно какую-то обработку на борту, чтобы не огромный поток гнать канал информации, а предварительную обработку на борту нужно. Вот эта СОДА сейчас рассматривается. Я надеюсь, что в следующем году она будет включена все-таки в федеральную космическую программу. Вот. А какое время? Значит, что нам говорит МЧС? Для того, чтобы оповестить людей или включить самые первичные средства гражданской обороны, нужно не менее 4 часов. Мы ставим задачу, значит, не менее 4, но больше 15 вряд ли получится, потому что тело все-таки быстро летит. Вот такое, чтобы не менее 4 часов было, а желательно не менее 10. Ну, это уже, как говорится, такой режим. Предупреждение о входении... Да, еще извините. Ведь нужно, чтобы не просто наблюдали это тело, а нужно его еще будет вот этим телескопом отследить и предсказать, просчитать орбиту, показать точку, куда входит, скажем, на высоте 110 километров. Где тела начинают взаимодействовать с атмосферой? Где-то 110 километров вот такого размера тела. Потому что как только входит в атмосферу, тут уже начинается не небесная механика, там все-таки вакуум, да? Там нет частиц. А это уже начинается такая сложная физика атмосферы кантри, входы в атмосферу и так далее, и так далее. У нас есть коллеги, которые умеют это делать красиво. Но они говорят, вы нам дайте ту точку поточнее, где в атмосферу попадет. А мы уже для МЧС дадим вот эту зону поражения, рассеяния, ну, с точностью в десятки километров. Потому что сказать, если МЧС сказать, что упадет там на западном полушарии, но они не почешутся. Если на восточном, опять не почешутся, потому что полушарий там много. А если сказать, что вот регион такой, там 70 на там, 15 километров, вот там-то находится вот такая область, ну, скажем, там Рублево-Успенское шоссе, вот тут будет. Да. Это обычный телескоп, видим, у нас наземные аналоги есть, отработаны. Небольшой широкоугольный телескоп, 25-30 сантиметров, то есть это не бог весь какой там, что. Но нам задача-то, нам 10-метровые тела, если бы мелкие, да. Мелкий мусор, конечно, не потянет с такого расстояния. Для мусора другие проекты сейчас обсуждаются, чтобы как все-таки наблюдать мусор, тот, который с земли трудно, из-за того, что... Ну, сейчас уже доходят задачи такие, что на геостационарной орбите необходимо следить, ну, сначала обнаруживать мусор размером несколько сантиметров. С Земли такой пока никакими средствами нельзя выйти. Пожалуйста, вопрос.
1: А развитие наземных телескопов, потому что ведь очень много пишут о супергигантах, сверхгигантах. Угу. Будет эта тенденция продолжаться? Или вот мы как в Южной Африке на 4 Субару будем делать все-таки интерферометры? Вот какие тенденции сейчас предполагаются в этой области?
0: Ну, вы правы, что есть несколько гигантских проектов, 37-метровый, 39-метровый, 30-метровый ТНТ американский и... EELT, Extreme, да, Extremely Large Telescope, европейский 37-метровый. Мы пытаемся войти в этот консорциум. Более того, европейцы нас приглашают. Понятно, что нам не потянуть. Телескоп стоит сейчас 2 миллиарда евро. Конечно, России не потянуть такой проект самим, да и не нужно особо-то. Значит, что нам нужно и что сейчас стоит на повестке, мы в группе экспертной. Я не буду продолжать хвастаться, но я вхожу еще в экспертную группу. Значит, обсуждали, что России нужен какой телескоп. Подобзорный телескоп 4-метрового класса, широкоугольный. Еще раз, сейчас очень большое внимание вот этим обзорам. Вот это было бы да. Я могу порадовать вас, что, ну так, как всегда в России, там радость со слезами пополам, что под Иркутском получен первый свет уже 2 года почти. На телескопе, да, 1,60 метра, там с чем, АЗТ-33ВМ. У него поле зрения, вот как у хороших, у дорогих, у того же Панстарза, упоминавшегося здесь, почти такое, 2,8 градуса. Ну, все вроде сделали. ВМО постаралась, телескоп сделали, все. А у нас с детекторами же проблема. Вот это технологическое отставание. Детектор стоит один, а должно быть 16-20 в разных расположениях. Поэтому телескоп работает на 1/16 долю своей эффективности. И мы убеждаем и Роскосмос, потому что, естественно, что если он заработает на полную, Роскосмос тут же будет пользоваться этими же результатами. Это гигантский обзорный телескоп у нас. И Академия наук на Академии на Баку лежит, она вложилась в этот телескоп, а сейчас надо к ФАНО обращаться. А ФАНО, у них свои там интересы и так далее. Так вот, пока бьемся, я могу только сказать, что бьемся. Пока мы эту вот сметану болтыхаем, получится там, да, масло там или что, твердое что-то. Надо смотреть, но биться надо всегда. И обычно студентам, как бы в каком настроении не был, студентам говорю строчки из Гёте. Лишь тот достоин счастья и свободы, то каждый день идет за них на бой. Ну, двигаться надо, вот все. Вопросы давайте еще, у нас есть. У меня еще целых 8 минут.
4: Скажите, пожалуйста, в какой стадии сейчас находится разработка телескопа «Спектр УФ» и когда планируется его запуск?
0: Хороший вопрос. Тоже со слезами пополам. Значит, ну, тут и внешние, и внутренние причины. Конечно, ситуация в стране, надо было после 18 марта сказать, но все равно. Она не такая уж радужная в стране, в смысле в затратах на науку. На науку, в том числе космическую. Я смотрел недавно тот проект, ну, новый проект федеральной программы, он же всегда есть какие-то вот версии, выходят то, что было опубликовано в 2016 году, в начале сейчас довольно отличается, на науку идет урезание. Ну, потому что есть более важные сферы, которые урезать нельзя. Ну, понятно, что там, где касается безопасности, ну, тут что сделаешь. Но идет урезание. Поэтому мы тоже страдаем от этого. И поэтому срок запуска сдвинулся с 2021 года, я уже написал, там, на 2023. Значит, в каком состоянии находится? Технически у нас проблем нет. Значит, телескоп оттестирован, его уже запускали, но не в космос, а на моделях, конечно, и трясли там, и все на свете, и тепловакуумные испытания проводили, то есть это аппаратура. Есть небольшая, может быть, заминка, не заминка, но нам пришлось из-за санкций, которые на нас подействовали серьезно. Вот, перепроектировать некоторые важные инструменты, спектрограф. Спектрограф – очень важный инструмент. Ну, не сам спектрограф, а часть его, которая детектор. Опять с детекторами в стране плохо, и особенно с высококачественными астрономы только такие требуют. Но мы купили детектор, Роскосмос пошел на это в фирме E2V в Англии. Значит, детектор – это не просто чувствительная пластинка из кремния, чип, но самое важное еще электронная обвязка. А электронная обвязка, она чувствительна к радиации. И есть такое понятие, значит, обычная вот бытовая электроника, электроника military, военного уровня, и space qualified. Space – это электроника, которая способна 10 лет выдерживать в космосе жесткое, там же более жесткое излучение радиации, и не сбиваться. У нас со space qualified electronics большая беда. Значит, ну, мы купили в Англии, все было хорошо, но тут выяснилось, что англичане обвязку делают из американских электронных компонентов. И мы попали под санкции. Поэтому что мы сделали? Ну что приходится в таких случаях делать? Приходится вместо красивой, скажем, камеры ставить электронику простую, но ее нужно защищать от частиц. Нужно делать толстые стенки, увеличивать массу. И пошел весь этот перерасчет или переконструирование системы. Это отняло 2 года, потому что вот из-за такой вот, кажется, мелочи, это не мелочь, это тянет все на себя. Ну, в общем, состояние такое, что я сильно надеюсь, что вот мои там молодые научные сотрудники, аспиранты, я научный руководитель этого проекта, но я очень надеюсь, что они уже будут и со спектрами работать, и с не только они, а там, это же национальный проект, со всеми уже будут работать. То есть, что федеральная программа все-таки, вот та, которая сейчас есть, закончится пуском спектра УФ, то есть успешным. Да, пожалуйста.
5: Как сейчас принято объяснять? После падения Челябинского метеорита наблюдался след в небе, если я не ошибаюсь, конденсационный. Вот, он был двойной. Вот насколько это редкое явление, и как сейчас принято
0: объяснять? Совершенно нередко, это обычная совершенно вещь. Давайте я вам расскажу, что произошло.
5: Именно двойной, да?
0: Да. Двойной, это такая оптическая иллюзия небольшая, двойной. Я скажу почему. Значит, вот представьте себе, вы наверняка видели картинки или даже фильмы, видели атомный взрыв. Вы видели этот гриб, который появляется? Да? Грибообразное такое облако. Так вот, представьте себе, что это не точечный взрыв, а распределенный. То есть пока тело летело, оно все время, значит, нагретое, оно все время выделяло энергию, и в каждой точке происходил вот этот небольшой атомный взрыв. И у вас все время грибы вот эти самые были. Если гриб вот так протаскивать, а в нем еще темная полоса от пыли, которая там есть пыль, то вы получите картинку как бы двойного следа. Это вот просто эффект вот этого самого. Это не два тела, это одно тело, но вот из-за того, что так вот распределенный такой взрыв был.
5: Спасибо большое. А есть какая-нибудь литература, пусть научно-популярная, которую могли бы вот использовать при подготовке лекций, вот именно с подробным рассмотрением вот этого?
0: Челябинского?
5: Нет, вот нам просто задавали вопрос.
0: Ну, я же не хотел хвастаться-то. Я читал здесь лекцию по астероидно-кометной опасности. Сергей Арктурович читал. Вы посмотрите, есть две книжки, они достать, наверное, сейчас уже сложно. Одна-то была еще ничего в науке издана, с астрономическими всякими, там много астрономии. А вторая была издана МЧС, там, на полном деле, на полном серьезе. Более того, ее редактором был министр, он ее не читал, наверное, но на обложке стоит министр Пучков, МЧС. Это как раз там целая глава по урокам Челябинского, что такое Челябинское событие и как МЧС реагировало на это событие. Это тоже очень важная вещь. Вот эти вот реакция тех органов, которые должны уменьшать ущерб, там, предупреждать население, очень важная часть. И, кстати, очень дорогая. Если, скажем, не доучесть, вы понесете большой ущерб. А если вы перестарались и начали перемещать население, закрывать заводы, вы тоже потеряете огромные средства. Здесь нужно все время соблюдать баланс. Решения принимаются там довольно иногда даже жесткие из-за вот как раз оценочных характеристик. Ну, никто не будет спасать какого-нибудь рыбака, там, если это стоит операция там, 100 миллионов рублей, например, который взял да укатил там, в Ледовитый океан или еще куда-то. Ну, например, космонавт, может быть, там это другое дело, там политически. Ну, тут все считается, это везде так. Вот, к сожалению, да, везде так. Я с МЧСниками, у меня там хорошие коллеги, мы работаем, мы же на них опираемся данные. Например, как принимается решение? Вот смотрите, есть какая-то угроза. Ну, вся жизнь, она состоит из преодоления той или иных там угроз, которые мы не замечаем. Вы, скажем, вот я был в Мексике и решил съездить из института, из университета в центр города на метро. Мне говорят, да, метро у нас хорошее, ничего не стоит и все, но там есть вероятность, что вас обчистят в метро. А я говорю, ну, вероятность – это понятие такое, а какова она? Ну, вот наши оценки показывают 30%. Ага, ну, естественно, что понимая, что, значит, вероятность в центр-то хочется, я просто, значит, вероятность не изменилась, 30%, но я выложил деньги все и только вот на проезд оставил. Поэтому, значит, когда мы принимаем решение, мы оцениваем риск. Риск – это произведение вероятности нехорошего события на последствия, тяжесть последствий. Я второй множитель просто уменьшил, и поэтому мне спокойно этот риск оказался для меня приемлемым, незначительным. Нет. Нет, наверное, на лице у меня было написано. А вот моего американского коллегу, который на следующий день уезжал, так его обчистили не в метро, а он... в институте, значит, они вызвали машину, там машину, и в машину сложил вещи, забыл что-то, вернулся, пока, когда вернулся, в машине ничего, все, ну и так далее. Да, вероятность меньше, тут, да, меньше была вероятность, зато, так что это вот риск. У меня еще одна минута, или уже все? Все, да?
4: Ну что, спасибо большое, Борис Михайлович, я думаю, сегодня мы здесь услышали какую-то особенную информацию, которую, в общем, нигде так ее и не почерпнуть. Борис Михайлович всегда отбирает интересную, уникальную, редкую, но очень важную, полезную.

0: Неизвестная планета.
1: В студии доктор геолого-минералогических наук, профессор магматической петрологии и вулканологии кафедры петрологии геологического факультета МГУ, директор Минералогического музея имени Ферсмана Российской академии наук Павел Плечов. Павел Юрьевич, здравствуйте, добро пожаловать.
2: Ну, здравствуйте.
1: Я могу уже пойти отдыхать после вашего представления.
2: Да, но... я смотрю на лицо, которое, когда выговариваются такие длинные титулы,
1: мне даже неуютно. Вы меня понимаете, да? Как человек, который регулярно сотрудничает со средствами массовой информации, потому что, я думаю, вас уже измучили вулканами, в частности, ну а в общем, я так думаю, не только ими. Друзья мои, я, конечно, уже, получается, анонсировала предмет нашей сегодняшней встречи. Будем говорить о вулканах. Ученые предупреждают, что извержение супервулкана в Соединенных Штатах может произойти быстрее, чем считалось ранее. Новый такой виток. И это будет крупнейшим катаклизмом за всю историю человечества. Речь об вулкане, который называется Йеллоустоун. Это так?
2: Это прекрасная история, и... Я расскажу ее издалека.
1: Давайте.
2: Я был летом в Соединенных Штатах, был съезд вулканологов, конференция IFCEA, она раз в 4 года бывает. И там я встретил своего приятеля Майкла Поланда, который, мы с ним подружились на Аляске, а потом он был на Гавайях в вулканологической обсерватории, и вот его назначили сейчас... директором вулканологической обсерватории, вернее, это называется Scientist in Charge, то есть как бы ответственный за Йеллоустонский вулкан.
1: Ну, вот в этом национальном парке, да. Который находится.
2: Значит, и мы пообщались, все здорово, я его поздравил.
1: На вулкане, дружище, да, на вулкане,
2: в прямом смысле слова. Ну, то есть ответственный за такой серьезный вулкан.
1: Так.
2: А после этого мы немножечко попутешествовали, мы заехали как раз в Йеллоустонский парк, очень здорово, там прекрасная природа, это потрясающее место. Меня больше всего поразили огромные белые грибы, которые растут там, белые. Вот то, что вот... У нас обычно такое уже трухлявое, а там ни единого червячка.
1: Вы не забегайте вперед по поводу вот экологичности вокруг, и вот очень
2: любопытно поговорим. Нет, это прямо в центре Йеллоустонского парка, да, вот прямо в центре этой кальдеры Йеллоустонской. Вот, и я спокойно вернулся в Москву. И после этого вот как раз вдруг возникла эта замечательная шутка о том, что ученые предсказали, что вот сейчас вот извергнется, да, то есть меня причем сорвали чуть ли еще не с самолета каким-то безумным сообщением, вернее, звонками, то ли с телевидения, то ли с радио, я сейчас не помню. И я, естественно, как бы заволновался за Майка Поланда, и залезаю, ну, у нас есть свои источники информации по активности вулканов, ничего, то есть вообще никакого...
1: Утка!
2: Значит, захожу на официальный сайт Йеллоустонского парка, и там есть приветственное сообщение о том, что вот Майкл Поланд, когда он должен
1: писать
2: какое-то письмо, да,
1: слово,
2: приветственное, что вот, да, я стал теперь, значит... Я теперь отвечаю за это дело. А ниже сообщение о том, что наконец-то удалось полностью интерпретировать то, что было в 2010-2011 году. Там действительно была такая история, что рой землетрясений и магматический очаг Йеллоустонского вулкана проявлял активность. Это началось, по-моему, не помню сейчас, в январе 2010-го. Там тысячи были вот этих мелких землетрясений. И это интерпретировано было как внедрение дайки. То есть дайка – это такое магматическое тело, то есть перемещение какой-то магмы под землей, какой-то под частью Йеллоустонского вулкана. И, в общем, это закончилось тогда же, в 2010 году. После этого был

0: снят фильм в 2011-м «Супервулканы». И было несколько статей по этому поводу. То есть статья в Nature была в 2012 или 2013 году.
1: Ну, сейчас National Geographic отметился.
0: Да, а здесь просто это же событие, оно... как бы еще какая-то публикация, да, какого-то
1: заново
0: отчета.
1: Заново запустили, так сказать.
0: Отчета. Хорошо. И у людей, вот журналистов, причем это не наши журналисты, да, это как бы все журналисты примерно одинаковые. Американские журналисты, видимо, посмотрев на вот это вот сочетание, что новый директор, новый геолог, да, там, новый вулканолог, да, и у них просто совпало, и они не посмотрели на даты. То есть то, что было, вот то, что говорят, вот то, что вот сейчас волнуется, это было уже в 2010 году.
1: Павел Юрьевич, в любом случае, успокоили вы нас или нет, все равно мой вопрос следующий прозвучит так, что о чем и писали эти ученые, мол, если вдруг взорвется, ну, когда, мы же можем говорить с приставкой «когда-то», масштабы будут таковы, что, смотрите, внимание, Подмосковье превратится в тундру, а снег будет лежать на Росской равнине большую часть года.
0: Мечта нашего руководства Москвы.
1: И пострадают от нового климата и в Америке, хотя в меньшей степени. Получается, что Россия и Канада пострадают сильнее, чем хозяева вулкана. Как так?
0: Нет, я думаю, что это тоже некие информационные волны вокруг реальных каких-то прогнозов. Действительно, извержение вулкана, вообще любого вулкана и супервулкана, безусловно, является большим событием. Я вот по дороге сюда пытался посчитать объем всех жилых помещений города Москвы. То есть мне не удалось, потому что там какой-то там радиус, шумы, пробки. Вот. Но в Москве порядка 40 тысяч жилых домов, это там... В год запускается 10 миллионов квадратных метров, это вот гордость Москвы, что нового жилья.
1: Так, а
0: то есть можно оценить 50 миллионов, там, допустим, там 60 миллионов квадратных метров жилья, умножаем на потолки на 3 метра, получаем там 150 миллионов кубометров. Это вот то, где помещается все население Москвы и чувствует себя комфортно. Значит, это все меньше, чем одно маленькое извержение маленького вулкана. То есть вот лава одного извержения может заполнить, ну, то есть можно вырезать эти дома, и они будут внутрицельные, то есть там не будет.
1: Я поняла, заполнить все эти пространства.
0: Так вот, это все меньше одного кубического километра магмы. Угу. Да, один кубический километр магмы – это миллиард метров кубических, правильно? Так вот, суперизвержение начинается от тысячи кубических километров.
1: Мама дорогая.
0: Это безумный объем. Это больше, чем все человечество выработало шахт, карьеров. Даже, по-моему, если прибавить все разведанные запасы, но еще не добытые, это все равно объем больше. И вот эта масса попадает за какой-то очень короткий период на поверхность, а еще хуже в атмосферу. Естественно, это приводит к большим климатическим эффектам, и точно их предсказать очень сложно. То есть мы только можем оценить масштаб.
1: Но геологическая служба США, они тоже занимались моделированием развития событий. Я пропущу все такие полуужасы и на самый кошмар перейду. 100 тысяч человек погибнут сразу же, и внимание от чего? От удушья или отравления сероводородом. Все западное побережье превратится в мертвую зону, заваленную полуторакилометровым слоем пепла. Вот у меня вопрос. Несмотря на современные методы мониторинга,
0: полуторакилометровым.
1: Да. Ну, вы не удивляйтесь, подождите, я же не об этом вопрос. Это США, это не я. Так вот, если при современных методах мониторинга, если огромное количество человек погибнет в первую очередь от удушья, дальше мертвая зона под пеплом, потом провокация извержения других вулканов, то получается, спасения-то нет, по сути, своей.
0: Ну, смотрите, есть такое понятие, как история, да? Ну, вы понимаете, что если мы...
1: Знакомое слово, да.
0: Да, значит, вот то же самое можно сказать о войнах, да? Война – это страшно, там люди гибнут, там все разрушается.
1: Так.
0: Но, тем не менее, человечество живо, несмотря на то, что оно пережило десятки, если не больше, войн.
1: Угу.
0: То же самое с извержениями вулканов. Уже были в истории извержения супервулканов. И мы можем восстановить... то, что было тогда. Насчет полутора километров на западное побережье, это очень кто-то...
1: Постарался. Полутораметровым
0: метров лучше.
1: Да, полутораметровым. Не-не-не. Если что, я оговорилась, или вы не расслышали, но это не принципиально.
0: Хорошо, это уже полегче.
1: Успокойся.
0: На самом деле, вот у этой кальдеры, это горячая точка, значит, которая зародилась прямо 15-16 миллионов лет назад, было уже много извержений.
1: Вулканы, супервулканы, землетрясения, гибель Земли. Сейчас будем вас успокаивать дальше. Благодаря нашему сегодняшнему гостю, доктору геолого-минералогических наук, профессор магматической петрологии и вулканологии, кафедры петрологии геологического факультета МГУ, директор Минералогического музея имени Ферсмана Российской академии наук Павел Плечев. Павел Юрьевич, какой отрезок времени предполагается, а может быть и он четко понятен, между прогнозом сейсмологов, то есть вот случится извержение, и, собственно, самим извержением? Это известно?
0: Ну, это зависит от конкретной магматической системы, и насколько она изучена, и насколько у нее, с какой скоростью в ней протекают процессы. Мы считаем, что для любой, даже самой короткоживущей, ну, вот такой вот активной магматической системы, мы можем достаточно уверенно говорить о подготовке извержения за несколько месяцев и уже о конкретных событиях за несколько недель. Три недели, да, там вот, это когда уже пора эвакуироваться,
1: что называется. Вот, про эвакуацию как раз. Я просто, ну, сразу даю скидку, потому что это все-таки вы не представитель МЧС. Тем не менее, от бомбежки люди прячутся под землю. От землетрясения, ну, можно подняться в воздух, да, тем более важных персон поднимают действительно воздух. А от вулкана куда? Люди придумали, куда прятаться от вулкана?
0: Ну, мы сейчас говорим просто про вулкан, не про супервулкан.
1: Да, мы говорим просто про вулкан. Мы моделируем такую вот...
0: Для каждого вулкана существует такая карта, называется карта вулкана опасности, которая, значит, она в основном составляется просто изучением истории, что было при прошлых извержениях. И что можно ожидать от этого вулкана. Так вот, если мы возьмем такой стандартный более-менее вулкан, то... У него есть зона непосредственного поражения, и она обычно первые километры, там 4 километра, вот там, ну, очень, когда крупные, 10 километров. Это когда вот не надо там находиться, чтобы на голову не упала вулканическая бомба, например. Вот. И есть некая зона, куда, которая большего поражения, то есть это обычно долины рек или какие-то... понижение в рельефе, куда идут продукты извержений, да, то есть куда, ну, самое страшное по разрушению, это Лахара обычно, это такая смесь камней, воды,
1: грязи,
0: да, от таявшего ледника, а ледник протаивает за счет извержения, вот, или пирокластические потоки. Обычно они выбирают, то есть они идут по стандартным достаточно путям, да, протяженность может быть там до нескольких десятков километров, до 40 километров, но это узкая область.
1: Ну, то есть я делаю такой вывод.
0: Да.
1: Когда есть главное... историческая справка, да, понятно, на какое количество километров в радиусе людей надо эвакуировать.
0: Главное, в какую сторону.
1: Главное, в какую сторону?
0: Главное, тут рельеф, значит, играет. Вот это примерно как от цунами, да, вы знаете, вот на самом деле радиослушателям может быть интересно. Очень просто, значит, не бывает цунами, не бывало в истории цунами высотой больше там 35 метров. Поэтому достаточно, то есть не обязательно бежать там куда-то вглубь, достаточно выбрать некую... бугорок, холмик и так далее, высотой больше 35 метров, лучше 50 на всякий случай. И просто на него залезть. Все.
1: Вот. Неплохой.
0: Ну, понятно. То есть, или, ну, то есть, надо не просто уходить от берега, надо уходить, подниматься куда-то. Вот. То же самое с вулканом. Если у вас начинается извержение, проще всего уходить от, по направлению от вулкана и стараться не выбирать понижение. Да, то есть, ну, то есть, бывает такое, зона коллапса, вот когда Маунт Сен-Хеленс взорвался, там зона коллапса, мы, кстати, были в этом году тоже на Маунт Сен-Хеленс, потрясающее зрелище.
1: Это где он?
0: Маунт Сен-Хеленс – это штат Вашингтон, это чуть-чуть севернее Орегона.
1: Понятно. Красота тоже такая
0: неописуемая. Ну, это 1980 год, извержение, которым погибло при извержении максимальное количество американцев.
1: Я сейчас о другом хотела извержение вспомнить, про в Индонезию перенестись, на Кракатау, да, 15 августа 1883-го. А извержение вызвало ударную волну, которая 7 раз обошла земной шар, гигантское цунами, 295 городов стерли, поселение Ява Суматра исчезло, в результате погибло более 36 тысяч человек. Сотни, конечно, понятно, пострадали. Вулканическая пыль облаком окружила планету, и многие ученые полагают, что оно повлияло даже на экологию Земли. Вот мне хотелось бы спросить, Йеллоустоун – это из этого ряда
0: один из них?
1: Это больше, да?
0: Ну, Но смотрите, у Йеллоустоуна были разные извержения. Вот все знают извержения, вот эти катастрофические, которые было последние 600 там, с чем-то тысяч лет назад, да, а перед этим 1 300 000, перед этим 1 800 000, значит, это вот кальдеры, крупные кальдеры, которые образовывались. Мы про кальдеры не договорили, но уж можно, в принципе, прочитать определение.
1: Мы поняли, да, что это такое.
0: Ну, кальдеры бывают разные, то есть, ну, по разным механизмам образования, неважно, это проще действительно прочитать, чем рассказывать по радио.
1: Хорошо.
0: Гораздо больше там других извержений, мелких, более мелких. Например, там есть Craters of the Moon, потрясающее это поле, огромное поле, залитое базальтами, которое было уже после одного из катастрофических извержений. И даже в самом Йеллоустоне есть обсидиан клифф, это вот такой поток обсидиана, которому 100 тысяч лет. Угу. Он позже последнего катастрофического извержения. То есть бывают катастрофические, а между ними бывают обычные.
1: И
0: прогноз скорее такой, ну, опасно, если находиться прямо в непосредственной близости. А прогноз примерно такой, что если сейчас будет какая-то активность, то первое извержение будет не катастрофическим, скорее всего. То есть начнется с обычной такой вулканической активности, а потом уже может перейти в катастрофическое.
1: Получается, что один и тот же вулкан может быть как два в одном, и обычным вулканом, и супервулканом. Если сейчас понемножку, да?
0: Ну, тут вопрос в определении. Все-таки Йеллоустон я бы рассматривал как вулканическую область. То есть, да, есть вот эти ограничения, то есть есть вот области, которые там последние взрывы, но там много вулканических центров. Угу. И может извержение быть из одного вулканического центра, из другого, может быть вообще по трещине там по краю. То есть это область, это не обязательно из одной точки должны быть извержения. Наоборот, поскольку материк смещается, следующее извержение, скорее всего, будет не в пределах Йеллоустонской кальдеры.
1: И все-таки не предсказывают поточнее, когда? Ну, 21 век на дворе, и как-то мне казалось, что должны быть более точные данные.
0: Смотрите, если начинает извержение приближаться, мы видим его предвестники, и мы можем, ну, то есть не мы, а те, кто наблюдает, вулканологические обсерватории, могут достаточно точно прогноз выдать, да? Чем ближе извержение, тем точнее прогноз.
1: Так.
0: А если все в стабильном состоянии, то, естественно, прогноз будет неопределенный. То есть, наоборот, можно дать прогноз, что в ближайшее там какое-то время извержения не будет, потому что нет предвестников.
1: Почему все говорят о Йеллоустоунском вулкане? Неужели он самый страшный?
0: Не все. Я вот как раз у меня
1: был... Я вас-то знаю, любимый.
0: Да, нет, у меня много любимых вулканов. Но вот лет 5 назад я как раз задал тот же вопрос, почему говорят только про Йеллоустон, и исправились люди, значит, начали мне срочно звонить и спрашивать, а что там с Кампи-Флегрея?
1: Да, понятно. Да,
0: а вот оно сейчас взорвется, еще Коли-Албани есть около Рима, есть кальдера Тоба замечательная в Индонезии. Угу. У нас на Камчатке есть кальдера, ну, то есть там несколько кальдер, но вот, например, там сейчас ребята изучают тоже суперкальдеру огромную, но про нее никто ничего не знает.
1: А где они изучают?
0: Юг Камчатки.
1: Я сначала про то.
0: Но проблема в том, что вот вы меня спросите, а я скажу, а я не знаю, потому что она практически не изучена. Мы не знаем Насколько часто она извергается? Какой периодичностью?
1: А как это мы не знаем? А это же заметно невооруженным глазом.
0: Нет, то, что она есть, да. А вот когда и что, надо вложить многие человека годы в то, чтобы получить ту информацию, которая получена, например, для Йеллоустона. Потому что Йеллоустон знают все, его все изучают. Там безумное количество труда вложено в то, чтобы получить ту информацию, которую мы легко обсуждаем. А в нашу Камчатку никто этот труд еще не вкладывал. Ну, то есть, да, есть ребята, там, двое-трое, которые на своем энтузиазме правдами-неправдами туда выбираются, а там только вертолетные... Ну, то есть, до ближайшего пункта вертолетом, дальше пешком, да.
1: Над чем еще работать?
0: Да, понятно, что эффективность... То есть, пройдет лет 150, когда мы узнаем хоть что-нибудь об этой кальдере. А может, она уже готова взрываться.
1: Я как раз вот про супервулкан Тоба хотела сказать. Он давно привлекает внимание геологов, и получается, что конкурирует с Йеллоустонским. Ну вот, смотрите, друзья мои, это не для Павла Юрьевича справка, а для вас. Необычен тем, что многие тысячи лет способен оставаться совершенно спокоен в геологическом плане. Затем вдруг выдает извержение особой мощности. Причем циклы регулярно повторяются раз в десятки тысяч лет. 74 тысячи лет назад в результате одного вот из таких извержений в атмосферу попали тысячи кубических километров пород, это триллионы тонн, что привело к резкому снижению численности млекопитающих крупных в тропической зоне. Число людей современного типа упало на порядок, азиатская популяция исчезла. Ну, действительно, прочитав такое, понимаешь, что там ваш Йеллоустон, ребята? Ну,
0: кстати, в книге рекордов Гиннесса именно Тоба считается крупнейшим. Вот извержение 72-74 тысячи лет назад, это крупнейшее, не Йеллоустон, Тоба.
1: Тогда почему все пляшут вокруг Йеллоустона, а не вокруг
0: Тобы? Потому что Йеллоустон посередине Америки.
1: А, тут политика.
0: Не политика, просто это, знаете, как всех интересует то, что рядом, да, поскольку...
1: Ну, простите меня, в Индонезии тоже люди живут, я вот как не могу понять, все-таки политика или
0: нет? Ну, они мало пишут.
1: Они слабо пишут.
0: И на индонезийском языке, я помню, когда вот в Индонезии Мерапи, там было интересное извержение, долго с задержкой извержения, я читал, собственно, новости индонезийской вулканологической службы на индонезийском языке.
1: А как она у них, кстати, потому что вулканически очень активный регион, она у них развита, эта служба?
0: Да, она вполне развита, но индонезийцы гордые люди, они пишут по-индонезийски. Поэтому не любой человек осилит. Я читал с помощью Google переводчика, индонезийский переводил на английский, английский уже читал.
1: А правильно ли будет предположить, где больше денег вкладывается, там и самая сильная сейсмологическая служба, вот вулканические предсказания. В общем, все в этой области. Или тут все от кадров зависит исключительно?
0: Ну, зависит от, я думаю, что несколько факторов. Конечно, деньги немаловажны, то есть на голом энтузиазме далеко не уедешь, потому что все это связано с серьезными методиками, приборами, дорогостоящими космическими аппаратами для мониторинга и так далее. Вот. Но вообще вот опыт нашей вулканологии... У нас нет вулканологической службы, у нас есть энтузиасты, у нас есть...
1: Что это такое энтузиасты? Вот кто поедет с черпаком зачерпывать какие-то там, я не знаю, породы?
0: В том числе, да, я могу вот сказать, что в Северо-Курильске живет такой Леонид Котенко, который, в принципе... Ну, бывший военный, он поселился в Северо-Курильске, он каждый день бегает просто мацион на вулканы Бека, отбирать пробы. Но он устроился в Институт вулканологии, это как бы повод ему, значит, бегать на вулканы Бека каждый день.
1: Дай бог ему здоровья.
0: Вот, то есть вот такие вот люди, да, они, собственно, сейчас и...
1: обеспечивают нашу науку
0: с этой стороны. Денег при этом, вы понимаете, да, то есть... Нет, то есть... Но, значит, есть еще как бы вот такая потенциальная опасность. Япония очень внимательно относится к изучению вулканов, гораздо более внимательно, чем у нас, потому что там вулканы находятся в густонаселенных районах. И действительно, это у них вопрос жизни и смерти. У нас вот извержение, вот контрольный вопрос, когда было последнее извержение на территории России?
1: Хороший вопрос. Может быть, в 2012-м? Нет?
0: Нет.
1: Позже?
0: Да.
1: Ну ладно, вчера.
0: вчера, сегодня.
1: Вот так.
0: Вот так вот, понимаете, то есть в ненаселенных районах. В Японии, конечно, к этому относятся гораздо внимательнее. Вот мне директор японской вулканологической службы Сетси Накада, вот когда он был на Камчатке, он очень так завистливо сказал: ой, у вас вулканы так часто извергаются, а у нас редко. Почему? Потому что когда у них извержение вулкана, им сразу добавляют каких-то средств на изучение.
1: И тем не менее, не удалось избежать трагедии, потому что, ну, понятно, что про землетрясение была речь в первую очередь. Первую часть предсказали, а вторую никто не ожидал, которая и сыграла роковую роль.
0: Это я когда,
1: так понимаю. Это когда вот Фукусима и все это случилось.
0: Фукусима – это же землетрясение.
1: Да, я и говорю, но мне кажется, тут связка плотнейшая, но не об этом сегодня речь. Хорошо, я все-таки про 2012-й, про плоский Толбачик.
0: Вулкан... Толбачинский дол лучше это называется.
1: Хорошо, как скажете. Вулкан подарил миру новые минералы меди, например, меланотололит, господи, прости меня, пономаревит, толбачит, федотовит и так далее. То есть вулканы могут быть еще и полезными?
0: Ну, вообще, вулканы очень полезны. Опять же, вот в Японии свежий, я говорил уже, что вулканологи радуются, но не только вулканологи радуются, свежий лавовый поток тут же, если он достиг, допустим, берега моря, тут же подъезжают боржи с пилами и пилят на такую плиточку. Значит, часть плиточки они выкладывают там дорожки, и получается парк, а часть плиточки сразу на рынок. Представляете, вот, например, Толбачик, кубический километр лавы. Сколько плиточки можно было бы сделать из этого кубического километра?
1: У нас бы в Москве, как мэр бы радовался, перекладывай, не хочу.
0: Все стены были бы уже в плиточке, крыши, и даже здесь бы на полу лежали стопками. Вот. То есть, конечно, полезно. Значит, вот с минералами небольшая путаница, потому что большую часть вот минералов сейчас открывает мой очень хороший друг, это Игорь Пеков, Игорь Викторович, член-корреспондент Академии наук. Вот. И, но он открывает их не в продуктах извержения Толбачика 2012-го, а в фумаролах, которые образовались после извержения 75-76 года. Это предыдущее извержение.
1: А что ж тогда, вот сколько лежало? Ждало какого-то часа, когда наука достигнет какого-то уровня?
0: Ждало того часа, когда Игорь Викторович удалось на Камчатку вытащить.
1: Доберется до места. А оно как лежит, извините меня, и ждет? Вот можете нам
0: неподготовленным слушать? Нет, оно образуется сейчас. То есть это газы, которые отделяются от магмы.
1: Так.
0: Там достаточно специфические условия, там действительно очень интересная минералогия. И они, собственно, из газов осаждаются эти минералы. Это как возможно интересно. Только вот, собственно, в зоне активного вулканизма. Ну, это можно и ближе гораздо, не обязательно Камчатку. Вот в Неаполе есть такой Сульфатара, например,
1: но,
0: да, вулкан.
1: Смотрите, вы говорите про разные-разные. Получается, да. У вулканов разный набор газов, и получается разное воздействие на экологию планеты и разные подарки в плане минералов,
0: верно,
1: да?
0: Абсолютно верно.
1: А чего зависит?
0: Ну, вот каждый вулкан...
1: Земля-то и есть земля, что там?
0: Да, могу. Вот у меня был такой же подход, когда я занимался вулканами, начал заниматься вулканами. Ну, думаю, ну, сейчас изучу первые 10 вулканов.
1: А потом по накатанной.
0: Да, ну, нет. И все пойму, да, все ясно. Ага. Оказывается, вулканы как люди, у каждого свое лицо, у каждого свой характер. То есть и нельзя вот просто вот, да, я здесь все знаю, да, вот я прихожу на следующий вулкан, он удивит чем-нибудь, да. То есть вот, к сожалению, мы не можем прямо переносить какие-то закономерности, пока не можем, по крайней мере, с одного вулкана на другой. Каждый надо изучать индивидуально.
1: Хорошо, по поводу закономерности, хорошо, вы сами это начали. А вулкан Стромболи в Италии, вы уже упоминали.
0: Прекрасный
1: о нем,
0: вулкан.
1: Да? Да, я вот он один из ваших любимчиков, я помню. А он 2000 лет периодично, а то и 2,5 извергается вот раз в 5-10 минут или в 15. Вот это периодичность. Чем больше перерыв между отдельными мелкими извержениями, тем мощнее следующий салют. Это закономерность только для него? Или вообще, вот как можно провести, ну, хоть какую-то черту?
0: Вот это, кстати, общая закономерность, и она на разных уровнях проявляется. По сути дела, что такое вулканы? Вулканы – это некая попытка Земли высвободить некий поток энергии, освободиться от лишней энергии. Угу. Слишком горячая она внутри, а космос слишком холодный. Вот, собственно, она хочет отдать, погреть,
1: тепло,
0: погреть космос.
1: Так.
0: Ну и нас заодно. И вопрос в потоках энергии. Да, вот энергия, ну, обычно в вулканической области какой-то постоянный поток энергии более-менее. И он реализуется в том числе в извержениях. если большое извержение, то происходит разрядка, и нужно некоторое большое время, чтобы накопить следующий заряд, условно говоря. Если мелкие извержения, они могут быть часто.
1: По чуть-чуть, по чуть-чуть.
0: Да, это вообще, это очень распространенное явление в природе. С гейзерами то же самое. Если очень мощное извержение, вот дальше да, большой дальше перерыв.
1: Такой. Хорошо, еще одна предположительная закономерность для вулканов. Чем выше вулкан, тем опаснее.
0: Нет, абсолютно нет.
1: Нет, тогда объяснить, почему нет. Потому что, смотрите, как я рассуждаю. Вот эти все теории ядерной зимы, что чем выше вулкан, тем больше шансов, что попадут все продукты извержения в стратосферу, и все. И там, а там дождями не вымывается, и хана.
0: Прекрасная логика. То есть,
1: но... Это не моя, еще раз
0: предупреждаю. Тогда надо бы и космические аппараты, значит, ракетодромы строить где-нибудь там в Гималаях, да, потому что до космоса-то ближе, в принципе.
1: А что? Почему нет? Подождите, Владимир Владимирович ездит в Сочи встречать людей из президента Турции, Ирана, ближе. Логика существует?
0: Нет, просто есть разные факторы, которые, вот, например, с космодромами выгоднее всего, как в реальной зоне, да, чем ближе, тем... Надо меньше энергии, проще, чтобы запустить аппарат. Тут то же самое, чтобы стратосфера ближе, допустим, наоборот, в полярных областях. То есть там меньше высота стратосферы. Поэтому Ключевской считается в этом плане вулканом неприятным. Любое, даже небольшое извержение, то есть там просто стратосфера ближе.
1: Да.
0: Вот. Но гораздо важнее энергия, которая реализуется. Потому что разница, например, вот стромболианского типа извержения, где вот эти выбросы происходят на сотни метров, да, на первые сотни метров. Ясно, что при такой мощности, даже если бы он был Джомолунгмой, он бы не добросил до стратосферы эти бомбы. И они бы тут же упали обратно. Ну и вообще пепел. А... Скажем, уже вулканианское извержение, это уже километры. Плинианское, это уже десятки километров, там 25 километров.
1: Это вы сейчас типы извержения.
0: Это типы извержения, да.
1: А можно так коротко сказать, что значит типы извержения? Ну вот это как у людей расы или у людей гендерные
0: признаки? Ну вот примерно. То есть когда вулканология только начиналась, ну как наука, это середина 19 века, наверное. Хотя у нас, кстати, первый вулканолог был раньше, Крашенинников Степан Петрович, он... друг Ломоносова, это 18 век. Вот. Но как наука, в принципе, вот активно она начала развиваться где-то в середине 19 века. И тогда хотели, вот как раз было много людей, как мы с вами, да, вот изучим 10 вулканов, а дальше все под гребенку. И называли, вот, например, извержение Везувия, да, вот 72-го года, поскольку там Плиний погиб, вот его назвали плинианским типом. И дальше похожие на него извержения называют плинианскими.
1: Вон оно что.
0: Стромболи, стромболианские. Ну, вообще, вулканология большей части зародилась в Италии, поэтому
1: название... Ну, сам Бог велел, как говорится,
0: да, в прямом. Но, например, я читал книгу 30-х годов уже или 40-х годов нашего века, и этих типов было очень слишком много. Там тип Мерапи, там вот на Камчатке, там тип Ключевского. То есть, по сути дела, вот то, что я говорю, каждый новый вулкан, у него свое лицо, свой можно характер, свой тип называть.
1: Понятно. Павел Юрьевич, мы еще раз уйдем с вами на перерыв, буквально на несколько мгновений. Доктор геолого-минералогических наук, профессор магматической петрологии и вулканологии кафедры петрологии геологического факультета МГУ, директор Минералогического музея имени Ферсмана Российской академии наук Павел Плечев. Павел Юрьевич, прежде чем задать... сакраментальный, я бы сказала, вопрос. А сколько вулканов на Земле? Сначала вы мне объясните, а точнее не мне, а слушателям, чем просто вулкан от супер отличается? Мы же оперируем вот этими понятиями супервулкан, и вы уточняли, это речь о просто вулкане, когда эвакуацию людей описывали, или о супервулкане?
0: Да, ну, терминология, на самом деле, до сих пор, вот она устаканивается, есть разные определения одного и того же. На самом деле, вот определение вулкана очень скучное. Как, даже вот мне не нравится, потому что оно слишком такое. Это отверстие в земле, через которое магма может попадать на поверхность.
1: Ну, как-то то очень прозаично, даже очень, примитивно,
0: да, я бы сказала. Это не гора какая-нибудь, это любое отверстие. Да. Причем это правда, потому что это может быть трещина, например, просто трещина открылась, как вот в Исландии.
1: Йеллоустоун тоже не гора.
0: В Исландии часто бывает. Да, это может быть дырка в земле. То есть любое. То есть, а может быть, это дырка на вершине горы, тогда это называется кратер, да?
1: Да.
0: Вот. Теперь про супервулканы. Значит, Супервулканы – это такие вулканические области или вулканы, которые, для которых периодически случаются суперизвержения.
1: Тамбора в 1815-м 800 мегатонн. После Тамбора миллиарды тонн выбросов пепла и СО2.
0: И это вот как раз самое большое из, на памяти. Вот оно было больше 100 кубических километров. И 1816 год без лета, это все очень...
1: Давайте я скажу, что снегопады начались в Нью-Йорке и в Сочи в 1816-м. В 1815-м извержение.
0: А Сочи был в 1816-м?
1: Простите, южнее Сочи. Ну, имеется в виду нынешнюю географию, чтобы было понятно.
0: Понятно.
1: В Квебеке, еще южнее Сочи, понимаете? В Квебеке тогда же за несколько дней выпало 30 сантиметров свежего снега, а луна на небе часто выглядела то голубоватой, а то и вовсе зеленой.
0: А в Китае были тоже климатические катастрофы, там было наводнение, что Янцзы и Хуанхэ, там все вот между ними все было залито.
1: Чем? Ну,
0: то есть водой, то есть наводнения были очень большие. То есть не урожаи были по всей планете.
1: Это вот после, вы имеете в виду, после Тамбора?
0: Там Тамбора, да.
1: Ага, я поняла. Хорошо, но все-таки супервулкан это то, что уничтожит все, и спасения от него нет.
0: Вот то, что вот говорится, Йеллоустонский тип, угу. Да, это больше 1000 кубических километров.
1: Вот. По выбросу и по энергии имеется?
0: Ну, энергия связана, да, потому что, чтобы выбросить 1000 кубических километров, надо очень много энергии.
1: Слушайте, ну вот под Йеллоустоном, вот так говорят, ну, если только коротко, то я боюсь вас сейчас увести на целую лекцию, а времени мало, какой-то пузырь магматический. Я это вот представляю себе...
0: Магматический очаг.
1: Да, в разрезе. Вот оно жерло, ну, оно не жерло, оно кальдера, да, дыра в земле. Красивая, ребят, посмотрите. И под ней пузырь. Ну, какого же размера должен быть этот очаг или пузырь, чтобы вот быть супервулканом? В размере каком? Америки или что?
0: Нет, но он должен быть больше. Как правило, магматические очаги, они больше, чем отдельные выбросы. То есть нельзя вот опорожнить...
1: За один раз.
0: За один раз. Но и должна накопиться магма, чтобы ага. было достаточно материала. На самом деле, вот извержение таких вот объемов, это большая загадка. То есть пока мы не знаем до конца, как происходят эти механизмы.
1: И, и от чего зависит
0: вот
1: объем.
0: Потрясающе, да, опять же, на Аляске было извержение Новорапта в 1913 году, когда вдруг, ни с того ни с сего, из маленькой дырочки начала как бы... Это вот то, где долина 10 тысяч дымов была когда-то. Началось извержение, и 13 кубических километров абсолютно такой чистой реолитовой магмы в одночасье практически там за день или за полтора дня оттуда излилось. До этого не было, после этого не было.
1: Там, получается, напор был сильный или дырочка увеличилась в диаметре?
0: Дырочка осталась такой же, да, то есть там как
1: то
0: бы
1: есть,
0: она
1: отверстие
0: небольшое.
1: Не увеличивается, получается, энергия
0: да. Но при этом, значит, да, при этом кальдера образовалась в другом месте, не там, где дырочка. Значит, вот дырочка, это Новорапта, но у нее диаметр там 30 метров, условно говоря, ну, не очень большой. Так. Вот, а кальдера образовалась на Катмае, большой вулкан рядом, и у него провалилась вершина, собственно, какие-то оказались сообщающиеся сосуды. Вот как это соотносится, то есть некие модели, но вот полного... представление. Я, по крайней мере, не имею. Если кто-то имеет об этом представление, я был бы счастлив.
1: Друзья мои, чтобы вам напомнить, что такое, допустим, кальдера Йеллоустонского вулкана, это впадина размером 80 на 40 километров. Это вот не 30 метров, о которой только что речь шла. Вот о чем хочу спросить. Помните, в этом году это случилось, в пригороде Неаполя, когда трагедия, когда...
0: Мальчик провалился.
1: На полях, да. Мальчик перескочил через ограждение. Родители побежали за своим 11-летним сыном на глазах у 7-летнего другого ребенка. Все погибли. Правильно ли сделать вывод, что я об экосистеме хочу поговорить, что почва вокруг рыхлая? Вы потом еще говорили, когда на Йеллоустоуне были белые огромные грибы. Что необычного в экосистемах происходит вот в каком-то диаметре вокруг вулкана?
0: Ну, там, во-первых... Там она очень разная, там очень резкие переходы от каких-то вещей, которые непригодны для жизни или пригодны для очень такой своеобразной жизни, там бактерии, которые в горячих источниках живут.
1: Да, знаем такие.
0: До очень буйных, плодородных почв и так далее.
1: Инопланетных да, пейзажей практически.
0: Да, ну я сам чуть не провалился, я провалился тоже в такую же штуку на Северных Курилах, вот как раз на склоне вулкана Эбека.
1: А как это вот объясните, пожалуйста, ты идешь, у тебя под ногами
0: нет,
1: визуально
0: почва. Смотрите, разница, значит, сульфатары были, не были?
1: Нет, не было.
0: Значит, Кратер, это прекрасное место, на самом деле. Вот, там даже кемпинг есть, там можно ночевать прямо внутри кратера. И это там все огорожено, там дорожки. Главное, не сходить с дорожек, потому что действительно это термальное поле. А понятно, что на Ибека ничего там не огорожено. Ну, то есть я шел по термальному полю.
1: Термальное поле – это что?
0: Это поле, где выходит очень много источников горячих. Причем так, это понятно. Горячий источник – это не просто горячая водичка, это может быть пар. Да, то есть он выше, у него температура выше, чем 100 градусов, не может быть то температура
1: можно 300 обжечься, градусов. Ну, свариться вообще-то да. Можно. И что, как это провалились? Вот вы идете.
0: Ну, просто подо мной провалилась почва, потому что газы там промыли что-то. То есть я шел по корочке, и у меня подо мной корочка
1: провалилась. Вам просто повезло, что вы не глубоко провалились, поэтому и
0: ну, и реакция у меня хорошая.
1: А что, вы за что-то ухватиться?
0: Ну, как Мюнхгаузен, за шиворот. То есть я не знаю, как это произошло. То есть я знаю, что я проваливался, да, и в следующий момент я уже сидел на пригорке рядом и снимал с себя вот кеды быстро. То есть надо очень быстро снять, потому что, ну, чтобы не обжечься. Вот, уже, по-моему, без кед, да, вот. Ну, то есть это все очень быстро, то есть можно, наверное, восстановить.
1: Слушайте, получается, что один из последних вопросов.
0: Вот, хотя... а там мальчик просто действительно не надо было за ограждение заходить. И да, вообще да, вот да. Главный совет радиослушателям, если что-то огорожено в вулканических областях, то не надо испытывать судьбу. Или уже как бы рассчитываете на худшее.
1: А можно ли предположить, вот при всем том, о чем мы сегодня говорили, что самое опасное хранилище почти что ядерных запасов, не где-то там на военных базах, а вот в жерлах, в кальдерах. Получается, это может быть предметом террористической атаки. Что будет, если туда сбросить не ядерную бомбу, а вот просто бомбу в жерло?
0: Что-то очень часто этот вопрос в последнее время обсуждается.
1: Я думала, я...
0: Нет, ну, во-первых, это не ядерный запасы, а запасы энергии, да, то есть это немножко разное. Но вообще самый большой запас энергии на Солнце.
1: Нет,
0: ну... Можно из Солнца... Что будет, если Солнце сделать сверхновую, допустим, каким-то способом? Ничего хорошего не будет.
1: Нет, просто эти вещи к нам ближе, чем все-таки Солнце. И вот они под рукой, пожалуйста.
0: Значит, я бы сформулировал так. Земля недостаточно устойчивая планета, чтобы экспериментировать с такими вещами.
1: А что такое неустойчивая планета?
0: Ну, вот, знаете, есть такая легенда о планете Фаэтон, что если закон Кеплера, да, есть... сейчас уже астрономию восстановили в школе, да? Но закон Кеплера, что каждая следующая планета находится в два раза дальше от Солнца, чем предыдущая, там что-то такое. И вот между Землей и Марсом есть зазор. То есть на том расстоянии, которое... должна быть планета, там нет планеты, но есть пояс астероидов. И вот, как бы, а эти астероиды, вот, например, я как раз стою на той позиции, ну, мы изучаем тоже метеоритное вещество, что это была планета, которая сформировалась, а потом по каким-то причинам, ну, а может быть, несколько планет, да, может
1: разрушила.
0: Быть. Разрушила. Она разрушила за счет там неустойчивости внутренней. С Землей такие штуки вроде бы тоже происходили. Вот сейчас основная версия происхождения Земли, Луны, извините, за счет того, что большая часть Земли под каким-то воздействием отделилась и перешла на орбиту, да, то есть это вот...
1: Я вашу идею уловила.
0: Поэтому... Можно, конечно, поэкспериментировать, но можно доэкспериментироваться.
1: Тогда никто не победит. Слушайте, но мне кажется, не такая уж и грустная получилась у нас точка, потому что вот теории, они всегда, я не знаю, они у меня сродни мифам, и поэтому поэтичны. Спасибо вам большое, Павел Юрьевич.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.

Добрый день, друзья! Мы продолжаем заниматься астрономией. Это уже второй урок. Вы уже знакомы со мной, я не представляюсь. Тут в кадре все написано. И сегодняшний урок будет посвящен тому, чем занимаются астрономы. На первом уроке мы познакомились с самими астрономами, что это за специальность, где они работают, на каких обсерваториях, в институтах, в университетах, что астрономам помогает, какие места у нас предпочтительны для работы и для наблюдения неба, ну а что нам мешает. Мешает, как правило, присутствие больших густонаселенных городов рядом с астрономическими обсерваториями. Это понятно. Ну а теперь поговорим о том, что именно изучают астрономы. То есть объекты интереса астрономов. На что мы смотрим? Небо большое. И вообще, я вам скажу по секрету. Когда астроном выходит вечером, готовясь к наблюдениям, он сразу поднимает голову наверх и говорит так: «Небо есть». А иногда говорит: «Небо нет». Как это понять? Что значит «небо нет»? Оно же всегда у нас над головой. Но для астронома небо – это безоблачная, чистая, прозрачная атмосфера, сквозь которую виден космос. Ну а что мы изучаем в космосе? Поговорим о типах тех объектов, которые для астрономов представляют интерес. Ну, честно скажу, все космические объекты представляют для нас интерес, и естественные, и даже искусственные, потому что мы за спутниками, за космическими станциями тоже наблюдаем. Нам надо исследовать, как они движутся, надо делать расчеты их будущих орбит. Так что это тоже астрономическая работа. Итак, ночное небо. Что мы на нем видим и что можем изучить? Ну, прежде всего, звезды. Вообще, раньше казалось, что космос – это мир звезд. Ну, а действительно, посмотришь ночью на небо, звезды, кроме них, обычно ничего и не видно. Ну, иногда Луна, иногда одна-две планеты, если вы понимаете и умеете отличить их от звезд. Звезды казались главным населением космоса, главным населением Вселенной. Оказалось, что это не так. На самом деле наш мир состоит в основном не из звезд, не из планет, а из каких-то загадочных вещей, которые мы совсем недавно обнаружили, но еще не поняли, что это такое. Вы наверняка об этом слышали. Темная материя, или, точнее говоря, темное вещество, темная энергия – именно это главное население Вселенной. Но темные они потому, что их действительно не видно. Мы не можем зафиксировать их присутствие в виде света, в виде каких-то частиц, летящих к Земле. Не можем, нет у нас пока таких приборов. Так что все равно звезды остаются главным объектом для изучения. И они нам рассказывают о том, что во Вселенной есть другие невидимые сущности, темное вещество, темная энергия, может быть, какие-то еще невидимые вещи. И изучать звезды – это значит понять и их природу, и с их помощью понять природу того, что мы пока не можем обнаружить, ну, в явном виде, не можем увидеть изображение этих самых темных сущностей. Планеты. Планеты – это, вообще говоря, маленькая добавочка к звездам. Ну, например, в нашей Солнечной системе, если собрать все планеты, вот сейчас они перед вами на этом слайде, то их суммарная масса будет чуть больше 1/1000 доли массы Солнца. И так почти во всех планетных системах. Рядом со звездой планеты – это почти незаметная вещь. Но важная в нашей Солнечной системе – только на поверхности планет можно жить, да и то не на каждой. Ну, собственно говоря, только на Земле достаточно приличные условия, комфортные условия для жизни человека и других живых организмов. Ну, может быть, мы на Марсе найдем жизнь, а не исключено, что и в облаках Венеры есть живые организмы. Я вам еще об этом расскажу. Есть такое подозрение. Но вот этот слайд хорош тем, что все 8 планет, а их всего 8 в нашей Солнечной системе, представлены в одном масштабе. И вы можете оценить, насколько одни крупнее других. Ну, два газовых гиганта – Сатурн и Юпитер. Юпитер самый большой в нашей Солнечной системе. Собственно говоря, он один больше, чем все остальное, собранное вместе. Юпитер
1/1000 доля от массы Солнца. Тем не менее, планета гигант. Сатурн меньше Юпитера примерно в 4 раза по массе, но тоже планета гигант. Мы их называем газовыми гигантами. А вот два гиганта, ну, не столь гигантские, скажем, а Уран и Нептун. А они, их называют ледяные гиганты, ну, потому что там вещество в основном не в газообразное, а в такой жидко льдистой форме, я бы сказал. Ну и вообще астрономы льдами называют воду и близкие к ней соединения. И планеты земной группы. Земля, Венера, Марс и Меркурий. Четыре. Четыре планеты земной группы, которые можно разделить пополам. Похожие на Землю, Земля и Венера, и не похожие на Землю, маленькие, Марс и Меркурий. И гиганты тоже делятся пополам. Два гиганта газовых огромных и два гиганта не очень гигантских, ледяных, Уран и Нептун. Видите, наша Солнечная система довольно симметрично устроена, планетная система устроена симметрично, но особняком находится Солнце. Оно, конечно, огромное, у него масса больше, чем у всех планет, 99,9 с лишним, и 0,9% массы – это Солнце, а все остальное мелочи приходится на планеты. Ну, кроме планет есть еще астероиды, кометы, их миллионы в Солнечной системе, но они совсем уже малы, мы о них тоже будем говорить, они очень интересны. Спутники планет. Почти у каждой планеты есть спутники. Их нет только у Меркурия и Венеры. Но они есть у Земли, у Марса, ну и у всех планет-гигантов. У них там десятки и десятки спутников у каждой из них. Некоторые из них очень интересны. И в их число обязательно я бы ввел наш любимый спутник нашей Земли – Луну. Луна очень велика по сравнению с Землей. Вот, например, спутники планет-гигантов, они по сравнению с самими планетами просто микроскопическими, нам кажется, пылинками рядом с ними. А Луна рядом с Землей вполне солидное тело. Она в 3,5 раза меньше Земли по размеру, по диаметру, в 81 раз меньше по массе. Но это сопоставимые вещи. И Луна нас привлекает, тем более, что она совсем недалеко от Земли. На ракете долететь до нее за 3 дня можно, и люди уже летали туда. Так что Луна, наверное, первое тело, на котором появятся научные лаборатории, обитаемые, пилотируемые, как мы говорим, ну, то есть с присутствием человека, и какие-то поселения долговременные, поселки научные. Вот как сегодня в Антарктиде люди работают, так, наверное, через несколько лет и на Луне окажутся уже постоянно сменяемые экипажи ученых и инженеров, которые будут там исследовать это замечательное тело. Скажу вам по секрету, до сих пор, хотя мы исследуем Луну уже и автоматами, и люди там побывали, и в телескопы мы много столетий на нее смотрим, мы не знаем, откуда она взялась. Нет точной, надежной теории происхождения Луны. Есть несколько конкурирующих теорий, они по-разному объясняют происхождение Луны. Но раз есть несколько, значит, ни одна из них пока не выиграла это соревнование по качеству, то есть по тому, как она полно и надежно может объяснить происхождение Луны. Вот мы смотрим на Луну, а не знаем, откуда она и как сформировалась. Так что это загадочная в каком-то смысле планета. Ну, я условно называю Луну планетой. Скажем так, планета-спутник. Вот хорошее название для Луны. Она большая, как планета, но все-таки спутник Земли. Земля-то побольше. А это спутник другой планеты, Юпитера. Ио. Размером почти с нашу Луну. Но посмотрите, насколько сильно. Вот перед вами Луна. Это ее довольно естественная фотография, ее естественный цвет. Она темно-серая. А это спутник Юпитера, Ио. Какой удивительный цвет. Он похож на апельсин. Почему? А потому что вся его поверхность покрыта соединениями серы. Вот кто видел самородную серу, иногда она в гейзерах бывает, иногда на склонах вулканов ее можно найти, она такая желтовато-оранжевая. Так вот это естественный цвет Ио. Почему? Да потому что там на поверхности этого спутника действует, вот, пожалуйста, я сейчас показываю указкой, один вулкан, вот другой. Ну, в общем, все их даже и не покажешь, их тут несколько десятков.
огромных вулканов, постоянно действующих, постоянно выбрасывающих из себя, ну, то, что обычно вулканы из себя лаву, газы, пепел выбрасывают. Почему он такой мощный вулканический спутник? Почему на Луне нет действующих вулканов, а на Ио вся поверхность ими покрыта? Пока это не совсем понятно. Есть, конечно, определенные соображения. Тут виноват Юпитер, который рядом с Ио. Ну, будем исследовать, пока на поверхности Ио никто еще не был, ни человек, ни автомат. Я думаю, человек туда не отважится полететь, там очень высокий уровень радиации. Космическая радиация там просто зашкаливает. Но для автоматов это не очень опасно, и роботы, наверное, смогут исследовать поверхность Ио более детально. Есть небольшие спутники планет, вот такие, как Гиперион. Это спутник планеты Сатурн. Посмотрите, у него неправильная форма, он не округлый, потому что маленький, размером всего 500 километров, очень маломассивный, там слабая гравитация, и она не может округлить его, не может придать ему такую идеально круглую форму. Он больше похож на какой-то кусок пемзы или там морскую губку, но этим-то он и интересен. Дело в том, что его средняя плотность вдвое меньше плотности воды. А в основном он состоит именно из водяного льда. Что из этого следует? А из этого следует,

самых масштабных реставраций в истории изобразительного искусства, восстановление фресок Сикстинской капеллы в Ватикане торжественно завершилось к концу второго тысячелетия. Из-под вековых слоев пыли, копоти и позднейших наслоений миру предстали работы великих мастеров эпохи Возрождения. Публику поразила гигантская алтарная фреска гениального Микеланджело. На его картине «Страшного суда» святые предстали в обнаженном виде. Конечно же, специалисты-искусствоведы знали о том, что еще в XVI веке смелые росписи великого Микеланджело по требованию Ватикана были изменены. Раздражающие взоры обнаженные части тел скрыли дописанные позднее драпировки. Более 400 лет верховные власти католической церкви так и не решались оголить подлинную работу великого мастера. Развязкой давнего конфликта стали слова папы Иоанна Павла II, причисленного ныне к лику святых. Кажется, Микеланджело выразил свое собственное понимание слов из книги «Бытия». «И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились этого». Сикстинская капелла – это, если можно так сказать, святилище богословия человеческого тела. Микеланджело Буонаротти впервые прибыл в Ватикан в 1508 году, когда принял предложение папы римского Юлия II расписать потолок Сикстинской капеллы. Работал он один, без помощников, а потому понтифику казалось, что долго. Соорудив специальные леса, в течение 4 лет гений эпохи Возрождения трудился над картинами из Ветхого Завета. Лежа или стоя на ногах, высоко подняв голову, вытирая с глаз и глотая частицы краски, падавшие на лицо. Заказчик же был нетерпелив. Своими визитами он часто отвлекал мастера от работы. Ходили слухи, что однажды разгневанный художник сбросил на папу со своего помоста доски, чтобы тот не донимал его замечаниями. Прошло 1/4 века, и великий флорентийский мастер вновь оказался в Риме. Он взялся за новый заказ. К тому времени Микеланджело было уже 60, и по поручению папы Павла III он должен был создать алтарный образ Страшного суда. Художник позволил себе вольность. Отказавшись от принятых церковью канонов, он изобразил участников суда обнаженными. Ангелов он лишил крыльев, святых их нимбов. Праведники и грешники, мужчины и женщины. Перед судом Христа все равны и беспомощны. Дева Мария не молит Господа о милости к грешникам, она смиренно ждет решения. Словно следуя за своим небесным покровителем Михаилом Архангелом, Микеланджело явился воином, борцом против мирового зла. Он возвещал человечеству грядущую вселенскую катастрофу. Работа еще не была завершена, как вызвала поток строгой критики. Церемоний мейстер папского двора Бьяджо да Чезена не скрывал своего негодования. «Позор, что в столь священном месте изображены ноги и тела в столь непристойном виде!» — возмущался он. «Эта фреска не для часовни папы, а для общественных бань и трактиров!» Микеланджело в долгу не остался. Он изобразил рьяного блюстителя морали в аду, да еще со свиными ушами. Взбешенный дерзостью, Чезена требовал, чтобы его оскорбительный портрет был закрашен, и даже пытался искать защиту у самого папы римского. Тот ответил: «Если бы он изобразил вас в верхней части фрески, возможно, я бы помог, но вы внизу, так что вести переговоры с дьяволом и изымать Чезену из ада я не могу, там у меня связей нет». Критика продолжалась и после того, как фреска освободилась от

весов. Знаменитый литератор-сатирик Пьетро Аретино, водивший дружбу со многими влиятельными особами эпохи, не отрицал художественную ценность работы, однако вынес свой вердикт. «Меня, как истинного христианина, охватывает стыд, когда я гляжу на неприличные детали в изображении мучеников и дев, на их жесты и на их наготу». Его высказывание граничило с ханжеством, ведь праведник имел скандальную известность. Его эротические стихи в то время были весьма популярны. Возможно, Аретино просто мстил Микеланджело. Тот отказался подарить ему один из своих эскизов. Споры вокруг скандального шедевра продолжались 20 с лишним лет. За это время на Святом Троне сменилось 5 понтификов. Решением Тридентского церковного собора обнаженная натура в религиозной живописи была запрещена. Фреску пытались приговорить к уничтожению, однако приговор в исполнение приводить не стали. Всех персонажей Страшного суда решили приодеть. Узнав, что фигуры Страшного суда собираются задрапировать, Микеланджело попросил передать папе римскому: удалить наготу на фреске несложно, пусть он мир приведет в пристойный вид. Микеланджело Буонаротти не дожил до того момента, когда по приказу понтифика Пия IV живописец Даниэле де Вольтера в 1565 году начал прикрывать срамные места фигур, изображенных гением, изящными драпировками. Он был поклонником Буонаротти и делал это против собственной воли. За уничтожение фрески Микеланджело высказался и великий испанец Эль Греко. Он предлагал сбить изображение и на его месте написать новое. Автором нового он видел себя. Возможно, гениальный живописец справился бы со столь почетной миссией, со свойственным ему мастерством, однако история искусства, как и история вообще, сослагательного наклонения не имеет. На фигуры, созданные рукой Микеланджело Буонаротти и одетые блюстителями морали, понтифики, кардиналы и простые смертные взирали в течение нескольких столетий, продолжая вести дебаты о соответствии работы великого мастера столь исключительному местоположению. Первоначальный замысел алтарной фрески сохраняла копия. Ее создал ученик Микеланджело и автор его портрета, живописец Марчелло Венусти. В композиции «Страшного суда» огромное количество персонажей. Среди них некоторые исследователи угадывают поэтессу Витторию Колонну, которая в течение 10 лет была единственной любовью, вдохновительницей и музой Микеланджело. У ног Христа один из его учеников – святой апостол Варфоломей. По церковному преданию, он умер мученической смертью, с него живьем была содрана кожа. В его изображении можно разглядеть черты сластолюбца и ханжи Пьетро Аретино. По традиции, Варфоломей изображен с кожей в руках. На этой коже портрет или автопортрет. Искаженное страданиями лицо гения, о котором тот же Аретино говорил: «Мир имеет много королей и только одного Микеланджело».

0: Eva Pascal Marija.
1: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Кассиопея Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.

0: Немножко камеру опустите. Всем добрый день. Мы рады вас приветствовать на канале Культурно-просветительского центра Архе. Мы продолжаем наши эфиры «Динозавры и не только» с Ярославом Александровичем Поповым. Сегодня он раскроет тему про ласты. Как их не склеить в наше непростое время? Ярослав Александрович Попов, прошу вас.
1: Ух, как обычно, хотелось начать с какого-то оптимизма. Вот даже лекцию назвал «Ты ж моя ласта, ластоноженька». Но получилось, как всегда.
0: Начали у нас с того, по-другому не бывает. Не бывает, да. По-другому.
1: Ну, я думаю, что ничего, прорвемся в любом случае, вот, и даже надеюсь, что в правильном направлении. А, по крайней мере, мы со своей стороны будем делать все необходимое. Например, будем просвещать население и рассказывать им про тюленей. Мне кажется, это прям вот очень нужно сейчас в наше время. Итак, тема моя про ластоногих. И, как, наверное, многие догадались, что тема-то по просьбе трудящихся, так сказать. На протяжении, наверное, уже нескольких месяцев периодически писали комментарии о том, как очень хочется про ластоногих. Я долгое время делал вид, что я эти комментарии не замечаю, потому что думал, что не смогу набрать нужного материала про ластоногих, и как-то вот к этой теме подступаться был не готов. Но в конце концов решил, что раз уж так народ хочет, надо попробовать. Попробовал, ну а что уж, получилось или не получилось, вам сегодня, как говорится, и судить. Итак, расскажу про ластоногих, понятное дело, ну и заодно про их эволюцию, разумеется, тоже. Ну, начну, собственно, с современных ластоногих и даже прямо-таки с морских млекопитающих. Есть такое понятие «морские млекопитающие», и, конечно же, я думаю, что все его в той или иной степени слышали и даже имеют какое-то представление о том, что бы это могло обозначать. А ни для кого не секрет то, что есть так называемые вторично водные животные. Исходно, по крайней мере, на протяжении миллионов лет жизнь скорее двигалась из воды на сушу. А, так было еще в каком-нибудь Ордовике, в Силуре, в Девоне. Но уже на самом деле с конца Девонского периода некоторые растения, а потом уже и некоторые животные, неожиданно стали в обратную сторону тоже перемещаться. Так появились вторично водные животные, которые вроде как уже успели адаптироваться к наземной среде, а потом раз и вернулись. Ну, и мы много помним таких примеров. Это, конечно же, и всевозможные рептилии, начиная от каких-нибудь там самых древних мезозавров, допустим, похожих на какую-то такую очень дымную ящерицу, или там, не знаю, какого-то своеобразного крокодила, продолжая, конечно же, всякими плезиозаврами. Отдельная история – это уход в море, опять же, ихтиозавров, потом мозазавры. И потом в воду устремились млекопитающие. Причем устремилась тоже далеко не одна группа млекопитающих. Как минимум, мы все знаем хорошо китов. И про китов у нас была отдельная лекция. Вот они не зря здесь заняли большую часть как раз данной иллюстрации. Но помимо китов, вторично водными стали и другие млекопитающие. Правда, справедливости ради, можно сказать, что у китов получилось лучше всего. То есть киты ушли уже так фундаментально, так что на сушу они больше вообще не возвращаются. И если вдруг какой-то кит оказывается на суше, ну, чувствует он себя примерно так же, как какая-нибудь там селедка или акула. В общем, всеми силами пытается вернуться как можно скорее в воду. А другие млекопитающие не так фундаментально смогли уйти обратно в моря, но, впрочем, с водой они свою жизнь плотно связали. Конечно же, когда мы говорим про морских млекопитающих, сразу вспоминаются и ластоногие, про которых сегодня у нас пойдет речь. Неважно, тут возьмем мы какую-нибудь нерпу, моржа, там, не знаю, тюленя или еще кого-нибудь, все они в любом случае связаны с водой. Однако же, хотя про эту уже многие забывают, но вообще-то говоря, есть у нас еще такие животные, как морские коровы. Это вообще отдельная история. Если, ну, я думаю, сразу заспойлерю, потому что к этому возвращаться уже не буду. В воду, значит, предками млекопитающих, которые ушли в воду и стали китами, дельфинами, это были парнокопытные. И об этом, я говорю, опять же, отдельная лекция была. То есть это вообще изначально были даже не особо-то и хищные животные, но, судя по всему, всеядные они были исходны. А предки наших замечательных ластоногих – это хищные. Сейчас мы об этом поподробнее поговорим. А вот, например, те же морские коровы неожиданным образом оказываются ближе ко всевозможным афротериям, ну, например, грубо говоря, к самым, что ни на есть, настоящим доманам или слонам. Но, вообще-то говоря, к морским млекопитающим умудряются отнести еще и, допустим, таких животных, как каланы или же даже медведи. Хотя, казалось бы, ну, не все медведи, конечно, а белые медведи. Хотя, казалось бы, какие из них морские млекопитающие. Но их жизнь тоже тесно связана с морем, поэтому тоже их относят к этой группе. Но группа эта просто нами выбрана для удобства. Никакого систематического значения она, конечно же, не имеет. И мы это видим, что у нас тут есть и парнокопытные, и почти что слоны, и даже хищные животные. Ну и давайте на этих симпатичных хищничков посмотрим повнимательнее. Итак, переходим к группе под названием ластоногие. Долгое время ластоногие числились как отряд. Больше того, ну, согласно учебнику школьному, согласно программе, по которой, между прочим, ЕГЭ до сих пор у нас сдается, вот пока ничего нового не придумали, все вот готовятся к ЕГЭ, и там есть ластоногие как отдельный отряд. Так вот, считалось, что это отряд, и, в принципе, это нормальная была рабочая схема. Действительно, ластоногие выглядят весьма специфически. Очень между собой они похожи по ряду признаков. Ну и, соответственно, от всех других животных здорово отличаются. Но теперь эти коварные специалисты, ученые, понимаете ли, захотели увидеть истинную эволюционную картину. И просто довольствоваться тем, что есть млекопитающие, а есть какой-то вот там отряд ластоногие. Это уже маловато. Надо бы понять, как эти ластоногие произошли, а значит, объединить их вместе с кем-нибудь еще в какую-то более крупную группу. И тут-то как раз и оказывается, что нам объединять их приходится вместе с медведями, всевозможными куницами и даже волками и нашими домашними собаками. В группу собакообразных еще более крупные группы хищные. Вот действительно, какое у нас положение согласно современной таксономической систематике у наших ластоногих. Само по себе слово «ластоногие» вполне себе используется. Вот по латыни это звучит как «пиннипедия». Но статус отряда они уже во многом потеряли. Ну, или же приходится там, если это отряд, то называть тогда хищника каким-нибудь, не знаю, грант-отрядом или чем-нибудь в этом духе. Честно говоря, если вы обратитесь к какой-нибудь современной книге по систематике, там либо не будут они никак обозначаться, либо будет просто таксон какой-то там. Как правило, не заморачиваются всякими этими паровотряд, надотряд, подотряд, потому что очень же много всех этих подразделений, сложно все это подразделить грамотно. Но в любом случае ластоногие у нас получаются такой отдельной все равно группой, но уже в составе хищных, рядышком со всевозможными куницами, также объединяясь с медведями и, соответственно, чуть подальше там с волками и прочими. Группу собакообразных и, соответственно, хищных. Ну, давайте же в таком случае посмотрим на хищных, раз уж у нас, оказывается, наши ластоногие такие все из себя хищные. Ведь у хищных есть множество очень интересных и характерных особенностей. Ну, возьмем, например, волка. Типичная собакообразная, хищная, млекопитающая. И что же мы видим? Ну, понятное дело, волка внешне видели многие, да и, в принципе, я думаю, скелет тоже многие когда-то в музеях или хотя бы на картинках разглядывали. А может, кто-то даже умудрился скачать нашу динопедию, и там скелеты можно рассматривать со всех сторон. Вот, как обычно, минута рекламы. Но вернемся к нашему черепу. Я объясню, почему он тут находится. Находится он тут, на самом деле, в первую очередь, потому что палеонтологам приходится работать с костями. И, конечно же, прекрасно поговорить о каких-то особенностях зрения, там, не знаю, какой-нибудь там невероятной короткости кишечника хищных или еще о каких-нибудь удивительных признаках. Но, к сожалению, в ископаемом состоянии все это проверить будет сложновато. А вот череп штука хорошая такая, довольно надежная. Так что же по черепу выдает типичное хищное? В первую очередь это вот такой вот сагитальный гребень, очень мощный. Так называется структура, которая располагается посерединке черепа, вот ровно позади, на затылочке. И к ней крепятся мощные мышцы, которые дальше идут вниз, проходят под скулой и, соответственно, крепятся к нижней челюсти. И позволяют очень так здорово и мощно сжимать челюсть и, допустим, кого-нибудь загрызать, перегрызать или же даже откусывать. Не побоюсь этого слова. Если кто-то кинулся судорожно искать свой сагитальный гребень, бросайте это пустое занятие, у нас такового не имеется. И без сагитального гребня можно прекрасно прикрепить мышцы жевательные, но, правда, в таком случае они будут послабее. И действительно, волки кусаются покруче, чем мы. Ну и но для хищников это прям важно, поэтому сагитальный гребень присутствует. Следующий признак важный – это бинокулярное объемное зрение. Мы видим, что глазки расположены спереди. Это, хотя орган, казалось бы, мягкий, но глазницы находятся в черепе, череп – штука твердая. Поэтому положение глаз мы прекрасно видим у очень многих ископаемых животных. Ну и для хищных, конечно же, очень важно видеть жертву свою двумя глазами, чтобы хорошо оценивать расстояние и на нее ловко накидываться. Поэтому глазки расположены спереди. Ну и, наконец, зубы. Конечно же, зубы выдают хищных просто, я бы сказал, с потрохами. Но, правда, в данной ситуации потрохов-то как раз и нету. Во-первых, конечно же, это крупные клыки. Куда уж без них, потому что надо же вцепиться в добычу, чтобы она не вырвалась. Это особое строение наших коренных и предкоренных зубов. И связано это особое строение с тем, что нужно, опять же, разжевывать мясо. Мясо не так нужно сильно интенсивно жевать, как, допустим, растения, но зато от него надо отрезать кусочки. Поэтому эти зубы больше похожи скорее на ножи, чем на какие-то такие.

название. Они нужны, чтобы откусывать там какие-нибудь сухожилия, допустим, ну, перегрызать что-нибудь особо жесткое. Короче, тоже полезная штука, прям такие ножницы готовые. И здесь максимальное давление оказывает животное. Если обращали внимание, как собака грызет какую-нибудь особо надоедливую кость, которая уж никак не хочет разгрызаться, она ей может там вначале кусать, там, не знаю, передней частью пасти и там немножечко сбоку, но если прям совсем жесть, то она вот так вот поворачивается и начинает жевать как раз своим хищным зубом. Очень характерно. Прекрасно. Разобрались более-менее, как устроен череп хищного животного, типичного. Теперь же посмотрим, что же из себя представляют ластоногие, которые, как оказалось, все из себя хищные. Посмотрим на череп морского котика. И что же мы видим? Мы видим, что тут просто какое-то безобразие творится. Ведь по черепу неудивительно, что их раньше к отряду хищных не относили. У них же совершенно череп-то другой, абсолютно другой. Значит, что мы можем наблюдать? Ну, глаза, ладно. Глаза, в принципе, более-менее направлены вперед. Может, не так сильно, как у волка, но тоже нормально. С бинокуляркой у них все в порядке. Это окей. А сагитальный гребень, ну, опять же, поменьше, чем у волка, но тоже присутствует. Нормально, челюсти сильные, хорошо. Но вот с зубами прям беда-бедулька. Ну, клыки, опять же. Ну, еще, как правило, более-менее ничего. У некоторых прям очень даже ого-го какие. Я, конечно, о моржах говорю. Но это скорее связано уже не с необходимостью в кого-то вгрызться, а с необходимостью показать свое ого-го, показать свой статус. Вот. А вот коренные зубы, предкоренные, вот тут что-то совсем не задалось. Вместо красивых таких вот треугольненьких, остреньких зубов, которых мы видели у волка, тут какие-то недогрызенные карандашики. Ну, что это такое? Ну, куда это вообще годится? Хотя я думаю, что все вы догадываетесь, куда это годится и для чего это годится. Ведь если вы не случайно и вдруг сейчас оказались только на этой лекции, а уже много всяких лекций смотрели на канале Архей, в том числе моих, например, лекций, то мы уже с вами видели и зубы разных крокодилов, и зубы каких-нибудь спинозавров, и кого мы только еще не наблюдали, каких-нибудь ихтиозавров. Короче, любого рыбоядного животного. И всегда наблюдали вот такие вот карандашики. Кстати, те же дельфины. Опять та же самая история. То есть это зубы типичного рыбоядного животного. Ну что ж тут поделаешь, если они рыбу едят? Им не нужно жевать, как-то там разжевывать, откусывать куски. Больше того, в воде это вообще сделать затруднительно. Гораздо лучше и удобней просто вцепиться в добычу и ее быстрее проглотить. Ну, может быть, оторвать в нее еще пару кусков, чтобы уж точно в пасть пролезла. Но самое главное, чтобы эта добыча еще не вырвалась. А для удерживания скользкой верткой добычи, как раз такие зубки просто идеально подходят. Так что есть некоторые черты по черепу схожие с хищными, есть некоторые отличия. Ну, сразу могу сказать, если вдруг у кого возникнет вопрос, а почему же тогда их определили в хищных, когда вот такая вот ерунда, что они такие непохожие. Тут есть две причины. Первая причина – это палеонтология, и на этом мы остановимся подробнее, там прям видно, как они превращаются из предков хищных в себя. А второй момент – это генетика. Когда их гены-то стали изучать, тут-то все и приоткрылось. Хотя с генами там тоже некоторые хитрости есть, но принадлежность их к хищным собакообразным вообще не оспаривается, тут все вообще отлично. Ну, а теперь предлагаю посмотреть, собственно, на ластоногих более пристально, тем более, что и они, как видите, на нас глядят тоже во все глаза, и мы можем постараться разобраться, какие же у них еще есть замечательные особенности, кроме их интереснейших зубов. Кстати, зубы у них тоже бывают разные, потому что не все ластоногие чисто рыбой питаются. Но к этому мы еще вернемся. Усы. Шикарная вещь, да? Ну вот, я в этом плане ластоногих поддерживаю. Но в отличие от человеческих усов, ластоногих усы прям-таки очень даже функциональные. И я бы даже сказал, необходимые. Ну, во-первых, никто не может отрицать того факта, что, возможно, ластоногие как-то и там в плане полового отбора эти усы используют. То есть, вот ластоногим нравится, что они такие все из себя усатые. Ну, действительно, красавцы. Но все-таки самое главное, что усы... А если быть точнее, вибрисы, так их по-научному называют, это все-таки орган, в первую очередь, осязания. И в воде это очень важно, потому что в воде, вода-то она такая
плотная среда, частенько еще и очень мутная среда, а частенько еще под водой вообще ничего не видать, поэтому улавливать всякие мелкие течения, ну,

вообще просто где-то в мутной воде рыться и пытаться там, почувствовать, что мимо тебя кто-то проплывает, это крайне важно. Именно поэтому усы так замечательно развиваются у самых главных разных групп ластоногих. И, кстати говоря, этим вот своим усоразвитием они занялись на очень ранних этапах эволюции. Мы об этом теперь точно знаем, причем узнали буквально только в прошлом году. Как узнали, почему узнали, об этом тоже обязательно расскажу. Ну а мы пока продолжаем, и следующий момент, который характерен для большинства ластоногих, ну как минимум для всех там, морских котиков, морских львов, моржей, это гаремная система размножения, ну или гаремная система семейная, наверное, так лучше сказать. Что она из себя представляет? Ну, во-первых, я думаю, что ни для кого не секрет, что ластоногие много времени проводят на суше. И в том числе размножаются ластоногие тоже на суше, и детеныши у них тоже выводятся на суше, и какое-то время даже не могут отправиться в воду. Ну, и значит, они иногда собираются на суше и собираются подчас очень большими группами. Вот мы сейчас наблюдаем как раз такую группу северных морских котиков. Ну, а также мы можем вспомнить, например, просто невероятное совершенно сборище тех же моржей. Мне кажется, что это, наверное, рекордсмены по количеству каких-то ластоногих, которые собираются на суше. Ну, хотя, может быть, просто они очень большие, поэтому это так впечатляет. Но я думаю, что специалисты по морским млекопитающим, может быть, поправят меня, если я ошибаюсь. В любом случае, они собираются большими группами в тот момент, когда у них наступает сезон размножения. И тут они делятся на небольшие гаремные группы. То есть самец-молодец, у него множество самок. И при этом, как правило, на берег вылезает не один самец-молодец, а много самцов-молодцов. И у каждой своя группа самок, и они как-то вот так вот прям группками делятся. Если сверху посмотреть на все это сборище, видно прям такие пучки, как будто какие-то маленькие тусовочки такие у них наблюдаются. Ну, во-первых, конечно же, понятное дело, что у них частенько, особенно там вот, когда гормоны играют, у них начинаются всяческие драки, причем иногда они очень опасные. Особенно это, конечно, эпично выглядит у моржей, которые и весят под тонну, и клыки у них вот эти невероятные, огромные, но это просто страшное совершенно дело. Но и, уверяю вас, там и у каких-нибудь там морских котиков тоже ого-го, что творится. Ну и с другой стороны, даже когда они уже более-менее, как говорится, успокоились, какой-то гарем себе сформировали, они на этом все равно как бы подсознательно-то не успокаиваются. Всегда там этот свой гарем хорошо, а чего у соседа тоже интересно. И поэтому бывает иногда, что самцы начинают воровать самок из чужого гарема. Ну и по этому поводу тоже возникают всевозможные драки. Даже есть прям такие страшные кадры, можете найти в интернете, где там буквально одну самку с двух сторон два самца хватают и растягивают в разные стороны. И, уверяю вас, вот прям самка главная страдающая в этом плане животина, но вот такая вот печальная ситуация действительно может быть. Для палеонтологов подобная ситуация прекрасна. Знаете почему? Потому что мы это можем отследить в ископаемом состоянии. Мы можем понять, когда сформировалась подобная гаремная структура. Это очень, кстати, редкий пример. Почему? Да потому что для того, чтобы существовала подобная гаремная структура, нужно одно очень важное свойство ластоногих. Нужно, чтобы самец был намного крупнее самки, чтобы он был такой мощный, с какими-то клыками. Короче говоря, должно развиться то, что называется половой диморфизм. То есть самец и самка должны очень сильно отличаться. Если самец и самка слабо отличаются, скорее всего, они просто там, не знаю, как-то либо тихо, спокойно, как говорится, встречаются, либо, может быть, вообще парами, там, не знаю, формируют постоянные какие-то пары. Но если самец огромный, самки маленькие и скромные, то значит, эта история гаремная. Есть, на самом деле, еще пару реперов, как можно проверить вот эту, действительно, эту историю гаремного строя. Про них я тоже обязательно расскажу чуть позже. Но, по крайней мере, классно, что вот это, когда вот это возникла такая история, мы тоже можем проследить. Ну и пару слов о том, как у нас растут различные ластоногие. Тут, конечно, есть некоторая вариация, но она не столь существенна. Начинается все, как правило, вот с таких вот маленьких животных, которых именуют бельками. Уверен, что их вы, конечно же, видели. Но если быть совсем честным, то изначально после рождения они вообще такой зеленоватый цвет имеют, но это буквально через день
пропадает, они смывается вся эта зелень послеродовая, и они становятся такими белыми красивыми. А они замечательные, только вот плавать они в этот момент совершенно не могут, потому что этот мех промокает напрочь. Поэтому, конечно же, матерям приходится таких карапузов кормить. При этом, ну, не создается такое впечатление, что ластоногие, ну, самые заботливые матери на свете. Они могут уплывать там на долгое время, и вообще не намного меньше времени они проводят в воде, чем в другое время, чем когда у них нет детенышей. Но периодически все-таки возвращаются и своих малышей подкармливают. Малыши, разумеется, возмущаются, начинают что-нибудь орать, пытаться там как-то ползать туда-сюда. Но на все эти выкрутасы родители смотрят, как говорится, совершенно спокойно и их игнорируют. Может возникнуть вопрос, почему он такой беленький и пушистенький. В принципе, я думаю, на этот вопрос ответ достаточно очевиден. Потому что белое животное не видно на снегу. Почему пушистый? Потому что холодно. Все-таки большинство из этих животных размножается либо там близко к Южному полюсу, либо у нас там на севере, и там, как правило, очень холодно, и надо согреться. Ну и есть, наконец... ну да, но с другой стороны, они не могут плавать. И это, конечно, печально. Но уже через некоторое время они превращаются в хохлуш. Такая переходная стадия, когда они начинают линять. Линяют они пятнами и выглядят очень своеобразно. Ну и затем становятся такими полноценными серками, то есть уже вполне себе полинявшими тюленями, которые теоретически уже способны отправиться в воду, что, собственно, они потихонечку и начинают делать. И растут они очень быстро. Если через... допустим, полгода встретить детеныша, то уже вообще будет маленькая вероятность, что вы, так сказать, не будучи специалистом, поймете, что это детеныш. Ну, а это неудивительно, потому что, конечно же, как обычно, детеныши самые уязвимые, поэтому чем быстрее они вырастут, тем лучше. К тому же они млекопитающие, млекопитающие могут расти быстро и растут. Однако ж, жизнь ластоногих, к сожалению, далеко не так безоблачна, как бы захотелось бы им самим. У ластоногих есть такие враги, как акулы и, конечно же, касатки. Ну и я бы добавил бы ко всей этой истории, безусловно, людей. Пожалуй, что такое количество ластоногих, которые истребили люди, ну, ни одни акулы и касатки вообще просто рядом не стояли. Никогда они таких колоссальных результатов не добивались. Вот. По этой причине очень многие ластоногие оказались на грани вымирания, а кое-кто даже и вымер. Про это мы тоже скоро поговорим. Однако, некоторые ластоногие мстят, и их мстя жестоко. И одним из таких ластоногих является капский морской котик, который по совместительству является самым большим среди всех морских котиков. И он настолько большой, что может даже сам атаковать, допустим, какую-нибудь акулу. Если вы пороетесь в новостях, а я, конечно же, такое сделал, когда готовился к этой лекции, можно найти сообщение от, вот, собственно, откуда я эту картиночку утащил, там из какой-то журналистской статьи, по-моему, лет 5 назад, о том, что некий морской котик совсем там с ума сошел, бедняга голодал и сожрал целых 6 акул. Как это вообще такое может быть? Срочно спасите акулу, застрелите морского котика. Насчет последнего это я, конечно, шучу. Но это всех вроде как очень сильно удивило. Но на самом деле, как потом разобрались, а может быть даже раньше разобрались, вот тут я не берусь судить, это нормальная история для капских морских котиков. Просто вот тут вот почему-то как-то это зафиксировали, и до журналистов это дошло, и это стало шоком. А вообще-то говоря, да, морские котики могут есть акул, потому что акула – рыба, они питаются рыбами. Если котик большой, акула маленькая, почему бы нет? Теперь поговорим о разнообразии ластоногих. Конечно же, если мы говорим их, будем говорить об их происхождении, а мы, безусловно, будем это делать, нам важно знать, когда и как произошла каждая группа и, разумеется, чем они отличаются хоть как-то. А отличают моржей, ушастых тюленей и настоящих тюленей. Ну, давайте попробуем разобраться в каждой из этих групп. Начнем с моржей. Звучит эпично. Семейство моржовые. Кажется, что ух, это прям что-то такое многочисленное. Но на самом деле семейство моржовые представлено единственным видом морж. Ну и, честно говоря,
отличие маржей от ушастых тюленей не столь велико. То есть они, конечно же, пошли каким-то своим путем, весьма своеобразным, поэтому моржа мы сейчас точно отличаем, он там ушел в отдельное семейство. Но если бы, скажем так, мы бы, наверное, с вами жили бы где-нибудь пяточек миллионов лет назад, или еще лучше десяток, то, собственно, будущий морж у нас бы ни в какое отдельное семейство не отделялся бы, а был бы просто, ну, каким-то одним из представителей, ну, может, подсемейством каким-нибудь внутри ушастых тюленей. Ну, потому что он натурально от них не так уж сильно глобально в каких-то вот таких вот самых важных вещах мало чем отличается. Но по некоторым признакам он отличается более чем достаточно, что позволяет нам сейчас все-таки их выделять в отдельное семейство. Я, собственно, это все к чему. Бывают такие вот семейства, в котором остался один вид. И там остался один вид, потому что когда-то их было ох, как много, но потом они вымирали, и вот только один вид сохранился, и спасибо, что сохранился, надо его беречь. С моржами это немножко не та история. А моржей никогда не было шибко много, потому что, ну, собственно говоря, это никогда не было уж такое великое разнообразное семейство. Оно только-только сформировалось как самостоятельное семейство, и вот их видов действительно никогда особо много не было. Так что сейчас есть один вид, это, в принципе, нормальная история. Моржа и одного нам хватает. Главное его сберечь. Чем он отличается? Ну, большой. Он такой вот массивный, у него лицеобразные пропорции, у него очень мощные губы, замечательнейшие совершенно усы, ну и, конечно же, бивни. Таких бивней, как у моржа, надо еще поискать. Ну и вот переходим, собственно, к ушастым тюленям, от которых, собственно, морж когда-то и отделился. Итак, ушастые тюлени. Ну, вот на такой взгляд не специалиста, кажется, что как раз моржей отличить очень легко, а вот ушастых тюленей от настоящих тюленей, ну, это вот вообще совершенно невозможно. Ну, что там тюлень, что тут тюлень, ну, что-то какая разница-то? Что же в этих тюленях-то разберется? Морж, понятно, ну, морда, во, клыки, во, значит, морж. Тюлень, и в Африке тюлень. Кстати, в Африке тюлень тоже есть. Но на самом деле отличие от ушастых тюленей от настоящих тюленей тоже очень даже приличное. Во-первых, ушастые тюлени, они ушастые, как это ни странно прозвучит. У них есть наружное ухо, как у нас. Вот, так что в этом плане мы немножко тюлени, или тюлени немножко мы. У настоящих тюленей такого не будет роскошества, у них наружное ухо полностью пропало. Второй момент. Ушастые тюлени могут подгибать лапы под тело. У них есть особый сустав, который позволяет им буквально ходить по земле на четырех ногах. Как, собственно, когда-то ходили их далекие предки. Кстати, на всякий случай, если что, вот эта нога, вот это вот хвост. Да, вот это вот хвост. Вот он. То есть хвостики у них маленькие. Если мы вспомним, например, морских коров сиреновых, про которых мы, кстати, тоже уже с вами говорили, про что мы только в этих курсах уже с вами не говорили. Если вдруг кто пропустил, лекция была про египетские пирамиды вроде как. Но на самом деле это обманка, потому что это была лекция про морских коров в первую очередь. Вот, можете ее отыскать. Так вот, у морских коров у них хвост, ого-го, такой огромный, мощный, красивый хвостище. И он используется для плавания. Здесь другая история. Для плавания используются лапы, а хвостик-то мелкий. Но я отвлекся, это вообще для всех ластоногих характерно, а вот конкретно для ушастых тюленей характерно то, что можно лапы подогнуть под туловище. Настоящие тюлени так не умеют. Как они умеют, что они умеют, потом поговорим тоже, скоро выйдете. Перемещаются они, соответственно, в воде тоже по-особому. У них очень крупные по сравнению с задними конечностями передние конечности, и именно они, ими они в первую очередь, как морские черепахи, совершают такие грибки, благодаря которым перемещаются в воде, а задними конечностями больше подруливают. Ну и кто это такие ушастые тюлени? Это морские котики и морские львы. Ну и вот новозеландский морской котик все это время изображал из себя типичного морского котика. Я думаю, стоит за это его поблагодарить и двигаться дальше. Ну а теперь посмотрим на другого морского котика и на морского льва. И попробуем найти, а в чем же тут-то отличие? Честно говоря, если вот ушастых от настоящих тюленей отличить не так уж сложно, то вот морских котиков от морских львов задачка-то уже будет куда как посложнее. А если прям вот
сильно приблизительно. Морские котики поменьше, а морские котики потемнее, и у морских котиков в целом морда покороче. Но здесь это как бы да, это так, но есть на самом деле вариативность, и тут можно найти там супер темного морского льва, или же там супер большого и светлого морского котика, но глобально в целом отличие такое. Если по-серьезному, потому что вот такие отличия, они бы никогда бы на систематику не повлияли. А по-серьезному отличаются они по строению черепа, по строению зубов и так далее и тому подобное. Но это уже мелкие детали, которые, конечно, так вот визуально отличить сложно. Кстати, у морских львов, правда, только у одного вида бывает грива у самцов. Собственно, почему они получили свое название. Конечно, если увидеть морского льва с гривой, тут уже ничего не перепутаешь, это безусловно. Ну, а мы тем временем наконец-то добрались до настоящих тюленей. И, как я и обещал, ухов не видать, то есть этих ушей, короче говоря. Конечности задние под тело не подгибаются, видите, они сзади торчат совершенно демонстративно. Так что, когда вы там слышите выражение, что вот развалился здесь как тюлень, можно уточнять на всякий случай, потому что если развалился как ушастый тюлень, то это еще ничего. А вот если развалился как настоящий тюлень, ну это да, это значит уже пора собираться, что-то тут нехорошее происходит. Ну и при плавании они тоже перемещаются несколько по-своеобразно. В основном используют задние конечности, а уже передними больше подруливают. Немножко другая история. Ну и на суше они перемещаются вообще ни разу не на четырех лапах, потому что просто не могут. Как они перемещаются, мы сейчас посмотрим. Хотя, я думаю, вы это видели. Кто к ним относится? Это настоящие тюлени, вот прям тюлени-тюлени. Монахи, тюлени-монахи, морские слоны, морские зайцы, морские леопарды, а также нерпы. Ну, а вот как перемещается тюлень по суше. Вот таким вот образом. Да, так что если кто-нибудь с утра тоже перемещается как настоящий тюлень по суше, ну, наверное, это тоже хороший способ перемещения, но лучше все-таки попытаться встать хотя бы как ушастый тюлень на четыре конечности, а потом можно и на две. Так все-таки, мне кажется, подручнее будет. Пожалуй, одним из самых узнаваемых представителей настоящих тюленей является морской слон. Морские слоны, кстати, бывают разные, но северный морской слон, мне кажется, конечно же, является самым известным. Это, пожалуй, главная звезда. Я бы даже сказал, звезда интернетов. И я думаю, вы догадываетесь, почему. Потому что, конечно же, именно северного морского слона когда-то срисовали ждуна. Именно он стал прототипом для ждуна. Ну, как бы, глядя на эту морду, становится все очевидно. Я уже сразу предвкушаю вопрос, зачем морским слонам хобот? Могу сразу сказать точно не за тем же, зачем слонам хобот настоящим. Потому что, как бы, делать какие-то прям супер красивые, изящные движения этим хоботом они не умеют. И не используют его именно как хобот. В первую очередь, это примерно то же самое, что для моржей огромные бивни. То есть, это такой вот показатель какой-то демонстративный, демонстративная структура, то, что называется. Кстати, усы тоже есть. Ну и, как я уже упоминал, питаются все-таки наши друзья ластоногие немножечко по-разному. У них разный тип питания и разные зубы бывают. И один из наиболее, пожалуй, странных типов зубов, который прям сильно отличается от типичных таких карандашиков, это зубы тюленя-крабоеда. Ну вот вы их уже видите. Возникает вопрос, почему же у них такие странные зубы? Но, казалось бы, ответ-то есть. Потому что тюлень крабоед. Вот потому-то и зубы странные. Вот небось, если омарами и крабами будешь питаться, у тебя будут зубы совсем не такие, как если каждый день будешь питаться просто картошкой и булкой хлеба. Но на самом деле причина действительно в особенностях питания, но крабов они, как ни странно, не едят. Это одна из ошибок. Вообще частенько бывают какие-то забавные ошибки в исследовании животных, в том числе и ластоногих, когда там называют, там, не знаю, южным животным какое-нибудь, оно на самом деле в основном на севере, на юг оно вот случайно приплыло. Ну или вот как назовут кого-нибудь, например, крабоедом, а он крабами-то не питается. Эти зубы
служит ему для фильтрации. Это фильтратор. И, в принципе, по ним видно. То есть это прям такая сеточка красивая, замечательная, изящная, через которую можно процеживать мелких рачков. Чем они и занимаются. Кстати, что-то подобное было когда-то и у китообразных. Были такие этиоцетиды. Даже одному из них дали имя, кит Альфред. И вот что-то подобное можно было у него наблюдать. Но киты потом дошли до китового уса, и оказалось, что это прямо совсем замечательно. Эти ребята, видимо, не так давно приобрели такую структуру, а может, им ее и хватает, поэтому до китовых усов они явно не дошли. Или до тюленьих усов, если угодно. У тюленей усы есть, но это совсем другая история. Об этом мы тоже говорили. Ну, пожалуй, хватит уже про современных ластоногих, мне кажется. Обсудили мы их прилично. Можно, конечно, было пройтись по систематике, благо их не так, чтобы уж прям дико много. Всего-то пару десятков видов, наверное, на всех ластоногих будет. Но так как все-таки лекция посвящена в первую очередь эволюции, как вы, наверное, догадались, несмотря на то, что название это не зашифровано, но все-таки лекции-то из цикла «Динозаврики» и все-все-все. Поэтому... Ну, наверное, это будет что-то про эволюцию. И, конечно же, именно эволюции будет посвящена вся оставшаяся часть этой лекции. Ну, а начинаем мы эволюционный путь с отделения от общего такого ствола плацентарных млекопитающих, будущих хищных млекопитающих. Конечно, каждый раз встает вопрос, с какого места начинать эволюционную вот эту вот историю какой-то группы, потому что, по большому счету, каждую эволюционную группу можно начать там, не знаю, с луки, это последний универсальный предок всего вообще, какая-то клеточка, от которой все произошли, или вообще от каких-нибудь там молекул РНК, а то и вообще там, не знаю, от большого взрыва. Но, понятное дело, никто так обычно не делает, и все-таки выбирают какую-то точку немножко поближе к нам. Но я решил, что рассказывать про каких-то древних млекопитающих смысла нет, и благо у нас только на прошлой неделе была история про первых млекопитающих, в том числе упоминал я первых плацентарных млекопитающих. Поэтому решил начать именно с того момента, когда пошла эволюция в сторону уже хищных. И на этом пути первым животным были миоциды, которые появились примерно 58 миллионов лет назад. Если что, я вот все-таки напомню такие основные даты. У нас только 66 миллионов лет назад вымирают динозавры, в смысле те, что не птичьи, и млекопитающие начинают увеличиваться в размере, и начинается вот то, что называется биодиверсификация. Ну, короче говоря, появление множества самых разных разновидностей этих самых млекопитающих. Причем уже именно среди таких нормально живородящих, крупно детеныша живородящих, плацентарных млекопитающих. И буквально, получается, через 8 миллионов лет после начала вот этого активного процесса уже выделяются миоциды. И достаточно быстро начинает формироваться то, что будет в будущем именно группой хищных млекопитающих. Но быстро они как-то отделились, то есть мы нашли вот их какую-то особую веточку, но дальше их процесс развития был не столь спешный. И вот что-то подобное, а мы видим, что это что-то, ну, типа какой-то ласки или куницы, вот что-то такое вот вытянутое, видимо, древолазающее, так именно и считается. В таком виде они пребывали на протяжении примерно последующих 20 миллионов лет. Собственно, миоцис я вам показываю, потому что его реконструкция есть, и не одна. Но вообще-то миоциды — это большая группа, и не факт, что именно миоцис является предком всех хищных. Но что-то, по крайней мере, максимально на него похоже. Вот, кстати, еще одна реконструкция — это вульпавус. Это у нас не миоцис, вопреки тому, что название не исчезло. Это вульпавус все-таки. Шикарная реконструкция романа учителя, который показывает, в каких условиях жили эти самые миоциды. Видно, что перемещались они в условиях каких-то таких густых лесов. Кстати, во многом это были прямо такие дождевые тропические леса, прям те самые знаменитые джунгли, которые во всяких приключенческих фильмах показывают. И, конечно же, там как раз им было самое большое удовольствие перемещаться по деревьям и выискивать, между прочим, каких-нибудь наших древних родственников приматов. Но в дальнейшем потихонечку от этих миоцид начинают появляться какие-то
разветвление. Они начинают пытаться искать какой-то свой эволюционный путь. Появляются новые мутации, тем более, что благо они жили на огромной территории. Их и в Северной Америке находят, и в Евразии находят. И в каждом месте появлялись какие-то свои разновидности, и потихонечку набирался комплекс каких-то определенных признаков. И в какой-то момент они уже стали вполне себе хищными. Причем, честно говоря, у нас нету протохищного, то есть такого животного, которое относится к отряду хищные, но при этом он еще не кошкообразный, не собакообразный. Ну, вот таковым является миацис, но он к отдельной группе относится, он не хищный, по идее. То есть это предок хищных. А потом уже сразу у нас хищные, собакообразные и кошкообразные. То есть они прям сразу разошлись по-хорошему. Ну, насколько их можно всех объединять в хищных, прям вопрос такой интересный к таксономистам. Но нас сейчас кошкообразные не интересуют. Может, кстати, про котиков мы с вами еще обязательно когда-нибудь поговорим, я вот даже проговариваюсь, что обязательно поговорим, поэтому поговорим. А сейчас нас интересует, конечно же, ветвь собакообразных, которая в конце концов приведет к собачьим, медвежьим, енотам и так называемым куньим. И вот где-то здесь, между куньями и медвежьими, еще должны быть ластоногие, которых, ай-яй-яй, не нарисовали. Но они тут есть. Итак, самое древнее животное, которое относится именно к группе собакообразных, это прогесперацион. Могу сразу покаяться. Здесь скелет не прогесперацион, это гесперацион. Кто-то может сказать, какая разница, Ярослав, не переживай. Нам что прогесперацион, что гесперацион, никакой разницы. Но я-то переживаю, потому что я понимаю, что гесперационы – это совершенно особая, отдельная группа, и от нее уже ничего на самом деле дальше не произошло. Это тупиковая ветвь. То есть от прогесперациона отделились гесперационы, потом там афиоцианиды, медведи, те, все, пятые, десятые. А вот гесперационы уже непосредственно ни в кого не превратились. Но, как вы, наверное, догадались, гесперацион играет роль прогесперациона по одной простой причине. У нас нету скелета прогесперациона. У нас есть маленькие его кусочки, и они похожи на скелет гесперациона, но есть важные отличия. Какие-то вот такие еще базовые черты, не специализированные, которые позволяют из прогесперациона вывести всех остальных, а из гесперациона уже не позволяют. Но в целом они похожи, очень похожи. Ну и больше того, в целом они даже похожи на некоторых современных животных, например, таких как цветан, действительно очень похожи, мне кажется. Ну еще на куницу, опять же, похожи, да, действительно такое, возможно, древолазающее животное, да почти наверняка древолазающее, явное, чисто хищное, вот активное животное. Дальше от них вот происходит от прогесперационов уже все остальные прочие, в том числе и гесперационы, которых мы нечаянно тоже обсудили, и вот эти вот все современные, все, это кошки, нет, не вот эти все, вот эти вот все, эти все, это вообще все хищные показаны, еще и криодонты, вот тут как-то их всех слишком много, вот эти вот все. Но раньше всего у нас отделились гесперационы. Следом отделяется некая группа амфицианид, или по-другому известные они как медведи-собаки. Это произошло порядка 40-45 миллионов лет назад. Они действительно чем-то похожи и на медведей, и на волчьих. У них очень своеобразное строение тела. Ну, так как эта лекция не про них, я, наверное, супер подробно про них рассказывать не буду, но в целом представление о том, что это за животные, можно получить даже по этим картинкам, и можно обратить внимание, что они были в свое время очень успешными, много где успели расселиться, да и просуществовали более 20 миллионов лет. Так что у них был полный порядочек. Но от них уже никто не произошел. То есть это была одна из ранних таких веточек, которая отделилась от прогесперациона, и она ушла куда-то своим путем. Потом умерла. Вот. А в другую сторону, вот в одну сторону ушли гесперационы, в другую, значит, амфицианиды, в третью сторону ушли ликофационы. Ну и опять же, я, конечно, могу вам показать это животное, сказать, что оно вот есть, его даже череп продемонстрировать, это редкость. Классно, он есть, кстати, зубы-то хищные, прям красота. Но, по большому счету, ну опять перед нами какая-то куница. То есть, глобально, в плане экологии, в плане внешнего вида, они ничем особо не выделялись от всех предыдущих. Ну вот такая вот куница, это, можно сказать,
те животные, которые наименьшим образом изменились. А они, конечно, тоже изменились по-своему, но они максимально похожи, по крайней мере, по своей экологической нише, на своих очень далеких предков. Все остальные уже ушли очень другим путем. Или кофацион – это последний общий предок всех современных собакообразных. То есть он не будет предком для амфициона, допустим. Но для современных собакообразных, абсолютно всех, и медведей, и куницы, и собаки, будет ликофацион общий предок. Потом отделяется достаточно рано ветка собакообразных, мы это видели, и остаются медведи, куницы и ластоногие. И вот здесь наступает весьма интересный момент. Ну, проследим в дальнейшем, что могло там случиться, допустим, вот с этими предками, и как они дальше эволюционировали. Куница, она была куницей и примерно куницей осталась. Ну, скажем, медведя путь был большой, да, вот вначале было животное, какой-нибудь парикис, очень маленькое, куницеобразное, опять же, такое древолазающее, но постепенно оно становилось все более крупным, менее общительным, одиночным и в конце концов доросло до медведя. У меня даже такое чувство, что про медведей у нас тоже уже была когда-то лекция. Понятно, ну, теперь, я думаю, всем понятно, что и у ластоногих когда-то был предок, похожий на куницу. Ну, вот какой вопрос, да, вот примерно как это происходит, да. Пуила, мы сейчас про нее поговорим, потом Эналиарктес, Пелагиарктес, допустим, какой-нибудь Авикус, и вот, пожалуйста, уже практически моржик Валениктус. Ну, да, вот такой вот путь, допустим, к моржам идет. Действительно, от чего-то куницы подобного, и дальше поплыли. Но генетики, когда стали изучать ластоногих и других животных, в какой-то момент обнаружили совершенно неожиданный нюанс, который до сих пор никто даже не мог предположить. Неожиданно оказалось, что медведи и моржи с нашими замечательными ушастыми тюленями, они являются близкими родственниками. Но при этом ушастые тюлени и настоящие тюлени очень дальняя родня. С другой стороны, настоящие тюлени гораздо ближе к куницам. Вот это поворот. Получается, что ластоногих как таковых не существует. Или же, если даже они существуют, то есть ластоногие, объединение моржей и настоящих тюленей, допустим. Ушастых тюленей. А вот настоящие тюлени, их надо как-то по-другому называть. Не ластоногие, а какие-нибудь там, не знаю, куни-ластоногие, не знаю, что-нибудь такое. Вот какое-нибудь такое странное слово. Другие исследования показывали, что нет, все-таки все ластоногие имели общего предка, и при этом они ближе к медведям, или же к куницам, кстати, тут тоже разница была. Ну вот, и все они вполне себе общего предка когда-то имели. Может возникнуть резонный вопрос, а как вообще такое возможно? Как могли исследования показывать столь разный результат? Но дело в том, что когда начинаются генетические исследования, они до сих пор, по большому счету, можно сказать, начинаются только, потому что еще мы далеко не так продвинулись колоссально, как нам бы хотелось. Изучают не весь генофонд, а только некоторые отдельные ключевые кусочки генов. Или же, может быть, даже вообще не те гены, которые в ядре клетки, а, например, так называемые митохондриальные гены. Это гены, которые не в ядре, а в отдельных таких вот структурках, которые называются митохондрии, которые тоже по клетке плавают и тоже имеют свой генофонд, который передается из поколения в поколение, но как бы он не несет всей информации. И по разным фрагментам может получаться немножко разная информация. А внешнее строение, оно, может быть, тоже обманчиво. Вроде бы они похожи, но, с другой стороны, вот эти, да, эти прям очень похожи, тут никто не сомневается. У них даже в этом лапки одинаково гнутся, эти вроде странные какие-то. А может, у них и был какой-то другой предок, а почему бы и нет? Неоднозначно. Но постепенно генетических исследований стало побольше, а потом еще и палеонтологи подсуетились, и много чего в итоге накопали, и данная дилемма все-таки более-менее разрешилась. А именно,
оказалось, что все ластоногие имеют общего предка. То есть, действительно, это все более близкие родственники, чем, допустим, ну, какой-нибудь морж и медведь. Да. Но почему я говорю, что более-менее разобрались? Потому что есть на самом деле тоже один нюанс, с которым, мне кажется, еще не до конца определились. Вроде бы как по генетическим данным получалось, что ближе всего все-таки к ластоногим медведи. Но по последним данным, по последним публикациям, в том числе палеонтологическим, получается, что нет, куницы вроде как к нам, все-таки к этим ребятам поближе. Но все-таки вроде получается сейчас, что куницы, но я думаю, что здесь еще точку, наверное, не поставили. Еще, может быть, все изменится. Ну, давайте вот посмотрим уже на какую-то такую, так сказать, филогению, семейное древо, как вот потихоньку, полегоньку у нас развивались ластоногие. У нас их будет сегодня несколько, потому что, ну, все-таки исследования ведутся, разные деревья строят. Я решил с вами сразу несколько показать. Вот мы видим, что вначале были некие эналиарктиды. Они действительно похожи были еще на каких-то куниц, но у них на задних лапах уже сформировалась такая классная перепоночка, и они вот там уже стали активно в морях плавать, рыбку добывать. Потом выделяется группа десматофацит. Это, ну, честно говоря, тюлень. Вот так вот я на него смотрю, ну, тюлень. Я думаю, что вы посмотрите, тоже скажете, ну, тюлень. Но по некоторым особенностям, особенно по зубам, куда уж без зубов, ну и вот они все-таки не совсем тюлени, они десматофациды. Но очень уж они на тюлени похожи, ну, видимо, это была какая-то отдельная ветвь, может быть, кто-то из них потом дал начало настоящим фацидам, то есть настоящим тюленям, но не факт. По крайней мере, к настоящим тюленям они максимально близки, и раньше их даже с ними объединяли. Ну и потом выделяются, собственно, настоящие тюлени, здесь их история показана плюс-минус никак, но вообще-то говоря, данные по настоящим тюленям все-таки есть. Мы их посмотрим. Дальше, совершенно точно, отделяется у нас уже группа моржей и тех самых ушастых тюленей. Отделяется она, ну, здесь, по данным 2004 года, где-то 22-21 миллион лет назад. По более современным данным, где-то 27 миллионов лет назад. Ну, прямо скажем, не очень давно. Вот, ну, все-таки 22 это у нас еще не один, а 27 это уже дремучий палеоген. Так что да, теперь, получается, их разделение удревнилось. Ну и где-нибудь порядка 20 миллионов лет назад от них отделилась та ветвь, которая приведет к моржам. Но, как я уже сказал, хотя, ну, в принципе, дата-то солидная, расхождение, но как бы с другой стороны, между некоторыми современными тоже там больше 10 миллионов лет прошло. То есть, ну, моржи, безусловно, они отделились, то есть они все-таки сейчас уже сильно отделились, давно отделились. Но это было всегда небольшое семейство, как вы видите, даже по количеству здесь видов, ископаемых, и тем более современного. И оно не так сильно обособилось, как, допустим, настоящие тюлени, которые прям колоссальные отличия получили. Ну ладно, давайте двигаться дальше. Итак, наконец-то отойдем от вот этого древнего куньеподобного предка и пойдем уже по пути ластоногих. И что же мы увидим? А увидим мы с вами группу под названием симантариды. Симантариды – это большое семейство, которое, судя по своему названию, никакого отношения к ластоногим не имеет, но они считаются точно совершенно предками, причем всех, абсолютно всех, еще раз подытожу, ластоногих. И что же мы видим внешне? Мы видим, что это, ну, типичная опять какая-то куница, по большому счету, только уже отправившаяся в воду. Ну хорошо, не куница, пусть будет теперь какая-нибудь, не знаю, выдра, что ли. Ну да, похоже на выдру, очень похоже. Я бы даже сказал, колоссально похоже. Обнаруживают таких замечательных пуил в миоцене Канады, на острове Девон. Кстати, что прикольно, это соседний остров с островом Элсмир. А про остров Элсмир, я думаю, многие из вас слышали, там Тикталика нашли. Так что там есть на этих островах что поискать из самых разных периодов. Вот. Что любопытно, опять же, еще один такой момент, забавное тоже довольно, что и Тикталик-то у нас обитал в пресной воде, и Пуила тоже обитал в пресной воде. То есть на соседнем острове совсем другого возраста отложения найдено, но при этом тоже пресноводные.
То есть получается, что наша пуила, которая похожа как выдра, она жила в такой же воде, как выдра, питалась абсолютно так же, как выдра, вот так вот изгибаясь всем телом и своими этими немножечко лапами с небольшими перепонками плавая, ну и была практически выдрой, но судьба у нее была большая. Когда я говорю, что они похожи на выдру, я имею в виду, что они очень похожи на выдру. Вот, пожалуйста, можно сравнить. Это скелет пуилы, конечно же, много тут чего достроено. Сами видите, беленьким то, что достроено, черненький — это реальный скелет. Поэтому, может быть, мы слишком хотим, чтобы она была похожа на выдру, и какие-то особенности, например, именно такую длину тела или именно такую длину шеи, мы уже достраиваем. Но в целом видно, что сходство-то большое. Чуть-чуть более массивные лапы, пожалуй, что по сравнению с выдрой, и более крупная голова. Ну и размер. Размер, кстати, тоже был побольше. Все-таки животное было где-то 1,5 метра длиной. Еще одно симонторида – это патаматерий. В отличие от этого канадского парня, патаматерии обнаружили во Франции и в Германии. То есть это европейский такой вот предок гипотетический. Насколько он предок, тоже данные разнятся. В какой-то момент установили, что это животное наземное. То есть это вот как раз то животное, которое так и осталось таким же похожим на куницу. И, собственно, дальше так вот куница и бегала. Кстати, обратите внимание, схема свежая, 22 года, и уже у нас куньи гораздо ближе к ластоногим, чем медведи. Так что все-таки сейчас именно такое мнение. Так, но я отвлекаюсь. Значит, патаматерия считали долгое время вроде как наземным и предполагали, что он не имеет никакого отношения, собственно, к эволюции непосредственно ластоногих. Ну, такое бывает. Да? То есть, допустим, у нас в эволюции тех же китообразных был пакицет, и были там другие некоторые тоже такого же возраста животные, которые вроде как никуда уже не эволюционировали. Да? Сейчас оказалось, что патаматерий, во-первых, вполне себе плавал. Больше того, он имел ряд черт, очень даже близких к настоящим ластоногим. И вот, как на этой схеме видно, что в принципе, что патаматерий, что та же пуила, они на одинаковом месте находятся по отношению к другим ластоногим. То есть, кто из них ближе и от кого из них могло произойти ластонога, непонятно. Скорее всего, как обычно, ни от кого из них. То есть, у них только с ластоногим был общий дедушка, как здесь показано. Но они оба близки к предку ластоногих. Вот так вот рисуют эту замечательную пуилу. Это вот из последней работы 22 года. Как раз тут она уже плавает, рыбку ловит. Но самое интересное, конечно, не то, что ее там переизучили и как-то ее систему поменяли и в воду отправили, а то, что в последней работе умудрились изучить... 23-го, конечно, прошлого года. Вот. То, что умудрились изучили строение мозга этого животного, а также мозгов других современных ластоногих и ископаемых, там, где, конечно, черепная коробка сохранилась. Ведь полость мозга, она во многом отражает даже положение и форму извилин. А значит, мы можем, просканировав мозг, увидеть строение внутренних структур этого живого существа. И оказалось, что у этого животного, например, так же, как и у современных, была очень хорошо развита координация движений, потому что мы видим, опять же, развитие тех извилин, которые нужно. Но самое интересное, это оказалось развитие вот этой вот извилины CG, что переводится как «венечная извилина». Венечная извилина – это извилина, которая в первую очередь отвечает, связана с тактильностью вибриз. И мы видим, что у современных морских котиков она очень мощная. А вот, например, у енота не настолько. И посмотрите, у патагматерия, который еще очень далек от наших современных ластоногих, он больше похож на куницу, у него тоже очень развита венечная извилина. Это говорит о том, что у него уже были очень хорошо развиты усы, вот они здесь показаны, такие огромные, шикарные вибрисы, и что они стали чуть ли не самым главным органом, который позволял ему как-то выискивать в мутной речной воде рыбу. И в дальнейшем, получается, что именно с усов буквально началось их развитие, как вот именно таких полуводных животных.
Здесь стоит еще отметить, что, допустим, если мы посмотрим на современных там каких-нибудь выдр или каланов, да, то есть, ну, пусть будет выдры, раз уж мы их сегодня рассматривали, у них есть разные типы питания. Они могут выискивать какую-нибудь рыбу при помощи как раз морды и захватывать, и тут усы очень хорошо помогают. А могут, например, ловить каких-нибудь животных и там, например, каких-нибудь там, не знаю, ракообразных или еще кого-то своими передними конечностями. И здесь конечности играют гораздо большую роль. И мы понимаем, что даже на тех ранних этапах у этих животных, судя по строению их, гораздо важнее было именно ловить пастью кого-то, а конечности все-таки служили больше для плавания. То есть в этом плане они от выдр все-таки ушли уже в сторону. Следующее животное, Enalearctus, оно уже, как вы видите, довольно-таки сильно похоже на настоящего тюленя. Хотя, справедливости ради, это не настоящий тюлень, больше того, это вообще предок пока еще всех ластоногих. Обитал он где-то 24-21 миллион лет назад. Довольно любопытно, что зубы его все еще с хищным зубом и вот такой вот, как мы видели, ну, приплющенными вот этими острыми короночками вверх. То есть он мог разрывать добычу. Он еще не был так хорошо приспособлен к поеданию добычи верткой, как современные морские котики. В этом плане отличие у него существенное. В остальном же он, в принципе, вполне себя похож на современных, и я бы даже сказал больше, что он похож скорее на настоящих тюленей, хотя считается предком для всех. Как видите, задние конечности у него развиты сильнее, чем передние. Это особенность именно настоящих тюленей. Хвостик, кстати, уже тоже маленький. Честно говоря, в плане внешности вы, конечно, будете наблюдать всякие разные красивые картиночки. Но, во-первых, во многом большая часть последующих животных, которых мы увидим, они реконструированы буквально по паре костей, и поэтому там показан типа тюлень. Но на самом деле он нарисован с современного тюленя, и поэтому найти отличия довольно сложно. Это, во-первых. А во-вторых, даже если там более-менее целый скелет, как вот здесь сохранился, но мы увидим, что они, в принципе, уже чем дальше, тем больше похожи на тюленей, на морских котиков и так далее. Ну и неудивительно, чем дальше, тем ближе мы приближаемся к современности. Все-таки самый главный, такой прям ключевой переход, получается, произошел где-то около 30 миллионов лет назад, когда они ушли в воду, стали полуводными животными, и затем где-то как раз 25 миллионов лет назад, когда они ушли в моря, стали Enalearctus'ами, и с этого момента они уже стали, по сути, становиться тюленями. Ну или, там, не знаю, морскими котиками. Да, я, наверное, забыл упомянуть, это уже морское животное, совершенно точно. Следующим в данной цепочке является Pteranarctus, который жил примерно 16-11 миллионов лет назад. Честно говоря, у нас есть даже более, сильно более древние, там, настоящие тюлени и прочее. То есть Pteranarctus точно не был непосредственным предком, но он максимально похож на непосредственного предка всех последующих. Но, к сожалению, по нему очень мало известно костей. Ну и, как вы видите, даже те, которые были, временно уплыли. Так что показать мне тут особо нечего, но просто имейте в виду, что Pteranarctus существует. Вот. А мы тем временем двигаемся тихонечко дальше. Значит, вот они, Enalearctus'ы наши, уже нам знакомые, которые еще с олигоцена тянутся. А вот где-то здесь у нас были вот эти вот пуилы, еще более древние, здесь они не поместились. Вот он, наш Pteranarctus, совсем близок к основанию всех остальных животных, но вот, к сожалению, костей по нему мало. Ну и дальше идет разделение. Отделяются вот эти вот самые десматофациды, загадочные, про которых я говорил, что они почти что тюлени, но вот они все-таки вроде как отдельные. И разделяются потихоньку, полегоньку все остальные ветви настоящие тюлени, а потом и ненастоящие тюлени, которые моржи и ушастые. Но давайте начнем с десматофацид, а потом мы дальше пойдем. Итак, десматофациды. Это, как я уже сказал, группа, которая очень внешне похожа на настоящих тюленей. Ну, настолько похожа, что прям, ну, прям настоящий тюлень. Отличий практически не найдешь. Кстати, обратите внимание, зубы-то уже вполне себе тоже, как у настоящих тюленей, карандашики. Вот. Ну, вот этого конкретно нашли в Калифорнии, длиной 2,5 метра, весом 360 килограмм. Опять же, ну, обычный тюлень, судя по весу и по всему. Поэтому, если не быть специалистом, сложно сказать, чем же он так вот отличается, что его прям вот ни в одну группу из современных семейств определить невозможно. Но
Я вам говорил, зубы у них, ой, какие особые, да и череп у них какой-то не такой. Короче говоря, отличий мелких по костям, безусловно, хватает, чтобы их все-таки выделить в отдельную группу и доказать, что от них никто не произошел. А вот тот же Аладес мы чуть-чуть поближе. И мы можем наблюдать, что у него, кстати говоря, были очень хорошо развиты клыки. Видимо, для турнирной какой-то борьбы. И это прекрасно. То есть, значится, мы как раз тут наблюдаем с вами животное, которое, как я вам обещал, да, то есть у которого уже точно совершенно была гаремная система. А это, между прочим, порядка 20 миллионов лет назад. То есть, по сути, мы... К сожалению, по очень немногочисленным находкам знаем все этих эналиарктосов, поэтому не можем понять, появилась ли уже тогда эта система гаремная. Но очень может быть, что появилась, очень вероятно. Но вот уже дальше, начиная с десматофацидов, каких-нибудь потом уже самых древних, настоящих тюленей и прочих, эта гаремная система была. И мы это видим, во-первых, потому что клыки большие, во-вторых, потому что наблюдаются... Кости очень более крупные, массивные и более мелкие, то есть самки более заметны, мельче, чем самцы. И в-третьих, тут даже, ну прям совсем такой вот тонкий нюанс удалось обнаружить. Распилили зубы, а опять же, те, кто палеонтологией интересуется, знают, что много костей всяких любят пилить палеонтологи. Меня вот недавно ребята спрашивали, мол, ну, а можно ли пилить кости там динозавров или еще кого-то? Это какое-то кощунство. Ну, когда у нас сотни костей, или же нам очень надо их распилить, чтобы получить бесценную информацию, так можно. А зато, когда мы их распиливаем, мы видим, как устроена ткань, и можем множество наблюдать интереснейших подробностей из жизни древних животных. И здесь, например, когда распилили его зуб и посмотрели на его эмаль, то увидели, что, оказывается, в какие-то моменты у него был стресс и голодание. И это происходило периодами. Стресс и голодание у современных тюленей наблюдается как раз в период гона, когда они там собирают свои гаремы. Им некогда есть, потому что надо следить, чтобы самок никто не утащил, надо размножаться, и есть некогда. Все, сейчас не до того. И значится, у них точно была гаремная система. У нас прям есть все косвенные доказательства, которые мы только можем собрать. Ну вот осталось только, чтобы они нам письмо написали о том, что у них гаремная система. Ну вот писать еще не умели, извините. Ну, понятное дело, что рисуют его как тюленя. Дальше уже переходим к современным семействам и смотрим предков того или иного животного. Например, семейство моржовые. Самый древний представитель семейства моржовые, ну, от которого хоть что-то более-менее нормальное нашли, это Пелаги Арктос, который жил, опять же, 16-14 миллионов лет назад. Ну, мы видели, что вроде как отделились они 20 миллионов лет назад, но это не точно. Точно мы знаем, что 16 миллионов лет назад уже были некоторые признаки, которые могут выдать в нем родство с моржами. Но посмотрите, как я и говорил, пока что это тюлень. Ну, как бы, это не тюлень, котик морской, да, или там морской лев, если угодно. Но мало каких-то отличий явных, которые бы вот прям вот выдавали в нем моржа. Еще и губы не такие, и клыки что-то не такие. Но, с другой стороны, у нас есть, по большому счету, только фрагменты костей, как вы видите. Поэтому, может быть, там было все не совсем так. Но вот клыки-то на этих костях сохранились. Видно, что они не очень большие. Правда, это нижняя челюсть. Зато нашли тут дырочки всякие разные, как любит выражаться Станислав Владимирович. И эти самые дырочки, они... показывают, что у него были мясистые губы. То есть вот как раз такая мясистая мордаха, которую мы знаем у наших любимых моржей, видимо, уже начала развиваться 16 миллионов лет назад. То есть в этом плане они уже были на моржей похожи. 12,7 миллионов лет назад приближаемся к моржам и видим Археодобенуса. И видим, что опять же, ну это практически морской лев, а никак не морж. Очень уж не похож он на моржа. О чем я и говорил. Перенеслись бы мы тогда, увидели бы Архадобена, ну, не могли бы мы, вот, не знаю, но если бы только изучили бы скелет всячески, применили бы какую-нибудь статистику, и оказалось бы, что это уже все-таки отдельное семейство, ну, может быть, соглашусь. Но вот так вот внешне вообще не отличить его от какого-нибудь морского котика, тогда еще было.
А клыки разовьются уже существенно больше, позже. Да и размер у него еще был вполне себе скромный. Ну и, собственно, вот прям совсем моржи-моржами они стали примерно 2 миллиона лет назад, судя по фрагментарным остаткам, которые я тут даже показывать не стал, ну, которые у нас есть. А поворачиваем теперь в сторону морских котиков. Здесь одно из самых древних животных, которое нам попадается и которое мы более-менее знаем, это талассалеон, который известен из позднего миоцена, раннего плеоцена. То есть примерно это получается. Ну, 10-5 миллионов лет назад. Вот так вот. И, в принципе, опять же, если не вдаваться в какие-то особенности, детали строения, там, зубов и прочего, это уже очень похоже на морских котиков. И не просто на морских

Японском морском льве. Как вы помните, морские львы – это близкие родственники морских котиков. Но вот прям каких-то красивых, тоже ярких там, окаменелостей, которые бы показывали разделение морских котиков и морских львов, как-то я не заметил. Хотя ну, есть вроде бы какие-то окаменелости отдельные, но опять же там что-то какая-то фрагментарщина в основном. Поэтому какие-то более древние кости я показывать не стал, а вот этого животного, я думаю, показать стоит. Японский морской лев – вымершее животное, но вымершее очень сильно недавно. Видимо, в 1950 году. Пожалуйста, есть еще фотографии 1934 года, когда он, собственно, в Японии был обнаружен. И есть чучела, допустим, из тех же японских музеев. Но на этом все. К сожалению, уже с 50-х годов ни одного японского морского льва никто не видел. Как я говорил, морские котики, морские львы – это очень легкая добыча, на них очень активно охотился человек. И, в принципе, как бы очень нам повезло, что природа умеет восстанавливаться, и иногда очень даже неплохо. Потому что некоторых животных выбили буквально, там, не знаю, до сотни особей. Но они все-таки восстановились. С японским морским львом не успели остановиться вовремя, и, к сожалению, больше их с нами нету. Ну а мы тем временем приближаемся к настоящим тюленям. Вот еще одна разработочка, кстати, тоже из недавней публикации, по-моему, 20-го или 21-го года, я уже подзабыл. Вот. И вот видно тоже, как там вот всякие арктосы были в начале, как мы уже выяснили. Вот. Потом всевозможные там уже отделились. Ну вот, кстати, вот по этим данным получается, что... А, ну, да, правильно, конечно, поделились морские котики, вот они, отделились моржи, и вот пошла эволюция, вот здесь вот просто большая-большая ветка раскрыта того, что нам известно по настоящим тюленям. В некоторых источниках можно прям найти информацию, что ну, по древним морским котикам или там моржам еще какая-то информация есть, а вот по настоящим тюленям, к сожалению, информации нет. Ну, в какой-то момент это было справедливо, сейчас... Это не так. Сейчас уже точно совершенно есть информация по эволюции настоящих тюленей, и в принципе ее много. Ну, прям можно подумать, что вот здесь начнется прям новый виток лекции, и сейчас мы еще на 2 часа развернемся. Но справедливости ради, большая часть из этих вот звеньев, которые здесь показаны, ископаемых, видите, вот с крестиками они тут изображены, это все животные, известные буквально по парочке костей, поэтому я про них особо-то и говорить не буду, расскажу только про пару самых интересных. Ну, начну, собственно, сначала, да, то есть мы видим, что в начале, где-то порядка 20 миллионов лет назад, были нориофоки и кавасы. Ну, нориофока не особо как-то вот прям... ну, вообще, ладно, давайте нориофоку тоже покажу, но... С нориофокой просто немножечко спорный момент есть один. Давайте с каваса начнем. Да, вот согласно этой схеме получается, что нориофока, она прям самая первая. А вот потом у нас отделяется там кавас, а потом уже все остальные. Но по последним данным это все-таки не совсем так. Вот кавас действительно считается таким супер-супер древним, примитивным, ни на что еще не похожим древним настоящим тюленем. Я напомню, что настоящих тюленей, в принципе, много. Это и тюлени-монахи, и какие-нибудь там эти морские леопарды, и настоящие тюлени, и морские слоны. Их там много-много-много всяких. Есть северная группа, есть южная группа, их там тоже полно. Вот это вроде как, по тем костям, что есть, ну, прям настоящий предковый такой тюленистый тюлень. Правда, проблема в том, что жил он 12 миллионов лет назад, а по всем абсолютно предположениям, 12 миллионов лет назад уже явно монахи отделились, и уже что-то типа морских слонов уже прорисовалось. Да и, честно говоря, некоторые признаки настоящих северных тюленей у него тоже есть. Поэтому, ну, даже в том, что это животное, прям такое все из себя древнее-предревнее, тоже закрадываются некоторые сомнения. Но... все-таки по признакам некоторым он похож, по крайней мере, максимально на предка всех настоящих тюленей. Теперь, что касается нориофоки. Нориофока вроде как по некоторым кладограммам оказывается, ну, прям самым древним тюленем. Да и по возрасту шикарно, 23 миллиона лет. Вот верится, прям верится, что от нее произошли все настоящие тюлени. Но проблема в том, что по целому ряду признаков она не похожа на просто настоящего тюленя. Она тюлень-монах. Ну вот,
Вот прям вот вылитый тюлень-монах, вот по целому ряду признаков.

0: что, видимо, на самом деле разделение настоящих тюленей произошло еще раньше, где-нибудь 25 миллионов лет назад. А я напомню, что 30 миллионов лет назад это еще Пуия. То есть получается, что на ранних стадиях, то есть у нас получается в начале, как только после того, как динозавры вымерли, куча всего появляется, потом 20 миллионов лет у нас практически вот куница, потом эта куница суется в воду и буквально за 5 миллионов лет превращается в моржей, каких-то там этих морских котиков, в тюленей-монахов, настоящих тюленей. А потом 20 миллионов лет плюс-минус стабильность. Это выглядит очень странно, и на самом деле когда-то такие вот эволюционные какие-то прыжки, скачки и потом замедления казались и для вообще эволюционистов чем-то невероятным. Но сейчас мы понимаем, что это нормально. Когда идут перемены, вот как раз там где-то 30 до 25 миллионов лет назад, в конце олигоцена там колоссальные перемены климата были, тут-то все и меняется. А когда у нас стагнация, когда у нас все нормально, то зачем меняться, когда все работает? Животные не меняются. Так, ну, лирическое отступление, а тем временем мы проговорим про Нариафоку, которая вполне себе предок монахов тюленей и известна она из Италии. Благодаря этому долгое время думали, что, в принципе, в Атлантике, где-то там на севере, собственно говоря, у нас все эти тюлени и развивались. И только где-нибудь 5 миллионов лет назад они уже расселились по Тихому океану. Но сейчас на этот счет возникли некоторые сомнения, и причиной всему стало обнаружение пару лет назад Эомонахуса белигаренсиса. Прекрасный совершенно скелет, шикарная находка, тут и череп, и кости, и все-все-все есть. И мы видим, опять же, что это, ну, прям монах монахом. Ну, и что еще видим? Ну, еще мы, допустим, видим, что он у нас в Новой Зеландии. Это, кстати, важно. Сейчас я поговорю, почему. Вот современный, а нет, еще не современный, прошу прощения, еще один монах, Неомонахус тропикалис, это карибский тюлень-монах, и еще один печальный случай животного, которое вымерло недавно. Вот, пожалуйста, в аквариуме Нью-Йорка 1910 года такой тюлень еще лежал, теперь больше нигде живой тюлень такой не лежит. Тоже истребили, еще одна грустная история. Ну, а вот гавайский тюлень-монах, который до сих пор плавает вокруг Гавайев, вот, ему там, наверное, хорошо, и поэтому это не грустная история. На всякий случай, если вдруг у кого-то возникнет вопрос, что за странное название тюлень-монах, что у него такого монашеского, это связано с его особенностями поведения, то, что он часть времени проводит в каких-то там пещерах, закрытых гротах, в каких-то таких, ну, закрытых местах, то есть как монах в своей келье. На самом деле так делают не только тюлени-монахи, некоторые другие тоже так делают, и даже некоторые благодаря этому и сохранились спустя там десятки лет людской охоты. Но именно тюлени-монахи получили свое название благодаря этой особенности. Ну а мы двигаемся дальше. Еще одно интересное животное. Интересно оно тем, что оно очень хорошо сохранилось. Ну, благо же живо совсем недавно. Это Аркафока лангирострис, которая является предком морского леопарда. Ну и по большому счету оно вылитый морской леопард. Кстати, вот кто-кто, а морской леопард вполне заслуживает отдельного какого-то упоминания в моем рассказе. Потому что морской леопард у нас отличается тем, что у него зубы практически как у любого хищного животного. И оно не удивительно, ведь он по поведению типичное хищное животное, которое откусывает куски, разгрызает их, разрывает. То есть это прям нормальный такой хороший охотник. Мало того, охотник на ластоногих. Вообще бывает, что иногда какие-то ластоногие другие на кого-то охотятся, но это скорее случайности, по ошибке. А вот морской леопард, он целенаправленно этим занимается, поэтому он и леопард. Ну и в предконце, там еще в самом конце будет немножечко другое, хотел рассказать о расселении этих ребят. Тут есть некоторые данные, есть о чем порассуждать. Например, мы знаем, что самые древние находки у нас известны из Канады, и предполагаем, что оттуда они расселялись. Я, правда, здесь бы еще упомянул, что вообще-то есть находка еще из Европы. Ну, эти авторы это проигнорировали. Но в любом случае, это у нас, получается, исходно была Атлантика. в которую они должны были уйти. И, скорее всего, все-таки именно от Пуи, от североамериканского животного у нас ушли они. Распространились они в первую очередь по Атлантическому океану, хотя в какой-то момент, видимо, они все-таки отделились и пошли уже и в Атлантику, и могли это сделать через Северный пролив. Но на самом деле, если вот с ранним расселением еще хоть более-менее что-то понятно, то вот с более поздним расселением все как-то еще посложнее. Да, по Атлантике там вот более-менее как-то они расселяются, но вот дальше, ну, наших морских котиков, моржей, уже 15 миллионов лет назад наблюдают где-то вокруг Тихого океана. А вот настоящих тюленей там не было. И был очень большой вопрос, когда же они расселились. И была идея исходно, что они все сидели, значит, в своем Атлантическом океане до того, как не раскрылся пролив вот здесь вот. А это было в момент падения уровня моря, такой был непродолжительный момент, где-то порядка 5 миллионов лет назад, может быть, даже чуть позже. Однако же, после того, как был обнаружен из Новой Зеландии монах, такой вот уже вполне себе прогрессивный, 3 миллиона лет назад, чтобы он так далеко заплыл, прямо в Тихий океан, это значит, что там он должен был оказаться пораньше, еще до того, как этот пролив открылся, и здесь можно было проплыть. Ну, здесь можете сразу многие сказать, как же, наоборот, тут пролив-то был, потом он закрылся, да, когда у нас две Америки столкнулись. Наоборот, они могли до этого все спокойно перемещаться. Но тут есть маленький момент. Пролив-то был, но только течение было в ту сторону. То есть проплыть против течения по проливу, это было практически нереально. То есть лучше, чтобы он закрылся, там было больше шансов через это место перебраться. Вот. А пока он не закрылся, пока здесь было мощнейшее течение, это было вообще без вариантов перейти. Поэтому, если 3 миллиона лет назад так далеко посреди Тихого океана уже были настоящие тюлени, то значит они, получается, забрались туда аж через Южный океан. И потом, может быть, даже еще и возвращались обратно. Есть предположение, что путь их был очень сложный и непростой. Но я думаю, что об этом подробно прям рассуждать мы сейчас не будем. Ну а в самом-самом конце я хотел рассказать про памятники, которые посвящены морским котикам. Таковых в мире не так уж много, а один из них, ну, очень такой специфический, интересный. Я решил, что эту историю можно и рассказать. Это памятник морскому котику в Чехии, в Пражском зоопарке. И появился он там совсем недавно, если не ошибаюсь, где-то в районе 2005 года. И появился благодаря очень печальной истории. В 2002 случилось наводнение. И из Пражского зоопарка уплыл капский морской котик. Наводнение, ну, понятно, как бы кажется очевидно, что оно могло смыть наземных животных, но причем здесь, казалось бы, водные. Но все равно, вот когда вода поднялась, их буквально вымыло. Они утекли. 5 котиков уплыло, 4 нашли, последнего не нашли. Последнего назвали Гастон. Ну, какое-то время попытались найти, погревали, но решили, что пропал котик. А потом он нашелся в Германии. Оказалось, что он умудрился добраться до речки. И по речке, напоминаю, морское животное, поплыл. Поплыл до Германии доплыл. Местные, конечно, были очень удивлены встрече с морским котиком посреди реки, но сообщили, куда надо приехали, его забрали, но потом началась бумажная волокита, и покуда пытались этого котика передать, содержался он не в самых идеальных условиях, и в итоге все-таки он погиб. И после этой печальной истории решили, что данный великий путешественник достоин своего памятника, и так появился памятник Гастону в Пражском зоопарке. Вот такой получился рассказ про ластоногих. Получился он или не получился, понравился он вам или нет, судить вам. Ну а мне же остается только отвечать на ваши вопросы.
1: Вопросы. А еще у нас есть донаты, лайки и хаски.
0: Вот последнее поподробнее.
1: Ну, есть же, если ставят лайки, то надо и хаски тоже ставить. Давайте
0: ладно,
1: перейдем.
0: Я, к сожалению, не в тренде. Так.
1: Да. Давайте перейдем к вопросам. Вопросы за донаты задаются вне очереди. Потому что, как обычно, вопросов много.
0: О, это хорошо. Это мы любим.
1: Здравствуйте, благодарю за прекрасные лекции, успехов. Будет ли лекция по тафономии?
0: На сей счет я как-то не думал, но вообще-то говоря, тема классная. И даже больше того, на сей раз у меня какие-то наработки есть. И вот тут я прям знаю, про что рассказать. Так что я прям подумаю так плотненько. Очень может быть. Учитывая, сколько у нас лекций за год выходит, я думаю, что почти наверняка будет. Вопрос только когда. Вот. Но спасибо. Спасибо за идею.
1: Чем мог питаться базилозавр, основываясь на форме его зубов?
0: Мясом. Ну, зубы, да, я согласен, зубы у него довольно специфические, но это зубы хищного животного. То есть они нас удивляют, когда мы их сравниваем с зубами, допустим, современных китообразных, которые очень сильно от него отличаются. Но вообще-то говоря, это вполне себе зубы хищные, то есть они такие приостренные, явно совершенно для того, чтобы отрезать куски мяса. Ну, то есть, сомневаться особо в диетических предпочтениях базилозавра не приходится. Ну, традиционно считается, что он поедал дуродонов, но вообще-то говоря, если не говорить про базилозавра классического такого, который там вот где-то между Африкой и Евразией колобродил, а говорить о базилозавридах вообще, то они там по большой территории распространялись, и там, конечно, дуродонов на всех не напасешься, там они много чем питались. Но, видимо, все, что мельче их, там акулы, рыбехи, ластоногие первые, наверное, в принципе, по возрасту, наверное, уже с какими-то могли встречаться. Там уже морские коровы тоже какие-то попадались.
1: Наш слушатель делает хорошее замечание. Главное не сопротивляться, чтобы попасть в историю. И мы можем добавить, что счастье – это когда тебя раскапывает Станислав Дробышевский.
0: Ну, повременим с этим.
1: Да, да. Следующий вопрос. Огромное спасибо, вопрос за донат, поэтому зачитываем полностью. Огромное спасибо за цикл лекций. Вопрос, как нерпы попали в такой изолированный водоем, как Байкал?
0: Могу сразу сказать, что конкретно этим вопросом я не интересовался, поэтому не могу раскрыть какую-то научную гипотезу на этот счет, которая наверняка существует. Могу лишь сделать какие-то свои предположения, я надеюсь, что они не так далеки от истины. Да, Байкал, безусловно, сейчас изолирован, но это сейчас. А дело в том, что у нас-то все-таки уровень моря и количество рек очень сильно менялись на протяжении истории нашей планеты. И нерпа там оказалась явно совершенно не только что, и я даже думаю, что явно не во время последнего ледникового периода, потому что, ну, как бы ей тогда там оказаться, когда уровень моря еще был ниже. Я предполагаю, что проникла она еще и до этого. Как раз до последнего ледникового периода, где-то порядка 150 тысяч лет назад, уровень моря был существенно выше, и, собственно, тогда вот она могла заплыть. Но еще разочек, как бы прям сильно подробнее не расскажу, увы.
1: Вопрос. Когда и как ластоногие разделились на охотников и дуррофагов? А есть ли чисто растительноядные ластоногие?
0: Я сейчас по-новому спросит про охотников и собирателей. Но вообще, да, если бы это было действительно... Ну, вообще, хотя дуррофаги, по большому счету, они же там всякие ракушки собирают. Ну да, собиратели. Если мы проследим эволюцию самых разных млекопитающих, да и вообще водных животных, мы увидим, что подобное разделение происходит постоянно, и на самом деле, как говорится, семь пядей во лбу или каких-то эволюционных невероятных преобразований для того, чтобы чуть-чуть зубки перестроить и начать кушать каких-нибудь там этих крабов или еще чего-то, не нужно. Поэтому, ну, в принципе, с этим проблем нету. Вот. И это происходило неоднократно. Я подозреваю, что последние какие-то вот такие перестройки именно по экологическим нишам произошли буквально за последние, там, не знаю, 5-10 миллионов лет. Четко прям проследить эволюцию каждой группы довольно-таки сложно. То есть у нас есть конкретные предки, там, не знаю, морского льва, конкретно предки, там, моржа. Но по всем группам у нас таких вот конкретных предков и красивых линий нету. И больше того, у нас нету, собственно, даже их челюстей, даже в тех случаях, когда есть предок, Там это может быть, допустим, какой-нибудь там фрагмент скелета посткраниального, то есть без черепа. И тогда мы тоже не поймем, как там зубы меняются. Тебя же могу еще добавить маленький нюанс, то что я, конечно, дико извиняюсь, может быть, я что-то упустил, но я вот прямо не припомню чисто ластоногая дурофага. Фильтратора, да. Хищника, да. Рыбояда, да. Тех, которые могут питаться моллюсками через запятую вместе с другими какими-то животными, да. Но вот что прям чисто дурофаг, не припомню. Но, может быть, я не прав, тогда, пожалуйста, напишите в комментарии. Вот. Исправлюсь.
1: А нет ли в планах сделать лекцию на более узкие темы, допустим, про криодонтов? Про криодонтов. Или таких товарищей, как диноцераты, например. Как-то очень мало про них информации. А кайнозой очень интересно.
0: Ну, это такая же история, как и с ластоногими. Проблема ключевая в том, что по ним реально мало информации. Ну, допустим, если вы обратили внимание, сегодня примерно половину лекции я говорил про современных ластоногих, ну, потому что, как бы, на целую лекцию чисто по ископаемым материала бы не набралось. Ну, точнее, набраться-то можно было бы, перечисляя просто всех вот эти таксоны. Ну, здесь у нас только ушная косточка, посмотрите на нее. Здесь у нас два фрагмента челюсти, и предполагают, что это разные виды, потому что здесь бугорок сзади появился, а здесь бугорка сзади не видно. Ну, мне кажется, это не сильно интересно широкой публике. Вот удастся ли набрать, допустим, чисто по каким-нибудь там, не знаю, у интотерия моих родственникам информации на целую лекцию, я не уверен. По, допустим, нескольким группам, туда же, допустим, как-то посмотреть и похожих животных, которые, кстати, ни разу не родственники, вроде бронтотериев заодно, а еще, может, каких-нибудь там угольных, например, этих самых зверей, добавить антрокотериев, а еще добавить, например, болотных носорогов, аминодонтов. Вот тут можно как-то развернуться. Ну или хотя бы просто пропарнокопытных, там, уинтотерия, аминодонт, еще кого-нибудь. Может быть, такое что-нибудь можно сделать. Подумаю. Ну а что касается криодонтов, кстати говоря, вот эта тема не такая уж узкая. По ним, я думаю, можно развернуться. Да, это тоже прикольно, согласен. Тоже возьму на заметку.
1: Являются ли выдры близкими родственниками ластоногих? Ведь они тоже хищные.
0: Ну, они тоже хищные, но не очень близкие родственники. Скажем так, в воду они ушли независимо.
1: Почему у многих ластоногих лузы имеют такую странную форму елочек и так далее. Так, лузы.
0: Да, я что-то тоже немножечко завис. Как-то эта терминология, видимо, очень специфическая.
1: Наверное, слово неправильно написали.
0: Да, вот я, к сожалению, может быть, это что-то такое, просто что я не знаю. Такое тоже может быть, вполне. Но вот что-то я прям не соображу, о чем идет речь, к сожалению. Если вдруг это ошибка, да, уточните, пожалуйста.
1: Уточните, пожалуйста, ваш вопрос.
0: Или тогда чуть раскройте этот термин, будем уметь, будем терминологию осваивать.
1: Так, ну, следующий вопрос вы ответили уже. А почему вы их называете ластоногими? Ведь это устаревшая систематическая группа. Их давно разделили, потому что они совсем не родственники.
0: Да, на этот вопрос я ответил по ходу лекции, это точно. Потому что теперь их снова объединили, ластоногие снова вместе. Ура!
1: Тут говорят, наверное, имелось в виду зубы.
0: Зубы?
1: Елочкой.
0: Ну, это может быть, да. Ну, если говорить про зубы елочкой, то зубы елочкой, это, по-моему, у нас только у одного единственного представителя ластоногих. Мы его уже видели, это тюрень-крабоед. Больше ни у кого зубов елочкой нету, потому что он фильтратор, поэтому у него зубы елочкой. Я уже упоминал в процессе лекции, что в процессе эволюции подобные зубы у кого-то возникали. Например, у пресловутых этиоцетидов. Но потому что они тоже фильтраторы. Ну, вот. Не знаю, что тут еще добавить. Как бы через такие зубы удобно фильтровать. Поэтому возникают.
1: А почему бельки ластоногих такие милые и похожи на маленьких собачек, а взрослые особи похожи на кого угодно, но только не на собак?
0: Ну, вообще, на самом деле я могу на этот вопрос, как ни странно, ответить довольно развернуто. Хотя, казалось бы, да. Ну, во-первых, смотрите, есть несколько гипотез, почему животные маленькие, в принципе, такие милые. И есть в том числе такая гипотеза довольно любопытная, что они милые специально, чтобы все умилялись. Потому что вот когда смотришь на такое милое маленькое создание, включаются родительские инстинкты, потому что нельзя такую милаху обидеть. И съесть какую-нибудь милаху тоже не получится. Но гипотеза очень любопытная, только она ни разу не работает, потому что, ну, как бы родительский инстинкт, как уже доказано, включается не из-за того, что у кого-то очень милые глазки, иначе бы он на каждого бы малыша включался бы автоматически. И милашек этих лопают по милу душу самые разные другие животные, совершенно не умиляясь почему-то. Так что нет, это не так. Скорее, тут обратная тенденция, то, что мы знаем малышей, знаем, какие они милые и хорошие, вот у нас уже срабатывает какой-то там комплекс своих ассоциаций в голове. То есть это скорее что-то такое психологическое. Мы знаем так называемые педоморфные, или, выражаясь более простым языком, детские черты. И знаем, что дети, вот они такие все себя хорошие и милые, и мы эти детские черты легко улавливаем. А почему они, детские черты, проявляются? Ну, как бы по ряду причин. Во-первых, у детей, как правило, немножко другие пропорции. Например, очень часто бывает, что лапки либо слишком длинные, либо, наоборот, слишком короткие. Голова абсолютно точно должна быть побольше. Почему? Ну, потому что как бы голову растить сложнее, поэтому она базово должна быть побольше, но в то же время там хоть какой-то объем мозга там должен быть более-менее соответствующий этому виду. Совсем уж уменьшать ее нельзя. Это раз. А два, например, примерно по той же причине глаза изначально очень большие, потому что глаза не так сильно растут на протяжении жизни, они сразу должны хорошо видеть, там должен поместиться весь вот этот зрительный комплекс. Поэтому глаза помещаются, но из-за этого приходится как-то вот череп так вокруг построить, чтобы эти большие глаза там поместились. А в итоге получается такое вот глазастое, милое, пушистое, как правило, создание. Что касается сходства с собачками, тут есть две причины. Ну, во-первых, они реально как бы родственники собачек. Вообще-то, если посмотреть на каких-нибудь, допустим, длинноносых настоящих тюленей, например, или там тех же там морских леопардов, ну, у них, в принципе, мордаха чем-то похожа на медведя или на собачку. Ну, потому что, да, родственники, что ж ты поделаешь. Это второй момент. Третий момент, такой уже немножечко с натяжечкой, это то, что есть, опять же, такое правило, которое давно уже разрабатывается, правда, сейчас его всячески оспаривают, что, мол, каждый организм в течение своего жизненного цикла, в течение своего онтогенеза, индивидуального развития, проходит эволюционный путь своих предков. Но, как бы это ни оспаривали, а факт остается фактом. Действительно, вот это прям палеонтологическая беда, то, что когда мы видим малыша, мы не можем точно понять, какого он вида, а иногда даже какого он рода. Потому что у малышей, у всех, у большой группы признаки как бы смазываются. То есть малыши животных гораздо больше похожи, близко родственных животных больше похожи друг на друга, чем взрослые. И понятное дело, что в этом плане как бы маленький тюлень, он ближе гораздо получается как бы к прототюленю и даже может быть каким-то вот таким собакообразным предком, чем, разумеется, взрослый, у которого уже полный комплекс всех признаков развился, а у некоторых может быть еще и какой-нибудь там нос отрос, и он на ждуна стал похож. Вот.
1: В какую геологическую эпоху ластоногие стали возвращаться в море? А была ли до них освоена пищевая ниша? Если да, то кто ее занимал?
0: Ну, в какую геологическую эпоху ластоногие стали отправляться в море, в принципе, я думаю, из моей лекции более-менее стало понятно. В олигоцен. В конце палеогенового периода. То есть примерно, можно даже по миллионам лет. Ну, от 30, ну даже возьмем еще более смело, от 35, Ну, хотя нет, не будем брать более смело, там 30 миллионов лет это уже предел, там они еще не море, они еще в реке были. Ну, хорошо, от 30 до 20 миллионов лет, где-то в этом интервале, даже, скорее всего, это было где-нибудь 25-27 миллионов лет назад, можно даже прям так вот смело и дерзко ограничить этот интервал. В это время ластоногие уходят в моря. Ну, получается, что это? Это у нас самый конец палеогенового периода, это у нас стремительно идет охлаждение, это у нас очень быстро меняются все экологические условия, очень быстро падает уровень рек. Ну, и вот в этот момент как раз-таки надо искать что-то новенькое, надо искать какие-то новые пути, как выживать в новом мире. И кто где как ищет. Некоторые вот начинают охотиться где-то на границе между морем и сушей, и в итоге уходят в море. Кстати, ну, собственно, в это время много других преобразований происходило. Хотя, если говорить о уходе в море, киты и те же сирены сделали это раньше. Ластоногие припозднились.
1: Что означает слово «тюлень»? Из какого языка название? А морской леопард – это ушастый тюлень? Как он оказался в Антарктиде?
0: Так. Ну, насчет тюленя я, к сожалению, не подскажу. Я, опять же, могу сослать вас куда-нибудь, например, на Википедию. Обычно это такая ссылка хорошо работает, потому что там обычно этимологию слов пишут. К сожалению, я не посмотрел, что это такое, а как бы лингвист из меня такой себе, могу точно сказать, что это не похоже на латынь. Больше ничего не скажу. Вот. А что касается морского леопарда, морской леопард – это у нас настоящий тюлень, это не ушастый. Вот. А как он оказался? Ну, в принципе, в Антарктиде. В Антарктиде, ну, живет он, как бы в южном полушарии. Почему бы нет? Там, в принципе, чем холоднее, тем больше рыбы есть такая тенденция, поэтому большинство ластоногих, они не обитают где-то около экватора, а либо ближе к одному полюсу, либо к другому. Как-то так. Просто еда оказывается приоритетнее, чем какие-то там температурные условия. Поэтому они сидят либо на каких-то классных течениях, либо просто в тех местах, где попрохладнее и рыба побольше. А чаще всего и то, и другое.
1: Да, к сожалению, вопросы за донаты ограничены 100 знаками. Поэтому можете, если вы сбросили донат, а ваш вопрос длиннее, напишите его в чате трансляции.
0: Можно написать, что он был за донат. Чтобы мы сразу прониклись.
1: Почему Да, вот вопрос за донат как раз. А почему тюлени-монахи исчезли из Черного моря, из Крыма, Болгарии и так далее?
0: Ну, к сожалению, именно по тюленям-монахам я информацию сейчас вот не читал, хотя у меня почему-то такое очень смутное подозрение, что в Черном море их вроде как еще даже наблюдали. Вот, так что, по-моему, ничего не совсем исчезли, ну или, по крайней мере, только исчезают. Но в любом случае тенденция это везде и всегда одна и та же. То есть исчезают животные потому, что их в какой-то момент очень здорово перебивали и, собственно говоря, даже если в какой-то момент человечество спохватилось, это не значит, что все сможет восстановиться. Даже в некоторых случаях, когда люди специально пытаются как-то вот особенно животных сохранить, как-то их поддержать, там, не знаю, бегают, разгоняют дерущихся самцов, чтобы они только друг друга не поранили, там, не знаю, как-нибудь их подкармливают или еще чего-то, это уже не помогает. И популяция тюленей в Черном море, по-моему, как раз тюленей монахов, очень низкая была. Но, по-моему, она все еще есть. Вот. Ну и, собственно говоря, да. А популяция в какой-то момент их просто перебили, их стало очень мало. И теперь уже она не может сама восстановиться.
1: Скажите, пожалуйста, вы участвуете в раскопках сами, как Станислав Дробышевский? Видел единственный выпуск на вашем канале, где вы показывали кости моржа, в кавычках, рядом с египетской пирамидой.
0: Я могу сразу сказать, что это был не морж, это была все-таки сирена древняя. Вот Эутироидес, если я ничего не путаю. Вот, это все-таки другая группа живых существ. Ну да, действительно, рядом с египетской пирамидой, и больше того, могу даже покаяться, это были не раскопки. Это была туристическая поездка, просто палеонтологов иногда преследуют окаменелости там, где их не ожидаешь. А конкретно, к сожалению, нет, в экспедиции... Скажем так, не то, чтобы я вообще не езжу, но я уже давно не езжу в экспедиции, ну, именно как Станислав Дробышевский, с целью исследования. Хотя я, кстати, не уверен, что Станислав Владимирович тоже именно в исследовательские экспедиции ездит. У меня есть такое подозрение, что у него большая часть экспедиций, в которых он ездит, это все-таки что-то вроде учебных практик. Вот. А так как он у нас преподает в ВУЗе, в МГУ, если я ничего не путаю, то, соответственно, ему... просто-напросто необходимо вывозить студентов, что он, собственно, ежегодно и делает.
1: В Африку он ездит в экспедиции.
0: В Африку, вот опять же, это точно экспедиция, но если в экспедиции, то хорошо, молодец. Но,
1: ну, по-моему... судя по всему, он делает исследования племен.
0: А, то есть вот прямо вот даже так. Ну, тогда вообще шикарно, молодец.
1: Да, и были лекции у нас на канале по результатам этих экспедиций, доклады.
0: Ну, отлично, отлично тогда.
1: Да,
0: ну, вот у меня нет, к сожалению. Ну, периодически куда-то езжу, что-то изучаю, но, кстати, в основном это получается по музеям, типа того. Вот. А то есть с музейными коллекциями я очень с многими смог ознакомиться. Но, опять же, то даже не то, чтобы уж супер с профессиональной целью. Вот, просто как бы каждый раз, когда я где-нибудь оказываюсь, я обязательно иду в палеонтологический музей, знакомлюсь с их коллекцией, ее всячески отфотографирую и думаю, какая польза для меня и для дальнейшей, не знаю, популяризаторской деятельности или еще чего-то может быть. Ну вот, ну и, конечно же, смотрю всякие интересные экспонаты. А исследованиями я уже несколько лет не занимаюсь, у меня все уходит только на популяризацию. И все мои поездки, которые бывают, они, ну вот, как раз такие именно с детишками покопать. Бывает такое, да, но именно просто тоже, можно сказать, учебные.
1: Многие популяризаторы заявляют о том, что им не хватает времени на науку. По-моему, практически все, кто серьезно занимается, ну, серьезно популяризацией, у них не хватает времени на настоящую науку.
0: Ну, Станислав просто... Владимирович, да.
1: Нет, он, ну, уникум. Не только. Не только у
0: Станислав
1: него
0: Владимирович.
1: Это...
0: Нет, я говорю, он-то умудряется.
1: Поэтому да, говорю, да, но он преподаватель, он педагог.
0: Да. Не, ну, Павел Петрович, например, Скучис, который, он же тоже вообще постоянной наукой занимается. Он, правда, конечно, не в таком объеме, наверное, популяризации занимается, мне кажется, но в принципе, умудряется совмещать, да. Ну, вот я не могу, к сожалению. Не получается, по крайней мере, пока. Может, когда-нибудь приду к какому-нибудь консенсусу. Но, честно говоря, мне вот как-то популяризация оказалась ближе, чем такие научные изыскания. Но кандидатскую писать надо.
1: Приятная у вас книжка. Это вопрос. А приятная у вас книжка получилась. Только чего же вы Сергея заставили аж дважды нарисовать дело Фалозавра? А юрский период у вас ограничился Моррисоном да островом Комсогнатов?
0: Ну, насчет того, что Сергей нарисовал, я могу сразу сказать, да, ну, во-первых, большое спасибо, вот я как раз только переживал, что книжку, похоже, никто не читает, нет, все-таки книжку кто-то читает, это очень здорово, и спасибо, что понравилось, что приятное. А что касается Сергея, его никто не заставлял, ну, или, может быть, заставлял редактор, я не знаю, но точно не я, вот, потому что он как бы сам там что-то рисовал, я только потом смотрел, что он нарисовал. И восхищался. А в основном были такие у нас взаимоотношения. А что касается того, что почему так мало Юры, ну, мне как-то показалось, когда я вот все это писал, что триас — это время такое очень важное в плане становления самых разных групп живых существ, и там прям колоссально разные совершенно эти местонахождения получаются. Юрский период, он, безусловно, тоже очень любопытный, то есть там тоже можно было много чего охватить, но, во-первых, все-таки хотелось показать какие-то главные, ключевые такие моменты, вот, и я подумал, что этих мест будет достаточно для того, чтобы отобразить в целом разнообразие юрского периода. Это, во-первых. А второй момент, просто к этому моменту уже книжка раздулась до какого-то слишком большого объема, на какое издательство было, не готово было пойти. И, собственно говоря, я решил, что надо уже ограничить свой объем аппетитов. Вот, и на этом Юру завершить. И да, между прочим, у меня там, Юре, есть еще море, если что. И сразу даже по двум формациям. Так что нет, не только Моррисон и остров Комсогнатов.
1: Почему у тюленя хвост не редуцировался совсем?
0: Почему у тюленя хвост не редуцировался совсем? Ну, я подозреваю, что не нужно было просто. В принципе, на него как бы перепоночка натягивается немножко, он тоже помогает движению. Так что не было необходимости, он вполне себе функционирует в таком виде. Как у плезиозавров, кстати. Но плезиозавр там вообще, это еще лопасть такая еще критичная.
1: Предложение. Надо лекцию про палеоген. Диноцераты, мезохинии, как их там сейчас называют, энтелодонты. Была у нас, по-моему, лекция.
0: Я не помню, была ли прямо про палеоген, но мне почему-то даже кажется, что да, была. Вот. Ну, можно каждый как бы что-нибудь там еще расширить и углубить. Подумаем.
1: Главное начать.
0: Главное, чтобы за Гагулина не получилось. Вот что я скажу.
1: Так, ну, кажется, вопросы подошли к концу, как и наш эфир. Да, была, наверное, сложная, интересная тема. Или интересно-сложная.
0: Ну, зрители оценят или не оценят. В любом случае, ставьте лайки, дизлайки, как-то комментируйте, все такое прочее, там, колокольчики. Мы это все любим.
1: Да, тут уточняют. Вопрос скорее был не почему так мало героев, а почему там дилофозавр аж два раза нарисован, если про него в формации ничего нет.
0: Ну, понравился. Я говорю, я, в принципе, как бы следил, чтобы там откровенных каких-то ошибок не было. Вот, но, в принципе, я просто, опять же, Сергею, я в прошлый раз, по-моему, я там не помню, в какой-то из разов рассуждал на эту тему, что есть художники, или там вот, допустим, вот сейчас, как я с моделлерами работаю, за которыми надо очень тщательно следить, потому что вот они, ну, как бы могут много всяких ошибок сделать, потому что они не так хорошо разбираются в морфологии, в анатомии, там, не знаю, в палеоэкологии. Вот. А есть, наоборот, такие художники или там, скульпторы, которые уже настолько профессиональны, что скорее они будут за тобой следить, чтобы ты там что-нибудь не написал не то. А вот Сергей, он уже достиг такого уровня профессионализма, что он там этих рисует просто очень бодренько и очень редко, чтобы там что-то оказалось неправильно. Поэтому я ему так это дал большую свободу творчества, особо не ограничивал полет фантазии. Вот. Главное, чтобы, так сказать, было красиво и по теме. Мне кажется, в этом плане все получилось.
1: И у нас получился эфир, который подошел к концу. Всем до встречи через неделю.
0: Я со всеми тоже прощаюсь. Всем до свидания. Смотрите наши эфиры, смотрите другие эфиры. Ходите по музеям. Это тоже полезное занятие. Скачивайте, разумеется, 3D-динопедию. Покупайте книжки, можно даже мои. Мне будет приятно. Ну и, конечно же, не теряйте интерес к науке. Всем пока.
1: Да, а зима обязательно закончится. До свидания.

самое интересное, ну, по крайней мере, самое актуальное, к сожалению, либо к счастью, воссоединение с Украиной. Так это называлось в советском сталинском учебнике истории. Переславская Рада. Что это было? Воссоединение с Украиной, присоединение, присоединение чего? Или просто очередная война с Польшей? До нас вот дошел такой штамп со времен СССР, как будто тумблер в голове. Приучили нас к тому, что в это время вдруг возникает борьба украинского и белорусского народа освободительная на территории некой Украины, возникшей вот в то время. И все это завершается воссоединением Богданом Хмельницким и прочее. Давайте вспомним. Вот современная Черниговская и часть Сумской области, когда оказались в составе русского государства, еще сильно до Ивана Грозного. Из Великого княжества Литовского перешли к нам князья эти, вполне законно, по тем порядкам, отъехали из Великого княжества Литовского к Москве. Затем, через 100 с лишним лет, эти земли, Чернигов, северские земли, были снова захвачены Речью Посполитой по итогам смуты и иностранной интервенции. Спустя несколько лет в рамках реванша начинается очередная русско-польская война. И вдруг оказывается, что война эта идет не просто так, за присоединение каких-то украинских земель, которые, пребывая несколько лет в составе Речи Посполитой, вдруг поменяли свой статус и свое название. Странное порождение старых советских учебников истории, писанных в 30-е годы, во времена искусственной коренизации, украинизации, дружбы народов и формирования вот этого вот огромных союзных республик, в том числе и Украинской республики, объединившей внутри себя самые разные земли. Давайте опять вернемся к истории. Мы говорили, что после нашествия Батыя южные и западные русские земли, мы их так называем, потому что такое было их самоназвание. Читайте летописи, они сами себя называли «русская земля». Это аутентичное для той эпохи самоназвание страны и государства. Вот эти русские земли, западные, в основном вошли в состав Литовского княжества. Небольшая часть, Галицкая и частично Волынская земля, вошли в состав Польши. Дальше история распорядилась таким образом, что центром собирания земель, воссоединения под властью Рюриковичей, стала Москва. Именно московские князья Рюриковичи собирали русские земли, сбросили в итоге ордынскую зависимость, поглотили в себя, в конце концов, всю Золотую Орду и стали центром собирания своего наследства. Могли ли эти процессы пройти в ВКЛ, в Литве? Теоретически могли. Но там, в общем, исторические процессы пошли совсем другие. В XIV веке правящая элита, смешанная, русско-литовская, приняла католичество, а народ был православный. Тогда это водораздел. Затем была заключена уния с Польским королевством. Более того, часть православного духовенства подчинилась власти Папы Римского, приняла унию. И началось ополячивание и латинизация. Православие подавлялось. Было это и на землях современной Украины, современной Белоруссии. Просто в Белоруссии не было такого военизированного ядра, основы для формирования народного войска, какое оказалось в Запорожье. И еще после смуты, но до начала нашей попытки реванша русско-польской Смоленской войны, митрополит Киевский официально просил Михаила Романова заступиться за свою паству. На русских землях, географически, политически относящихся к современному украинскому государству, идет бурление, восстание казачества. Москва внимательно следила за тем, что там происходит. Понимала, что есть риск, или самим придется так либо иначе ввязаться в эту историю, или что это возмущение перекинется на нашу землю. Поэтому у нас оборудуются пограничные крепости, формируются, ну, выражаясь современным языком, военные округа. Тогда их называли разряды. Там сосредотачивается близко граница, сторожевая, станичная дозорная служба. Но воевать Москва не хочет. Москва ждет, чем закончится вот эта смута. Богдан Хмельницкий тем временем забрасывает
в Москву, Боярскую думу, царя письмами. Всего было 8 посланий от Богдана Хмельницкого с просьбой, с уговорами принять войско Запорожское под руку Москвы. На каком-то этапе он даже откровенно угрожает, говоря, что если вы не согласитесь, мне придется обратиться за союзом к османам через крымского хана, к Османской империи. Ну, мы одни не выдержим против поляков, не выстоим. Кто-то должен нас защитить. Богдан Хмельницкий интересный человек. Его фигура есть на памятнике тысячелетия Руси. Это яркий политик, образованный человек. Закончил иезуитский колледж. Владел несколькими иностранными языками. И латынью свободно, и польским. Это был для Речи Посполитой опасный враг. Человек глубоко православный. Лидер, лично оскорбленный и обиженный поляками. Вы знаете хрестоматийную историю про то, как запороли до смерти его сына и увели его возлюбленную, польские магнаты. И как он долго и безуспешно добивался праведного суда при польском королевском дворе. И как смеялись над ним русские. Человек второго сорта. Ну, даже если Шляхтич не прав, ну, что мы можем сделать? На то он и Шляхтич. После очередного мощного восстания объединенного запорожцев и других казачьих отрядов, так называемых реестровых казаков, когда она охватила огромную территорию, там было много финансовых вопросов под этим, мы об этом говорить не будем, и имущественных, и личных обид, но знаменем восстания казачества была защита православия и желание управляться самим, исповедовать веру свою, а не чужую, говорить на своем языке, на русском. Говорит на своем русском языке в храме, а не на латыни. И вот идут одно за другим обращения Богдана Хмельницкого в Москву. Они рассматривались аж 2 земскими соборами. Царь не брал на себя вопрос принять запорожцев под свою руку самолично. Он понимал, что за этим будет большая война с Польшей. И поначалу мы старались занять такую позицию как бы посредника миролюбивого. Предлагали помириться. Первое время говорили Хмельницкому, ну мы возьмем ваш запорожцев под себя, но только если вы с Польшей сами об этом договоритесь. Мы как-нибудь с ними расплатимся. Ну постарайтесь договориться сами. Потом мы посылали даже в Польшу посольство специальное, пытаясь заключить какие-то миролюбивые, чуть не сказал, минские соглашения, чтобы запорожцы, ну, числились в составе Речи Посполитой, ну, чтобы православных не обижали, чтобы была у них автономия, свои силы самообороны, чтобы церкви не трогали. И только тогда, когда поняли, наконец, что с одной стороны, вот если мы сейчас запорожцев не защитим, то в итоге уйдут они под турок, потому что деться им некуда. А с другой стороны, то, что польский король, какие бы там он мирные переговоры не предлагал, ничего делать не будет. И по-прежнему будут проводить свою упорную антитеррористическую операцию на землях запорожцев. Но вот поставленные перед таким выбором, наконец, вторым решением Второго земского собора, в 1653 году русское государство решает поддержать единоверцев и принять их под свою защиту. В январе 1554 года, уже спустя несколько месяцев, собравшаяся Рада в Переяславле это решение поддерживает войти в состав русского государства. После царского указа и решения Земского собора о принятии в подданство к Хмельницкому было направлено русское посольство. И это посольство приводило к присяге сначала делегатов всего казачества, а потом посольство и разные другие представители объезжали 183 города и местечка. И в каждом из них на собрании местных жителей проходило голосование и присяга русскому царю. Надо сказать, что польский король не бездействовал. Он тоже рассылал своих представителей, грамоты по всем этим десяткам городов. Призывал их покончить с сепаратизмом, вернуться под польскую корону. Ну, в общем-то, жители уже все знали, все понимали. И на эти польские королевские грамоты плевать хотели. В 1954 году после Рады в ответном письме московскому царю Хмельницкий писал Алексею Михайловичу: «Все войско запорожское и весь мир православный российский под крепкую высокую руку свою царскую принятие изволил». Как подписывался Хмельницкий? Знаете? И в чем была суть присяги, которую принесли
запорожцы и весь мир русский православный на этой земле русскому царю. Вот интересно, что до Переяславской рады официальный документ Хмельницкий подписывал так. «Гетман с войском его королевской милости запорожским». То есть гетман – самостоятельный руководитель, но войско его королевской милости. Все-таки политес некий еще соблюдался. А сразу после Переяславской рады подпись стала такой. «Вашему царскому величеству верные подданные и наинижайшие слуги Богдан Хмельницкий, гетман с войском вашего царского величества запорожским». Все, войско уже московское. Кстати, послы после присяги торжественно вручили специально привезенные из Москвы знаки гетманской власти, булаву, харуфь, знамя и соответствующую парадную одежду. Итак, какая была суть договора между запорожцами, гетманством русского православного войска и Москвой? Это был не договор. Форма эта имела челобитные. Было оформлено как просительные статьи, которые подавались на царское имя в виде просьб. И вот на эти просительные статьи бояре от имени русского царя давали свое согласие. О чем били челом, о чем просили царя? Первое. Сохранить выборность гетмана и генеральной старшины. Пожалуйста, местное самоуправление, у нас так принято было. Сохранить права и вольности старшины, в том числе размер жалования. Сохранить самостоятельность войсковых судов. Да это бога ради, кто же вас судить еще будет? Где вам, мы в Москве судей на вас найдем. Просили увеличить численность реестровых казаков до 60 тысяч. При поляках было 20. Реестровые казаки – те, которые получали жалование из федерального центра. Денежное. Ну, пожалуйста, Москва на новых своих воинов не скупилась. Наконец, сбор подати оставался в ведении казацких властей. И это ради бога нам меньше головной боли. Право самостоятельно принимать иностранных послов, кроме польского и турецкого. Но вот это уже эксклюзив. И право ограниченной внешней политики все-таки довольно скоро у запорожцев было изъято. Ну и, наконец, просили военной помощи против поляков. Военную помощь дали. Немного еще о названиях, о терминах. Значит, мы уже поняли, да, что все время фигурирует российское, православное, христианское, русское. Никаких других слов здесь нет. Самих казаков, жителей не только Запорожья, но и казаков правобережных, просто крестьян, тогда называли у нас черкасами. Казаками их называли поляки. Кстати,

0: Гетман.
1: Позволю себе буквально две минутки напомнить принципы современной биологической систематики. Я думаю, что ну, для многих это будут совсем такие очевидные вещи, поэтому если вы это прекрасно себе представляете, ну, минутки на две можно сразу, например, если вы в записи смотрите, пробежаться вперед. Так или иначе, я постараюсь быть максимально кратким. Современная биологическая систематика подразумевает так называемое иерархическое соподчинение таксонов. Ну, то есть мы виды объединяем в рода, рода объединяем в семейства, семейства объединяем, ну, в случае с животными в отряды, в случае с растениями в порядке, отряды или порядки объединяем в классы, классы объединяем в типы у животных, отделы у растений, типы и отделы объединяем в царство. А, ну, то есть, как такая матрешка получается. Да? При этом все эти ранги таксономические, вот все эти названия этих групп, они называются таксоны. Таксон – это любая систематическая единица. Вид отдельный – это таксон, род – это таксон, совокупность некоторого количества видов царства – тоже таксон. Ну, здесь, я думаю, все всем прекрасно, прекрасно все про это помнят. Если нет, я думаю, что я напомнил достаточно. Мы, понятное дело, будем говорить сегодня исключительно про царство животные. Наверное, главное, что здесь ну, стоит помнить в течение сегодняшнего рассказа, что ну, формально наиболее крупные единицы, на которые делится царство, это типы. Типы дальше делятся на классы. В целом, остальная последовательность нам сегодня не очень пригодится. Но есть еще очень важный нюанс. Ну, соответственно, вот если мы на примере стрекозы, красотка, девушка, посмотрим, как выглядит систематическое положение организма. Получается царство животные, анималия, тип членистоногие, артроподы, класс насекомые, инсекта, отряд стрекозы, адоната, семейство красотки, колоптеригида, род красотка, колоптрикс, вид колоптрикс, вирга, красотка, девушка. Ну, соответственно, официальные названия таксонов. Международно используемые – это латинские названия, но существуют и переведенные на русский язык названия. А что сразу здесь важно еще один момент уточнить. До примерно середины 20 века, на самом деле даже до последней четверти 20 века, вот этой последовательности таксонов, царство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид, если мы говорим про царство животных, да, ее хватало. А потом у нас появились удивительные технологии, позволяющие нам расшифровывать генетическую информацию организмов. И если до этого мы ориентировались какой именно вид, в какой род поместить, какой род в какое семейство, какие семейства в какой класс и так далее, по внешнему строению, внутреннему строению, сравнивая строение организмов друг с другом, обнаруживая какие-то палеонтологические свидетельства того, как могла идти эволюция, и, соответственно, объединяя по принципу эволюционного родства организмов, таксоны вот в эти группы. Но до последней четверти 20 века мы не могли реально разобраться с их эволюционным родством. А в последней четверти 20 века, когда появились технологии расшифровки генетической информации, сейчас станет понятно, к чему я это говорю, а то вроде как я анонсировал, что говорим про род, а вдруг говорю немножко про систематику. Так вот, сейчас уже перейдем к основной теме. Так вот, когда появились технологии расшифровки генетической информации, появилась удивительная возможность сравнить генетическую информацию двух разных организмов и потому, насколько она сходна, предположить, насколько они родственны. Ну, сначала показалось, что это как такая волшебная палочка, которая сейчас технология, которая позволит нам совсем быстро разобраться, кто куда относится. Сразу могу сказать, там очень много подводных камней, но что нам важно? Важно, что когда стали объединять живые организмы в группы по принципу эволюционного родства, основываясь

на генетических данных, стало понятно, что вот этих вот рангов таксономических, царства, тип, класс, отряд, семейство, род, вид, их не хватает. Ну, уже до этого вводили подтипы, надтипы, но тут и их даже стало не хватать. Поэтому сейчас иногда, когда выделяют какой-то новый крупный ранг таксономический, ну, эволюционную ветвь фактически, ей даже, эволюционную ветвь выделяют, прошу прощения, ей даже ранг, вот это название типа-то или класс не присваивают. Используют слово клада. Клада – это одна эволюционная ветвь. И сейчас очень часто бывает, что таксономическое положение организма в реальности выглядит как там царство животных, клада такая-то, потом клада такая-то, потом вдруг тип такой-то, потом класс такой-то, потом клада такая-то. Почему нам это пригодится? Потому что при разговоре об эволюции какой-то структуры, о развитии какой-то структуры, очень часто невозможно упустить какие-то мелкие типы, мелкие классы, которые, ну, если пробегаясь такими широкими мазками, просто знакомясь с разнообразием, можно про них подробно и не говорить. А здесь нам понадобится говорить про некоторые довольно, ну, я бы сказал, такие экзотические и малоизвестные для широкого круга слушателей и зрителей группы животных. Поэтому вот каким эволюционным древом мы будем сегодня пользоваться. Смотрите, это эволюционное древо, где расположение ветвей показывает, кто кому насколько эволюционно родственен. Вы видите, что наиболее примитивные здесь – это губки. Обратите внимание, пожалуйста, названия подчеркнутые соответствуют названиям каких-то типов. Неподчеркнутые названия – это какие-то клады, эволюционные ветви, крупнее по масштабу, чем тип. Ну, то есть что-то между царством и типом, без уточнения, как мы это будем называть, там, над тип, под царство и так далее вообще. Для нас это не принципиально. Так вот, в самом основании отходят губки, потом стрекающие, потом какие-то загадочные ксеноцеломорфы, а потом две большие эволюционные ветви, первичнородые и вторичнородые. Кстати, то, что так две большие основные по числу видов эволюционные ветви внутри царства животные названы, недвусмысленно намекает нам на то, что род – это для животных очень-очень важная часть тела. Ну да ладно. Давайте начнем. А тут еще, видите, очень странно, какими-то пунктирами где-то непонятно в пустоте висят какие-то грибневики, пластинчатые. Мы про них поговорим. Итак, давайте начнем с самого начала. Наиболее примитивным типом животных в царстве животных является тип губки, или латинское название порифер. Это в основном морские. Есть пресноводные виды, и, правда, понятно, что губки – это исключительно водные организмы. У нас отдельный был разговор, посвященный губкам. Делятся тип губки на 4 класса: обыкновенные губки, известковые губки, шестилучевые губки и гомосклероморфы, класс для которого, ну, русского названия никакого специального нет. Устроены самые эти примитивные животные, очень интересны. Они многоклеточные. Вообще, с точки зрения современной биологической систематики, к животным относятся только многоклеточные организмы. Ну, вернее, наверное, правильнее всего будет сказать, только исходно многоклеточные организмы. Что здесь имеется в виду? Имеется в виду, что есть, как оказалось, группы животных, которые в процессе эволюции максимально постарались вернуться к, ну, одна такая группа есть, к как будто одноклеточному строению, но на самом деле все равно не совсем, мягко говоря. Но исходно к животным относятся сейчас только многоклеточные организмы.
Здесь может немножко входить в противовес со школьной программой, потому что часто в школьных учебниках написано, что животные делятся на два подцарства: одноклеточные и многоклеточные. В одноклеточные, например, там амеб относят. Вот современная систематика к животным относит только многоклеточных. А, собственно говоря, понятно, что какие-нибудь амебы, ну, нам, конечно, более близко родственны, чем растения, но, например, являются нашими более далекими родственниками, чем грибы. Ну да ладно, мы сейчас не про глобальную вот эту систематику. Итак, самый примитивный тип животных – губки. Устроены они довольно необычно для животных. Тело губки выглядит как такой, в самом примитивном варианте, бочонок. Если мы разрежем его вдоль, мы увидим внутри большую полость с отверстием наверху и с маленькими многочисленными отверстиями по бокам. Внутренняя стенка этого вот отверстия выслана огромным количеством клеток, которые называются хуанациты. Каждая клетка содержит жгутик подвижный и воротничок вокруг него, такие выросты клетки. Согласованным биением жгутиков они выталкивают через большое отверстие воду, через маленькие отверстия вода засасывается, и, соответственно, на этих воротничках хуанацитов оседают питательные частицы. Есть ли здесь рот? Нет. Никакого рта нет. Но, будем честны, для губок вообще не характерно наличие такой структуры, как ткань. Ткань – это, ну, совокупность клеток, которые обладают сходным строением, происхождением чаще всего и выполняемыми функциями. Вот у нас, например, там есть кожа. Верхний слой кожи состоит из определенной там эпителиальной ткани. Есть кости, есть мышцы. Да? Все это ткани, которые представлены особыми какими-то клетками. У губок есть клетки разных типов, но тканями это назвать еще нельзя. Соответственно, органов у них тоже никаких нет. И системы органов тоже нет. Поэтому вот эта полость внутри тела губки – это ни в коем случае не пищеварительная полость. Пищеварение там не происходит. Пищеварение у губок происходит непосредственно в клетках, которые поглощают частицы, которые застряли на воротничках хуанацитов. Поэтому получается, что если задавать вопрос, а бывают ли животные без рта, исходно без рта, у которых рта никогда не было, да, бывают губки, пожалуйста. Вообще, то, что у губок нет рта, при этом не запрещает им делать вещи, которые, ну, казалось бы, возможно делать только если у тебя есть рот. У них есть спикулы. Это большое количество таких известковых или кремниевых иголочек разной формы, которые, цепляясь друг с другом, формируют скелет губки. И да, в основном, собственно, они поддерживают форму губки. В основном губки – это просто фильтраторы. У них может по-разному быть устроена вот эта фильтрующая система, но это не пищеварительная система, это именно что фильтрующая система. И в основном губки выглядят, да, как такие бочонки, ну, просто разного размера. Но, например, среди губок есть хищники. Немножко, казалось бы, странно звучит, как можно быть хищником, если у тебя рта даже нет. Если очень хочется, то можно. На большой глубине, где с пищей часто бывают проблемы, встречаются хищные губки. Например, в класс обыкновенные губки. Есть такое семейство кладоризида. Их тело выглядит очень необычно для губок. У них водоносной системы, вот этой вот системы полостей, практически нет. На теле есть специальные длинные выросты, которые они формируют за счет вот тех самых спикул, иголочек.
Но там не только эти иголочки, сцепленные друг с другом, там еще и вокруг этих иголок большое количество клеток. Соответственно, они сидят и ждут, пока за эти иголочки зацепится какой-нибудь проплывающий мимо микроскопический или даже не очень планктонный организм, несомый течением. Он цепляется за эти острые иголки, его обползают со всех сторон клетки тела губки, специальный тип клеток, который называется амебоциты. Судя по названию, можно догадаться, что они как амебы ползают. Обползают и начинают переваривать. Рта нет, пищеварительной системы нет, но, тем не менее, хищники. Более того, есть губки из другого семейства, клеоноиды, которые умудряются сверлить твердые объекты, такие объекты, как раковины моллюсков, выделяя специальные вещества, которые фактически разъедают раковину. Поэтому получается, очень интересно, получается, что питаться без рта можно. Можно даже хищником быть без рта. Очень много можно делать. Но, тем не менее, все-таки удобнее всего этого делать, все это делать, когда у тебя есть пищеварительная система. Собственно говоря, следующий, ну, видимо, и по сложности строения, и по времени эволюционного возникновения тип, это тип стрекающие. Очень похоже на то, что стрекающие являются, ну, по крайней мере, одним из наиболее примитивных ныне живущих типов организмов. И у них, в отличие от губок, есть настоящие ткани, у них есть органы, системы органов, ну, плохо достаточно развиты еще, но формально уже есть. И у них сразу появляется пищеварительная система, потому что иметь специализированную полость, в которой ты перевариваешь еду, очень удобно. Почему? Потому что у губок, как мы уже с вами поняли, пищеварение просто внутриклеточное. Но очень удобно, когда у тебя в организме есть полость, куда ты выделяешь специальные вещества, пищеварительные ферменты, которые начинают расщеплять крупные молекулы веществ на меньшие, а уже эти меньшие по размеру молекулы поглощают клетки, стенки пищеварительной системы. Ну, потому что, понятно, если у тебя нет специальной полости пищеварительной, выделять в воду просто там, ферменты пищеварительные совершенно неудобно. И вот у представителей типа стрекающие пищеварительная система сразу появляется. То есть фактически пищеварительная система появляется у животных, как только вообще появляются какие-то органы и системы органов. Сразу уточню. Для названия типа стрекающие, для вот этих существ, не, прошу прощения, для представителей типа стрекающие, в школьной программе используется немножко другое название – кишечно-полостный. Недвусмысленно объясняющее, что да, их, у них есть полость, и единственная полость в их теле – это пищеварительная полость. Но название типа кишечно-полостные, оно сейчас устаревшее. Этот тип разделили на два, стрекающие и грибневики, а потом оказалось, что эти два типа настолько неродственны друг другу, что, в общем, никакой единой эволюционной ветви кишечно-полостные нет. Так вот, к стрекающим относятся, ну, собственно, различные полипы, медузы. Сейчас стрекающих делят на довольно большое количество классов. Собственно, выделяют 7 классов в типе стрекающие. Нам здесь не все из них понадобятся. Мы вспомним про сцифоидных, гидроидных, коралловых полипов. Про них и в школьной программе рассказывают. А еще мы поговорим про один очень необычный класс миксозоа, который совсем недавно попал в тип стрекающий. Ну да ладно. Представители типа стрекающие могут выглядеть либо как медуза, либо как полип. На самом деле и медуза, и полип устроены примерно одинаково. Если их разрезать вдоль, то мы увидим, что есть два слоя клеток. Наружный и внутренний. Внутренний называется энтодерма, наружный эктодерма. Для нас сейчас это не самое важное. Между ними пространство заполнено такой желеобразной субстанцией, она называется мезоглия.
Это не клеточная субстанция, а такой наполнитель просто. А внутри тела находится пищеварительная полость. Она еще называется гастральная полость. От гастрон – брюхо, желудок. Так вот, пищеварительная полость, которая соединяется с внешней средой только через рот. Соответственно, они через рот получают необходимые им вещества, то есть поглощают какие-то объекты, и через рот же избавляются от того, что не смогли переварить. Понятно, что если у тебя есть пищеварительная полость, полость, в которой происходит пищеварение, нужно, чтобы как-то туда еда попадала. Рот обязательно нужен. А вот делать пищеварительную систему сквозной, то есть обзаводиться еще и анальным отверстием с другой стороны или где-нибудь сбоку, это уже дополнительно. Итак, видимо, вот ровно так, как у стрекающих, выглядели наиболее древние, до сих пор выглядят наиболее древние примитивные пищеварительные системы. Понятно, что челюстей здесь особо никаких нет, просто есть ротовое отверстие. При этом для представителей типа стрекающие характерна радиальная или лучевая симметрия тела. Ну, соответственно, через их тело можно провести несколько плоскостей симметрии, в отличие от билатерально или двусторонне симметричных организмов. Собственно говоря, радиальная симметрия тела, она возникает, фактически определяется расположением рта. У полипа рот смотрит вверх в окружении щупалец, у медузы он смотрит вниз в окружении щупалец. Так что фактически медуза – это перевернутый полип, а полип – это перевернутая медуза. При таком простом строении пищеварительной системы, тем не менее, разнообразие типов питания можно себе позволить довольно большое. Значительная часть медуз, да, собственно, практически все, являются хищниками. Ну, если мы познакомимся, например, сейчас вспомним про класс сцифоидные, сюда относятся как раз самые крупные медузы, такие как цианея капилата, там с диаметром купола до 2 метров, то хищники из них вообще замечательные. Понятно, что когда ты такой жилетелый, быть активным хищником тяжело. Но если у тебя на несколько метров, а то и на пару десятков метров назад тянутся липкие щупальцы, снабженные стрекательными клетками. Собственно, почему они называются типом стрекающие? Стрекательные клетки – это клетки, каждая из которых содержит такой микроскопический гарпун, поражающий ну, либо обидчика, либо жертву, и впрыскивающий в его тело яд. Соответственно, даже таких, казалось бы, значительно превосходящих тебя по сложности строения организмов, как рыбы, ты прекрасно можешь поймать, когда они просто попадаются фактически в эту сеть, а затем вальяжно подтянуть и проглотить через собственный вот этот рот. Понятно, что если жертва не сопротивляется, то и челюстей особо никаких не надо, а внутри просто ее можно переварить пищеварительными соками. Или туда же относится к этому классу медуза. Аурелия аурита, которую, думаю, многие видели на Черном, например, море или на Белом море. Здесь я буквально два слова. У нас была отдельная встреча, посвященная жизненным циклам, где мы подробно про это говорили. Что для многих стрекающих характерно чередование в жизненном цикле стадии полипа и медуз. Что сначала из личинки развивается полип, затем он отпочковывает от себя медуз. И вот в жизненном цикле класса сцифоидной, про который мы сейчас говорили, доминирует стадия медузы. Полипы недолго живущие, полипы, соответственно, фактически просто ловят то, что проплывает непосредственно мимо них. Вот так они выглядят у сцифоидных. А другой класс в типе стрекающие гидроидные. Здесь, напротив, здесь тоже есть, вернее, чередование стадии полипа и медузы в жизненном цикле, но, напротив, доминирует стадия полипа. Медузы обычно небольшие, хотя бывают крайне опасные, как вот гнианемус вертенса крестовичок.
в жизненном цикле доминирует стадия полипа, и полипы при этом часто бывают колониальные. Вот как у такого гидроидного полипа абелия, когда колония колониальным применительно к животным называется такой тип строения тела, когда все тело имеет общий обмен веществ, то есть все части соединены более-менее, но при этом отдельные части похожи как будто на самостоятельные организмы. Ну вот у колониальных гидроидных полипов, да, вот отдельные части, они называются зооиды, похожи на маленькие полипчики. Пищеварительная система у них устроена ровно так же, и понятно, что фактически они являются фильтраторами. Ну, то есть просто ловят непосредственно проплывающих мимо существ. Хотя формально медуз мы тоже можем назвать фильтраторами, потому что они же тоже ловят просто тех, кто случайно к ним попался. Ну, вот так вот выглядят колонии абелии, например. Интересно, кстати, что на базе такой просто устроенной пищеварительной системы можно тоже сделать довольно в процессе эволюции неожиданные вещи. Например, среди гидроидных полипов есть паразитические организмы. Например, такое существо, как Гидрихтис саркотретис. Это вообще потрясающая история. Это гидроидный, колониальный гидроидный полип, который паразитирует на рачке, копеподе, на маленьком рачке, который, в свою очередь, паразитирует на рыбе. Этот рачок прикрепляется к телу рыбы, ну, фактически в основании головы и в районе жабр. И специальный вырост тела запускает в кровеносную систему рыбы и питается кровью рыбы. А в свою очередь гидроидный полип Гидрихтис специальный вырост запускает в тело паразитического рачка и питается его содержимым. То есть, на самом деле, паразитом с такой просто устроенной пищеварительной системой тоже можно быть. Раз уж мы заговорили о паразитах, то еще один класс внутри типа стрекающий, про который мы поговорим, это миксозои. Существа невероятные. Долгое время их животным-то не относили. Считали, что это какие-то одноклеточные эукариотические организмы. Напомню, эукариотические организмы – это организмы, генетический материал которых упакован в специальную структуру ядро в противовес прокариотическим, доядерным или безъядерным организмам. К прокариотическим относятся бактерии и археи, к эукариотическим – все остальные. Так вот, миксозоев отнесли к типу стрекающие и к царству животные вообще фактически только по результатам анализа их генетической информации. Дело в том, что значительную часть жизни они проводят в виде вот такой вот слева изображенной странной структуры, которая выглядит как одна клетка, ну, правда, с несколькими ядрами. Хотя многоядерность у эукариот не такое редкое явление, как может показаться. Ну да ладно, мы сейчас не про это. Ученые, правда, давно подозревали, что что-то тут странное, потому что, ну вот здесь, вот в этой слева структуре, которая называется их спора, находятся наверху две структуры как раз вот такими гарпунами выстреливающими, и долгое время ученые приводили это в качестве примера удивительной параллельной эволюции, ну что у одноклеточных существ и у многоклеточных, у животных независимо возникла вот такая вот стрекающая структура, невероятно похожая, а потом оказалось, что это та же самая. Те же самые стрекательные клетки, просто немножко видоизменившиеся в процессе эволюции. К чему я это все говорю? К тому, что, во-первых, на протяжении значительной части своего жизненного цикла миксозои являются, фактически выглядят как одноклеточные существа, а во-вторых, они являются паразитами, причем у них довольно интересный жизненный цикл, мы про него тоже сейчас говорить не будем, но они паразитируют обычно в кольчатых червях и рыбах. Так вот, в рыбах они паразитируют просто в их мышцах. Ну вот здесь справа фотография
какой-то лососевой рыбы, зараженный миксозоем Гиннигу и Жакеи, вот эти вот такие слизистые белесые комки, это вот как раз зараженные места ткани рыбы. Так вот, мы здесь сталкиваемся с удивительным примером. Мы понимаем, что для стрекающих характерно вот такое строение. И у всех, кроме представителей класса миксозои, мы увидим именно такое строение. Ну, там, правда, есть, конечно, полиподии, полиподиозоа, там тоже есть некоторые нюансы, но в целом такое же строение. А миксозои, перейдя к эндопаразитизму, к внутреннему паразитизму, утратили вообще практически все. В том числе утратили пищеварительную систему. И здесь мы делаем очень важный вывод, что вообще-то пищеварительная система нужна, когда тебе самому нужно что-то переваривать. А если ты перешел к обитанию внутри другого организма, то от пищеварительной системы, честно говоря, ты можешь отказаться. Ну, миксозои вообще практически от всего отказались. А? Но, тем не менее, хотя есть, кстати, многоклеточные миксозои, такое существо Буденброккия плюмателла, паразит мшанок пресноводных. Но никакой пищеварительной системы у Буденброккия тоже нету вообще. Ну, если ты внутренний паразит, эндопаразит, зачем тебе пищеварительная система? Отдельно, говоря про пищеварительную систему типа стрекающие, мы буквально два слова скажем про класс коралловые полипы. Вообще, коралловые полипы эволюционно, наверное, наиболее отдельно стоящая ветвь внутри типа стрекающие, то есть сцифоидные, гидроидные, миксозои и другие классы, они между собой значительно более близкие эволюционно родственники, чем коралловые полипы. У коралловых полипов, например, нет в жизненном цикле чередования стадии полипа и медузы, а только стадия полипа. Никакой стадии медузы у них нет. Полипы бывают одиночные, бывают колониальные, часто выделяют известковый скелет, совокупность которых формирует коралловый риф. Бывают, правда, колониальные коралловые полипы, которые не выделяют никакой известковый скелет, как представители, вот, например, морских перьев. Но мы же говорим сегодня про рот и пищеварительную систему. И если мы посмотрим на рот коралловых полипов, то увидим очень интересное. Если мы посмотрим на строение рта и глотки, части, предваряющей саму пищеварительную полость, гастральную, вот это как бы поперечный срез через вот область глотки кораллового полипа, то мы увидим интересное. Помните, мы с вами говорили, что для стрекающих характерна радиальная симметрия, да? Просто округлый рот, который находится в центре тела, и можно довольно много провести плоскостей симметрии. Коралловые полипы фундаментально устроены так же, но только рот у них вытянутый. Причем вытянутый так, вот посмотрите, на правом срезе видно, что он как бы, вот, конечно, низом и верхом это неправильно называть, но в одну сторону он вытянут, глотка вытянута сильнее, в другую менее сильно. Если мы учитываем вот этот вот особенность строения рта и глотки коралловых полипов, и там еще обычно, ну, либо с одной стороны, либо с двух сторон, вот здесь цифрой 3 подписан, есть сифоноглифы, это такие желобки, клетки которых несут подвижные выросты, собственно говоря, реснички, которыми они дополнительно могут как бы прогонять туда какие-то частицы. Так вот, если мы учтем форму рта, то нам придется считать коралловых полипов
двусторонне симметричными, билатерально симметричными организмами. Нет, формально их все равно считают радиально симметричными. Но без учета рта. А рот у них имеет билатеральную симметрию и глотка. Запомним этот момент. И двинемся дальше. Вот мы поговорили про губок, у которых никакого рта и пищеварительной системы нет, прекрасно при этом себя чувствуют. Поговорили про стрекающих, которые дают нам представление о том, как наиболее примитивный рот и пищеварительная система выглядели. И, видимо, да, изначально это был такой просто расположенный в центре рота. Но есть еще одна очень интересная группа – грибневики. Долгое время их вместе со стрекающими объединяли в тип кишечно-полостные, но потом стало понятно, что, во-первых, это разные типы, стрекающие грибневики, а во-вторых, обратите внимание, грибневики нарисованы немножко сбоку, и основание их эволюционного ствола пунктиром обозначено. Потому что мы, честно говоря, не очень уверены, в каких эволюционных взаимоотношениях они с остальными типами внутри царства животные. Где-то в самом основании эволюционного, вот этого ствола эволюционного древа они отходят. В этом мы уверены. Но где конкретно, возможно, даже настолько же рано, насколько и губки, возможно, даже чуть раньше. Ну, например, вот у губок нет нервной системы, нет нервных клеток. У стрекающих есть нервные клетки, нервная система. И нервная система всех остальных типов животных – это эволюционная производная нервной системы стрекающих, как мы сейчас знаем. А вот у грибневиков очень похоже, что нервная система даже возникла независимо. Так что нельзя исключать, что медузы и полипы для нас являются более близкими родственниками, чем для, казалось бы, похожих на них грибневиков. Но давайте посмотрим на грибневиков. Чем они нам будут интересны в плане строения рта? Ну, мы уже поняли, что как только ты обзаводишься в процессе эволюции тканями, органами и, как следствие, получаешь возможность как-то шевелиться и перемещаться, губки активно двигаться не могут. Шевелиться чуть-чуть могут за счет, и то за счет там, перестройки клеток, расположения клеток в теле, но активно двигаться нет. А если ты двигаться можешь, если ты достаточно сложно устроен, пищеварительная система явно полезна, учитывая, что ей сразу организмы обзаводятся. Но если пищеварительная система всех остальных животных, судя по всему, является эволюционным производным пищеварительной системы стрекающих, медуз, полипов, то возможно, что у грибневиков все это возникло независимо. Как же устроена их пищеварительная система? Ну, делятся они всего на два класса. Вообще это немногочисленные, мягко говоря, по числу видов тип исключительно морских существ. А пищеварительная система у них выглядит довольно неожиданно. У них есть рот. Рот ведет в глотку, в которой могут быть довольно плотные образования, позволяющие, ну, не жесткое, конечно, что-то, но перетирать. Затем идет желудок, от которого расходятся в разные стороны тела каналы, по которым распределяются питательные вещества. А на противоположном конце тела находится несколько так называемых анальных пор. Это ни в коем случае не анальные отверстия. Это очень маленькие, они просто с анальными отверстиями других животных, видимо, не имеют ничего общего. Очень маленькие отверстия, через которые часть непереваренных объектов выбрасывается. Но именно что часть. Большинство непереваренного материала все равно у них выбрасывается через рот, у грибневиков. Поэтому, да, вроде как похоже пищеварительные системы грибневиков на пищеварительную систему стрекающих, но если присмотреться, даже не зная, насколько они от них далеки, становится понятно, что это явно что-то очень и очень сильно отличное. Но фундаментально довольно сильно похоже. Вообще грибневики – это планктонные организмы в основном,
К планктону относят, я напомню, организмов, которые живут в толще воды и не могут сопротивляться течению. Но при этом грибневики, будучи планктонными организмами, плавают обычно значительно активнее медуз. Медуза плывет, сокращая свой купол, поэтому выбирать направление движения она не очень сильно может. А, соответственно, рот у нее расположен, обычно смотрит вниз. Грибневики плавают с помощью, собственно говоря, гребней или ктен. Почему они так называются? Ктенофоры, несущие ктены, форус несут. Или, соответственно, по-русски грибневики. Что такое ктены? Вот они здесь хорошо видны. Это ряды пластиночек. Вот эти пластинки, ктены, это необычные довольно структуры. Это несколько слипшихся ресничек, выростов клеток, которыми они бьют. И, соответственно, согласованным биением вот этих ктен они толкают себя вперед. Поэтому, да, они, конечно, течению сопротивляться не могут, океаническому. Но при этом вполне себе выбирают направление движения. Они плывут обычно ртом вперед. Соответственно, что туда попало, то туда попало. Ну, вот, например, есть представители класса голые грибневики. Представитель класса Бероя авата, который вообще другими грибневиками питается. Такой, фактически, не знаю, как комбайн просто, который ловит других грибневиков. А в основном грибневики просто плывут, и весь мелкий планктон, который попадается на их пути, отправляют внутрь своей пищеварительной системы. Интересна симметрия тела грибневиков, кстати. Ее нельзя назвать ни радиальной, ни билатеральной. Потому что если мы посмотрим на тело грибневика, ну вот на таком рисунке кажется, что правильно назвать его билатеральной, двусторонней. Но нет. Да, можно одну плоскость симметрии провести так, чтобы... А у них еще есть два щупальца вот такие длинные. Не у всех, у большинства. Так, чтобы слева одно щупальце, справа другое. Но можно провести и вторую плоскость симметрии, которая каждый из щупалец разделит на две половины. То есть получается, что у грибневиков две плоскости симметрии можно провести через тело. Вот такая двуплоскостная симметрия, она, честно говоря, вообще ни у кого больше не встречается из животных, фактически, во взрослом состоянии. Что тоже недвусмысленно намекает на то, что грибневики практически всеми системами органов и особенностями строения тела обзавелись независимо от всех остальных животных. Ну да ладно. А теперь мы переходим к организмам с двусторонней симметрией тела. И давайте вообще зададимся вопросом, а почему возникает двусторонняя симметрия тела? Ответ совсем несложный. Двусторонняя билатеральная, B2, латеространа, симметрия тела возникает, как только появляется голова. Угу. Но зачем же нужна голова? А вот тут ответ будет немного неожиданный. Хочется сказать, что голова нужна, чтобы в нее есть. Совместить рот с головой в целом удобно, но не обязательно. Есть организмы, у которых рот и голова находятся в совершенно разных местах. А голова нужна, если ты выбираешь направление движения. Фактически голова – это часть тела, которая первой оказывается в новых условиях среды. Соответственно, именно на голове сконцентрированы органы чувств. А следствием этого является то, что в голове концентрируются нервные клетки, образуя сгустки, так называемые ганглии. Ганглии – это скопление нервных клеток. И то, что там может появиться даже такая сложная структура, как головной мозг, который будет в дальнейшем управлять всем телом вообще, это следствие того, что просто много органов чувств, работу которых нужно обеспечивать, обработку сигналов, которых нужно обеспечивать большим количеством нервных клеток, скапливаются на голове. Таким образом, как появляются двусторонне симметричные организмы, в целом понятно. Но связано ли это как-нибудь с ртом и пищеварительной системой? Очень может быть. Вообще, зачем может понадобиться выбирать направление движения? Выбирать направление движения
Медузе смысла никакого нет, ее все равно несет течением. Ей нужно подруливать, чтобы ее не перевернуло, ну и все. Полипу? Да тоже нет. Да, есть полипы, которые, как, например, пресноводные гидры, могут отсоединяться от поверхности, на которой сидят, так забавно кувыркаясь, немножко переползать. Но направление движения они тоже не выбирают. Соответственно, у них просто рот, который смотрит либо вверх, либо вниз. Грибневики. Грибневики выбирают направление движения, но головы никакой у них нет, потому что все

Соответственно, имеет смысл стать существом, у которого есть передний конец тела, головной. Ну вот такое примитивное очень. Это сразу могу сказать реконструкция, причем одна из возможных реконструкций. А вот самое левое создание здесь, это вот как раз существо очень какое-то примитивное, которое перешло к ползающему образу жизни. А затем мы с вами обсуждали, что удобно переваривать что-то, когда у тебя есть какая-то пищеварительная система. Можно предположить, что такое древнее существо, если мы максимально примитивным животным его представим, вот оно стало периодически формировать специальные впячивания, куда выделять пищеварительные ферменты, затем впячивание стало постоянным, а затем, очень интересно, зачем вообще нужно анальное отверстие, зачем делать кишечник сквозным? Вот. Если объяснять возникновение головы через процесс эволюции, через переход к бентосному донному образу жизни, то все становится довольно логичным. Когда ты сидишь на одном месте, как полип, или тебя несет, как медузу, ты можешь себе позволить то, что не переварил, выбрасывать через рот. Но если ты направленно двигаешься, это не так удобно. Потому что, чтобы выбросить то, что ты не смог переварить, тебе надо будет остановиться. Иначе ты это обратно съешь, если ты просто все подряд ешь, то, что вокруг. Обратите внимание, даже у грибневиков возникает, это не анальные отверстия, но анальные поры, да, а у них все-таки направленное движение. Но грибневики, мы обсудили, это совсем такая в бок уходящая эволюционная ветвь. А если ты ползешь по дну, то, сделав свою пищеварительную систему сквозной, когда у тебя спереди более-менее на голове рот, а сзади более-менее в конце тела анальное отверстие, все становится идеальным. Ты ползешь, ешь. А через твой кишечник проходит еда. Ты что можешь, переварил. А что не смог переварить, просто выходит через анальное отверстие. И ты при этом можешь, не останавливаясь, ползти вперед. А как с этим могут быть связаны коралловые полипы? Помните, мы с вами обсуждали, что у коралловых полипов рот, он имеет билатеральную симметрию. Да? А давайте мы теперь представим, что если было какое-то существо родственное, ну или похожее на коралловые полипы, мы сейчас очень, на самом деле, сложно реконструировать вот эти вот ранние этапы эволюции животных, просто потому что они были представлены мягкотелыми организмами, которые, понятное дело, окаменевают, мягко говоря, плохо. Но если у нас было какое-то примитивное существо, похожее на коралловый полип, допустим, оно было при этом плавающим. Если оно осело на дно, то достаточно просто вот этот вот рот посередине замкнуть, и получится, ну вот как здесь, посмотрите, вот предпоследний организм. Если у него был такой щелевидный рот, достаточно посередине его замкнуть, и получается сразу ротовое и анальное отверстие. Более того, возможно, что в целом ход эволюции был несколько иным, в том плане, что сначала появились организмы с вот таким вот ползающий с выраженной головой и, видимо, еще просто с такой щелью пищеварительной через тело, еще не разделенной на ртовое и анальное отверстие, ну, только чуть-чуть, может, обозначенных. А затем предки стрекающих просто вторично перешли к прикрепленному образу жизни, когда тебе сложная пищеварительная система не нужна, и рот и анальные отверстия тебе не нужны. А у коралловых полипов таким образом, получается, сохранился древний вариант строения. Возможно,

0: рта. Но мы в этом очень сильно не уверены. Так или иначе, похоже, что разделение на рот и анальные отверстия связано именно с переходом к ползающему образу жизни. И все бы было хорошо. Красивое такое я сейчас нарисовал. Эволюцию рта, появление анального отверстия. Но есть сложности. Вообще, помните, вот мы обсудили, возможные самые ранние этапы формирования вот таких организмов с пищеварительной системой через супер-супер примитивно устроенных ползающих животных, у которых даже постоянной пищеварительной системы не было. Долгое время в качестве примера таких организмов приводили удивительных существ из типа пластинчатые. Вот здесь они слева, их эволюционная ветвь обозначена. Явно, что она отделилась позже, чем где-то губки. То есть понятно, что это все-таки общее что-то с всеми животными, в отличие от грибневиков, которые супер рано отделились. Но на самом деле, когда точно отделились пластинчатые, мы не знаем. Долгое время, ну, вообще там был описан всего один вид, Trichoplex adherens, на русский переводится как волосатая пластинка прилипчивая, действительно похожа на вот такую меньше миллиметра размером многоклеточную лепешку. Ну вот так вот она передвигается. Вообще на амебу похоже, но это многоклеточное существо. С очень-очень примитивным строением. У них три слоя клеток. Нижний, верхний и слой клеток посередине. Казалось бы, никаких систем органов. Правда, понятно было, что все-таки устроены они сложнее, чем губки. Ну, то есть, вот все-таки их эти слои клеток с очень большой натяжкой, но тканями можно пробовать. Назвать, вернее, это все-таки не совсем корректно их правильно называть тканями, но что-то более сложное, совокупность клеток, чем у губок. Что важно, для трихоплекса показан следующий тип питания. Никакой пищеварительной системы у него нет. Трихоплекс ползет, натыкается на что-то съедобное, формируют временный пищеварительный карман, куда выделяются пищеварительные ферменты, это все всасывает и ползет дальше. Ну, казалось бы, ну, идеальная иллюстрация, сейчас я прошу прощения, еще раз верну, вот этой вот самой ранней стадии. Да, до тех пор, пока казалось, что, пока была уверенность, что трихоплекс, относится к типу пластинчатый, это один из наиболее примитивных типов животных. Когда стали детально разбираться с их генетической информацией, у них, например, обнаружились гены, которые характерны для организмов, имеющих нервную систему. У них никакой нервной системы нет. Но, судя по всему, это какие-то значительно более сложные строения организма, просто упростившиеся. То есть получается, что с ртом интересно. Мы уже у класса мезозои, внутристрекающие, увидели, что от рта, да и вообще практически от всего, можно отказаться. Но там это был переход к паразитизму. А здесь почему упростились представители типа пластинчатые, а сейчас, ну, уже понятно, что там десятки, если не сотни видов на самом деле. Просто все они выглядят как волосатые, точнее, покрытые ресничками пластинки многоклеточные. Так вот, почему упростились пластинчатые, непонятно, но, видимо, они упростились. И с большой вероятностью у их предков была развитая пищеварительная система, а затем они вернулись к состоянию вот такого временного кармана. Давайте двинемся дальше. А дальше мы попадаем в кладу Белотерия. Я напомню, клада – это название, когда мы говорим о какой-то эволюционной ветви, мы как раз используем термин клада. Так вот, все остальные животные относятся к кладе Белотерия, билатерально-симметричные организмы. То есть организмы, хотя бы у предков, которых была голова. и хотя бы предки которых выбирали направление движения. Что касается того, как выглядели наиболее примитивные билатерально-симметричные организмы, за последние 20 лет было совершено очень много важных открытий. Вообще, абсолютное большинство билатерально-симметричных организмов делится на две большие эволюционные ветви – первичнорутые и вторичнорутые. Что это за такие первичные и вторичнорутые, мы сегодня обязательно поговорим. Но сейчас мы знаем, что есть ровно один тип, судя по всему, билатерально-симметричных организмов, организмов, через тело которых можно только одну плоскость симметрии провести, которые не относятся ни к первичнорутым, ни к вторичнорутым. Эта группа носит загадочное название ксеноцеломорф. Туда относятся всего 420 исключительно морских организмов. Долгое время, ну, большинство из них относили к типу плоские черви. Потом поняли, что нет, никакие это не плоские черви. Тип ксеноцеломорфа делится на два подтипа. Это ацеломорфа и ксенотурбеллида. Ну, собственно, можно заметить, что именно составлением, соединением двух этих слов и получилось название типа, потому что ксенотурбеллид долгое время вообще к другим организмам относили, вернее, понимали, что это что-то отдельное, но не туда присоединяли на эволюционном древе жизни. А вот в последние 10 лет мы стали практически уверены, что ацеломорфы и ксенотурбеллиды относятся к вот этому типу ксеноцеломорфа. Я прошу прощения, что я здесь использую вот эти вот латинские названия, но для них никаких русских просто нет. Русское название есть для одного из классов, относящихся к ацеломорфам, бескишечные турбеллярии. Это самый большой класс из вообще типа ксеноцеломорфа. Ну, по названию турбеллярии вообще это одна из групп плоских червей. Поэтому понятно, что долгое время их относили к плоским червям. Но уже само название бескишечные турбеллярии намекает на то, что кишечника у них нет. А рот при этом есть. Если мы сделаем продольный срез через тело, то увидим удивительное. Сверху здесь спинная сторона, снизу брюшная. Цифрой 2 отмечен рот. У них есть рот. Но рот никуда не ведет. Ну, вернее, как? Он не ведет ни в желудок, ни в кишечник. Он просто заканчивается. Заканчивается в ткани из довольно рыхло расположенных крупных клеток, которые образуют так называемую пищеварительную паренхиму. То есть у них есть рот, но дальше пищеварение осуществляется фактически в клетках, которые непосредственно поглощают различные частицы. Поэтому оказывается, что, ну, как-то казалось бы, вот самый примитивный вариант строения пищеварительной системы у стрекающих подразумевает наличие рта и пищеварительной полости какой-то. Не обязательно. У бескишечных турбеллярий есть только рот. А никакой пищеварительной полости за этим не следует. Уже это вносит некоторую сумятицу и неразбериху. Потому что вот я же до этого нарисовал такую красивую возможную эволюцию рта и пищеварительной системы. И вдруг у одной из самых примитивных групп билатерально-симметричных организмов мы рот видим, а пищеварительной системы вообще не видим. Что уж говорить про анальные отверстия. А сейчас мы предполагаем, что, видимо, все-таки они обзавелись такой экстравагантной пищеварительной системой в результате упрощения в процессе эволюции строения пищеварительной системы. Но мы в этом не уверены на самом деле. Но похоже, что да. Более того, вот к ним относятся такие существа, как, например, представители семейства конволютида, живущие на поверхности коралловых полипов. Ну, такие плоские блинчики. Сюда же относятся, мы про них как-то уже рассказывали, Simsagetifera roscafensis, удивительное существо, у которого, ну, вот также есть рот, который не ведет никуда, но для которого характерен очень насыщенный такой растительный зеленый цвет, потому что только вылупляясь из яиц, они через этот рот заглатывают таких одноклеточных зеленых водорослей рода Tetraselmys, которые размножаются в их теле, становятся их сожителями, симбионтами, и затем поставляют им значительную часть питательных веществ просто за счет фотосинтеза. И, соответственно, фактически симсагетиферы своих симбионтов так вот выгуливают, переползая на наиболее освещенные участки мелководий. Рот у них при этом есть и пищеварительная система. Но не все они выглядят, не все бескишечные турбиллярии выглядят так. У некоторых бывают всякие выросты на теле, как, например, у такого прекрасного создания, как Amphiscolops oni. Однако их ближайшие родственники, другой класс, Немерта, Дерматида, имеют пищеварительную систему. Их рот ведет в слепо заканчивающийся кишечник. Поэтому, да, похоже, что все-таки для билатерально симметричных организмов не заново у них возник рот, да, а это эволюционная производная рта стрекающих, но дальше главная загадка это все-таки, какой кишечник исходный был, сквозной или не сквозной. Здесь мы обратимся к еще одному подтипу, типа ксеноцеломорфы, ксенотурбеллиды. Выглядят они вот так. Не особо примечательные червячки. Выглядят тоже скорее как такие плоские черви. Если посмотреть на их продольный срез, выглядит он интересно. У них есть рот, расположенный на брюшной стороне тела, более-менее по центру, немножко сдвинутый вперед, в сторону головы. Я напомню, мы здесь говорим про существ, у которых все-таки есть уже головной конец тела, передний. Да? Так вот, рот ведет в слепо заканчивающийся кишечник. А дальше начинаются загадки. Дело в том, что ротовое отверстие-то есть, но чтобы ртом что-то съесть, хорошо бы, чтобы этот рот был подвижным. А вот у них, у ксенотурбеллид, ротовое отверстие – это просто отверстие. Как они поглощают через него каких-то организмов, то есть оно не может расширяться, сужаться у них, по крайней мере, совсем в небольших пределах. Как они поглощают через него пищу, непонятно. Вообще их питание очень загадочное, их ни разу за этим не заставали. Настолько загадочное, что в какой-то момент вышло некоторое количество лет назад сенсационная статья, где группа исследователей по результатам анализа генетической информации ксенотурбеллид пришла к выводу, что это никакие не примитивные билатерально-симметричные животные, а это суперупростившиеся двустворчатые моллюски. Ну, потому что у них нашли гены, которые характерны для двустворчатых моллюсков. Потом, правда, другой группе исследователей пришло в голову посмотреть, а не гены ли это тех двустворчатых моллюсков, которые живут там же рядом. Оказалось, тех же. То есть, видимо, они ими как-то питаются, но как – непонятно. А какие загадки перед нами ставит рот и пищеварительная система ксенотурбеллид и ксеноцеломорф вообще? Такие, что вот опять же мы рассмотрели красивую эволюционную концепцию, как должен был от рта и пищеварительной системы, похожей на рот и пищеварительную систему коралловых полипов, получиться сразу такой сквозной кишечник с ротовым и анальным отверстием. Но наиболее примитивные двусторонние симметричные организмы имеют суперпримитивную пищеварительную систему, соединенную с внешней средой только ртом. Может ли это быть результатом упрощения? Да, может. Но мы не уверены. А дальше общий эволюционный ствол животных делится на две большие ветви. Это первичнородные и вторичнородные. Ну, исходя из названия, понятно, что что-то связано с ртом. Действительно. Мы уже вообще, я думаю, заметили, что рот и пищеварительная система – это очень важная система. И именно от того, как она устроена, во многом зависит план строения организма, его симметрия. Но что же это за первичные и вторичные роты организма? Здесь нам нужно будет обратиться к ранним стадиям эмбрионального развития. После слияния сперматозоида и яйцеклетки образуется зигота. Это фактически просто оплодотворенная яйцеклетка. Она начинает делиться на 2 клетки, на 4, на 8, 16 и так далее, и так далее. В какой-то момент получается шарик. Вот здесь он подписан как стадия 32 бластомеров. Бластомеры – это клетки, которые получаются при делении яйцеклетки. Затем этот шарик начинает как бы раздуваться, формируя в центре пустоту, полость. Эта полость называется бластуцель, а сама эта стадия называется бластула. Все мы когда-то были просто как полый шарик из клеток. А затем происходит удивительное. Одна из стенок бластулы, здесь она, эти клетки желто-оранжевым покрашены. Оранжевым скорее, наверное, чем-то таким, каким-то таким цветом, начинает вворачиваться внутрь. И в результате формируется так называемая гаструла. Ну, мы уже с вами упомянули, что гастрон – это брюхо, желудок, что-то связанное с пищеварительной системой. В результате этого вворачивания зародыш становится двуслойным. Наружный слой клеток эктодерма, внутренний энтодерма. И в центре полость гаструлы. Обратите внимание, это же, в принципе, похоже на то, как устроены представители типа стрекающие. Да, это еще одно доказательство того, что, видимо, наиболее примитивный вариант пищеварительной системы, он такой. А вот это вот, и, собственно говоря, из энтодермы, энто внутренний, дерма ткань, кожа, собственно, из вот этого, это так называемый внутренний зародышевый листок. Эктодерма называется наружный зародышевый листок. Потом между ними у других, собственно, у всех, кроме стрекающих, соответственно, и кроме губок и грибневиков, формируется третий зародышевый листок, третий слой клеток мезодермы, из которой там различные другие органы формируются. Но нам сейчас достаточно остановиться на гаструле. Из вот этого внутреннего слоя клеток, внутреннего зародышевого листка энтодермы, формируется пищеварительная система и все, что с ней непосредственно связано. Органы, которые непосредственно с ней соединены. У нас, например, у нас эмбриональное развитие начинается точно так же. Из вот этого внутреннего листка, внутреннего слоя клеток энтодермы, формируется, собственно, все, начиная от глотки и до прямой кишки, и, то есть, соответственно, пищевод, желудок, кишечник и непосредственно связанные органы с этим, например, легкие. Это же тоже у нас фактически вырост пищеварительной системы, как бы странно это ни звучало. Ну да ладно, это отдельная тема совершенно. Печень, поджелудочная железа. Так вот, соответственно, из энтодермы формируется пищеварительная система. А отверстие, которое ведет в полость гаструлы, называется бластопор или первичный рот. И вот у организмов, которые относятся к эволюционному стволу первичнороты, бластопор, первичный рот, остается ртом. А анальное отверстие, если формируется, прорывается с другой стороны зародыша. А у вторичноротых все происходит совсем иначе. У них бластопор, первичный рот, смещается и становится анальным отверстием, а рот прорывается заново. Соответственно, к первичным ротам относится, например, ну, относится большинство видов живых большинство видов животных, тип членистоногие, например. Соответственно, когда таракан, если мы смотрим на таракана, у него спереди первичный рот, сзади анальное отверстие. Мы относимся к типу хордовые, мы вторично ротые. Соответственно, я сейчас все это говорю своим вторичным ртом. Первичным ртом я на людях стараюсь не разговаривать. Таким образом, получается очень интересно, что первичный рот и вторичный рот, и как будто перевернуты друг относительно друга концами тела. К этому мы еще обязательно вернемся, когда будем говорить про вторичный ротах. А сейчас, уже в заключении, давайте посмотрим, что же там у первичных ротах. Вообще сразу хочу сказать, что на самом деле я вот сейчас рассказал, как формируются роты, анальные отверстия у первичных ротах и вторичных ротах, но в реальности это такой обобщенный вариант. В реальности там очень-очень много вариантов отхождения от этой схемы в процессе эмбрионального развития бывает. Именно поэтому, еще в середине 20 века зоологи заподозрили, что можно разделить большинство животных на первичных ротах и вторичных ротах, но только за последние 20 лет с использованием различных генетических полученных данных стало понятно, что действительно эти эволюционные ветви существуют. Но давайте начнем с первичных ротах. Про первичных ротах и вторичных ротах я упомянул уже. Собственно говоря, к первичным ротам относится большинство типов животных. К вторичным ротам относятся всего три: полухордовые, иглокожие и хордовые. Также, если мы будем говорить сейчас про первичных ротах, стоит сказать, что сам эволюционный ствол первичной роты делится на две большие ветви эволюционные. Это так называемые спиральные и линяющие. Почему спиральные называются спиральные? У них так называемое спиральное дробление. Когда зигота, оплодотворенная яйцеклетка, начинает делиться, она отделяет клетки так, что они как будто по спирали располагаются. А линяющие – это существа, которые в процессе роста и развития должны линять, то есть сбрасывать покровы тела. Если говорить про спиральных, говорю, да. А если говорить про спиральных, то это то, на какие группы делится эволюционный ствол спиральный. То есть здесь довольно много разных эволюционных ветвей, и мы сейчас познакомимся только с одной из них. Эволюционная ветвь спирали делится на отходящие, видимо, в самом начале группу типов, которые объединяют общим названием гнатиферы. Затем в сторону отходит ствол эволюционный, ведущий к типу плоские черви и типу гастротрихи. А затем отходит эволюционный ствол, который ведет к кольчатым червям-моллюскам, немертинам и еще группе типов, которые объединяют часто общим названием лофофоровые, потому что у них есть такая структура, как лофофор. Но про это мы уже в следующий раз будем говорить. Так, нет, прошу прощения, я сейчас. Прощения, мы начнем с гнатифер. Итак, загадочное название гнатиферы. Это как раз группа типов, которые в школьной программе обычно не упоминаются вообще совсем. Но, как мы сейчас представляем, это клада, то есть эволюционная ветвь, которая отходит где-то в самом начале вот этого эволюционного ствола спиральные. Вообще слово гнатиферы переводится как несущие челюсти. Гнатос – челюсть. Сюда относятся несколько типов, характерной чертой которых является наличие не просто рта, а наличие довольно сложно устроенного челюстного аппарата. Челюсти вообще, что такое челюсти? Челюсти – это какие-то твердые структуры, предназначенные для разгрызания чего-то или перетирания чего-то. какие же челюсти и у кого мы можем встретить. Ну, например, сюда относится замечательный тип коловратки. Про него, я думаю, многие могли слышать. Ну, буквально сейчас 10 минут и закончим, чтобы я сильно совсем не задерживал вас. Так вот, большая часть из этих существ – это пресноводные, но есть небольшое количество морских и даже просто живущих во влажной почве. Это микроскопические животные, причем среди них есть самые маленькие животные вообще, которые только существуют, ну, из свободно живущих, не учитывая паразитических, какие-нибудь миксозои, понятно, они еще меньше могут быть. Ну да ладно. Так вот, это коловратки – это свободно живущие, в основном водные или во влажной почве живущие организмы, но поскольку они такие микроскопические, то, понятно, для них любая капля воды – это водоем в реальности. И у них очень интересно устроенный рот. У них так называемый коловращательный аппарат, который ведет, окружает рот, и, собственно говоря, все это ведет в глотку. Коловращательный аппарат – это совокупность рядов и пучков ресничек, подвижных выростов клетки, которыми они согласованно двигают и загоняют в рот питательные частицы. Почему их назвали коловратки? Потому что, если смотреть под микроскопом, это выглядит как будто два такие вращающиеся колеса. Ничего там не вращается, конечно же, это реснички просто в рот загоняют пищу. В глотке у них находится челюсти. Причем у хищных это прям зубастые челюсти, твердые. А у тех, кто питаются чем-то, что надо перетирать, ну, какими-нибудь просто частичками пищи, это действительно скорее как такая терка. А эти челюсти называются, челюсти вместе с окружающими структурами называются мастакс. А, и довольно интересно, потому что мы знакомимся, видимо, с одной из отходящих в самом начале эволюционного ствола спиральных типом, и сразу видим очень сложно устроенные челюсти. То есть, как только появляется необходимость что-то разгрызать, челюсти тут как тут. У них, кстати, сквозная пищеварительная система, есть анальное отверстие. Еще один тип, относящийся к вот этой вот группе типов, которые называют гнатифера, акантоцефала, скребни. Наоборот, исключительно паразитические организмы в разных существах могут даже в человеке паразитировать. Из-за того, что они являются внутренними паразитами, их пищеварительная система практически полностью редуцировалась. У них есть, правда, такая структура, как хобот с крючьями плотными, но он явно нужен просто, чтобы заякориваться в теле организма. Это, кстати, замечательный еще один пример, что если переходишь к паразитизму внутри, паразитированию внутри другого организма, от пищеварительной системы вообще можно легко избавиться. Есть еще один тип, относящийся сюда, гнатостомулида. Очень малоизвестный тип, вообще про него мало что известно. У них есть рот, такие микроскопические, в основном морские червячки. Рот, анальное отверстие вроде как отсутствует, но, возможно, они временно его образуют. Да, временное анальное отверстие, такое тоже бывает. И у них опять мы видим очень мощные кутикулярные, то есть плотные челюсти с зубами. Наверное, одним из самых впечатляющих представителей вот этой группы типов гнатифера, несущие челюсти, является тип микрогнатозоа. Туда относится всего один вид, лимногнатия мерзким. Тоже микроскопический организм, открытый в 1994 году на внезапно острове Диска, рядом с Гренландией. Остров Диска, вот слева здесь изображена Гренландия. Если примерно по центру Гренландии, слева от нее, вот такой вот довольно крупный массив суши, это как раз остров Диска. Вообще понятно, что ожидать открытия эндемиков в Гренландии, организмов, которые должны жить только в Гренландии, было бы несколько странно. Ну, потому что, как мы все знаем, в общем, от сплошного ледового щита во время последнего ледникового периода Гренландия относительно недавно освободилась. Да, там, в общем, меньше 10 тысяч лет назад. Но, то есть, вся фауна Гренландии, ей должно быть меньше 10 тысяч лет. Тем не менее, просто в роднике, пресном роднике на острове Диска в Гренландии, в Амху, были обнаружены вот такие вот удивительные существа, которые, правда, похоже, относятся к отдельному типу. Скорее всего, это просто такая замечательная иллюстрация того, насколько недоизученной является пресноводная фауна. Ну да ладно. Так вот, что интересно. У этих микроскопических существ потрясающе сложный челюстной аппарат. Он состоит из нескольких пар челюстей. Зачем им понадобился настолько сложный челюстной аппарат, непонятно. Вообще, их челюстной аппарат претендует на звание одного из самых сложно устроенных челюстных аппаратов в царстве животных вообще. Ну, потому что в основном все обходятся одной, ну, двумя парами челюстей. Здесь это действительно, ну, прям как швейцарский нож выглядит. Не очень понятно зачем, но тем не менее вот такой вот сложно устроенный ротовой аппарат. И еще, собственно, последний на сегодня тип, который относится опять же к этой кладе гнатифера, это тип щетинкочелюстные. Исключительно морские организмы, называют еще часто морские стрелки, с очень необычным вариантом челюстей. Это плотные щетинки подвижные, которыми они захватывают, да, вот инопланетно немножко это выглядит, захватывают добычу. Их долгое время не понимали, куда отнести, но, видимо, вот по последним данным, как раз вместе с коловратками, с гнатостомулидами, со скребнями и с микрогнатозоями, они образуют вот этот вот кладу, эволюционную ветвь гнатиферы. Какой мы можем сделать вывод? Вывод мы можем сделать достаточно интересный. Сейчас, прошу прощения, не в ту сторону листаю. Прошу прощения. Вывод мы можем сделать достаточно интересный. Мы с вами отправились по эволюционному стволу первичной роты, обсудили, что он делится на спиральных и линяющих, и дальше заглянули в эволюционную ветвь спиральные, где познакомились, видимо, с одной из самых рано отделившихся групп организмов. И внутри этой группы мы видим, как организмов со сквозным кишечником, так и организмов со слепо замкнутым кишечником, не имеющим анального отверстия. И при этом мы видим организмов с довольно по-разному устроенными, но мощными, развитыми ротовыми аппаратами, а видим вообще еще организм с редуцированной пищеварительной системой. Видимо, пищеварительная система – это, с одной стороны, та система органов, которая, ну, фактически определяет план строения организма, но при этом в зависимости от способа добывания пищи она может в очень широких пределах меняться в процессе эволюции вплоть до полного исчезновения. И, например, ну, если еще там 50 лет назад казалось все очень просто, что вот сначала появилась пищеварительная система такая, как у типа стрекающие, тогда их, правда, кишечно-полостными называли, да ладно. Затем, соответственно, были существа с замкнутой пищеварительной системой, слепо замкнутой без анального отверстия, потом появилось анальное отверстие. Сейчас мы понимаем, что, похоже, рот возник действительно единожды. Мы не находим примеров возникновения вторичного рта. То есть, видимо, вот как где-то у стрекающих появился рот, так дальше это все эволюционировало. Если он исчезал, видимо, не возникал заново. А вот с тем, насколько кишечник сквозной, с анальным отверстием, все значительно сложнее. Но то, насколько важным является строение пищеварительной системы. Сейчас я прошу прощения, я пролистну. Ты становится понятно, когда замечаешь, что вот это разделение на первично-ротых и вторично-ротых животных, оно как раз основано на том, как развивается и формируется пищеварительная система. Собственно говоря, сегодня мы поговорили про такую... Ну, я сразу сказал, что это не самая простая тема, которая может быть. Про такую тему, как возникновение рта и пищеварительной системы. В следующий раз мы продолжим знакомиться с разнообразием. И следующая наша встреча уже скорее будет посвящена разнообразию того, как может рот быть устроен и челюсти у остатков спиральных, про которые мы не поговорили, у линяющих, а также у вторично-ротых. Ну что ж, спасибо за внимание. Я готов ответить на вопросы.
1: Вадим, большое спасибо за лекцию. Сегодня пока вопросов немного. Но вот есть первый вопрос. Слышите меня, да?
0: Да, слышу.
1: Как разделились насекомые с полным превращением от насекомых с неполным превращением? Кто от кого произошел?
0: Ну, это вопрос совсем, конечно, не по теме сегодняшней.
1: И у нас была лекция, по-моему, по этой теме, да, по этому вопросу.
0: Исходно для насекомых характерно неполное превращение. Затем от насекомых с неполным превращением произошли насекомые с полным превращением, у которых появилась стадия куколки. Но вот именно эволюционно, как это происходило, это отдельная, совершенно отдельная тема, поэтому отдельно про это будем говорить еще.
1: Кажется, была у нас лекция, даже не одна.
0: Про жизненные циклы было, да, но именно про эволюцию развития насекомых нет. Мы это всегда как бы касались про то, что вот такое есть. Вообще разнообразие жизненных циклов насекомых и эволюции жизненных циклов насекомых, это, конечно, совершенно отдельная интересная тема, потому что ну вот в школьной программе говорят про насекомых с полным превращением и насекомых с неполным превращением. И фундаментально, да, это действительно две такие основные генеральные линии того, как может идти развитие насекомых, но в реальности отклонений там достаточно много.
1: Следующий вопрос очень необычный. Знаком ли был Александр Сергеевич Пушкин с достижениями эмбриологии, когда писал сказку о царе Салтане? «Родила царица в ночь». Ни то сына, ни то дочь, ни мышонка, ни лягушку, а неведому зверушку.
0: Ну, на момент написания сказки о царе Салтане про эмбриональное развитие, особенно ранний его этап, было известно еще достаточно мало. Ну и здесь скорее не про эмбриологию речь, а про особенности размножения и про, да, ну особенно учитывая, что как бы в реальности это все-таки это была не то сын, не то дочь, да, там все достаточно определенно было и не неведомая зверушка, поэтому здесь все-таки, наверное, я бы здесь не стал искать каких-то подтекстов. Ну, учитывая просто структуру произведения, что там как раз все вполне понятно. Родила царица. Да, следующий вопрос.
1: Да, спасибо за донаты, уважаемые зрители и слушатели. Мы почти набрали на эфир, на следующий. Ту сумму, которую минимальную мы должны набрать. А вопрос, значит, такой следующий. А насколько вообще эндемична фауна Гренландии по части микроорганизмов?
0: Да почти ни насколько. Фауна Гренландии представлена в основном достаточно широко распространенными организмами, обитающими в северном полушарии. Там есть интересные моменты, но в основном нет. И поэтому ожидать в целом эндемизма на уровне видов еще можно, но на уровне типа ожидать эндемизма никому даже в голову не пришло до тех пор, пока господин Кристенсен, собственно, писатель микрогнатозой, не описал их. Но, как я уже сказал, скорее всего, это не говорит нам не об уникальности гренландского острова Диска, а говорит нам о недоизученности пресноводной фауны просто.
1: Ждем ваших вопросов. Можно так сказать, что наши лекции пока проходят в это время, их можно назвать урочными позвоночными, потому что они проходят во время, когда у большинства наших зрителей потенциальных идут уроки в школах. Но мы надеемся, что после Нового года мы немножко сместим время, да?
0: Да.
1: На после 3-4, правильно я понимаю? И тогда будет более удобно. Так. Когда были лекции про насекомых? Я разместил три плейлиста эфиров. Неурочные беспозвоночные, экология беспозвоночных и весь плейлист лекций Вадима Маринского. Есть в чате ссылки. Смотрите, заходите. Там очень много. И да я даже точно не могу сказать, когда.
0: Давно достаточно.
1: Да, ну, можно найти там в этих плейлистах все лекции добавлены. На сегодня вопросов нет.
0: Ну, ладно. Тогда, ну, в целом и тема непростая, скажем прямо. Надеюсь, не очень я наших зрителей и слушателей утомил всеми этими рассказами о перипетиях формирования рта, челюстей и так далее. В следующий раз будем говорить про разнообразие ротовых аппаратов, но отталкиваясь от того, что мы обсудили сегодня. Ну что ж, тогда спасибо за внимание.
1: Спасибо вам и до новых встреч. Уже в новом году, да?
0: Да.
1: Да. Всех с наступающим. Вадим, вас также с наступающим Новым годом.
0: И вас также, и вас, уважаемые слушатели и зрители, тоже с наступающим Новым годом. Всего самого-самого-самого приятного, удивительного и замечательного.
1: Спасибо.

Здравствуйте, дорогие зрители! Очень рад вас приветствовать на канале Дарвинского музея. Сегодня мы начнем некоторую очень обширную тему, с которой, наверное, сделаем плейлист, потому что не помещается все в рамки одного сюжета, каким бы длинным он ни был. Тема неисчерпаемая. Сегодня я хотел вам рассказать о интереснейших, древнейших существах. Шокирующие факты с ними связаны очень многочисленно. Но начнем с того, что эти животные древнее, чем кольца Сатурна. Можете себе представить? Для меня это было каким-то шоком, когда я про это узнал. Но возраст колец Сатурна оценивается специалистами в 400 миллионов лет. А вполне сформировавшиеся вот эти древние животные, океанские и морские, которые были узнаваемы, обладали всеми признаками этой группы, появились 450 миллионов лет назад. Ничего себе, вот так вот интересно. И это акулы.

Акулы – одна из древнейших групп позвоночных. Они населяли моря и океаны 450 миллионов лет назад, уже сформировались. Это они старше динозавров, получается. Ну, конечно, те, которые тогда жили, они до наших дней дошли только в виде потомков и довольно сильно измененных, потому что было большое пермское вымирание, про которое мы рассказывали на нашем канале тоже. И в результате этого огромная группа древних акул вымерла полностью, и только одна их веточка дала уже в мезозое такое вот многообразие, которое мы имеем до сегодняшнего дня. Точнее, нет, не имеем до сегодняшнего дня, потому что их расцвет был именно в мезозое, их было множество, а сейчас, в общем-то, они из-за конкуренции с костистыми рыбами и с морскими млекопитающими, то есть млекопитающими, которые вернулись в воду и начали там, в общем-то, прекрасно себя чувствовать, это и киты, в том числе и зубатые, и различные ластоногие. Вот. Их, конечно, сейчас численность меньше, и, конечно, человек их сильно очень давит, потому что сейчас в год больше 100 миллионов акул так или иначе добывается, истребляется с разными целями или просто случайно в результате человеческой деятельности, что, в общем-то, приводит к их уменьшению численности. Ну, я не знаю, известны ли сейчас какие-то вымершие на памяти человека виды, но редкие, очень редкие есть, тем более, что они живут в океане, многие глубоководные формы, их не так просто увидеть. И интересно, что не так просто бывает различить, потому что акулы, они бывают и очень большие, изучать их сложно. И кроме того, они по всему океану распределены, есть и глубоководные формы, есть мало отличающиеся друг от друга виды, которые с помощью молекулярного анализа сейчас начинают выделять. И поэтому трудно сказать, сколько же видов акул сейчас существует. Их по разным оценкам от там, 320 до более 500 видов. Но сходится сейчас по таким наиболее авторитетным монографиям где-то в районе 513, ну, округляем 520 видов. Это вот то, что мы сейчас имеем. Если говорить об отрядах акул, то их сейчас 8 или 9. Это вот то есть, отряды, такие крупные единицы. Например, отряд приматов млекопитающих есть. А вот тут вот акулы делятся аж на 8 или 9 отрядов. 9 – это 9-й отряд, если два вида бляшкошипов акул. Вот такое название – бляшкошипы и акулы. Ничего себе, словно кому-нибудь там в чьем присутствии скажешь, и могут неправильно понять, что это ругательство какое-нибудь. Но это два вида акул, и они такие очень своеобразные, их иногда в отряд выделяют самостоятельно. А так отряды, в общем-то, очень неравнозначные по количеству видов. Есть отряды, в которых там меньше 10 видов, а есть отряды, в которых больше половины всех видов, там 290 видов акул. И акулы все представляют себе акулу, это что-то такое торпедообразное, зубастое, носящееся там где-то в океане и нападающее на все, что только видит. Но это не совсем так, есть акулы очень своеобразно выглядящие, но в то же время по внутреннему строению это акула. Подробнее, может быть, мы поговорим на каких-то конкретных примерах, когда будет интересная новость или такой поразивший меня, и, соответственно, я вам про это расскажу, не смогу удержаться, интересный факт. И мы будем нанизывать вот из таких фактов всю историю, которая вам расскажет о всех этих акулах, об этом потрясающем древнем животном. Жак-Ив Кусто очень художественно высказался, он сказал как-то, я не смогу дословно процитировать, но там суть в том, что из тьмы тысячелетий до нас дошел кровожадный и безжалостный хищник, который даже не нуждался в эволюции, поскольку изначально был сильно вооружен для борьбы за существование. И вот это, да, действительно так, акулы в большинстве своем, в подавляющем большинстве хищники, могут питаться, правда, разной такой добычей. А, интересно, еще среди них есть еще и паразиты, но об этом поговорим дальше. И, конечно, для человека акула – это некий такой символ ужаса морей, там холодные глаза из-под воды, и вот это все там на части. Ну, человеку трудно себе представить пищу. Так вот, человек по-разному может умереть, но так, что просто потому, что какой-то рыбе захотелось перекусить, это в голове не укладывается, это всегда ужасно. Но интересно, что акула опасным хищником-то считалась вот таким вот, в мировой культуре считалась не всегда. Конечно, те, кто был тесно связан с морем, они знали, что акула может сильные повреждения нанести и убить человека, причем это известно еще там каких-то с каменного века, об этом тоже можно будет поговорить. Но в общем-то, в целом, поскольку акула где-то там вот далеко, считал, что акула это бестолковая такая вот рыба, которая пугливая, и она не очень представляет опасности для человека. И всерьез-то начали к акулам относиться как к хищнику опасному после Второй мировой войны.
когда вот эти военные действия в Тихоокеанском регионе приводили к большим катастрофам каким-то, много людей попадало в воду, в частности, вот этот корабль «Новоскотия», где от 1000 человек, попавших в море, осталось всего чуть больше сотни. Корабль был торпедирован немецкой подводной лодкой. Или тот же корабль, военный корабль «Индианаполис», где тоже там сотни человек погибли, прежде всего, от акул. Тогда начали разрабатывать способы защиты, которые так до сих пор не разработаны. Но вот такой страх перед акулами, он на самом деле несколько преувеличен, потому что если посчитать, сколько гибнет от акулы, от всяких других причин, то получится, что акулы — это просто вот ничтожно мало смертей. Конечно, каждая смерть — это ужасно. Но вот в частности есть статистика Соединенных Штатов Америки. Там в среднем в год один человек гибнет от акулы, но в то же время за этот же период 8 человек гибнет от ударов молний в прибрежных районах Соединенных Штатов. Ну а если посчитать среднюю статистику, а кстати, вот при чем же тут музей? Дело в том, что статистику нападение акул и смертельных исходов ведет Флоридский музей естественной истории, который базируется, ну, он является подразделением тамошнего университета, и там такая мировая база контактов, таких вот травматических контактов с акулами, в том числе и теми, которые заканчиваются смертью. И по многолетней статистике, примерно так, если округлять, сотня нападений есть акул разного типа, ну, которые кончаются травмами, и из этой сотни, ну, где-то порядка 15 смертельных случаев. В среднем, я опять же говорю, даже может быть и меньше. В то же время вот за год, например, от бегемотов около 3000 человек гибнет. Сравните, 3000 и 15 случаев. То есть там, если считать вероятность даже среди тех, кто купается в море и посещает пляжи, вот опять же, там считали по-разному, статистика, это понятно, такая вещь, там она многогранная. Но высчитывали, что шанс один на четверть миллиарда. Шанс быть, ну, погибнуть от укуса акул. Кстати, существует даже общество людей, выживших при нападении акулы, потому что далеко не каждый случай столкновения с акулой вот такой в травматической ситуации приводит к смерти человека. И там, конечно, жуткие травмы, потому что акула, как всякое крупное животное, а тут еще и очень вооруженное, просто даже там... Знаете, есть такое понятие — исследовательский укус, потому что акула — это в том числе, вот ей надо попробовать на зуб, на вкус, чтобы понять, с чем имеет дело, съедобно, несъедобно, вкусно, невкусно. Поэтому бывает вот такой тип нападения акул, очень распространенный, когда она просто так на зуб пробует. И тут зависит от размеров акулы, от ее, в общем-то, пластики, она может так попробовать, но от ее, в общем-то, пластики, она может так попробовать на зуб, что, в общем-то, шансов на...

потом опять, за которые они тоже могут гонять воду, чтобы омывать жабры. Ну и у них нет плавательного пузыря, поэтому, чтобы сохранять нулевую плавучесть, у них разные приспособления. Во-первых, надо двигаться, чтобы не утонуть, а во-вторых, у них очень большая печень. Печень может до трети веса тела составлять, и она очень жиром наполнена. И это дает дополнительную плавучесть акулам. В том числе, вот интересная есть такая акула. Мы будем интересная история еще дальше рассказывать, чтобы не переполнять наш тайминг. Но сегодня такой фишкой будет не только анатомия акул, но еще и одна из интереснейших видов акул, так называемая бразильская светящаяся акула. Или ее называли еще дьявольский кусатель, как сказать, кусатель китов. Или акула-вырезатель печенья. Формочка для печенья. Это очень интересная, не крупная акула, она там примерно 50 сантиметров в среднем, самец крупнее, самка мельче. Она глубоководная, живет на глубине там 3000 метров, но ночью она поднимается к поверхностному слою, причем не она поднимается, а они поднимаются, они стаями живут. Несмотря на свои миниатюрные размеры, она может очень довольно сильно терроризировать всякое морское население. И по типу питания она относится к факультативным эктопаразитам. Казалось бы, акула и факультативный эктопаразит. Вот, но если еще других называть, то это комар, например. То же самое. Пролетел, крови напился и улетел. А эта акула что делает? Она зависает в толще воды недалеко от поверхности. Ночью она питается. Причем для того, чтобы питаться, она на 3000 метров, значит, снизу поднимается, а потом опять туда уходит. А после этого смотрит, когда что-то такое большое над ней проплывет. После чего стремительно атакует. У нее интересное строение зубы. Сверху они такие остренькие и мелкие, а снизу такие большие, широкие, треугольные. Она присасывается, у нее губы такие довольно массивные, она присасывается к киту, например, или крупной рыбе, а после этого делает, проворачивается вокруг своей оси и нижними зубами вырезает кусок плоти. Причем там диаметром 7 сантиметров и до 2 сантиметров толщины, такой блинчик, или как американцам показалось, печенье, формочка для печенья, поэтому так ее назвали. И все, она это проглатывает и уплывает. Поскольку их бывает много, большие стаи, в районе Гавайских островов, например, не бывает ни одного крупного дельфина без следов нападения таких акул. А на берег часто выбрасывает ослабленных каких-то дельфинов, у которых сотни следов вот этих шрамов от такой вот акулы. Но она, человек, конечно, съесть не может, и человек с ней вряд ли где пересечется, потому что она живет там, где глубина 3000 метров. Человек редко туда заплывает. Но вот в районе Гавайских островов один из таких пловцов-рекордсменов плыл с одного острова на другой, чтобы поставить рекорд. Плыл ночью, когда не жарко, и подвергся нападению такой акулы. Ну и другие случаи тоже известны, потому что сейчас все более популярным становится такая ночная фотоохота, такой фридайвинг, когда плавают и смотрят, светят лампами и фотографируют различных животных, которые поднимаются из глубин. Они, как правило, такие планктонные. Там мальки разных рыб, причудливые создания поднимаются. Но не только там какие-то безобидные, но и хищники за ними след поднимаются. Поэтому ночью плавать в море небезопасно. Тем более, если ты светишь мощным фонарем. И там, конечно, надо соблюдать осторожность. Так вот, один из таких фотографов подвергся нападению акулы вырезателем печенья. Но она вырезает не только печенье. То вот на что попадет, там, то и отрежет. Но у него на гидрокостюме был такой след. И, в общем-то, он даже этого не заметил, когда это произошло, но потом был впечатлен, что там что-нибудь так выплывешь на берег, а какой-нибудь части, важной части организма и не хватает. Поэтому вот такая вот акула. Ее описали еще во времена Наполеона французские ученые. И какое-то время не было понятно, как она питается. И вот эти вот вырезанные кусочки плоти у разных крупных млекопитающих морских, ну, как китообразные, так и ластоногие, крупные рыбы, там на тунцах это бывает. На одном из Гавайских островов даже легенда была, что заплывающие в бухту крупные рыбы должны принести в жертву какому-то там местному богу кусок мяса. Ну, а потом выяснилось, что это вот акулы, вот так вот они охотятся, причем большими иногда стаями. Они подводные лодки даже повреждают, там резиновую обшивку их. Или подводные кабеля, которые там как-то где-то болтаются в море, они тоже могут вырезать. Поэтому надо дополнительные кожухи ставить от защиты от таких вот интересных рыб. Интересно, что они еще и светятся. И это еще один интересный факт об акулах, которым нет числа. И мы постараемся вам об этом рассказать. Ну и, конечно, это наша особенность. Мы всегда привязываем интересные новости, ну, во-первых, к самим новостям, во-вторых, к музеям. Поэтому будет еще много интересного, я надеюсь, и до новых встреч, в том числе и в нашем музее. А разбудил вас

0: Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Это не укладывается в голове.
2: Даже у физиков.
1: Нет, это не укладывается в голове совершенно.
2: Но это умеют делать.
1: Нет, ну правда же, мы правда опасаемся пустыни. Мы опасаемся пустыни, что если мы сделаем себе доступным, благодаря большим коллайдерам, сделаем доступным другой, следующий какой-то диапазон энергии, то в нем новые элементарные частицы не будут обнаружены, потому что те, которые где-то существуют, и что-то нам говорят о скрытой структуре мира, они еще массивнее.
2: Намного, да.
1: Из
2: космоса прилетают очень...
1: Вот. Космос прекрасно. Космос нас выручает. Единственное, что у нас нет никакого контроля за тем, куда, когда и что прилетит.
2: Добрый день, друзья. Это очередной внеземной подкаст. Сегодня мы вдвоем. Алексей Семихатов, доктор физмат-наук, и я, Владимир Сурдин, астроном. А поговорить мы решили и о том, и о другом. И о физике, и астрономии, и вообще о науке.
1: Ну, астрономия на секундочку. Астрономия что, не часть физики?
2: Нет.
1: Ну как это?
2: Астрофизика часть физики. Но астрономия все-таки оригинальная наука, в которой, например, есть такие умения, как сегодня говорят, скиллсы, да, которыми физики не владеют. Мы умеем делать что-то, что физикам не нужно. Например, измерять углы. Вот представь себе, на Луне лежит ластик, резинка, обычная резинка 2 сантиметра размером. Астроном от Земли может измерить ее размер. Угловой размер ее 100-тысячные доли угловой секунды. Это абсолютно вам не нужно, а нам это необходимо.
1: Что не может не напомнить бесконечные разговоры о том, почему ни разу не сфотографировали место посадки Аполлонов на Луну. А стандартный ответ состоит в том, что если мы возьмем телескоп, не знаю, там, Хаббл, направим его туда и посчитаем разрешающую способность, то выяснится, что лунный модуль сколько там, ну, порядка 10 метров в диаметре.
2: 5 метров примерно,
1: ну, да. порядка 10. А не очень ты разглядишь.
2: Да,
1: понятно, что все видно, даже следы от машины видны, от ровера, когда по лунной орбите летаешь.
2: На расстоянии 100 километров, да, когда 400 тысяч километров от тебя до Луны, то да. Хаббл видит детали не мельче 200 метров. 200
1: На Луне.
2: Это не слишком мелкие
1: это
2: детали.
1: Это не да. слишком мелкие детали. Ну, а с ластиком-то почему?
2: А с ластиком все очень просто. Мы умеем измерять размер, но не получать изображение.
1: Как это? Теперь я готов согласиться, что астрономия отдельная наука, если она может измерить что-то, не получив изображение этого.
2: Элементарно. Интерферометрическими методами мы смотрим двумя телескопами, а точнее говоря, на одном спутнике два телескопа, совмещаем изображение, полученное ими, и интерферометр говорит нам о том, что немножко под разным углом приходит от одного конца резинки и от другого. Конечно, резинку мы бы не измерили. Но две звезды на таком же угловом расстоянии мы можем измерять.
1: Различать. Но да. Я так понимаю, что вот астрономия, та самая прекрасная астрономия, которая отдельная вещь в себе, состояла из непрерывных трюков. Попробуй, сидя на Земле и видя только проекцию всего на звездное небо, испорченной атмосферой, попробуй догадаться, на каком расстоянии они от тебя, что там происходит на самом деле. Это какой-то... Вообще-то говоря, это какой-то непрекращающийся подвиг. Причем подвиг чего, как мне кажется? Чего-то я вдруг за астрономию стал топить, да? Человеческой фантастической изобретательности. Какими-то тонкими средствами удается вдруг придумать. Оказывается, мы можем к этому подступиться так, можем вот так. Вы наверняка знаете много, гораздо больше, чем я, конкретики про это, но у меня общее ощущение вот такое.
2: Это сложная задача, да. Главная боль астрономии – расстояние. Да. Углы элементарно. Да. Расстояние – головная боль. А теперь я астроном сижу и думаю так. Гравитационно-волновая антенна лазерная. Висит два здоровенных зеркала там по несколько десятков килограммов на расстоянии 4 километров друг от друга. И физики умудрились измерять расстояние между ними с точностью лучше тысячной доли размера протона.
1: Да, это не укладывается в голове.
2: Даже у физики.
1: Нет, это не укладывается в голове совершенно.
2: Но это умеют делать.
1: Нет, ну правда же, перед открытием гравитационных волн все говорили, что, точнее говоря, сразу после их открытия, как обычно задним числом все умные, говорят, никто не сомневался в том, что они существуют. сомневались в том, что их удастся зафиксировать, потому что эффект такой тонкий, такой слабый. Но это, насколько я понимаю, примерно как в астрономии, в каком смысле? Что это не вдруг сегодня собрались, завтра измерили. Это в течение,
2: 30 лет,
1: не побоюсь сказать, десятилетий, да, подготовительная лет. Работа, в том числе теоретическая, в том числе и с лазерами, и с интерференцией, и с подавлением квантовых эффектов, и с этим сжатым светом, и так далее. Целая технология внутри науки возникла.
2: Алексей, теперь вопрос. Понятно, к этому рубежу подошли, научились, да, и гравитационная волна сегодня это такой носитель, который уже на Земле мы регистрируем. А следующий рубеж какой? Куда надо двигаться технологиям в смысле тонкости измерений, чтобы что еще найти?
1: Ой, ну хороший вопрос, конечно. Если про вот астрономию, то, конечно, мы ждали бы, но это опять вопрос нескольких десятилетий, гравитационного детектора типа Лизы, когда в космосе подвешены, грубо говоря, свободно падающие тела, и между ними в точности измеряется расстояние. Там гравитационная волна по определению то, что изменяет расстояние между свободно летящими, правильно говорить, свободно падающими. Ну, в том же смысле, в каком каждый спутник, летающий вокруг Земли, падает на Землю, Луна падает на Землю и так далее. И гравитационная волна – это изменение пульсации, грубо говоря, пульсации в расстояниях между ними. И если они на больших расстояниях, и эти расстояния фиксируются точно, то вот это, конечно, следующий этап, я так понимаю, он откроет прямо богатство того, что происходит в космосе, в том числе, что происходило очень давно.
2: Длинноволновое гравитационное излучение, да? Но я считаю, что этот рубеж уже преодолен. Знаешь, почему? Уже летал пробный спутник, один из этих трех.
1: Да, да.
2: И ясно было, что сделать еще два и запустить их на нужные орбиты – это вопрос финансирования. Это не вопрос новых технологий. А вот новые технологии, как говорили, что нет, гравитационную волну не заметишь, потому что такие измерения невозможно провести. А куда дальше?
1: Ну, я подумал сначала, для чего нам эти новые технологии нужны? Для чего? Ведь есть же очень много всего. Сейчас есть управление малым. Мы вообще все современные чудеса технологий, которые кажутся чудесами, связаны с тем, как правило, что мы вмешиваемся в структуру материи на очень-очень фундаментальном уровне. Мы делаем вот всякие изобретения, твердотельные изобретения, сложные системы, которые мы приводим в специальные состояния. Ну, это же тоже давняя история, там, начиная от сверхпроводимости, кончая там топологическими изоляторами, поверхностными состояниями и так далее. Мы как бы чуть-чуть получаем представление о том, какие бывают, как могут конфигурировать себя очень сложные, по сути, системы, состоящие из огромного числа компонентов. Так вот, если мы их, например, там, приводим, сильно охлаждаем температуру, так что там начинают вступать в дело квантовые эффекты, там возникает масса чего-то, что мы, по-видимому, только начинаем изучать. Ну, теоретически много чего можно предположить. Начинаем использовать, в том числе для измерения, например. Ну вот, например, там переохлажденные ионы там, с тонкими эффектами использовались для того, чтобы проверить эффект теории относительности, ну, на скоростях там, идущего человека или велосипедиста. Или там гравитационное смещение на высоте 10-20 метров, разница высоты над земной поверхностью.
2: Но это уже сделано, да?
1: Да, вот вы, как всегда, сейчас опять скажете, вот, это уже сделано, это мне неинтересно.
2: Нет, это интересно. Но вот теоретик сидит и думает, я ожидаю эффектов, и инженеры пока не могут мне создать прибор для их измерения. Ну, как вариант. Теоретик ожидает открыть темное дакмета, темное вещество.
1: Ну,
2: да,
1: и только еще знать, где его искать.
2: Оно здесь, оно вот сейчас. Ну,
1: правильно, только где-то... знать бы как. Да, знать бы как.
2: Вот. Ставите какую-то проблему перед инженерами, сделайте мне такой прибор, чтобы он обладал вот такой точностью. Ну, например, мы предполагаем, что эти частицы темной материи, темного вещества, не взаимодействуют ни с чем, никак, кроме гравитации. Ну, иначе бы мы их не открыли.
1: Мы правда надеемся на что-то типа слабого взаимодействия,
2: а вот
1: думая, что оно универсальное.
2: Да, а если надежда нереализуемая, если только гравитация? Представь, здесь пролетает частица темного вещества. Висят какие-то маятники, да, легкие, и они качнутся, когда эта масса пролетит.
1: Вот нет, так? Нет. Ну, я предлагаю... Я вот сейчас предлагаю про это забыть.
2: Почему?
1: Ну, потому что нужно посчитать, во сколько раз гравитационное притяжение.
2: Слабое.
1: Слабое. Очень, насколько оно фантастически слабое, чтобы одна частица, только когда они собираются вот этим сонмом, тогда они делают за нас всю работу. Ну, не за нас, а для нас. Они
2: одна частица
1: вещество
2: нет,
1: в галактике.
2: Нет.
1: Нет, нам нужно...
2: 30 лет назад никто бы не поверил, что можно с точностью до тысячной доли протона измерить расстояние между вот этими тяжелыми зеркалами. Никто бы не поверил, но уже работает. А сегодня я ставлю следующую задачу. Пролетела частица там, в грамм или там, в десятую долю грамма весом, да? Качнутся маятники.
1: А где это? Что это за частица в десятую
2: долю грамма? Никто не знает, какая у нее на самом деле масса.
1: Нет, если
2: вы ожидаете там, маленьких.
1: Ну, я ожидаю массу, да, но я согласен, что действительно ничего не известно. Ничего не удивительное, конечно, дело. Вообще-то говоря, я немножко пессимистичен по разным поводам. Ну так, как бы сказать, сдержанно пессимистично. В том смысле, что может оказаться. Вот мы ищем уже там лет 10, там и на ускорителях ищем, и там в самых разных ситуациях пытаемся найти следы того, что что-то провзаимодействовало с частицей темного вещества, и отдача случилась. Еще какое-то нарушение картины как бы без видимой причины. Тогда при удачном стечении таких обстоятельств могли бы начать думать, ага, это вот может быть вызвано вот, вот возможным взаимодействием с темной материей. Но, может быть, мы никогда об этом и не узнаем. Ведь никто не сказал, черт возьми, что наше познание будет идти бесконечно от победы к победе.
2: История, история доказывает, что это так.
1: Что так?
2: Конечно.
1: Уф.
2: И надо шире выходить за рамки своей физики элементарных частиц и думать, а почему эти темные частицы не могут быть размером с булыжник, массой, конечно, с булыжник или с Эверест? Это не закрыто. Пока еще
1: это прям не шутка?
2: Это не шутка.
1: Нет, я бы, если мне такое сказали в другой аудитории, а не в неземном подкасте,
2: нет,
1: я бы воспринял это как шутку.
2: Нет, я как астроном знаю закрытые вещи. Ну, например, гравитационное линзирование световых лучей закрывает объект размером там, с массой Юпитера, маленьких звезд и так далее. Черные дыры закрывают очень маленькие, там, с массой больше.
1: Закрывают, в смысле, исключают.
2: Исключают
1: этого из возможных гипотез.
2: Но остается очень широкий диапазон, в котором эти частицы могут иметь массы там, от микрограмма до тысячи килограммов. Вот этот диапазон открыт, и мы можем ожидать.
1: Подождите, вы что, правда думаете?
2: Правда.
1: Подождите. Нет, я хочу вас вывести на чистую воду. Вы правда думаете, что у частицы массой там, тонна, что если она вот здесь летит, то ее не взаимодействие ни с чем, кроме как гравитационно, то до сих пор не было бы, то не появилось бы, если они тут регулярно пролетают, не появилось до сих пор никаких свидетельств того, что происходят вот какие-то глупости.
2: Думаю, что да, гравитация очень слабая.
1: Потому что, или вы скажете, потому что люди не ходят с непрерывными инструментиками Кевендиша, который, собственно, померил, как одно тело, один шар притягивается к другому, не делают этого постоянно.
2: Конечно.
1: И не замечают такой ерунды.
2: А этот маятник Кевендиша и не заметил бы ничего. Пролетают-то со скоростью там, 500 км в секунду. Угу. Это очень быстрое взаимодействие, а гравитация слабая сила. Поэтому тут пролетел, проткнуло все, как там нейтрино, да? И гравитация очень...
1: Мне, конечно, страшно, сейчас, просто я разволновался, мне страшно не нравится эта идея, потому что такие штуки должны быть, и про них трудно предположить, что они, черт возьми, представляют собой элементарную сущность. Они должны быть что-то склеены, а тут начинается история. Если темная материя склеивается, то из чего она склеивается, чем она склеивается, начинаются какие-то глупости.
2: Но это достаточно безумная идея, чтобы ей заинтересоваться, да?
1: И слишком безумная, чтобы ей заинтересоваться, да.
2: Чем хороша физика? Это не только фундаментальная наука, которая позволяет нам узнавать секреты природы, но и на основе узнанных секретов создавать какие-то простенькие, элегантные игрушки для любознательных людей. Вот одна из них. Это магнитный ротатор. Еще говорят, что это демонстратор эффекта гроба Магомеда. А знаете, что это такое? Это легенда о том, что гроб Магомеда в пещере висел в воздухе и долго мог не опускаться, не подниматься, а сохранять положение равновесия. Физики знают, и они доказали это в виде математической теоремы, что система из постоянных магнитов неустойчива. Однако, посмотрите, вращается и висит в воздухе. каким же образом реализован этот прибор. Тут есть одна хитрость. Еще один механический упор сделан в виде почти прозрачной стеклянной пластинки. Он ограничивает возможности движения этого ротора, и он действительно подвешен на магнитном поле на постоянных магнитах. Когда-то мне подарили эту игрушку, я развлекался ей недолго, а потом использовал как подарок. Дело было вот как. В последние годы жизни академика Гинзбурга мы с ним довольно тесно дружили. Я бывал на его семинарах, конечно, с молодости, со студенчества, но потом как-то мы сблизились, он мне некоторые вещи просил меня помочь сделать. Я приносил ему новости из области астрофизики и бывал у него дома. Так вот, настал юбилей нашего академика. Тогда он уже был нобелевским лауреатом, но достаточно взрослым, достаточно больным и уже из дома не выходил. Он оставался у себя в кресле, но с удовольствием принимал нас, своих коллег. И вот, собираясь на его день рождения, на его юбилей, я подумал, что ему подарить, что пожилому академику можно подарить такого, чтобы он немножко вспомнил свою юность, какой-то всплеск любознательности разбудить у него. И решил, что вот наверняка он не видел магнитный ротатор, принес ему и показываю. Я, значит, поднес к нему эту игрушку, закрутил ее и говорю: «Виталий Лазаревич, посмотрите». Он с удивлением, с восхищением посмотрел на эту парящую в воздухе вещь и спросил: «Сверхпроводимость?» А я напомню, он был нобелевский лауреат за работы в области сверхпроводимости, высокотемпературной сверхпроводимости. Мы с вами знаем, что при очень низкой температуре, при температуре жидкого гелия, сверхпроводники обладают удивительными свойствами, в том числе и магнитными. Они могут левитировать, висеть над металлической поверхностью, но это свойство сверхпроводника. Там, как в зеркале, отражается магнит в этом сверхпроводящем материале. Но при комнатной температуре до сих пор сверхпроводников не существует, хотя в те годы работали в этом направлении, но и сейчас еще не добились этого результата. При температуре жидкого азота, да, мы это можем демонстрировать сегодня своим студентам, но при комнатной температуре еще не созданы сверхпроводники. И Виталий Лазаревич Гинзбург обрадовался, что наконец-то созданы сверхпроводники, которые работают вот без всякого охлаждения при жидкой температуре. «Сверхпроводник?» — спросил он. «Нет», — ответил я. «Сделали вот такую удивительную игрушку на основе обычных, правда, очень мощных, постоянных магнитов». Вы знаете, это сильно радует любого физика получить какой-то эффект не на бумаге, не на огромном коллайдере, а вот так у себя на письменном столе. Впрочем, у этой игрушки есть недостаток. Я ее могу крутануть. Она несколько минут продемонстрирует свое левитирующее состояние, но затем, как любой движущийся объект без источников энергии, она постепенно затормозится и остановится. А как бы хотелось, чтобы это движение продолжалось длительное время. Ну, я не говорю вечность, но хотя бы долго, чтобы можно было насладиться этим эффектом, не подкручивая каждый раз, не заводя эту игрушку своими руками. Неужели это возможно? Но, как выяснилось, инженерное искусство не знает границ. И вот перед вами аналогичный магнитный ротатор, но с возможностью непрерывной работы. Мы его освещаем, электронные приемники света преобразуют его в электроток. Электроток работает на переменный магнит, и он поддерживает вращение этого удивительного механизма. Инженер Семен Назаров из Челябинска придумал и создает такие приборы. Каждый из вас может приобрести такой же. Замечательная машина, которая развивает интуицию будущего физика и его любознательность. Я вам напомню, многие из современных великих физиков начинали свое увлечение наукой с того, что папа или мама показали им обычные магниты и компасы. Это, например, в свое время так потрясло, возбудило любознательность Эйнштейна, что он уже увлекся наукой, и знаете, чем это закончилось. Теперь вся физика – это физика Эйнштейна. и в области квантовой механики, и в области теории относительности, теории гравитации. Он создал много нового и интересного, потому что когда-то магнитные приборы увлекли маленького Альберта. Увлекайтесь и вы. Каждый этот прибор собирается руками, тестируется, и его название имеет очень интересную историю. Это Мендосинский двигатель. А дело в том, что в Калифорнии, небольшое местечко Мендосино, родилось желание и идея создания этого прибора. С тех пор это Мендосинский прибор. Честное слово, меня он очень увлекает. А вас? Если и вам понравился этот прибор, вы можете приобрести его по указанной ниже ссылке. Хорошо. Поговорим о другом. Я все-таки наблюдающий астроном, по крайней мере, в первой половине своей карьеры был, и мне хочется узнать, современные теории элементарных частиц, они дают какие-то наблюдаемые прогнозы? Вот когда мне говорят, что математика абсолютно абстрактная вещь, теорема Пифагора, да, как прекрасно доказали на бумаге, так я беру линеечку и в прямоугольном треугольнике измеряю, работает теорема Пифагора. Какие прогнозы сегодня теория элементарных частиц может сказать? А я правильно понимаю, что это теория, основанная на струнном представлении этих частиц, теория струн. Могут быть какие-то наблюдаемые
1: выводы? У меня прям две поправки.
2: Так.
1: Две поправки. Во-первых, хочу заступиться за Пифагора. Любая теорема доказана при каких-то предположениях. Теорема Пифагора доказана в аксиомах евклидовой геометрии. То есть, если наше пространство
2: плоское,
1: то да. Если нет, то нет. И это прекрасно, потому что это дает некую способ проверки того, выполняется или не выполняется теорема Пифагора, дает некое представление о том, какое на самом деле наше пространство. Вот. А элементарные частицы, как мне кажется, не должны, то есть никак не вытекают сами по себе из теории струн. Они вытекают из другой вещи, которая была осознана, как только выяснилась ерунда, ну, например, с уравнением Дирака. То есть выяснилось, что когда вы пытаетесь с помощью... Значит, какая была история? Дирак написал уравнение, которое и учитывает эффекты квантовой механики, и эффекты специальной теории относительности, то есть то, что называется релятивистские инвариантные уравнения для описания электрона. Из него поперло нечто дополнительное, то, что Дирак туда не вкладывал. После некоторых мучений выяснилось, что это позитрон.
2: Позитрон,
1: да. Таким образом была открыта античастица к электрону, ну, античастица в смысле, который, собственно, тогда и начал проясняться, что это значит. А дальше оказалось, что когда вы пытаетесь с помощью этого уравнения описать, что происходит на очень малых специальных комптоновских, так называемых, расстояниях, h-бар, деленное на mc, то происходит какая-то ерунда, там не сохраняется вероятность, глупости происходят. Объяснение этому в более современных терминах такое, что попытка локализовать частицу в таком, на таком маленьком расстоянии, в таком маленьком объеме, приводит к такой неопределенности в ее импульсе и в том числе в энергии, что эта энергия рождает новые электрон-позитронные пары. В результате оказывается, что на очень малых расстояниях мы не можем иметь одного электрона. В некотором роде мы не знаем, сколько их там. И чем глубже мы уходим внутрь, что бы это ни значило, в смысле расстояний, тем большая каша там имеет место. Этой каше как-то ее нужно было как-то систематизировать. Придумали страннейшую физическую теорию, довольно извращенную математически, которую называли квантовой теорией поля. И она, благодаря, как бы это выразиться, приходится терпеть довольно вычурный математический аппарат и кучу неудобств в обращении с ней. Для чего? Она сама управляет возникновением, рождением, следя при этом за законами сохранения и за соблюдением, что прямо очень важно, вот этой релятивистской инвариантности.
2: То есть прогнозы. Нет сигналов, распространяющихся
1: быстрее.
2: Дает прогнозы.
1: Она не просто дает прогнозы.
2: Много знаков
1: пожалуйста. Она дает непревзойденные, в квантовой электродинамике, она дает непревзойденные нигде, ну, я не помню, 8, что ли, знаков, значащих цифр, в сравнении теории с экспериментом. Это прямо какое-то фантастическое достижение.
2: Значит, чудный инструмент, да, для прогнозов, который реализуется на практике. А теория струн, они много говорят. Я профан в этом
1: деле. А вроде
2: деле.
1: Уже не говорят.
2: Уже не говорят?
1: Ну, много говорили, лет 30 говорили.
2: А мы отстали,
1: Не-не-не, ну как? Ну, она есть все время присутствует за кадром. У нее есть следующая проблема. Теория струн возникла как вопрос, а что лежит ниже, уровнем ниже, а необходимость туда взглянуть возникла из-за чего? Из-за того, что гравитация никак не описывается хорошей квантовой теорией поля. Вот все остальные взаимодействия, ну, прекрасное электромагнитное, слабое, и оно теперь единое у нас, электрослабое, Нобелевские премии за это были несколько вручены, и сильное до некоторой степени, там есть проблемы, но до некоторой степени неплохо описывается квантовой теорией поля, а вот с гравитацией беда, и она не хочет описываться хорошей квантовой теорией поля. Спрашивается, есть ли какая-то более низколежащая парадигма, которая... ну, объединила бы это, и тогда, наверное, явилась бы теорией всего. И были очень большие надежды, что математика и математическая последовательность приведут нас более-менее к одной вот этой вот такой математически согласованной теории. Это такая, знаете, надежда на то, что... Мы совсем, при том, что мы совсем не можем попасть сюда экспериментально, ну, прямо совсем не можем экспериментально
2: даже
1: залезть.
2: Даже намеков нет?
1: Не-не-не, намеков даже нет. Нам на много порядков нам не хватает чего угодно. Энергии, там, расстояния и так далее. Нам нужно до планковской длины опуститься. Ну, никаких нет шансов, значит, вообще никаких. Вот. Ни при каких технологиях, о которых мы говорили в начале, вот. Но, может быть...
2: Ну, хотя бы красиво получится.
1: Но хотя бы, может быть, получится красиво вот в том смысле, ну, вот как Дирак. Вот он, ведь можно было, наверное, разное уравнение написать. Вот он, его каким-то образом математическое требование, математическая последовательность и, правда, его гениальность вывели к вот тому самому уравнению Дирак, которое оказалось, ну, в каком-то смысле правильным, отличным уравнением. Эти надежды некоторое время прямо цвели пышным цветом, и тогда все и говорили, вот, значит, сейчас мы из теории струн получим прямо наш мир. А дальше выяснилось и целая серия, как бы это выразиться, сетбэков, как это сказать, огорчений и усложнений. И, в общем, если совсем в двух словах, то попробовав, потыкав в эту теорию струн, мы что увидели? Что это только какой-то поверхностный слой очень глубокой динамической теории.
2: Еще более глубокой.
1: Ну, это ее как бы край, как бы ее слепок, ее проекция, какой-то глубокой динамической теории, для которой, внимание, внимание, внимание, у нас даже нету средств описания, мы даже не знаем, в каких терминах ее описывать. Когда мы говорим, теория струны – это струны, а дальше выяснилось, что там в ней должны жить дополнительные объекты.
2: Вот сидит... Что-то вроде Эйнштейна, играет на гитаре. Вот то же самое у тебя на кружке. Да. И когда я был еще любителем физики в школе...
1: Это что-то, кто-то вроде Эйнштейна, ну, играет на чем-то вроде гитары.
2: Щиплет струну.
1: Да.
2: И я тогда играл много на гитаре в школе, и меня одновременно интересовало желание научиться играть на гитаре и объяснить этот парадокс. Астроном смотрит в двух направлениях Вселенной. Тут на край Вселенной, там на край Вселенной. И видит одно и то же, одни и те же электроны с одинаковыми массами и зарядами. И думает, я еще в школе об этом думал, они же никогда не встречались, они не знали друг...
1: Да.
2: Как они одинаковые параметры приобрели. И когда начались разговоры о теории струн, я все еще играл на гитаре и подумал, что замечательно. Одна и та же струна, зажатая на разных ладах, выдает мне разный тон. И вот протон, вот нейтрон, вот электрон, вот позитрон.
1: Хочется, конечно, спросить, как игра на гитаре связана с астрономией? Эти две вещи как вообще развивались? Параллельно или одна победила другую?
2: Нет, тогда была большая озабоченность вниманием девочек, и они клевали и на игру на гитаре,
1: и на астрономию.
2: Прогулки под звездным небом,
1: да,
2: конечно.
1: Но гитара мешает в обсерватории.
2: Мешает, я ее никогда в руки не брал. Но это чувство осталось до сих пор. Желание найти что-то очень простое,
1: да,
2: из чего можно извлекать гораздо более разнообразный спектр частиц.
1: Ну да, и вот эта вот струна, зажатая по-разному, это, собственно, и есть метафора того, что разные дрожания чего-то одного и того же выглядят как различные элементарные частицы. Но именно различные. Вопрос о том, почему все электроны одинаковы, в современной парадигме решается через квантовую теорию поля. Во Вселенной есть одна сущность, квантовое поле. Их столько же, сколько фундаментальных полей. Ну, то есть, по крайней мере, три. Для электромагнитного, там, для слабого, для сильного. Это в том, что касается передатчиков взаимодействий. И у каждой фундаментальной частицы есть собственное поле. Электрон, квант электронного поля, кварк, квант кваркового поля. А что там у нас сейчас? W бозон, квант и Z бозон, кванты еще одного.
2: А их взаимную связь?
1: Вот, сейчас. Значит, пока мы сидим в рамках одного поля, ну, например, электрон позитронного поля, то мы отвечаем на вопрос, почему все электроны одинаковы, примерно так. Потому что это элементарное возбуждение этой сложной, ну и такой довольно абстрактной структуры.
2: Но единой для всей Вселенной, да?
1: Она единой для всей Вселенной по причинам, близким к математическим. Потому что по той же причине, по какой квантовые колебания имеют квантованную энергию. Нельзя, вот если я просто возьму два грузика на пружинке, то я могу заставить их колебаться с какой хочу энергией, а если это двухатомная молекула, то у них не любая, и они там колеблются при низкой температуре, то есть не слишком отчаянно, то я начинаю замечать, что есть дискретность, и есть самое низшее колебание, меньше которого она колебаться, с меньшей энергией она колебаться не может. Дальше, если я хочу ей передать энергию, нужно передавать ее дискретно. Такое свойство квантового мира. А его постулируют для квантового поля. Это сложная сущность, но в нее встроено вот это вот, как бы это выразиться, нечто, приводящее к этой дискретности. И из-за этой дискретности первое возбуждение этого поля, оно имеет вполне конкретные, строго определенные параметры. Оно называется, если это электрон-позитронное поле, то оно называется, то есть представляет из себя электрон, или там, в зависимости от того, как сложится, позитрон. Ну, вот они так зеркально друг к другу. Каждый раз, когда мы такое делаем, когда мы такое говорим, мы, конечно, предполагаем что-то, что мы никак не поясняем, никак не объясняем, а просто постулируем. Как вы уже заметили, из этих постулатов вытекает лучшее в мире согласие теории эксперимента, и мы до некоторой степени этим довольны. Это не значит,
2: больше
1: что...
2: ничего не нужно.
1: Это не значит, что ничего не нужно. Мы продолжаем задавать себе какие-то другие вопросы. Ну, например, а почему гравитация не описывается хорошей? Там у этих квантовых теорий поля есть некоторое свойство хорошести. Технически называется перенормируемость. Вот. Потому что математически настолько непросто все устроено, что оно вот, ее математическая последовательность и способность извлечь вот эти числа, они так прям, понимаете, я бы так сказал, на грани. Вот чуть-чуть еще, и все бы рассыпалось. Вот перенормируемые теории, в них как бы при наивном способе действия получаются бессмысленные ответы, а нет, оказывается, тоже не Нобелевские премии, а нет, оказывается, и там есть другой хитрый способ действия, который позволяет как-то вот так с краю зайти и вытянуть оттуда, о чудо, а результаты, которые фантастические, ну, в ряде случаев, там, где можем и все хорошо посчитать, совпадают с экспериментом. Вот мы, значит, постулируем что-то про это квантовое поле и говорим, и нам нравится этот постулат на данный момент, и тогда все электроны одинаковы, потому что это кванты одного и того же поля. Это, при этом не нужно различные частицы
2: понятно, это понятно.
1: Объединять а что, друг с другом.
2: Хорошо, а на что надеялись теоретики, когда работали над теорией струн? Что они видели в конце? Они создадут теорию, которая опишет все частицы, уже известные, и даст прогноз на какие-то неизвестные частицы, да, которые можно будет попробовать на коллайдере найти.
1: Нет? Ну, я думаю, была что... такая надежда? Я не знаю, можно ли найти в архивах выступление или статью кого-то, кто прямо вот настолько откровенно высказал столь максималистские пожелания. Но, конечно, ее недаром называли теорией всего. Идея была в том, что теория струн трудно строится математически и вроде бы, как тогда казалось, лишена произвола. Вот она так примерно одна. А если как тогда казалось, она примерно одна, то из нее должны быть выводиться какие-то следствия. А если она верна для нашего мира, то она должна этот мир объяснять, если она лежит в его основе. То есть она должна вернуть нам, ну, самые оптимисты, наверное, думали, что даже спектр масс элементарных частиц. Ну, действительно, почему у электрона такая масса? Почему у протонов в тысячу раз больше? Почему нейтрино, наоборот, необычайно легкие? Почему такие заряды? Почему такой состав элементарных частиц? Какие еще элементарные частицы мы не видим? Ну, это решалось бы в терминах сначала, в терминах симметрии, групп симметрии, которые там должны спуститься из этой теории, ну, а потом в терминах ее нарушения какого-то.
2: Она должна была и гравитация тоже объяснить. И, значит, а гравитон в ней должен быть, частицу возбуждения, да, гравитационного поля, да?
1: Тогда в ней, конечно, в ней, конечно, должен был быть гравитон. Собственно, наблюдение еще в 60-е годы, что в струнах, в теории как бы струн, созданных в гораздо более наивной ситуации, есть возбуждение, которое, спин-2, который очень похоже на гравитон, ведут себя как гравитон. Собственно, и привело к мысли, а давайте мы забудем про исходную мотивировку и представим, что это фундаментальная теория, и в ней вот это вот возбуждение спина-2 действительно является гравитоном, а поскольку там есть и другие возбуждения, ура, у нас есть что-то, что способно породить, в принципе, способно породить все известные нам поля, а также, внимание, массу, бесконечное число страшно массивных полей, которые с все возрастающими спинами, которые в нашей реальности и даже шире, чем в нашей, в соседних реальностях, то есть при каких-то действиях с нашей стороны, никогда не возникают. У нас никогда не будет энергии, чтобы их произвести любым способом. То есть они где-то присутствуют за кадром, в некотором роде они стабилизируют мир. Вот это вот бесконечное количество сверхтяжелых частиц, если теорию струны понимать в терминах струну понимать в терминах бесконечного количества колебаний.
2: Но они все нестабильными должны были быть, да?
1: Эти частицы, да, они как бы не...
2: Все массивное распадается на менее.
1: Но они возникают в том, что в каком-то смысле они в квантовых петлях возникают. То есть они их...

0: исправить и показать. Взял статью на без струн.
1: И все, привет. Тысячи километров в секунду – это то, что будет когда-нибудь.
2: Это много по масштабам Солнечной системы.
1: По масштабам Солнечной системы очень много, и в масштабах Солнечной системы это не нужно.
2: Окей.
3: А я напомню, масштабы межзвездные примерно в 100 тысяч раз больше, чем масштабы Солнечной
1: правильно,
3: системы. 100 тысяч – это много, да?
1: Правильно, да. Это много. Когда-нибудь научатся летать со скоростью 1000 километров в секунду, и тогда 1000 лет до ближайших разумных звезд.
3: Сегодня самый современный космический телескоп – это Джеймс Уэбб. Для получения, систематизации, архивации, обработки данных используется язык программирования Python. Сегодня это самый востребованный язык в космических делах.
4: И Python нужен далеко не только в космосе и далеко не только в науке. За пределами науки он пригодится для создания сайтов, ботов и технологий искусственного интеллекта. Это действительно очень универсальный язык программирования.
3: Поэтому на рынке труда сегодня большой спрос на Python-специалистов. Не зря же средняя зарплата у таких специалистов 180 тысяч рублей в месяц.
4: Освоить навыки этой востребованной профессии можно в онлайн-школе Skill Factory на курсе Python-разработчик Pro.
3: Этот курс идеально подходит для новичков в программировании.
4: Обучение начинается с азов, а заканчиваете вы его крепким джуниор-специалистом с необходимыми знаниями уровня middle.
3: Упор в школе Skills Factory делается на практические знания. Авторы и разработчики этого курса сами крупные специалисты из известных IT-компаний, поэтому они сами прекрасно понимают, на что нужно делать упор и что будет востребовано на рынке труда.
4: Поэтому в курс включен бонусный модуль по работе с библиотеками данных. Это окажет неоценимую помощь при поиске вакансий для устройства на работу.
3: Студенты уже во время учебы решают практические кейсы таких компаний, как Озон, ВКонтакте, Алиэкспресс и других партнеров школы.
4: Программа обучения длится год, но уже через 5 месяцев обучающиеся осваивают базу и могут приступать к поиску работы.
3: А на каждом этапе трудоустройства, будь то создание резюме или подготовка к собеседованию, всегда поможет центр карьеры.
4: В финале курса у каждого выпускника портфолио из 6 проектов, которые не стыдно показать своему будущему работодателю.
3: Школа Skill Factory так уверена в качестве своей работы, что уже в оферте прописаны условия. Если после обучения вы не найдете себе работу, школа вернет вам деньги за обучение.
4: Skill Factory учит тех, кого берут на работу. Переходите по ссылке, сканируйте QR-код.
3: И не забудьте промокод на дополнительную скидку. Слово «Вселенная».
4: Вместе со Skill Factory осваивайте востребованную профессию Python-разработчика.
1: Тысячи лет до ближайших разумных звезд.
3: Ну, погоди, есть же проекты, которые предлагают нам треть от скорости света, четверть от скорости света. Они уже финансируются.
1: Значит, будем ли мы тратить время на обсуждение этих проектов?
2: Конечно. Давай сначала будем, но у меня есть предложение сначала разобраться с тем, как мы хотели, узнать, как мы по программе, которую Борис предлагает, полетим, кого туда пошлем, почему нас с тобой туда не возьмут, и он вообще никого живого туда брать не хочет.
1: Ни в коем случае, значит, тысячи лет, я сказал.
2: Значит, минуточку. Во-первых, будет ядерный двигатель.
1: Да.
2: Ядерный двигатель сможет ускорить, ну, скажем, до 100 километров в секунду или, может быть, до 500 километров в секунду в перспективе до 1000, или нет?
1: В перспективе 1000, но не 10 тысяч.
2: Это ограничение закона природы или технологий?
1: Технологии. Законы природы, это ограничение будет, наверное, 1015 километров в секунду, если брать законы природы.
2: А в чем история?
3: Ну, у технологии нет ограничений, Борис.
2: Нет, у законов природы есть. Нет. Да, вот,
1: у технологии есть
2: ограничения. Давай разберемся. В ядерном двигателе что является, чем он прекраснее современного химического, и что в нем, наоборот, является ограничивающим фактором?
1: Энергетический выход. 1% от МЦ квадрат.
2: Да.
3: А химический?
2: Ну, раз
1: ну, 10 минус 4.

0: четвертый там где-нибудь, чем
1: цепочка. Тысяча раз слабее. Тысяча раз слабее.
0: 10 минус 4, да. Меньше, чем 10 минус 4 даже, наверное.
1: То есть вся современная космонавтика – это отстой.
2: То есть современная космонавтика – это сжигание химическое, а также как Солнце горит не химически, и от того, что излучает, делается чуть легче, здесь точно так же 1% от массы топлива будет превращаться в энергию.
0: В энергию, да, в энергию,
2: и мы
0: да.
2: будем этим выбрасывать да. от себя.
0: Есть даже лучше, да, есть да. даже лучший источник энергии, в принципе, термоядерная реакция, которую, может быть, когда-нибудь запустят управляемая. Неуправляемая уже есть, пожалуйста.
2: Да, бомба.
0: Неуправляемая уже есть, да. да. Там 3 с лишним процента, там процента 4, наверное, от МЦ квадрат где-то. Там выше выход.
2: Угу.
0: Но даже если сделать ее управляемой, все равно она неудобна. И эту самую четверку мы очень быстро теряем на изотропном разлете продуктов.
1: А, то есть нейтроны сфокусировать нельзя,
2: нам
1: да?
2: нужно выбрасывать
0: продукты горения назад. Ну, нейтроны никак назад, не сфокусируешь, назад. Да. Там, скажем, ага. гелий, альфа-частицы, еще можно как-то сфокусировать. Но нейтроны никак не сфокусируешь.
2: Нейтроны электрически не заряжены, да. и поэтому и непонятно, как ими управлять.
0: Их можно поглотить,
2: никак.
0: Да. Да. Их можно только поглотить, и чтобы их поглотить, нужна махина такая, плита угу. здоровенная там, которая будет весить угу. не тысячи тонн, а там сотни тысяч тонн. Был такой проект. Берем, взрываем бомбы перед
2: да.
0: плитой.
2: Да.
0: За взрывы ракеты, толкаем.
2: Да. За ракеты плиту. Взрываем бомбы, да, да. одну за другой.
0: Одну за другой. Да, и разгоняемся, типа там до 10% скорости света. Ну, это ерунда. Это ерунда, потому что.
2: Ерунда,
0: там...
2: что проект не будет, в смысле, проект не будет работать такой.
0: Проект не будет работать, он будет работать неэффективно, потому что все полетит в разные стороны. А, сразу окей. делим на 4.
1: Да и кто же нам даст столько бомб?
2: Нет, ну это не вопрос. Это вопрос, другой вопрос.
0: Это,
2: мы сейчас закон физики обсуждаем.
0: Да, нет,
2: мы сейчас закон физики обсуждаем.
0: То есть неуправляемый термоядерный синтез проехали. Управляемый еще не проехали. Если будет дейтерий плюс гелий-3.
2: В качестве топлива.
0: Да.
2: да.
0: Там протон улетает.
2: Отлично.
0: Вместо нейтрона.
2: Отлично.
0: Его можно сфокусировать.
2: Володь, появилась надежда.
0: Но порог это Лоусонов, там перемножаем три фактора, он на 4 порядка выше, чем для дейтерий-3.
2: Порог что?
1: Температура,
2: чего?
1: Да?
0: Температура помножить на время удержания, помножить на плотность.
2: А, порог да. ядерной реакции. То да. есть гораздо труднее.
0: То есть вот эти три фактора, их присоединение.
2: Гораздо труднее, правильно понимаю?
0: Да.
2: Но, гораздо подожди, труднее организовать братцы, ядерную реакцию.
1: Уже работает лазерный на термоядерный синтез на дейтерии третий.
0: Не работает.
1: Лазерный работает.
0: Не уже, работает.
1: Ну как же?
0: Ну как работает? Получают нейтроны, это не работает еще.
1: Ну ладно.
0: Это еще не работает.
1: Но энергия выделяется.
0: Ну получают некий, да. Значит, если взять энергию, которую засунули в лазерный пучок, туда в нейтронах вылетело больше, а энергию, которую включили в розетку, она еще на два порядка
2: на выше. На два порядка то больше, есть, чем...
0: Да, да. Это не работает. Это
2: хорошо, не хорошо, что будет, да. будет работать когда-нибудь.
0: Хорошо.
2: Хорошо, значит, и ограничение скорости – это то, что вот не больше 4% массы вещества превращается в энергию, даже в предположении, что она эффективно выбрасывается назад вся. Как посчитать предел скорости, до которой можно разогнаться? Можно же сжать и сжать, сжать и сжать, сжать и сжать.
0: Значит, так, значит, берем скорость иссечения.
2: Да.
0: 4% от МЦ квадрат, угу. всю ее в энергию, это самое,
2: да.
0: рабочего тела выбрасываем, да, всю. Да. Значит, теперь, какой у нас там импульс получается, какая скорость? Вот эту скорость.
2: Угу. Скорость вот иссечения.
0: Да, да. Вот это вот 0,4 МЦ квадрат,
2: да.
0: берем корень, получаем скорость истечения.
2: А-а-а.
0: Ну, там еще двоечка. Скорость У-у-у. Истечения получается довольно большая.
2: У-у-у.
0: Она получается там, ну, наверное, процентов 10 скорости света.
2: Процентов 10 скорости света и истечения.
0: Да. И если все у нас работает идеально.
2: Да-да-да, давай идеально пока, вот. Пусть пока
0: да.
2: идеально.
0: А потом надо там делить на корень с КПД и так далее, Да-да-да. И так далее. Вот. Значит, 10% скорости света – это хорошо,
2: У-у-у.
0: Вот, но... Это мы взяли вообще такой теоретический идеальный случай. Там у нас по дороге много чего это самое сожрется.
2: Нет, а мне нравится тигр.
1: И мне нравится. Химические двигатели сегодня доведены до теоретического предела. Довели. Mm-hmm. Значит, это термоядерный.
0: Это просто термоядерный. Во-первых, термоядерной реакции управляемой нет.
1: Будет.
0: Будет. На таких махинах она будет, которые не разгонишь сами. То есть она не будет компактной и легкой. Реактор можно сделать маленьким. Вот в чем хорошо. Его можно в космосе сделать легким. Его уже делают. И в Солнечной системе они уже полетят на ядерном реакторе. Ну, кто они, я не знаю, кто они будут первыми.
1: Борис, да. Всегда надо рассматривать исторические примеры. Первая атомная бомба весила многие тонны, тонны и тонны. Термоядерная десятки тонн первая весила. Сейчас атомные артиллерийские снаряды делают. Технологии, да что там, сотовый телефон.
0: Это атомные.
1: Да.
0: Извини.
1: Да, они требуют критической массы.
0: Они требуют критической массы, да.
1: Так что технологии всегда сделают то, что тебе надо.
0: Не сделают.
2: Ну, вроде мы частично договорились. Мы поняли, что такое ядерный двигатель, и на нем удастся, взяв с собой не слишком много топлива, то есть не так, чтобы не брать с собой Луну в качестве топлива, удастся, целиком я имею в виду, удастся улететь...
0: Несколько процентов скорости света.
2: Ну и докуда? Это значит, что...
1: До ближайших звезд 4 года свет летит, значит, 40 лет. Ну 100 лет до ближайших звезд.
2: Нет, минуточку, господа. Мы не ускоряемся мгновенно. Нам нужно набирать скорость раз. И есть страшно неприятные обстоятельства, которые незаметны при полетах вокруг Земли. При полетах вокруг Земли мы, когда возвращаемся, у нас все топливо исчерпано, и мы тормозим об атмосферу. А у Альфа Центавра или у Сириуса или где-нибудь еще тормозим. Нужно тормозить тем же самым топливом, тем же самым двигателем. Это значит, что нужно с собой с самого начала вести гору топлива для торможения. Для этого нужна гора для того, чтобы его разогнать.
0: Правильно, это еще не вся проблема.
2: А, не вся.
0: Есть еще термодинамика. Потому что энергию надо куда-то девать выделенную, иначе все расплавится. Нужны радиаторы.
1: Холодильники.
0: Холодильник нужен, да.
2: А как в космосе охлаждаться?
0: Нет, ну как, некуда. Радиатор огромный, который излучает это все.
2: Излучение просто.
0: Только излучение.
1: Ну, а как же еще? Да. А мы видели, когда ракеты Маска взлетают, сопла реактивного двигателя красное, светящееся, вот оно и излучает как раз.
0: Ну вот оно излучает, да. Но здесь-то... Здесь-то энергия, выделенная другие в сумме, потоки, гораздо, да. На порядке, да, больше. Да. Это значит, что разгоняться нужно медленно, на минимуме, потому что иначе радиаторы будут вообще безумные.
2: То есть мы волей-неволей сама ракета греется по законам физики,
0: ну, правильно, естественно, я понимаю? Да.
2: Ну, неважно, какую я теплоизоляцию поставил, она, законы физики говорят, что она будет греться. Поскольку просто так ничего отдать в космос нельзя, там нету, извините за выражение, воздуха, если кто забыл на всякий случай, нужно сделать излучатели электромагнитной энергии, которые отдавали бы этот перегрев.
0: Ну да, совершенно верно. И он будет по площади гектары.
2: Да.
0: В лучшем случае можно... Если очень аккуратненько разгоняться, очень медленно, ну, там сколько... 10.
1: Сейчас новая идея обсуждается, и уже даже проект есть. Роскосмоса. Ядерный буксир «Зевс». И там замечательный радиатор придуман на капельках воды. Они будут лететь через космос.
0: Они будут лететь, испаряться,
1: да.
0: Теряться.
1: Ну да, воду надо
2: брать. Воду надо с собой вести.
0: Да, воду надо с собой вести.
2: Вместо полезной нагрузки везешь с собой воду.
0: Значит, теперь, да, понятно, да, вот этот пучок воды, струя, ну, капелек из капелек, да, у нее есть какой-то размер. И больше, чем с площадки, скажем, черной фольги такого же размера, ты никак не излучишь. Сколько капелек туда не кидай. Понятно, но да? То есть все равно гектары или сотки, в лучшем случае, вот этих потока этих капелек.
2: А, то есть закон природы, я просто интерпретирую, закон природы говорит, что вещь, нагретая вещь, излучает только столько, сколько она может излучать по тем же законам физики. Если вы хотите, чтобы она излучала больше при той же температуре, вам придется сделать ее в футбольное поле.
0: Конечно. И эти капельки, хоть у них... Поверхность-то формально огромная, понятно, их много, они маленькие все. Но с этой поверхности все равно будет не больше эффективно работать,
1: ну да, чем
0: вот этот вот размер этого потока, да. Потому что они друг друга это перезлучают, поглощают.
2: Не в 10,
0: да.
2: Не в 10 раз
0: конечно,
2: больше, чем
0: конечно,
2: размер потока. Да. Немножко больше, но не в 10
0: конечно. Раз. Конечно. Да. Вот, значит, хорошо, мы договорились до нескольких процентов скорости света. Теперь, мое утверждение, учтя... То, что у нас идеальных материалов нет, учтя и не будет.
2: Вот. Я жду схватки. Да. Мы неправильно представили друг друга. Нужно сказать, что у нас пессимист и оптимист, вот. И у меня
1: это же видно.
0: Да нет, я оптимист на самом деле. Я на самом деле оптимист. Вот. Значит, не несколько процентов, а в среднем с учетом медленного ускорения, медленного торможения, один, может быть, два.
2: Чего?
0: Процента скорости света.
2: Мы достигнем.
0: Достигнем.
2: В максимуме.
0: Да.
2: И как?

0: И чего?
1: Тот же самый
2: улучшенный Боинг.
1: А?
2: Немного улучшенный, более комфортабельный Боинг.
0: Да. Через следующие 60 лет еще меньше улучшат, потому что достигнут предел.
3: Предел необходимого. Нам лучше не нужно. А ракеты полетели вслед за Боингом.
0: Ракеты – это совсем другое, это не транспорт. Перемещение по земле.
3: Почему?
0: Про ракеты мы уже договорились, что там еще два порядка сделают.
2: А все, кто нас слушают, сделают следующий вывод. Кроме ворп-драйва ни на что надежды нет.
3: Вот. А его быть не может.
0: А его быть не может.
3: Нормально.
0: А его быть не может. Так что вот этих вот расчетов на бесконечный прогресс, да, это, извините, в каждом случае мы еще какой-то прогресс в запасе у нас есть, где мы когда-то упремся в потолок. То же самое может произойти с искусственным интеллектом. Я не знаю, произойдет это или нет, на каком уровне, не знаю. Просто видя аналогичные вещи, допустим, с транспортом, с кораблями, с автомобилями, с самолетами, я вижу, что этот прогресс везде выходит на свой потолок.
3: И это говорят люди, родившиеся в эпоху до космонавтики, до компьютеров, и сегодня, увидев все это за 50 лет, ставшее возможным, говорят, а вот это и есть тупик.
0: Вот я только что объяснил, да, за 30 лет начала моей жизни был дикий прогресс в самолетах, который исчерпался.
2: Но я хотел бы добавить,
0: в компьютерах
2: что,
0: тоже.
2: Но я хотел бы добавить, что был прогресс в одном, и он, может быть, исчерпался, но возникли новые ветви, существование которых никто изначально даже не предполагал. И этого
0: совершенно
2: мы, правда,
0: верно,
2: не знаем, как, куда в бок вдруг пойдет какое мощное развитие.
0: Конечно.
2: Пойдет. Итак, давайте подведем итоги. Как насчет пессимизма и оптимизма все-таки у нас сегодня?
3: Ну, вообще, конечно, положение тяжелое.
2: Тяжелое. Нам такой дежурный оптимизм нам не к лицу.
0: Ну,
2: но и унывать не надо, потому что, как Борис сказал, задача науки – это получать знания, которые когда-нибудь будет применяться и будет создавать новые знания, и будет открывать новые возможности.
3: Техники, да, будет применяться в технике. Зачем фундаментальная наука? Затем, чтобы прорывать вот эти вот границы технических невозможностей.
0: Есть такие невозможности, которые прорывать невозможно.
3: Не верю.
0: Ну, попробуй себя приподнять за волосы над креслом.
3: Вернемся сюда через
0: вот 200
3: лет и посмотрим, куда люди летают. Договорились?
0: Нет.
2: Прекрасная нота. Интересно, кто из наших слушателей что думает по этому поводу? Пишите, пожалуйста, в комментариях на предмет того, ограничен ли прогресс человечества, или вы надеетесь, что, быть может, будут появляться новые направления, и там, где мы сейчас приходим к насыщению, да, там будет насыщение, ну, на, пусть даже очень хорошем уровне, но будут возникать и открываться новые возможности и новые направления.

0: Вы слушаете канал Радиосиндиката Кассиопея Стейшн «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Кассиопея Стейшн, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Кассиопея Стейшн Чат или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Друзья, всем привет, Виталий, лаборатория научных видео. И мы продолжаем серию стримов, как, наверное, уже это стало традиционным, по воскресеньям, по субботам и средам мы выходим в прямой эфир по субботам на канале лаборатории научных видео, а по средам, соответственно, на антропогенезе. И, секундочку... Напишите, кстати, как видно, как слышно, чтобы, когда мы начали, все уже было отлично. И я задал вопрос в чате, кто откуда смотрит. Очень прикольно посмотреть на географию. Сегодня мы, у нас рубрика «Постскриптум». «Постскриптум» — это такое небольшое видео ответов на ваши вопросы по итогам лекций, которые вы могли увидеть на форуме «Ученый против мифов». Ну и раз мы заговорили о форуме «Ученый против мифов», в данный момент мне необходимо представить второго ведущего, Александра Скалова. Саша, привет.
3: Привет.
2: И, естественно, вы уже знаете о том, кто сегодня является нашим гостем. По крайней мере, из названия этого ролика или исходя из той картинки, которую вы уже могли увидеть, это Иван Семьян. Ваня, я тебя приветствую.
4: Всем привет.
2: Напомню, что Иван Семьян – археолог, руководитель экспериментальной археологии «Археос». Также он реконструктор древних технологий. И мы будем говорить о его выступлении на форуме, посвященной обсидиану, да?
4: Да, все так.
2: Замечательно. Единственное, что остается добавить перед тем, как непосредственно приступить к главной части нашей программы, это напомнить вам о том, что вы можете, чем вы можете помочь нашему проекту. Ну и, наверное, главное для нас это то, чтобы вы подписались, чтобы вы нажали на колокольчик и, соответственно, таким образом помогали продвигать тот контент, который, собственно, вам и нравится. И не забудьте выбрать в списке выпадающем все, и тогда вы будете получать уведомления, когда видео будут выходить на нашем канале. Ну и теперь я хочу передать слово Александру, ему тоже есть что добавить по поводу всех наших самых интересных дел. Саша.
3: Да, мне на самом деле особенно интересно будет сегодня пообщаться с Иваном, потому что экспериментальная археология – это... наша непосредственная тема, и более того, когда мы проводили некоторые наши реконструкторские эксперименты с участием, в том числе, вот, скульптора Ольги Вдовины, мы с Иваном и с его коллегами непосредственно консультировались по разным вопросам, потому что Иван – это вообще человек, который, ну, наверное, из нас здесь присутствующих единственный, который бы точно выжил в каменном или бронзовом веке. Это человек, который своими руками плавил там медь, бронзу, изготавливал наконечники стрел, потом стрелял из лука этими наконечниками, там, не знаю, шел с рогатиной на медведя и так далее. Я, наверное, почти не приукрасил. Вот. И Иван, на самом деле, в курсе наших экспериментов, и вы, дорогие друзья, тоже, наверное, знаете, что сейчас мы затеяли новый эксперимент, наверное, самый сложный, но, а иначе и неинтересно, самый сложный из тех, что мы делали. И наша коллега Ольга Вдовина, скульптор, возможно, кстати, она появится у нас в трансляции в эту среду, она будет делать с помощью самых таких примитивных древних технологий вазу из диорита, из очень твердого камня. Поскольку это длительный, сложный эксперимент, это работы как минимум на полгода, мы объявили сбор средств на этот опыт на сайте planeta.ru и приглашаем вас... Значит, я постоянно вас призываю помочь нам в этом эксперименте, поучаствовать, так сказать, делом в экспериментальной археологии, потому что это не только эксперимент такой интересный с точки зрения просвещения, он интересен для науки, потому что этого никто не делал уже буквально тысячи лет. Вот таких вас никто не изготавливал. Почему? Потому что долго, сложно. И зачем сейчас? Можно пойти в магазин и купить готовую вазу. Вот. Но экспериментальные те, кто занимается экспериментальной археологией, это вот такие вот безумные люди, которые хотят сами и с помощью вот каких-нибудь таких инструментов, которые были модными 3000 лет назад. И, значит, я еще раз всех призываю. Ссылка на наш проект на Planeta.ru должна, наверное, сейчас появиться в чате и там в описании к видео. А я хотел Ивана спросить, как опытного экспериментатора. Вот ты сам какие видишь трудности в этом нашем эксперименте? Потому что понятно, что результат непредсказуем, может и не получиться. Вот какие риски, как ты думаешь?
4: Я думаю, что если за дело берется Ольга Вдовина, то все обязательно получится.
3: Ну, но пока что она все, за что набралась, все получалось, но тем не менее.
4: Да, но с другой стороны, здесь совершенно точно самая большая ценность в том, что она хочет повторить весь процесс во всей его полноте. Потому что очень часто в экспериментальной археологии мы ведь показываем именно принцип. И это касается как демонстрации, так и каких-то исследовательской части работы, когда, например, защищают там, магистерскую или PhD там, на Западе, да, по экспериментальной археологии, например, изучают процесс там, сверления обсидиана, который я показывал. Для этого совершенно не обязательно высверливать какую-то шахту в обсидиане. Можно показать принцип, сделать выборку, там разная порода, разные инструменты, замеряешь время, замеряешь показатели, все, статистика есть, понятно, как этот процесс будет, так сказать, в прогрессии себя покажет. И в этом эксперимент. Но в данном случае сложность как раз в трудозатратах, во времени, и это настоящий подвиг, вот такие эксперименты. Именно поэтому такие эксперименты очень редки. То есть это касается и сооружения каких-то крупных в археопарках строений, потому что, как правило, тоже, даже когда ставят какой-то, например, дом, или крепость, или святилище, то какой-то участок воспроизводит аутентично, чтобы показать принцип или апробировать какие-то моменты. А в основном все равно используют, конечно, современные методы, современный инструмент, где-то фактурят, чтобы это выглядело аутентично, но нету просто смысла подчас строить все вот таким образом. То есть, например, понятно, что да, можно там бревна порубить в большом количестве. А этот эксперимент, он как раз воспроизводит процесс, который никто не совершал очень давно, который последний раз воспроизводили тысячелетия назад, и ценность именно в этом, вот в этом подвиге и в повторении чего-то принципиально утерянного, забытого, я считаю так.
3: Ну и как раз и просветительская ценность, кстати говоря, потому что вот то, о чем ты сказал, понятно, и мы, кстати, тоже именно так и делали, то есть мы там пилили чуть-чуть, дробили чуть-чуть, а потом, естественно, значит, существует там какая-то экстраполяция, но люди смотрят и сразу как бы впечатление совсем другое, когда они понимают, ну вот это там чуть-чуть камешком там подолбили, а давай-ка ты там обелиск, вот, а ты понимаешь, что это там 2 года работы такой, ну никто, естественно, за такое не идет, кроме самых отчаянных энтузиастов, типа вот нашей Ольги Вдовиной. Вот. Хорошо. Значит, я, собственно, перейду к основной части нашего сегодняшнего с тобой общения.
2: Я напомню для наших... Я кратенечко, Саш, вступлю, просто скажу о том, что у нас вопросы будут не только те, которые были присланы по итогам лекции, которые мы уже нашли, которые мы передали Ивану, чтобы он посмотрел и подготовил, может быть, какую-то графику, какую-то картинку, но и также мы читаем ваш чат, который вы также можете видеть сейчас на экране, и оттуда также будут вопросы. Так что пишите, если вы хотите, чтобы вопрос был более, так скажем, заметен, для этого есть суперчат. Ну и в целом поддержка нашим проектам никогда не помешает. Ну и первый вопрос, да, из тех, которые пришли заранее.
3: И я еще раз напомню, что вот на 10-м форуме «Ученые против мифов» Иван у нас выступал. Это было прошлым летом, да, Иван?
4: Да.
3: Если я не ошибаюсь, прошлым июнем. Значит, на тему обсидиана, то есть там... плавили обсидиан, пытались, по крайней мере, но это было в записи. А прямо на сцене потом была такая активная, значит, рубка. Значит, когда там Иван стрелял обсидиановой стрелой, рубил свиную тушу обсидиановым ножом, а потом таким страшным, чудовищным, значит, индейским обсидиановым топором вкладышевым с названием, которое я так и не научился выговаривать.
4: Вот. Спокойно.
2: Да, более того, мы можем, собственно, эту картинку показать, чтобы не быть голословным.
3: Да, и я как раз
2: сейчас... что происходило.
3: Да, как раз хочу попросить включить, Виталика, небольшой фрагмент этого выступления для всех.
2: Да, давайте посмотрим.
5: Ну, давайте попробуем. Вот. Вошла у нас стрела, и, судя по всему, угодила в кости. Это очень хорошо. Я даже отсюда вижу, что там просто коллапс внутри. Видите, посыпался обсидиан.
2: Да. То есть это будет нагноение.
5: Мы используем обсидиановый нож. Мне интересно, что будет при режущем ударе.
2: Ну, тут я скажу, что, во-первых, разрез очень глубокий, это первое. А второе, что он очень четкий, вот как хирургическим инструментом.
5: Теперь наш десерт – деревянная палица с обсидиановыми лезвиями. Я не знаю, что будет, это вдвойне интересно.
2: Я лучше отойду.
5: Да.
2: Хорошо.
5: Кстати, смотрите, вообще ничего не стало нашему Макуитлю.
6: Ну да.
5: Хорошее оружие, зря я на него наговаривал.
2: Да.
5: Посмотрите, даже вот у того куска обсидиана, который принял на себя главный удар, у него, в принципе, ничего не открошилось.
2: Там месиво внутри. Разрублено вплоть до кости и даже частично с ней.
7: Вот. Так выглядело это на форуме. Я надеюсь, что вы смотрели видео. Если нет, то в описании уже сейчас есть ссылка на это видео на нашем канале. И мы обязательно по всплывающей подсказке позже добавим. Если вы смотрите нас из будущего, обратите внимание на это видео в том числе. А теперь перейдем к вопросу. Саша, надо тебе включить микрофон.
3: Да. Мы перейдем к вопросам. Они совершенно разные по... В общем, по содержанию, я бы даже сказал, по эмоциональной подаче. И первый же вопрос, он прямо вот вопрос ребром, задает его фрилансер. Он, значит, пишет следующее. Обзоры однобоки, кое-что и альтернативщики загибают, но и сторонники официальной мысли частенько не очень убедительны. Во-первых, охотники-собиратели могли находить или разграблять более ранние хранилища, не имея понятия, как создавались те или иные предметы быта. Почему авторы предметы, изготовленные из обсидиана, не показывают? В демке были только сколы и один кувшин, и все. А где прочие предметы быта? Даже если шлифовали, то уровень ремесла и шлифовки делали явно не в юрте и одетые в шкурах ремесленники. Чтобы такое освоить, нужно быть ой как подготовленным в области материаловедения. В общем, сопромат надо знать. Ну, Иван, что ты скажешь?
4: Комплексный вопрос, я считаю.
3: Комплексный, из многих пунктов.
4: Да, ну, во-первых, там прозвучало, что некие охотники-собиратели находили какие-то артефакты высокоразвитых цивилизаций. Я не совсем понимаю, в каких это условиях пространства и времени происходит, потому что о чем мы говорим, если мы говорим о... допустим, Мезоамерики, то да, действительно были какие-то более развитые культуры. Там у инков была металлургия, допустим, у ацтеков была письменность, были какие-то группы народов, у которых было несколько более там, примитивное развитие, но не до такой степени, чтобы они были охотниками-собирателями, которые у своих соседей что-то находили и не знали, что это. Они существовали в едином пространстве, они взаимодействовали, это был единый мир. Поэтому это, в принципе, какая-то ситуация не из той географии, которую мы обсуждаем, во-первых. Во-вторых, что касается изделий, как раз-таки показано было все принципиально, что существует. Существуют изделия утилитарные, которые получались методом расщепления ретуши и сколов. И существуют предметы элитарной культуры, которые получались путем очень долгой тщательной шлифовки, очень тщательной обработки. И этот, такой предмет тоже, собственно, был представлен. Что касается того, что...
3: У тебя сейчас есть показать что-нибудь?
4: У меня есть, кое-что интересное. Припасено. Сейчас я покажу. Начнем мы вот, наверное, с этой картинки. Так, сейчас я включу демонстрацию экрана, чтобы всем было видно. Начнем мы с картинки, которая, правда, посвящена не Мезоамерике, но культурам, которыми я занимаюсь. Это эпоха бронзы. Это каменные булавы эпохи бронзы. Это тоже элитный предмет. Видно?
3: Да, а масштаб какой-то, они такие здоровые должны быть, да?
4: Нет, они как раз-таки маленькие. То есть они такие ну, примерно с кулак и меньше. Mm-hmm. Часто сильно меньше, часто там размером с, скажем, какой-нибудь персик mm-hmm. такого размера. И это предметы именно элитарной культуры. То есть это уже не боевые какие-то булавы, какими они могли быть в неолите, скажем. Но их, как вы видите, достаточно сложно сделать. Они очень тщательно обработаны, шлифовка и так далее.
3: И тоже высверленные, можно, замечу.
4: Да, высверленные, шлифованные. Можно сказать о том, что ну, ведь это очень долго, тем более в условиях эпохи бронзы, когда у вас есть либо кремневые орудия, либо у вас есть бронзовые тоже, которые изнашиваются довольно быстро. Но помимо самих изделий, мы регулярно находим также и и заготовки. Посмотрите вот на эту заготовку, и заготовка это из не какого-нибудь податливого материала вроде известняка, скажем, это нефрит. То есть это нефритовая булава, то, что должно было стать нефритовой булавой, и она была найдена на территории Южного Урала, это из фотографии из коллекции археолога Николая Борисовича Виноградова. И вот на этой фотографии очень хорошо видны трассы, следы обработки, и трассологи установили, что вот эти вот шишечки, эти вот пупырышки, да, они выпиливались с помощью многократного пиления каменными пилками, то есть каменными орудиями. Можно представить, какая это была чудовищная работа, но тем не менее это никого не останавливало, и люди использовали данные технологии. Еще что я здесь хочу особенно подчеркнуть, что при представлениях, когда мы формируем наше представление о древности, когда мы думаем о древних технологиях, мы склонны переносить привычные нам условия жизни в древность. И когда мы представляем себе вот этого древнего мастера, ну, например, роль которого у нас Ольга Вдовина как раз исполняет сейчас, мы сразу думаем, ой, наверное, ему было очень тяжело. То есть это был или какой-то раб, которого заставили, у него не было выбора. То есть его бы там казнили, принесли в жертву что-то еще, или пленник какой-то, или еще что-то. Или просто работа мастера настолько не ценилась, настолько человеческая жизнь была, значит, ничего не значила, что он сидел там и за чашку риса это все делал. Но на самом деле археология нам показывает, что это совершенно далеко и далеко не всегда так. И чаще всего мы имеем дело с людьми, которые были вовлечены в процессы так называемой элитной экономики. То есть когда уже у нас начинает общество расслаиваться, в принципе, это достаточно рано происходит, уже в неолите есть все свидетельства того, что появлялась элита определенная. Она тоже может быть разная, но это элита по какому-то признаку. Ритуальный, там, хозяйственный, военный и так далее. И эта элита снабжалась, естественно, какими-то элитными вещами. У нее были определенные привилегии. И вот человек, у человека был выбор. В те времена была очень большая социальная мобильность. То есть человек мог, в принципе, да, в общем, как и сегодня в какой-то степени, прожить жизнь, особо не напрягаясь, но и, соответственно, там, собирать злаки всю свою жизнь каменным серпом и все. А мог он стать, например, мастером и, да, делать такую вот очень тяжелую работу, сбивая руки в кровь, но при этом он знал, что он делает не обычный какой-то утилитарный предмет и не обычную работу. Он делает предмет полубожественного свойства. Он делает предмет, который достанется человеку, который был очень сильно сакрализован, человек, которого вождь, например, да, или жрец, или еще кто-то, кого, в принципе, воспринимали таким полубожественным персонажем. Поэтому человек был крайне мотивирован, и эта вещь, она ему сообщала часть вот этой славы. То есть он приобщался к этому человеку, к этому миру, и часто таких людей захоранивали вместе с элитой. Такому есть подтверждение, в частности, вот в нашем бронзовом веке такое есть. То есть, например, есть вождь какой-то, да, допустим, условно воин-колесничий. Кто-то должен воспитывать ему лошадей, кто-то ему должен делать оружие, кто-то должен собирать прекрасную там колесницу. Это не просто скамейка, это высокотехнологичное изделие. кто-то должен сделать ему ту же самую статусную булаву, которая является его инсигнией власти. И все эти люди, естественно, им уважались, он их как-то премировал, как мог, привечал, и вот они создавали такой вот слой придворной, такой своеобразной элитной прослойки, элитной экономики. И это именно то, с чем мы имеем дело и в случае с Ольгой Вдовиной, ее экспериментом, ее изделиями. Это ведь не рядовые вещи, это как раз таки вещи, которые делали целые структуры, целые цеха вот таких людей, которые были приобщены к высокому, к элитной культуре. Поэтому это и было их платой за их труд. Это самая высокая плата.
3: А как насчет материаловедения все-таки? Были они в материаловедении искушены, так сказать?
4: Ну, безусловно, безусловно. Конечно, они не оперировали современной научной терминологией и так далее, но на уровне кругозора жизненного, кругозора обыденного, такой повседневности, они были гораздо больше знакомы с материалами, чем мы, потому что мы в большой степени живем в таком, ну, естественно, искусственно созданном мире вокруг себя, так называемой нашей зоне комфорта. И чем дальше мы уходим в древность, тем мы больше видим, что человек действительно жил буквально в природе. Природа была для него повседневным окружением и комфортным окружением, откуда он брал ресурсы, он прекрасно знал их свойства. И это не значит, и отсюда люди часто приходят к выводу, что значит, мы умнее, чем они. Ну, потому что как, мы же сейчас сидим по скайпу, разговариваем и стримим, а они вон там камни собирали, друг об друга шоркали. Но все люди, на самом деле, они одинаково умные, и просто человек адаптируется под актуальные условия окружения. И если ему нужно выжить в условиях, когда у него там два камня и холодный лес вокруг, то он адаптируется под эти условия.
3: Или умирает.
4: Ну или умирает, да. Он разведет этими камнями огонь, он сделает себе из них оружие и инструменты и все прочее. А если он, конечно, попадает в антропогенную современную среду, то уже надо знать, как, какие там скидки в магазине лучше, как в интернете искать информацию, как расплачиваться через интернет. Но потенциально это абсолютно сопоставимый объем данных. Потому что если любого из нас сейчас завести в лес, сорвать листочек и сказать, что это, то человек скажет, я не знаю. Я разбираюсь там в марках автомобилей, я разбираюсь там в марках компьютеров, но я вообще понятия не имею, что это за трава. Так же и здесь.
7: Кстати, по поводу информации в интернете, можем перейти к вопросам из чата. Их накопилось уже на самом деле достаточно много.
4: Да, с удовольствием.
7: 11 насчитал прямо сейчас. И первый вопрос, наверное, более шутливый, но тем не менее. Ацтеки против шумер. Кто кого?
4: Хороший вопрос. Шумеры, я думаю, все-таки
7: потому
4: шумеры.
7: Что? Потому что?
4: Ну, у них было несколько, наверное, мезоамериканисты бы со мной поспорили. Возможно, я не знаю. Интересно им задать этот вопрос. Но все-таки у них была металлургия, у них было металлическое оружие повсеместно, и оно было не чем-то элитным, это было стандартизированное вооружение. У них были доспехи, у них даже уже металлические шлемы были. У них еще не было наконной тяги военной техники, но у них была военная техника там на ослах. И, ну, в общем, сложные всякие технические решения, которых у индейцев не было. И они, например, знали плотное построение. У них был плотный строй и так далее. Мы об этом дальше поговорим. Ну, то есть они на порядок превосходили в военно-тактическом отношении даже ацтеков, которые были очень высокоразвиты для позднего каменного века.
3: Понятно. А что за техника-то на ослах? Я так сразу себе представил. Такой танк на ослиной тяге вообще.
4: У них, да, фактически, да, у них были боевые повозки. Есть так называемый штандарт из Ура, где даже изображена такая боевая повозка с сплошными деревянными колесами, еще без спиц, туда запряжены ослы, и они ее тащат, и на ней воины. То есть были такие, как БМП, которые доставляли какой-то отряд на поле боя, были те, с которых вели огонь. Есть даже некоторые изображения, которые трактуются
3: двояко.
4: Трактуются двояко, например, когда запряжены валы. Я даже видел на одном из форумов англоязычных графическую реконструкцию, рисунок, где едет, бежит вол, значит, разъяренный у него там, и пар идет из носа, сзади какой-то лучник, значит, за ним на какой-то телеге или там, или двуколке, не помню. И все комментарии под этой картинкой про то, что, скорее всего, бык бы сначала перевернул бы вот эту повозку, потом бы забодал этого лучника и потом бы куда-нибудь убежал, что маловероятно, что все-таки они быков могли запрягать, но ослов совершенно точно запрягали.
3: Так, едем дальше с вопросами. Значит, Василий Химченко спрашивает. Мне вот любопытно, спикер явно говорит, что испанцы говорили о том, что эта каменная дубинка отрубала там чего-то лошади, то ли голову, то ли саму лошадь. Ну, ведь пополам перерубала. То как он, да, как он может гарантированно утверждать, что не отрубала? То есть, в отличие от него, испанцы-то там вроде были, у них там что, коллективная галлюцинация? Вот. Ясно?
4: Да. Нет, на самом деле вопрос хороший. Тут нужно пояснить, что я проконсультировался. То есть на мое выступление обратили внимание мезоамериканисты.
3: Критика была, я помню.
4: Да, критика была, и это очень хорошо. Я тоже дальше об этом расскажу в плане эксперимента. То есть мне стала доступна некоторая информация, которую я вот так вот сходу бы не нашел, да. И действительно, есть ряд свидетельств из различных мест и из различных источников о том, что индейцы убивали испанских лошадей достаточно, ну, такими впечатляющими способами. То есть там не говорится, что они там каждый раз сносили голову лошади, но, видимо, это были какие-то ранения, когда там хлестала кровь и какая-то, ну, например, голова лошади вполне могла повиснуть или еще там какие-то конечности отвалиться. И это, конечно, очень сильно испанцев впечатляло. И, в принципе, мы это, в конце концов, с Водовозовым и увидели, что это был очень мощный удар, мощный ущерб. И, ну да, наверное, я здесь все-таки раскрою тему эксперимента уже немного, потому что во всей этой истории мы на самом деле, сами того, наверное, не планируя, создали очень хорошую наглядность археологической реконструкции. Очень наглядный пример. Пример какого свойства? Вот у меня есть палеопарк, да, учебная площадка, где там мы студентов обучаем, у нас экскурсии там проходят, про каменный век в основном. И часто люди говорят, да вот неужели камнем там вообще можно что-то эффективно чистить, резать, там, рубить и так далее. И когда мы показываем работу каменными орудиями, всегда проблем не было там с мясом, рыбой и так далее. Проблемы были, когда я рассказывал, что мы вот там рубим кость, перерубаем кость. И я начинал каким-то рубилом рубить, допустим, трубчатую кость, и у меня скрашивалась кромка. Ну, она, конечно, немножко подрубается, эта кость, но не так что там легко, как, например, металлическим тесаком тяжелым. Отсюда, как человек, который все-таки, опять же, с древними свойствами материалов знаком, с древним применением материалов, я сделал для себя внутренний вывод, что, скорее всего, такое изделие с вкладышами, оно при ударе о что-то твердое, оно разрушится, соответственно, сильно глубоко оно не прорубит. Это было мое твердое убеждение. И я был настолько в этом уверен, что когда я сделал этот макулитель, я даже не стал его предварительно тестировать, я был на 100% в этом уверен. И когда мы этот тест провели, я действительно увидел, что я ошибался. Во всяком случае, я все еще слабо верю, что им можно прямо там срубить полностью голову, потому что все-таки мне кажется, что при ударе, то есть как-то это нужно очень удачливо попасть, чтобы прям, не знаю, между позвонков и как-то извернуться. Но теоретически, то есть надо попробовать. Я, опять же, я готов, если эксперимент покажет, что да, так работает, я готов, опять же, поменять свою точку зрения. И в этом прелесть этого эксперимента, что я прямо не наигранно и не планируемо, я фактически на сцене показал, что, ребят, да, эта штука рубит страшно. Поэтому, конечно, критика источника должна быть. Я не думаю, что испанцам там всегда было, всегда они прямо во всей точности воспроизводили происходящие события. Где-то они, может, что-то гиперболизировали, наверняка. Но большое количество разнообразных упоминаний, что все-таки это оружие создавало проблемы. Вот, с Дмитрием Беляевым я консультировался, и он говорил, что да, есть несколько упоминаний. Вдобавок, кстати, помимо этих упоминаний есть, например, факты, что даже каменные стрелы, они запросто разводили кольчуги испанцев. То есть несколько есть свидетельств, что при попадании, что неудивительно, кольчугу на самом деле любой сильный укол, колющий удар, он просто разводит, он клепку срывает и кольца расходятся. То есть там не обязательно пробивать металл, просто крепление расходится и все. Поэтому даже стрелы пробивали кольчуги. Вот. Поэтому все-таки тест показал, что там определенно могло иметь место такое красочное зрелище, когда какая-то часть тела животного деформировалась или отваливалась, хлестала кровь, и одним ударом там могли всадника вывести из строя. И, конечно, это испанцев крайне впечатляло. Поэтому тут обратимся к эксперименту.
7: Ну и, собственно, напомню просто, что видео, о котором сейчас говорил Иван, не то с отрубанием конечностей лошадям, а видео, которое было на форуме «Чёрный против мифов», и этот эксперимент вы можете посмотреть на нашем канале и обратиться в описании к этому видео, посмотреть, там есть ссылка непосредственно. Мы сейчас обратимся в чат, много вопросов. Алексей Пушкин спрашивает: «Господа, помните, пару лет назад вы сожгли избу во имя науки, а дало ли это какой-то научный результат?» Вот такой вопрос.
4: Ну, строго говоря, избу, я не сжигал избу, ее сжигали мои друзья из агентства «Ротоборц». Есть Павел Сапожников, замечательный реконструктор, который прославился проектом «Один в прошлом», где он прожил полгода в Уторе. Ну и вот этот сруб, он как раз-таки был из вот этого проекта. Этот эксперимент, важные научные данные, и исследователи Древней Руси за ним наблюдали. Сейчас Кайнов проект «Гнезда», кандидат наук, он очень заинтересовался. То есть там... Ну, есть различные такие криминалистические почти моменты, когда мы можем определить, насколько панически покидали эту постройку, насколько неожиданно сгорело поселение, сколько было время у хозяев, чтобы унести вещи. И в данном случае имитировалась такая катастрофа, когда что-то там из печи выстрелило, и хозяева вынуждены были покинуть помещение и оставить все вещи внутри. И с археологией это хорошо, так сказать, коррелирует. То есть мы видим в археологии точно такие вот памятники, точно такие примеры, когда жилище сгорело именно так. Там были определенные, насколько я помню, какие-то замечания с точки зрения условий, потому что сруб был старый, были щели между венцами, и попадало много ускоряемого горения. Есть мнение, что более герметичный, то горел бы медленнее. Но, тем не менее...
7: Иван, я прошу прощения, последнюю фразу повтори, пожалуйста, немножечко связь потерялась.
4: Из-за того, что между венцами были щели, и воздух попадал, горение, это ускоряло горение всего сруба. И есть мнение, что все-таки сруб, в котором реально жили, он был более герметичный и горел бы несколько медленнее. Но принципиально все равно разный опыт. У нас вообще в стране сожжение жилищ редко проводят. Это абсолютно повсеместная практика в странах, где экспериментальная археология является обыденной практикой. какие жилища только не сжигают, жилища каменного века, жилища бронзового века, чтобы посмотреть их археологизацию, в том числе их раскапывают там, через 20-30 лет, чтобы посмотреть, как это все выглядит. Но для нас это довольно новаторский опыт, поэтому ребята большие молодцы.
7: Я прошу прощения, да, не все от нас зависит, к сожалению. Мы все, как вы, сидим дома, и ну, интернет такой, какой он есть.
3: Тем не менее, я надеюсь, что несмотря на там, какие-то технические затруднения, мы будем продолжать наше...
7: У нас пока все в порядке,
3: пока работаем. Да, пока что все хорошо. Значит, следующий вопрос задает Алла Кузнецова. А почему вы плавили обсидиан, а не исходную руду? Ведь получается, путем плавления и в вулкане он плавился. Да, конечно, температуры могут быть другие, но почему не попробовать расплавить руду? Если, конечно, мы можем предположить, из какой примерно руды можно получить примерно подобное вещество. Я, честно говоря, не могу предположить руду, из которой обсидиан получает. Но я не материаловед, так что тебе слово, Иван.
4: Ну, естественно, у обсидиана нет руды. Обсидиан – это природный сплав нескольких, так сказать, минералов, материалов. Это и кварц, и полевой шпат, и еще некоторые различные компоненты, которые попадают. И, конечно же, у них температура плавления ничуть не ниже, чем у самого обсидиана уж точно. И там нужна колоссальная температура, которая... находится, так сказать, внутри вулкана, это тысячи градусов, которые вы даже в средневековом горне не достигнете. Поэтому это не руда, это минералы, которые сплавляются вот в это вещество.
3: Угу. Так, Виталик. Так, еще раз, что хранится? Что? А, ну, частично, значит, слушай, предыдущий сосуд, он, по-моему, по-прежнему находится у Ольги. Это, по-моему, он не у Ольги. Потому что, например, ну, самую первую вазу, она ее еще собиралась, кстати говоря, дополировать. Вот, и поэтому она у нее, а там в Кемерово. А вот а насчет утки, я не помню, то ли она у нее осталась. Слушай, я прямо сейчас, мне стыдно, но я сейчас не отвечу. Значит, я, наверное, в следующем стриме выдам прям компетентную справку, где что находится. Я помню, что уголок гранитный, он в Москве лежит в биологическом музее, если я не ошибаюсь. Да. Так, вложиться во что? Ну, ссылаться-то они ссылаются, но как бы вложиться, ну что значит? Это мы к ним, это я должен к ним обратиться. Типа, не поможете ли вы нам материально? Как это вообще должно происходить? То есть, ну, мы некоторых зарубежных коллег попросили, чтобы они тоже записали некий призыв к своей аудитории, тоже поддержать наш эксперимент. Ну вот, пока что только мы попросили, но я надеюсь, что они это сделают. У нас есть там египетские коллега, это, ну вот, скорее коллега Максима Лебедева. У нас есть французские друзья, которые тоже занимаются там борьбой с мракобесами у себя во Франции. У нас есть в Перу такой скептик, который тоже противостоит местным каким-то бандам мракобесов. Вот, мы с ними контактируем, может, они нам помогут действительно тоже. Но в данном случае речь идет о информационной поддержке. Кстати, звонит Георгий Соколов.
7: Да, и он говорит себе о том, что у меня нету звука. Извините, ребят, я просто повторю вопрос, который вы только что, ответы на который вы услышали, где хранятся артефакты, которые Ольга Вдовина сделана. Это был первый вопрос, на который Александр дал ответ. И второй, соответственно, ссылаются зарубежные специалисты на эксперимент, который проводится с антропогенезом. Ну и, соответственно, не хотят ли эти товарищи вложиться? Ну, вот ответы также услышали. Ну, а да. Что касается нашего гостя, чуть-чуть не забыли, что Иван у нас тоже находится на стриме. Николай Москалев спрашивает, а что будет, если полиции ударить по счету? Вот такой вопрос.
3: По какому счету?
4: Будет, если полиции ударить по счету?
7: Да, да.
4: Полиции. Но смотря какой полиции и смотря по какому счету. Да, тут, ну, скажем так, у счета есть место охвата. И если это, скажем, мы говорим о каких-то ранних временах, например, об эпохе бронзы, это щит у нас будет плетеный, скажем, да, и обтянутый кожей, какой-нибудь микенский щит, то, безусловно, при ударах мы будем целиться в то место, где у нас расположена рука, где у нас находится кулак, чтобы этот кулак, пальцы сломать, и противник бросил щит. В таком случае, да, палицей можно раздробить фаланги пальцев человеку, но если говорим о более поздних временах, начиная там с раннего Железного века, когда на щитах уже появляются умбоны, защитные чашечки, которые специально защищают нас в месте хвата, тогда палицей ничего не сделаешь особо, потому что вряд ли так настолько сомнет умбон, чтобы повредить руку.
7: Да, есть еще вопрос, Саша, тебе, да?
3: Значит, вопрос задает Алена. Значит, как люди догадались, что из камня можно делать орудие? Такой прям глобальный вопрос.
4: Ну, начать, наверное, с того, что догадались не только люди, что вообще орудийная деятельность для многих видов животных, она в примитивном виде известна, что животные многие используют какие-то приспособления из природы, да, и даже их модифицируют, и даже приматы умеют это делать, высшие приматы умеют делать, шимпанзе умеют делать такие примитивные, как бы, копья, грызать палочку. И отсюда можно сказать, что наши самые древнейшие предки, которые даже не относят к роду Homo, не относят к людям, они уже умели примитивные каменные орудия, и наши предки Homo habilis, человек умелый, уже очень давно, миллионы лет назад, они делали орудия алтувайской культуры, алтувайской индустрии, и это уже были настоящие инструменты. Поэтому очень рано человек научился делать орудие еще до того, как стал человеком.
3: Ну, вероятно, случайно, например, это могло произойти. Вот. Судя по тому, что...
4: Да, скорее всего, не одномоментно. Наверняка были разные типы. Это умели делать, какие-то нет. Но в итоге приспособились и выжили именно те, у которых было это преимущество.
7: Mm-hmm. Хочу сказать спасибо тем, кто нас сейчас смотрит. Таковых примерно 400 человек. И особенно тем, кто поддерживает нас. Стас Ще, например, задонатил нам за стрим. Спасибо огромное. И вопрос из чата. Иван, помню, как вы разнесли сериал «Викинги» по исторической достоверности и материальной культуре. А можете назвать топ-3 фильма сериала, где викинги отображаются более-менее верно? И желательно поновее.
4: Ох. Тут проблема в том, что я мало смотрю фильмов. Но поновее. А вот поновее помнить не могу, пожалуй.
3: Давай постарее.
4: То, что я там перечислял, то есть это вот касается Августа Гудмундсена, это фильм «Изгнанник» по саге о Гисле. Это «И на камнях растут деревья». В общем-то, неплохо. Ну и, безусловно, это какие-то... Сейчас, на самом деле, очень много фильмов документальных, куда приглашают реконструкторов и реконструируют какие-то сражения. Вот, например, есть прекрасный фильм с реконструкцией битвы при Гастингсе, и там хорошая материальная культура, пусть пригласили местные клубы, реенактмент, местные клубы реконструкторов. Есть классная серия передач «Digging for Britain», где тоже реконструкции раскопки в Британии. То есть я бы на этот предмет больше смотрел какие-то не совсем художественные, а документальные фильмы с реконструкциями. Чаще всего в современных документальных фильмах такие реконструкции присутствуют.
3: Угу. Так, вопрос задает Екатерина. А были случаи, когда экспериментальная археология ставила под сомнение то, о чем писали историки? Например, опровергали какую-то гипотезу. Кстати, ты только что рассказал, ну, один из, может, таких примеров как раз на своем опыте, собственно, может быть.
4: Да? Ну да, ну это, конечно, так сказать, мой скромный опыт, но...
3: Это твой скромный опыт? Ну, а давай что-то менее скромное.
4: Вообще, конечно, и в этом и цель экспериментальной археологии, в том, что она... собственно, нас выводит за пределы наших границ обыденного мышления и именно дает нам в ощущениях новые знания, да, то есть эмпирическое познание, когда мы можем сделать то, чего мы не можем сделать в нашей умозрительной, так сказать, реконструкции. И, ну, пример, вот первое, что пришло на ум. Очень долго писали, например, что в неолите было тяжело ведь срубить толстое дерево, но мы знаем, что они эти деревья рубили каким-то образом. И во многих изданиях писали, что, наверное, они рубили корни деревьев, это было легче. Но когда вот мой коллега Вульф Хайн, который занимается экспериментами по деревообработке неолита, он попробовал это сделать со своей командой, выяснилось, что ничего подобного, что совсем не легче перерубать корни, совсем не быстрее. Ну и из вот таких небольших экспериментов, конечно, складываются постепенно более широкие представления. Бывает, что какие-то вещи мы получаем с стороны этнографии. То есть, когда мы пытаемся реконструировать какой-то процесс в экспериментальной археологии, но поскольку у нас нету примера, откуда нам брать информацию, мы не видим, как они это непосредственно делают, мы видим только находку, то мы придумываем какой-то свой способ. И в частности, вот когда делают вкладышевое орудие, там прорезается бороздка, куда потом вставляются вот эти каменные лезвия. Орудия бывают маленькие. И обычно археологи-экспериментаторы берут какой-то отщеп или нож и пытаются прорезать аккуратно вот этот паз под вкладыш. Соскальзывает часто рука, ты режешь себя, ранишься. А потом один из археологов-экспериментаторов мне показал видео, где индеец в Амазонии, у него такая вот рогатулька, значит, деревянная из веточки, куда в центре этой рогатки вставлено лезвие, и вот он этой рогатулькой вот так вот быстро елозит по торцу, значит, заготовки, в которой вырезает паз. Вот так ты до этого, конечно, не додумаешься, опять же, потому что, ну, в обыденной жизни ты каждый день не сталкиваешься с потребностью сделать такой предмет. И когда ты сталкиваешься, ты, естественно, можешь прийти не к тому выводу, который был у древних.
3: Они тысячи поколений вообще этим маялись. Да. И там они чего только не перепробовали, скорее
4: всего. Конечно. Создавали самые оптимальные решения. Ну, и это от самых маленьких масштабов, и мы можем выйти на какие-то совершенно крупные эксперименты, которые меняют целые парадигмы. То есть мы, например, знаем, что одно время в археологии была такая тенденция к автохтонизму, когда все последующие культуры выводили из предыдущих. Да? Потом концепция миграционизма, когда у нас пограничные культуры, они взаимодействовали друг с другом. Но как предполагалось, что культура, которая сильно удалена, она не может прямо воздействовать без какой-то мощной миграции. Вот. А, например, концепция диффузионизма, она предполагала, что могли быть глобальные влияния при путешествии через большие расстояния, да, там, когда мы видим какие-то схожие предметы. То есть не конвергентность, когда у нас возникает в двух точках света похожая, а когда там идея как-то путешествует. И, конечно, любую из этих позиций можно критиковать, и нужно критиковать, и везде есть и убедительное и неубедительное, но в экспериментальной археологии путешествия, различные морские, в том числе, путешествия, и как самый популярный пример, конечно же, Тур Хейердал с его плаваниями, в свое время они, безусловно, изменили представление, в том числе ученого мира, о возможностях древнего человека. Потому что, в принципе, в мыслях не допускалось, что при таких технологиях можно было эффективно это сделать. Вот. Он показал, что можно. Конечно, он не всегда далеко показал, что они это делали, потому что если Тур Хейердал такой отважный человек, это не значит, что там те же древние ребята были такие же отважные, и нужно было это сделать. Но принципиальная возможность и довольно большая легкость, с которой это делает непрофессиональный моряк и кораблестроитель, да, она показала, что это возможно и реально. И такие исследования, они тоже существенно меняют научную парадигму.
3: Отлично.
7: Теперь мы переходим к вопросам из чата. Да? Здесь есть один короткий, задает Алексей Нилов. А отверстие для чего? Видимо, речь об голове, видимо, речь об отверстии, которое там он увидел. И второй его же вопрос. Много ли сейчас у вас свободного времени? И как сейчас, собственно, было ли до этого много времени у вас?
4: Ну, к сожалению, да, сначала про булаву, но это, собственно, под древко, чтобы ее насадить, и она была насаженная, и можно было с ней ходить как с жезлом, ну, там.
3: И никого не засветить.
4: Кем угрожать, да, ну, так, аккуратненько. Вот.
3: У меня есть пример, правда, да. Не такой изящный.
4: Да, это прототип. Вот, по поводу свободного времени, честно скажу, что нет, времени свободного мало, но это только лишь потому, что при этом, при всем я занимаюсь тем, чем я хочу заниматься, поэтому проблемы тут никакой, просто у нас много интересных проектов и в лаборатории экспериментальной археологии, которой я заведую, много научных проектов, на которых я, в частности, сейчас сфокусировался. Самоизоляции, как раз есть время обдумать, пописать. Сейчас заканчиваем эксперимент с луком, с греческими коллегами, реконструкция лука бронзового века, и статью пишем большую, скопусовскую. И также это научно-популярные, конечно, активности в рамках нашей ассоциации Архиос. Вот мы, у нас очень давно был канал на YouTube, ну такой чисто символический, куда мы периодически что-то выкладывали, по желанию, а сейчас мы как-то систематически занялись, вот нас очень тоже антропогенез поддерживает, делится нашей информацией, мы выкладываем новости экспериментальной археологии, и еще одна рубрика, я хочу рассказывать о своих коллегах, археологах-экспериментаторах, и доносить людям информацию об этом феномене, об этом сообществе. И мы тут опять же сталкиваемся с очень интересным моментом, что, вот, например, у нас есть Ольга Вдовина. Ну, без, можно, сомнения сказать, что это уникальный человек, уникальных качеств.
3: Надеюсь, она нас смотрит сейчас.
4: Да, привет Ольге, если она нас смотрит. И если очень много я знаю талантливейших людей, которые посвящают всю свою жизнь древности, которые понимают древность как никто другой, понимают жизнь древности, но, как естественно, когда ты углубляешься в какое-то дело, полностью себя отдаешь, ты, например, уже не можешь фокусироваться на том, чтобы это транслировать. И в этом смысле вот форум «Ученые против мифов», я уже как-то об этом говорил, что это классная возможность какие-то вещи, которые ты ну так бы никогда не собрался испытать и показать, ну, с большим трудом, а здесь тебе помогли организовать и показать. Поэтому вот это вот такая миссия.

0: темы поднимать. Катушечки.
1: Да, катушечки, тарелочки.
0: Шпульки, я еще слышал термин. Шпульки.
1: Диски, все что угодно. На самом деле мы в точности возвращаемся к Ольге Вдовиной снова и к тому, что мы уже проговорили. Потому что это возможно повторить, это очевидно. И когда мы этот предмет, если мы его возьмем и проведем его там 3D-сканирование, например, мы увидим, что он, во-первых, вряд ли будет совершенен в своих формах, и мы найдем трассы сработанности, мы найдем, где его шлифовали, и чем шлифовали, все это мы узнаем. И более того, если задаться целью, да, и связаться с коллегами, поднять коллекции, поднять отчеты, все это можно найти, перевести и представить. Вопрос в другом, что мало кто готов сесть и от начала до конца этот процесс повторить. Причем его же нужно будет повторить, скорее всего, не один раз. С первого раза у тебя так не получится. Это же
0: ты думаешь, это ж сколько ее долго делали вообще? Вот ты как сам оценишь? Ты их вообще видишь? Какого размера они вообще? Они маленькие, да?
1: Да. Ну, я думаю, что долго, потому что все-таки обсидианное стирание, ну, он достаточно труден. В любом случае, это тоже, я думаю, что несколько месяцев. И тоже торопиться, и явно это все делалось постепенным пилением и шлифовкой. Вряд ли там что-то как-то срубали, скалывали, потому что это очень рискованно сколоть и растрескать. Хотя такие примеры, кстати, есть, это очень интересно, когда вот такие элитные предметы, мы вот с моей женой Машей, мы как-то на раскопках на поселении Каменные Амбары, поселении эпохи бронзы, находили топор, вот шлифованный топор, как, например, в Трое, то есть это в бронзовом веке тоже целая культура этих шлифованных топоров, которые уже явно, опять же, еще в неолите и недокаменном веке это еще оружие, а бронзу это уже символ власти, там, элитный роскошный предмет, посмотрите, какой у меня сложно сделанный предмет. И такой топор, такие топоры у нас тоже есть на нашей территории, потому что это индоевропейцы. И, ну, они были не только у индоевропейцев, но в частности, в данном случае это такое как бы постшнуровое влияние. И этот топор, вот прям уже почти сделанный, вот прям вот уже вот только-только вот полиролью покрыть его и будет блестеть. Но у него, видимо, что-то хотели, поторопились и откололи вот с этого бушка кусочек, видно прямо.
0: И все, да?
1: И они его просто выбросили прямо вот в поселение, я уж не помню, то ли в ров, то ли на улицу. То есть мы его нашли просто в мусорке. Угу. Ну, потому что по замыслу это было что-то невероятное, классное, но после вот этого скола, ну, видимо, как бы его там как-то уменьшать или что-то, это заказчику уже в таком виде было не нужно. Ну и все, и кто-то его, видимо, обиду и расстройство его просто выбросил. Поэтому вот прекрасный пример.
0: Я помню, кстати, извини, что я влезу, был пример, по-моему, это из Верхнего Палеолита и чуть ли не Зарайск, что ли, и там были две части какого-то орудия тоже кремневого, которое, видимо, раскололось, и они лежали в разных частях, и там они просто представили, как он его делал, он треснул, и он такой один кусок бросил в одну сторону, один в другую, вот они лежали, но археологи взяли, и они идеально подошли, и они представили себе, что такой древний мастер старался, и такой
1: На самом деле сколько угодно, и да, это очень
0: правда. И через 25 тысяч лет их находят. Так более того, вот, большая часть, я так понимаю, того, что находят, это брак и отходы от производства. Да. Потому что если орудие целое, зачем его выкидывать?
1: Мы находим мусор, конечно, в основном. Конечно, и даже я вот тоже сразу вспомнил наш такой общий пример. Когда мы делали вот эту, отливали трубу для сверления, мы же тоже много раз пробовали, потому что, ну, было, в принципе, сразу понятно, что из проката ее легче сделать, но было интересно, чтобы попробовать ее именно залить, получится, не получится. Mm-hmm. И мы так много раз пробовали, что уже, ну, уставший, какой-то изможденный и очень жар большой. И мы, значит, я взял какая-то последняя заливка, и я так хотел, чтобы она была самая последняя, самая удачная. я беру этот тигель,

0: и как-то очень близко к Тигле, оттуда такой сильный жар, что я уже давно как-то не плавлю, а то у меня прям все время была такая иссушенная, растрескавшаяся рука правая. Значит, я подношу уже к форме, чтобы залить, и начинаю лить, у меня что-то там выскальзывает, все разливается, и я просто неконтролируемый, хотя, в принципе, я не супер там люблю так вот сильно выражать эмоции, там, особенно при чужих людях. Я просто вот так вот там на весь лес начал кричать, потому что, ну, это было, я был в бешенстве.
1: Я помню этот эксперимент, Иван, я его на всю жизнь запомнил вообще.
0: Да.
1: Эту историю с этой трубой.
0: Да, так что, в общем, это было тяжело, и это вот такой пример, когда, да, ты можешь вжиться, и действительно, ну, можно представить, а еще, если добавить сюда то, что мне это все далось, досталось, эти ресурсы, материалы, инструменты гораздо легче, чем mm-hmm. тому человеку. Я-то приду домой, я руку намажу кремом, если найду, и буду отдыхать, и все будет хорошо, то там пантенолом могу намазать, то представить древнего мастера, у которого там один шанс, грубо говоря, это форма, допустим, какого-то сложного изделия и дорогой металл, это очень все серьезно. Их уровень расстройства и разочарования можно представить.
1: Кстати, мне вот сейчас написал Георгий Соколов, да, значит, возвращаясь к вопросу, где находятся вазы. Значит, первая ваза, сделанная Ольгой Вдовиной, находится у Георгия Соколова. Он там передает нам привет из Краснодарского края, где он сейчас.
2: Привет, Георгий.
1: Ваза находится у него дома. Вот, в следующий раз, когда он вернется в Питер, покажет ее, наверное, нам.
2: Так, мы уже час работаем. Да, я хотел только сказать о том, что в течение следующих 30 минут мы продолжим отвечать на вопросы, а дальше у нас будет небольшой эксперимент, такой своеобразный тест-драйв нового формата. Иван для вас проведет виртуальную экскурсию по одному из старейших археологических парков, вернее, по одному конкретному месту в этом археологическом парке. Так что оставайтесь с нами и увидите то, что, я надеюсь, станет для нас традиционным. Иван к этому тоже готов.
1: И то, что вы никогда и нигде не видели.
2: Да.
0: Да. Поскольку лить и колоть я сейчас прям не могу, то я буду вот такой эксперимент делать.
2: И вопрос из чата. Во-первых, спасибо вам за то, что поддерживаете. И, во-вторых, вопрос. Значит, вопрос про вырывание сердца. Как это технологически делали и в каких масштабах? А то про тысячи жертв за раз говорят. Да, вряд ли сами себе, да. Что это вообще за процесс, какой-то ритуал, и откуда это взялось у человека в голове?
0: Ох, ну, я так полагаю, что здесь речь идет все-таки о Мезоамерике, скорее всего. Я не специалист в ритуалах Мезоамерики, могу сразу сказать, но все-таки, что можно сказать наверняка, что вырезание сердца с обсидиановым инструментом не представляло никакой сложности. Мы вот с тогда с Водовозовым, когда обсуждали все эти наши, кстати, вот этот нож.
1: Которым ты сердце собираешься вырезать кому-то?
0: Калима.
2: На самом деле, видишь, речь-то не о том, чтобы вырезать сердце обсидиановым ножом, а о том, чтобы вырвать сердце.
1: Вырвать?
0: Ну, я думаю, что
2: обсидиановым когтями.
1: Там, наверное, сначала вскрывалась грудь, а потом уже вырывалась.
0: Да, потом вырывалось сердце. И, ну, насколько я знаю, это связано было с различными ритуалами, связанными с календарным циклом. То есть считалось, что боги снова даровали плодородие и все прочее. Ну, нужно принести значительное количество жертв. И если во многих культурах мифология была так устроена, что часто люди добровольно шли на подобные, это было честью, да, то есть маленько будет больно, а потом ты с богами уже пируешь вечером. Вот, а то, если мы говорим об ацтеках, например, да, у них действительно было большое количество пленников и подневольных людей, кому, ну, видимо, было мало приятно, что им вырвут сердце. Вот, но я думаю, что это, безусловно, мифологически все очень хорошо было тщательно, так сказать, обусловлено то, что сердце — это сосредоточение души, как правило, это некая такая самая важная деталь где хранится душа, и это личность человека, сам человек. Поэтому это была такая жертва души божеству. Тут логика понятна.
1: Так, мы продолжаем. Ну, там было пара, на самом деле, вопросов, где написали, Иван, про то, что ты там во время выступления сказал, что у стекла есть кристаллическая решетка, что-то такое. И
0: да,
1: написали, что нет, у стекла кристаллической решетки.
0: Да, я ошибся. Да, я просто ошибся. Я сказал, что, ну да, я говорил что-то про обсидиан и про свойства материала. Действительно, у обсидиана кристаллической решетки нет, это аморфное вещество, так что здесь была ошибка.
1: Ну и вопрос Вики Филипповой. Почему обсидиан сверлится хорошо, а плавится плохо?
0: Ну, потому что возвращаемся к свойствам материала, что чтобы его обратить в жидкое состояние, нужна высочайшая температура. Он не плохо плавится, он плавится при очень высокой температуре. Если вы можете создать эту высокую температуру, то он распарится хорошо. Ну а сверлится он тоже, кстати, не сказать, чтобы он хорошо сверлится, потому что если мы, смотря с чем сравнивать, если мы его сравним с каким-нибудь, опять же, известняком, то разве он хорошо сверлится? Совсем нет.
1: А как известняк плавится? Как насчет плавления известняка, кстати?
0: Ох, я не плавил известняк, я сомневаюсь, что он перейдет в жидкое состояние.
1: То есть он-то сверлится хорошо, а, наверное, как раз плавится-то он совсем никак, наверное.
0: Да, ну и тут важный момент, о котором я тоже говорил, что ведь мы в лабораторных условиях его расплавляли в жидкое состояние, но он нестабильный, он пузырится, и его невозможно лить, его нельзя лить как там медь, то есть вообще лить невозможно, его можно попробовать размазать как-то там где-то что-то.
1: Ну как замазка какая-то получается.
0: Да, может быть мы думали про то, что можно что-то вроде как раз вот лэмфорка, там, накрутить какую-то бусину на парочку из него, может, но вот там из него вылепить обезьяну, пока он еще горячий, это маловероятно.
2: Так, теперь вопрос из чата. Еще раз огромное спасибо за поддержку. Стас Ще прислал вопрос. Когда и где было первое доказанное использование дерева как строительного материала человеком?
1: Именно как строительного.
0: Так, ну я думаю, что это все-таки какой-то ранний или средний палеолит, наверняка африканский, какие-нибудь находки на стоянках должны быть. Ну, я-то могу говорить за более... Нету?
1: Там и жилищ-то каких-то толковых внятных нету. А если они есть, там какие-то круги из камней есть в Алдувае. Может, там какие-то палки-то и были, у них палок-то самих нет.
0: Да, то есть это какие-то косвенные, там, конечно, вряд ли столбовые.
1: Насколько я понимаю, это какой-то как минимум верхний палеолит, а может, уже и позже. Потому что те жилища, которые есть верхнего палеолита, это же кость. Эти всякие вот эти круги из мамонтовых костей.
0: Это вопрос сохранности на самом деле, потому что то есть то, что они делали шалаши в Африке, сомнений в общем никаких. Ровно как они делали, там отрывали ветки, делали из жердей тоже шалаши, покрывали там шкурами.
1: Да господи, шимпанзе из дерева себе, из веток гнездо себе делает вообще.
0: Да. Ну, поэтому тоже, то есть очень ранняя какая-то вещь, но археологически просто это вопрос фиксации сохранности дерева. Конечно, если они бы из огромных жердей бы вкопали бы, то мы могли бы увидеть. А так это сложно, сложно очень определить. Действительно, вот как определяют? Очень часто эти жерди подпираются камнями, и вот именно эту круговую обкладку мы видим на стоянках, в частности, в верхнем палеолите, и вот эти стойбища чумов, их так определяют.
1: Там предполагают, что были какие-то жерди, но самих жердей этих нет.
0: Самих жердей, да, нет, поэтому это сложно. Явно эта штука ранняя, но непосредственных доказательств у нас нет.
1: Так, Виталик. А, мой вопрос, извините.
2: Да, Владимир Иванов. Если что, у меня вопросов примерно до следующей пятницы, поэтому...
1: У меня-то тоже есть, так что ты уж притормози.
2: Хорошо.
1: Значит, Владимир Иванов, очень непонятно, какой практический смысл был от оружия, которое ломается от первого-второго удара. С осколочными стрелами, в принципе, прок очевиден, а вот с чем-то вроде топора или ножа не очень.
0: Да, хороший вопрос. Я хочу пояснить. Ну, во-первых, тут момент такой, что когда ты живешь в каменном веке, то у тебя другого материала для оружия особо и нету. тебя есть только острый, но ломкий камень.
1: Я так понимаю, что это, кстати, было одной из причин перехода к металлическим изделиям.
0: Безусловно, конечно.
1: Более долговечные.
0: Долговечно, да. Ремонтопригодно и так далее. Но если мы будем говорить об оружии, и в том числе, опять же, если мы говорим в контексте ацтеков и испанцев, например, то если мы говорим о самом эффективном, и это я озвучивал, это, безусловно, стрелы. Вот тут у меня кремневый наконечник стрелы, вот такой прекрасный дома оказался, покажу вам.
2: Вот. Это наконечник не тобой сделанный, да, это, так понимаю,
0: оружный? Да, это обнаруженный подъемный наконечник. И что тут хочется сказать? Ну, с наконечниками все понятно. Наконечник – это вещь такая одноразовая. Вот. Но, в принципе, и копье – это тоже вещь не всегда долговечная. Вот копье, сделанное моим сыном, ну, вернее, наконечник-то сделан не им, а он закреплял. Ну, 5 лет, ну, поэтому копье короткое. Что здесь нужно сказать? Что копье, безусловно, после стрел самое эффективное оружие. Если мы говорим об ацтеках, то, судя по источникам, лук они использовали, но он у них не был каким-то основным предметом вооружения. Эффективным, но не основным. В основном они метали вот легкие копья. Ну, кстати, вот примерно такие дротики, как раз и по размерам, и по пропорциям. Метали где-то 1,20 м. 30 метров длиной, метали с помощью копьеметалла, то есть таких дощечек, да, которые мы это все заряжаем и кидаем. Потом они использовали, конечно, крупные копья. Копье это вообще самое надежное и простое в обращении и в обучении оружия. Потому что если вы выдадите копья отряду даже малоподготовленных мужчин и заставить их, ну, тыкать примерно в одну сторону, то это уже страшная машина, которая может работать, самое главное, на средней дистанции. То есть вам не надо сближаться прям впритык, да, к противнику. Вы его можете пырнуть в ногу, в руку, там, в живот, куда угодно. И даже если вот там 5-летнему ребенку дать это копье, и ты не можешь его там рукой достать, да, или ногой, а он уже тебя может ткнуть. То есть оружие крайне эффективное, хотя и, безусловно, наконечники ломались. Потом я говорил о ноже. Ножи – это, конечно, уже ну прям крайний случай. Всего бы я поставил на последнее место, потому что это надо совсем близко сойтись. А когда вы сходитесь, неважно, с испанцем или там, с индейцем, у которого есть что-то посерьезнее, то шансов у вас мало. Например, у него этот Маклуитер. Кстати, обратите внимание, вот немножко сломился кончик. Это произошло, когда вот я этот рубящий удар наносил, и там была разрублена надкостница и кость немножко. Вот как раз об кость он и разрушился. То есть мясо он разрезал спокойно, а об кость он сразу разрушился. Ну и макоуитель, на самом деле, это тоже оружие достаточно рискованное. То есть для воина подготовленного, который умеет им обращаться и в ближнем бою может действовать. Это как раз профессиональное оружие. Еще отвечая, так сказать, прямо на вопрос, для чего, зачем и почему такое ломкое можно было использовать. Потому что в таких обществах, в древних обществах, при таких масштабах войн, да и, в принципе, в рукопашных схватках, когда рубящее, колющее оружие применяется, сражение не всегда было очень длинным. Чаще всего оно быстро заканчивалось. Если вы подбежали с Маклуитлем и кого-то разрубили там так, что у него все внутренности вылезли наружу, как вы видели в демонстрации, можете посмотреть, это феерический эффект на ваших. То есть это вызывает панику, и вы можете вполне развернуть его другой стороной и зарубить еще одного. И если вы двух противников зарубили, то ну прекрасно, это уже очень хороший результат на самом деле. То есть это только в кино мы видим, что у нас бегает, например, Брэд Питт в Трое, и как траву выкашивает сотнями противников в реальной битве, даже если вы почитаете Илиаду, там ведь, если ты убил вообще хоть кого-нибудь, ну а это, скорее всего, никто не будет, это же не безоружный человек, это какой-то воин, обученный с оружием. Мало того, что ты можешь у него оружие забрать, вот ты его зарубил, противника, забери у него, если у тебя сломалось. Проблемы особо никакой. А если ты убил двух-трех, то это шикарный результат. Ты всех напугал, все залил кровищей, и ты герой. И тебя будут вспоминать еще потом эту битву, и все твои дети, и все будут там пировать, и все прекрасно. То есть тут не надо думать, что вот этот предмет был рассчитан на то, что вы бегали и так вот втыкали в одного, подбегали в другого, втыкали в третьего. Такого, конечно, не было. В одного удалось воткнуть, слава богу.
1: Я, кстати, хотел бы еще добавить, что как раз вот вкладышевое орудие, это, между прочим, решение, потому что у тебя там разрушился этот вкладыш, да. Ты его вынул, другой вставил. Да, их же там есть... много. То есть оно даже... как раз относительно легко должно ремонтироваться, по идее.
0: Абсолютно верно. В перерыве даже между битвами, то есть определенно у них были ремонтные наборы, так сказать, какая-то сумочка, где у тебя эти сменные лезвия, ты их вставил туда, залил там смолу, посадил, все нормально. Палец у самого они вряд ли сломают. Но не говоря о том, что если ты даже его так усердно им рубил людей, что у тебя повылетали все вот эти ножи, я вас уверяю, что если вы даже вот этой просто деревяшкой ударите человеку в ключицу, там, в ногу, в колено, в руку, вы сломаете ему руку или там другое место, и он уже будет особо недееспособен. Не говоря о том, что на самом деле, если мы представим схватку, когда у нас два человека бьются с щитом и с оружием, то очень редко кто в реальной битве целился вот там в корпус, потому что корпус был защищен щитом, и человек прежде всего думает о том, чтобы себя вот основную свою часть закрыть. Поражали ногу, руку, то есть выставленную ногу или руку, и вы вот если разрежете хоть чем из этого, ткнете копьем, полоснете ножом, не говоря уже про макуитель, в принципе, вы человека из строя выведете. И оружие при этом не особо сильно пострадает. Это уж если вы только там с криком снесете ему голову макуитлем, ну да, тогда может у вас там отвалится пара камешков, ну, не
2: страшно. Так, ну, во-первых, Альфа Центавра, спасибо за 100 рублей на шоколадку, очень приятно. Нас на самом деле смотрят достаточно много людей, и из них есть специалисты-профессионалы. Миша Родин, Миша Родин спрашивает: Ваня, а есть ли какая-то связь в мат-культуре синташты и культуры ранних таримских мумий? Читал, что они вроде близки к андроновцам, а значит, должны быть связи андроновцам, да?
0: Да, ну вопрос интересный и сложный. Потому что, безусловно, какие-то такие генеральные общие стереотипы есть, ну, примерно похожие металлические предметы, где-то схожие орнаменты, но проблема в том, что у нас очень мало органики сохраняется, и в Тариме прежде всего сохранилась органика. Тарим – это Синьцзян-Уйгурский автономный округ Китая. Там есть Таримская пустыня, где в невероятно сухих грунтах сохранились погребения различных эпох, начиная вот с синхронной синташте, там 21 век до нашей эры, самая ранняя, Лауланьская красавица, так называемая. То есть люди законсервировались со всей одеждой, там кожа, волосы, ну они прям прекрасно выглядят, татуировки, ну и заканчивая там ранним железным веком и средневековьем. И их одежду мы видим. Но, по крайней мере, мы не можем, к сожалению, сравнить с синташтинской, потому что с синташтинской мы более-менее знаем, как женский костюм выглядел благодаря трудам Елены Куприяновой и Эммы Усмановой. Есть фрагменты ткани, есть фрагменты там, сапожек, какие-то бусины, по которым примерно постарались восстановить крой. Мы знаем, что могла быть вот шерстяная, там, окрашенная в красный ткань. Ну, по большому счету, это все. О мужском костюме мы не знаем ничего, поэтому сложно сравнивать, но мы можем принципиально говорить о том, что ну, могло быть. И они явно и те индоевропейцы, они явно и те такие степные скотоводы, поэтому да, одежда могла быть похожей, и скорее всего синташтинцы ну, выглядели похожи на таринцев. Ну, вероятно, у них различался, конечно, там какие-то были свои фирменные, племенные там фасоны, может, какие-то орнаменты, ну, точно отличались. Но принципиально это так же, как вот средневековый парень там из Скандинавии, средневековый парень из Древней Руси, да. Если вы не знаете углубленно тему, то ну, они будут для вас примерно одинаково выглядеть, так же и здесь. То есть они, безусловно, жили в одну эпоху и примерно в одном культурном пространстве, большом, поэтому были наверняка похожи. Было бы очень удобно, если бы мы наверняка знали, что семипалатинцы выглядели так же, мы могли реконструировать.
1: Так, вопрос задает Влад Кралин. И это вопрос, по-моему, который был даже для затравки. У нас в анонс включен. В первой части говорили, что Макуавитль неэффективен, а тут уже говорите, что самое опасное ранение от него. Теоретически, ацтеки могли навалять испанцам, если бы не померли от европейских болезней.
0: Хороший вопрос.
1: Вопрос из серии, опять же, с шумерами там.
0: Да, это Deadliest Warrior шоу было. Смертоносный воин. Кто победит? Ниндзя или пират? Кто победит? Рыцарь или ковбой?
1: Если кошелот на слона налезет, да? Кто кого победит?
0: Тут такая примерная история. Но на самом деле немножко можно вернуться, да, к тому, о чем я говорил про оружие. То есть я не говорил, что Макуавитль — это плохое оружие. Но оно, безусловно, менее эффективное, чем копье в бою, как я уже сказал. Потому что, чтобы сражаться Макуавитлем, вам нужно подбежать близко к испанцам, а у испанцев аркебузы, у испанцев арбалеты, у испанцев броня, у испанцев оружие ближнего боя, которое круче, чем у вас.
1: Шпаги там какие-нибудь.
0: Да, у них мечи, да, у них пики длинные. То есть это большая удача подобраться к испанцу так близко, чтобы разрубить его макуавитлем куда-то там в шею или в конечность. Поэтому в этой ситуации прежде всего это копьеметалки, это луки. Потому что так вы на сопоставимом расстоянии можете друг другу наносить урон. То есть, ну как бы, и они, конечно, могут вас попадать, но вы тоже уже можете до них достать. А потом это копья. Потому что копья тоже можно метнуть, ну или можно на относительно безопасном расстоянии, если он там с мечом, ткнуть его в ногу, скажем. Но Макуавитль — это прям рискованный вариант. Но тут еще какой важный сюжет.
1: Это как световой меч примерно, мне кажется.
0: Классное, кстати, классное сравнение. Я тоже об этом думал. На самом деле...
1: Галантное оружие, так сказать.
0: Да, в «Звездных войнах», так сказать, это же... элегантное оружие элегантной эпохи.
1: Да, да,
0: и
1: да, да,
0: вроде как, да, лучше бы Лукас вот этот приквел на самом деле не снимал. Мне в детстве, конечно, нравились, но они разрушают всю магию джедаев. Потому что тут оказывается, что джедай — это просто мужик с мечом, которого все могут застрелить, просто если они встанут впятером и начнут в него стрелять, то он ничего не сделает. Вот. И да, конечно, то есть это оружие героя. Да, Макуавитль — это оружие героя, безусловно. И это очень важный аспект. Почему? Потому что в этих обществах, мы сейчас говорим о ранних комплексных обществах, и это даже такое очень прогрессивное ацтеки, да, с государством, с письменностью и так далее, но, ну, вернее как, государственный уровень — это уже не ранние, ацтеки — это, наверное, не раннее комплексное общество, но принципиально вот в воинском сословии у них было еще архаичное мышление. Почему? Потому что испанцы, у испанцев и у ацтеков, у них была совершенно разная военная психология, боевая психология. Испанцы — это солдаты. Они действуют как один организм, они действуют как современная армия. Они понимают, что если один накосячит, то все могут умереть. И они работают как организм. Они не мыслят себя друг без друга. У них нету незаменимых. Убили одного, есть следующий по званию. Проблемы нету как бы большой. Ацтеки — это совершенно другое общество. Ацтеки — это общество таких архаичных воинов, их можно сравнить с воинами эпохи бронзы. Это воины-герои, которые, конечно, не все, то есть кого-то, да, там набирали рекрутской повинностью в регулярные отряды, у них были регулярные отряды, единицы боевые даже и так далее. Но были вот эти элитные подразделения, где были именно воины, которые сражались за не потому, что это их профессия, так сказать, а потому что они бились за славу, за добычу и так далее. И они воспринимались простыми людьми и простыми вот этими ополченцами как полубожественные какие-то персонажи, особенно командиры, особенно вожди, которые приводили их на это поле боя. И вождь обязательно выглядел максимально ярко. Да, мы можем посмотреть какого-нибудь папуасского воина, у которого там куча неудобной фигни на нем висит, всякие там какие-то в носу, везде там перья, да, это все очень неудобно в бою. Ну вот я, кстати, подготовил пару рисунков. Сейчас я хочу, чтобы Виталий показал, да. То есть мы можем посмотреть вот на этот шлем эпохи бронзы, скандинавский. Да, да, да, да, забыл кнопочку. Можем посмотреть на вот этот шлем эпохи бронзы, скандинавский.
1: Классный.
0: Ну, мягко говоря, неудобная вещь с этими рогами, да. И в последующем есть кельтские шлемы, есть шлемы, например, культуры Виланова в Италии. Поздняя бронза, там такой кокошник бронзовый на голове, и мы знаем, что их использовали в бою, потому что там есть там вмятины и прочее. Это нерационально, это неудобно, но это круто. Это выглядит страшно, респектабельно, богато. То есть воин в таком обществе, в древнем, в архаичном, это не солдат, не только солдат. Это и там рок-звезда, и знаменитость, и все на свете. То есть такое сосредоточение какого-то знаменитого героя. И его облик весь таков, и его оружие таково. У него нету цели там испанца копьеметалкой убить, да, из-под тишка. И все такие, ну молодец, классно, безопасно, сделал умно. Никто так не скажет. Вот если ты с криком выбежишь, отрубишь голову испанскому, там, лошади испанского предводителя, а потом выдавишь ему глаза, то все скажут, восхитительно, да, это вот поступок настоящего воина, и это наш вождь. Ура!
2: И вот. После этого нам лишили нас монетизации после этого рассказа.
1: Надеюсь, ты шутишь?
2: Я надеюсь тоже, что я шучу.
1: Понятно. Так, ну, про кишки, образ, про глаза выдавленные.
0: Поэтический образ.
1: Да.
2: Поэтический образ.
0: Да, да, гиперболизация. Так вот, то есть это работает таким образом. Это очень разные люди. Это очень разные люди. Но парадокс в том, что именно поэтому ацтеки никогда не смогли бы выиграть испанцев. И они, ну, ни в каком варианте. Потому что... Как я уже сказал, они почему проигрывали? Испанцы очень быстро просекли, что если убивать в первую очередь жреца и предводителя, то все остальные деморализованы. Это как когда Ахилл пал, там, ну, вернее, убили Патрокла, да, но он вышел там в доспехах Ахилла. Все подумали, что убили Ахилла, и армия деморализована, потому что пал герой. С нами была его магия, они ведь пропитывали все, что связано с войной, магией очень сильно, ацтеки. Поэтому пал твой символ, это значит знак от богов, что боги не с тобой, что герой погиб, все, мы проиграли уже, все. Даже если нас много, кто я такой, там какой-то ополченец с копьем, там герой пал, все, можно уже не сражаться. Вот, испанцы так не считали, у них там убили солдата, есть другой солдат, убили капитана, назначили другого капитана, даже убили бы там самого главного, да, или он вышел из строя, там, попали к Кортесу, там, например, его несколько раз ранили, и там ранили его из пращи в голову, вышел из строя, но другой встал на его место. У него есть все инструкции, он знает, что делать. И именно из-за этого архаического мышления они были очень неадаптивны, ацтеки. Вот они как бились, вот как, хотя у них какое-то там подобие строя было, но в бою они сражались как? Как вот когда там футбольные фанаты дерутся, да, фейерплей, сходятся стенка на стенку, а потом начинается, что я с тобой, ты там этот с этим, как бы поединки все равно, они разбиваются на поединки. Так индейцы друг с другом сражались. испанцы шли плотным строем пехотным. Ну и конница у них шла тоже строем. И они никогда этот строй не разбивали. И лошади топтали и топтали этот разрозненный строй индейцев. И доходили до кого нужно, до нужного вождя, там, до нужного индейского предводителя. И пехота стояла монолитом. И вот этот монолит, он утюгом проходил индейцев. И они ничего с этим сделать не могли. Поэтому испанцы тактически превосходили. И не говоря о том, что испанцы-то на самом деле очень сильно изменили свою тактику. Когда они туда пришли, они не воевали, как в Европе. В Европе у них были построения пикинеров, у них были аркебузиры. Они на сближении стреляли пороховыми орудиями, перемежали все это огнем арбалетов, да, и так далее. Пехота воевала на фронте, с флангов обходили конницы. У них в Америке конницы было мало, очень, на самом деле. И у них очень быстро кончились боеприпасы. В тропических дождях это все намокало, не стреляло. И они приспособились воевать, в принципе, вот пехотой в таком плотном строю, в рукопашном бою. Они побеждали индейцев только так.
2: Главный вопрос сегодняшнего вечера. Может ли кашалот подбежать близко к испанцам?
0: Кашалот?
2: Кашалот подбежать близко к испанцам.
1: Ну, да, задал такой вопрос? Что,
2: я не знаю, это из чата прилетело.
0: Если испанец поплывет, например, по реке в своем снаряжении, он окажется на дне. Ну или по морю, да, он окажется на дне, и кашалот
2: с ножом такой.
0: Подбежать. Да, да.
2: На самом деле у нас уже время заканчивать с вопросами и переходить непосредственно к нашей тестовой рубрике.
1: Да.
2: И мы попробуем сейчас прогуляться виртуально вместе с Иваном по одному из старейших археологических парков в Германии, основанных в 1936 году.
1: Так. Тут надо сказать, что мы просто задумали такую рубрику, потому что есть большое количество виртуальных каких-то туров. Народ сейчас сидит дома, ни в какие поездки не ездит, не летает, а тут вообще у вас возможность не просто пройтись по какому-нибудь такому суперисторическому или доисторическому месту, а сделать это со специалистом, который вам не навешает лапши, как какой-нибудь малограмотный гид, а по каждому вообще объекту выдаст вам компетентную справку вообще со ссылками, там, пруфами. Вот. И это вот наша новая рубрика. Мы сейчас еще думаем над ее названием, но у нас уже есть несколько объектов на примете, и вот первый из них мы сейчас хотим с Иваном протестировать. Я надеюсь, это получится. Сейчас Виталик нам включит.
2: Кстати, можете предложить нам какие-либо названия этой рубрики по итогам. Ну и, соответственно, вы можете задать некоторые вопросы. Я думаю, что на парочку мы успеем ответить уже после окончания, до окончания стрима.
0: Значит, так. Где появилось неожиданно? Маш, ты можешь мне бубен принести? Я сейчас придумал. Думаю, будет забавно.
2: Давай.
0: Ну вот, который наш.
3: Нет?
0: Нет, наш. Который.
1: Наш бубен. Наш бубен тащи, никакой не
0: тащи. У нас просто дома много бубнов, на самом деле. Да, я решил, что я буду же таким своеобразным рассказчиком, поэтому я начну с погружения в эту атмосферу каменного века.
2: Сейчас, давай. Сейчас, секунду. Готов?
0: Да.
1: Поехали.
0: Итак, друзья, мы сейчас с вами отправимся в путешествие во времени и перенесемся в далекие времена, в эпоху позднего каменного века, неолита, в культуру, которая существовала между 6-м и 5-м тысячелетием нашей эры, культура линейно-ленточной керамики в Центральной Европе. Конкретно мы сейчас в Германии, в парке Эрлинхаузен, основали. В 1936 году он различные эпохи реконструирует, начиная с палеолита и заканчивая средневековьем. Но рассматривать мы сегодня будем жилища эпохи неолита. Собственно, длинный дом. Очень хорошо они проработали этот объект, очень качественно.
1: Назови только еще раз объект, потому что были какие-то небольшие помехи, когда ты говорил. Как называется?
0: Археопарк Эрлингхаузен в Германии. Угу. Основано в 1936 году, и это у нас реконструкция длинного дома эпохи неолита, которая относится к культуре линейно-ленточной керамики.
2: По поводу длины дома, да, вот такая вот структура.
0: Да, да, это такая 3D-реконструкция. Жилища у них были очень-очень большие, шириной от 10 до 20 метров и длиной где-то от 50 до 70 метров. Действительно, прям очень мощное строение. Для этого региона, для этой эпохи это было, ну, самое крупное сооружение, в принципе, того времени, такой тип домов. Вот, я решил для вас немножко создать атмосферу каменного века спонтанно. Сейчас мне Виталий скажет, как вы слышите.
2: Отлично слышно.
1: Антуражно слышно, супер. Очень, да. Давай дальше.
0: Ну что, сейчас мы с вами перейдем внутрь красного пирамиды. Что это были за люди? Это были люди, которые переселились в Европу из далекой Анатолии. Анатолия у нас находится на территории современной Турции, и именно оттуда, ну, кто-то спорит, что с Ближнего Востока, кто-то, что из Анатолии, было принесено производящее хозяйство. То есть в неолите в Европе появились первые скотоводы, первые фермеры. До этого там жили общества эпохи мезолита, в основном рыбаки, которые рыбачили на многочисленных реках и озерах, охотники, которые занимались индивидуальной охотой с луком. Но теперь жизнь сильно изменилась. Люди стали осваивать большие пространства, и с помощью подсечно-огневого земледелия они создавали поля, выращивали дикую пшеницу, полбу. Если мы посмотрим сейчас вот вправо, мы увидим такую целый коворкинг древних перетирателей муки, древних мельников. Это такие вот терочные камни, древние мельницы, скажем так, для стирания зерна в муку. И мы находимся в первом блоке дома, в первом блоке жилища, который обычно был хозяйственным. Иногда в нем располагалось такое вот зернохранилище и рабочая комната для изготовления муки. Почему в доме? Потому что если пойдет дождь, понятно, что у вас все намокнет и будет плохо. Если мы пройдемся по дому немножко дальше, ну, во-первых, обратите внимание, да, какие мощные столбы, то есть это каркасно-столбовая конструкция дома, и именно по этим столбам в основном археологи узнают хоть что-то о жилище. При реконструкции привлекается множество этнографических свидетельств, потому что часто у сохранившихся обществ в этнографии, которые живут в каменном веке, ну или там живших недавно еще в каменном веке, например, у индейцев, у них тоже есть длинные дома, похожим образом устроены, поэтому, чтобы воссоздать то, что было сверху, часто обращаются к этнографии. Давайте пройдем дальше по этому прекрасному дому. И мы переместимся в такую вот центральную часть, в центральный сектор дома. Тут у нас всякие металлические ящики, видимо, для оказания первой помощи, но это неизбежная необходимость в археопарк. Неуместный артефакт, так сказать. Слева от вот этого ящика у нас наколоты чурбачки, что тоже... Ну, маловероятно в таком виде, потому что они видно, что, ну, пиленные, ровно как вся эта поленница. Но, как вы понимаете, ими, видимо, реально топят, и все время нарубать неолитическими топорами дрова на экскурсии, видимо, тоже тяжело. Поэтому дрова такие. Что это за зона? Вот эта зона, в которой мы сейчас находимся, она была такой гостиной, это living room. Значит, здесь они проводили хорошо вместе время. В доме жила одна большая семья, где-то на 10, 20, 30 человек. В поселениях таких больших домов было, ну, чаще всего не больше 10. В этом месте они готовили, общались, устраивали собрания, и грелись, конечно. Если мы посмотрим отсек дальше, который у нас находится, он тут, конечно, пустоват, прямо скажем, но пространственно он дает представление. Он гораздо меньше, чем тот отсек, который у нас на входе в жилище. Потому что, ну, тот хозяйственный, там должно быть много всего. Там куча керамики должна стоять с зерном, либо у нас там скот должен в тепле быть. И это создает, кстати, дополнительную тепловую подушку в доме. Очень важно. Очень часто там содержали скот. Но я об этом еще скажу попозже. А вот эта часть дома, это, скорее всего, место, где как раз спали, ночевали. Здесь были какие-то нары, какие-то лежанки, снабженные покрытиями из шкур, одеялами теплыми из шкур. Тепло вот от этого очага, от ближней комнаты доходило. Если его было недостаточно, есть практика, когда и такие камни, кстати, находят, раскаляют камни на костре и приносят их просто в комнату специальным ухватом. И этот горячий камень бежит и нагревает помещение. Ну, или несколько камней. И мы такие находки знаем, даже, например, для эпохи бронзы. Если мы все же таки двинемся снова в начало, я расскажу про другую еще интерпретацию, помимо такого вот, помимо мельничного помещения, содержание скота. Часто для скота сооружались даже такие еще мелкие, ставили мелкие столбы, мы их можем фиксировать, археологи их могут фиксировать, которые маркируют карды, места, куда вставал скот. И может показаться современным людям, что, наверное, это не очень комфортно с точки зрения там, запаха, допустим, жить с животными, но это, конечно, очень дело привычки, и для древних это было большое подспорье, потому что они очень сильно грели помещение. И откуда мы это знаем? В полу жилищ скапливаются продукты метаболизма этих самых животных. Остаются фосфаты. И когда делают анализ этих фосфатов, то ну, высокое их содержание оно точно говорит о том, что здесь было такое отхожее место. Скорее всего, здесь содержали скот. Вот такие варианты применения. Что еще хочу рассказать об этой культуре? Ну, во-первых, называется она культура линейно-ленточной керамики, что говорит само за себя. Мы сможем вывести горшочек на экран, если я включу демонстрацию, правильно?
2: Да, конечно.
0: Так, покажем горшочек. Вот так выглядела керамика. То есть она была лепная, у нее был не очень хитрый орнамент, с одной стороны, ну, достаточно интересный, очень самобытный. И по вот этой керамике, собственно, культура и получила свое название. В этой культуре, если говорить об их духовной, например, жизни, почиталась богиня-мать. Есть находки изображений этой богини-матери, есть даже версия, что это ну, такой очень древний культ, который восходит еще к, собственно, Венерам палеолитическим. Прародительница, богиня плодородия, как плодородие скота, так и плодородие земли. И это мир, который еще ну, не сокрушили индоевропейцы. Так называла Мария Гимбутас, была такая красная женщина-археолог, она называла этот мир «Старая Европа», к ней относится линейно-ленточная керамика, к ней относится, например, культура Триполья, чуть более южная, тоже жили в длинных домах. Были очень любимые, почти совсем не найдено оружие, ну, вернее, как специализированного не найдено совсем. Но это не говорит, что они совсем не воевали. Во-первых, у них найдены ритуальные убийства, и есть некоторые могильники, в которых есть следы прямо по всему последствий сражений. Одно из таких погребений, Тальхайм, по-моему, называется, там 36 погибших, и у них головы проломлены ранений отстрел от копий и головы проломлены топорами. Ну, причем, судя по всему, топорами, которыми обычно валили деревья, но в данном случае и людей тоже порубили. Поэтому популяция у этих культур была довольно, как я уже сказал, то есть поселение могло жить в одном там 100-300 человек, но такие поселения существовали целыми агломерациями, в которые входило 20-25-30 вот таких поселений, по сути, усеивали Центральную Европу. Их общая популяция была выше, чем, например, у племен, ну, например, если мы возьмем там охотников на диких лошадей, батайцев, которые жили в Энеолите, в Казахстане, то у них там меньше была популяция. Вот. В этих население было достаточно большое, что, конечно, могло приводить к дележу территорий, конфликтам определенным. Но этому миру суждено было исчезнуть и, может быть, можно сказать, даже не исчезнуть, но сильно видоизмениться, потому что в 4-м тысячелетии до нашей эры начали проникать европейские племена, влиять. Скорее всего, это были племена, так называемые явные культуры, которые принесли, во-первых, такие более патриархальные порядки. Это общество было почитала богиню мать и, судя по всему, было матрилинейным. То есть жених уходил в семью матери невесты. Матрилинейное общество. Индоевропейцы принесли патриархальность, воинственный уклад жизни, культуру, актуализировали скотоводство, сжигали эти поселения иногда. Но все-таки, скорее всего, больше произошла ассимиляция. Языковая ассимиляция, просто такая смесь двух обществ. Видимо, это население восприняло индоевропейские языки, и они вместе породили предков современных европейцев, но все-таки от них кое-что осталось. Мы знаем, например, что пикты, которые исторически известны, племена, античные племена Северной Британии, скорее всего, они были так или иначе родственны этим потомкам земледельцев неолита, вот этому неолитическому населению Европы. Даже есть современный народ, который, скорее всего, в языковом отношении восходит вот к тому миру и к той эпохе. И это современные баски, у которых само название совсем не баски, не васко, васкос, который дали им римляне, а это эускалдунок. Вот. Так что это было очень интересное население. Полностью оно не исчезло. Их кровь до сих пор в их европейских потомках. Спасибо, что посмотрели со мной этот чудесный дом. Честно говоря, без вас я его даже внимательно не рассматривал.
2: Спасибо большое, Иван. Я надеюсь, что всем было интересно. В чате есть вопросы по этой теме. Например, а где в этом особняке клозет?
0: Хороший вопрос. Ну, с точки зрения клозета внутри, судя по всему, нигде. Ну, в общем, как и в России сейчас во многих местах. Как они сделали? У них вокруг фортификации у них не было, найдены очень мало каких-то случаев, когда они делали какие-то палисады вокруг, но в основном они жили без укреплений. Но они рыли ров вокруг жилища, и, скорее всего, ров сооружался, ров, и еще были такие ямы хозяйственные вокруг жилища, где хранили, ну, возможно, там были ледники, чтобы хранить портящиеся продукты. А вот это все, когда вырывали, оттуда брали глину для обмазки, потому что, ну, были разного типа стены, бывали стены мазанки, по сути, да, где между столбами были плетни, обмазанные глиной. И вот этот ров, он, судя по всему, и был отхожим местом. Ну, это вообще была помойка, в принципе, куда уходить, это была дренажная система, куда сливалась дождевая вода, туда выливались какие-то там нечистоты туда выбрасывались, кости животных, ну, остатки трапез, сломанные вещи те самые, бракованные вещи часто. И это было практикой довольно универсальной. Например, у нас на Южном Урале в поселениях эпохи бронзы такой ров, он оконтуривал ну, все поселение. Он мог иметь некоторую оборонительную функцию, но он использовался и как мусорка. А здесь это была вот только мусорка и только дренаж. Скорее всего, ходили они туда, в этот ров.
2: А насколько человек, постараюсь воспроизвести точно вопрос, насколько человек рассчитана эта общага?
0: Здесь я сейчас как настоящий археолог отвечу запутанно, потому что, к сожалению, при таких вот при ответе на такие вопросы есть очень разные точки зрения. Кто-то из исследователей склонен забивать такие жилища под завязку. Ну, то есть рассчитывать из того, что, ну, вот, типа, они смогли бы все лежа разместиться, 300 человек в этом доме, значит, могли. Но в среднем не очень много на самом деле, то есть человек 15, 10-15 до такого дома. Может, максимум 30. Ну, это прямо.
1: Mm-hmm. Исходя из чего ты это посчитал?
0: Ну, обычно считают, исходя из трудозатрат на возведение. Потому что, исходя из этнографии, мы знаем, что каждая такую структуру, она была закреплена за определенной семьей, за определенным родом, и он как бы самостоятельно себе обеспечивал ее сооружение. И вот сколько было нужно людей, чтобы за теплый сезон такую штуку построить, то есть это примерно количество людей, которые там жило, ну, взрослых, во всяком случае, людей. Mm-hmm. Вот. И вот такие расчеты, ну, для такого и эксперименты в том числе, их, кстати, в Европе много проведено, говорят о том, что коллектив из 10 взрослых людей, продуманно работая по плану в течение теплого сезона, может соорудить такое жилище. Больше, соответственно, быстрее может соорудить, конечно.
1: Я думаю, что надо для завершения экскурсии тебе еще раз в бубен ударить вообще. То есть это как бы в воде.
2: Еще один вопрос задам, который, мне кажется, тоже интересным. А где спал главный? Где самое привилегированное место было? Это верхняя койка у окна?
0: Ну, тут как раз мы переходим к вопросу иерархичности общества, и в данном случае, скорее всего, его, если, ну, безусловно, были старейшины, да, были более уважаемые люди, но еще имущественно слишком не был выделен вождь и вообще элита. То есть если это, есть разные примеры. Есть примеры, когда люди при жизни живут как все остальные, но все знают, что они особенные по какой-то причине. Ну, скажем, самые там мудрые, лекари, еще кто-то. И вот во время погребения их хоронят с большими почестями. Есть вот такие привилегии. Бывает, что у такого человека при жизни самые классные вещи, но живет он в таком же доме, как остальные, и мы не увидим в доме у него особенного места. И еще важно, что, скорее всего, и даже в более поздних обществах мы видим, что ты имеешь привилегии, пока ты исполняешь функции. То есть это не какая-то наследуемая элита. Это лишь то, что принадлежит тебе по заслугам. Если ты молодой, резвый, прыткий, хорошо бьешься, да, ты вождь, будешь ходить с самыми классными вещами, будут у тебя самые там классные женщины, деда и все остальное. Как только ты начинаешь слабеть, ну, все, у тебя будет, ну, будет у племени новый вождь, и даже есть целые обряды, когда предыдущий лидер, он отдает какие-то классные штуки, которые ему подарили во время его царствования, условно. Ему он отдает общине обратно, так называемый знаменитый потлач у индейцев Северной Америки. Старый вождь отдает все подарки обратно общине.
1: А теперь?
2: Да, нужен удар.

0: Классно, классно. Спасибо огромное вам.
1: Возвращаемся в 21 век.
0: В 21 век, да, век, в котором мы находимся с вами в интернете, благодаря чему и можем, соответственно, с вами общаться. Огромное спасибо, что вы с нами находились все это время. Давайте скажем спасибо Ивану. Обязательно напишите в комментариях, откуда вы смотрели этот стрим, поддержите наш канал.

0: из лаборатории.
1: Такие нормальные.
2: Дрон в Испании и Франции. Это Луца в Италии и Альшевий в Хорватии и всяких там близких территориях. Ну и какие-то там невнятные там Мустье Мекок где-нибудь там в Крыму и других местах. Там в Брянской области какой-нибудь или на Кавказе. Замечательно, что самые распоследние неандертальцы, в том числе, например, вот этот персонаж из Ле Мустье, а это реконструкция Вейнерта Лемустьерского неандертальца, оказываются немножечко отличающимися от более ранних. Ну вот здесь, конечно, такая реконструкция, может, не идеальная, потому что она старая на самом деле. Сейчас существует 3D-версия, более продвинутая мустьерского неандертальца, но она не бывает воплоти, она только в виде электронных файликов, и что-то никто ее не печатает, почему-то не знаю. Ну, вот, ну а у нас вот на кафедре есть такой красивый. И эти самые поздние неандертальцы, они более продвинутые, у них повыше лоб, у них на самом деле поменьше лицо, ну тут по нему как-то не скажешь, что у него маленькое лицо, ну потому что он неандерталец, ну и все-таки, видимо, тут немножко проблема, у него челюсть повыше должна быть. У него, у них, вернее, у этих поздних неандертальцев чуть пониже глазницы, а у неандертальцев они вообще супервысокие, ну хотя у этого тоже в порядке. А самое главное, у них гораздо более высокий свод черепа. Если затылка на все это дело любоваться, то у классических неандертальцев головешка приплюснутая. И при взгляде в затылочные нормы, что называется, затылок получается почти идеально круглый. Вот, ну и такой немножко как бы приплющенный. А вот у этих пережиточных неандертальцев свод гораздо более высокий и гораздо более суженный. Ну и вот у них как видно, что они все-таки неандертальцы. Там вот запредельный какой-то бесконечный нос огромадный. Но чуть поменьше челюсть, чуть поменьше глазницы, чуть поуже свод, чуть повыше свод. И вот все вот как бы чуть-чуть-чуть. А на нижней челюсти, ну тут нету, а на других, допустим, сенсизера, там даже есть какой-то намек на подбородочный выступ. Скорее всего, это результат метисации с сапиенсами. Но метисации было немного. То есть обычно мы все-таки четко видим, что это неандерталец с какой-то примесью сапиенса. И, видимо, эти примеси случались редко, иногда. То есть понятно, что был какой-то персонаж там первой итерации, где у него там папа-мама как бы просто вот один неандерталец, другой сапиенс. И он 50 на 50. Но в последующем они смешивались уже только там неандертальцы-неандертальцы. И поэтому у них сапиентные вот эти черты, они довольно быстро растворялись. Также, на самом деле, и в обратную сторону. То есть были метисы, которые вот 50 на 50, а потом они уходили к сапиенсам. И поэтому у нас до сих пор 2% примесей неандертальцев есть. Но там новые неандертальцы добавлялись. И получается, что смешение было, но очень такое спорадическое, редкое. И вот они в последующем снова разделялись. И неандертальцы, видимо, на этом-то и погорели, что они были очень не склонны общаться с другими. И, например, в том же гроте Ле Мустье, отложение этого самого Мустье культуры, собственно, она и названа культура по этому гроту, продолжаются тысячи лет, одни и те же. То есть вот они как туда пришли, там, не знаю, 50 тысяч лет назад, и следующие там 20 тысяч лет делали одно и то же. Занимались одним и тем же, одни и те же орудия, в одном и том же количестве, и ничего не меняется. Ну, видимо, потому что им было не надо. Потому что, а зачем? Вокруг пасутся те же бизоны, те же олени, те же лошади, и можно их охотить этими остроконечниками какими-нибудь мустьерскими вполне себе успешно. Ничего менять не надо. Более того, опасно, потому что если 100 тысяч лет это все работало, а вы сейчас начнете что-то там придумывать, какие-нибудь там копьеметалки, а вдруг вы помрете с голоду. Вот там какой-нибудь Вася придумал что-то такое, а он медведь съел. Вот, и негоже. Ничего. И этим, собственно, неандертальцы, судя по всему, очень резко отличались от сапиенсов. Потому что сапиенсы гораздо легче перенимали что-то новенькое. Ну, они гораздо больше перемещались, надо сказать. И когда сапиенсы, например, пришли в Европу, то у неандертальцев много чего заимствовали. Какие-нибудь там листовидные наконечники такие красивые, вытянутые, клевенькие. А неандертальцы у сапиенсов не факт, что что-нибудь заимствовали. Между прочим, одежду с большой вероятностью кроманьонцы заимствовали у неандертальцев вместе с овшами, правда, но это уж как получилось. А как бы неандертальцы, опять же, не особо. Показательно, что вот как раз в момент стыкования и появления на одной территории и неандертальцев, и кроманьонцев, и у тех, и у других увеличивается количество индивидуальных украшений в виде каких-то там подвесочек, бусиков, клыков там медвежьих, там что-то такого. И эти украшения, они с одной стороны вот, увеличиваются и у тех, и у других, но у кроманьонцев их становится очень много, прям такие вот просто завались на каждой стоянке, а

А у неандертальцев мало. И, допустим, какие-нибудь там из Арси-Сюркюр неандертальцы, вот самые распоследние, тоже там 30 тысяч лет назад с датировкой. Ну, там есть антропология, точно неандертальцы, у них там смотрели и генетику, и белки, и морфологию, все неандертальские. У них вот есть эти украшения, но у них там штук 20 этих украшений. А на любой стоянке верхнего палеолита мешок будет этого добра. Ну, если она нормальная стоянка и хорошо раскопанная, и хорошо сохранившаяся. Вот, так что, опять же, мы видим, что неандертальцы по всем показателям вроде как подтягивались, но чуть-чуть все время не догоняли. Или, например, погребения, или шапелюсен, или мустье, известные в погребениях. Но это маленькие могилки, где лежит скрученный скелетик. И, собственно, все. С ними ничего не положено. В Лемустье там даже два таких скелетика на самом деле. Там вот этот Лемустье первый, еще есть Лемустье второй, новорожденный. И даже сверху вроде какими-то там камушками было прикрыто. Ну, правда, копалось так, что сейчас уже там непонятно, были эти камушки, не были. Но это как бы все. То есть инвентаря нет, и никто не поручится, что у неандертальцев, например, были представления о загробной жизни. Хотя это чуть ли там не в учебнике в школьном написано, но вообще это как бы вот далеко-далеко не факт. И какого-то развитого там религиозного чувства, каких-то там обрядов замудренных не было. То есть обряды были, опять же, но какие-то слабенькие, хиленькие, какие-то вот на грани сознания. А у сапиенсов точно были, потому что и погребения очень разные, и каждый раз другие. То есть то они там охрой засыпанные, то сверху лопатка мамонта, то у него там положены какие-нибудь кости животных, то ракушки, то еще что-нибудь там, какие-нибудь изделия красивые. То есть какое-то бесконечное-бесконечное веселуха. И получается, что сапиенсы были гораздо подвижнее ментально, а неандертальцы неподвижнее. Ну и, собственно, вот примерно 30 тысяч лет назад неандертальцы оказываются распиханы по углам тогдашней Ойкумены, где были самые неприятные места. Например, у нас в Крыму есть Шайтан-Каба, Заскальная, еще там какие-то эти местонахождения, где датировки неандертальцев доходят там вплоть до 20 тысяч лет. Ну, правда, 20, там, 25, 24 тысячи лет, там мало кто в это верит, там может быть погрешность, но порядка 30 там точно есть. И там есть антропология местами, ну, там в Заскальной, например, довольно много даже. И это такие хорошие неандертальцы. Вот. Но Крым тогдашнего времени представлял собой сухую, никчемную степь, по которой бегали, конечно, толпами сайгаки, но сайгака поймать – это еще такое развлечение. Он очень быстро бегает, вообще вопрос, как неандертальцы это умудрялись сделать. На Кавказе в это же самое время в Мезмайской пещере, Мезмайская пещера, там два скелетика есть, это точно неандертальцы, орудия там мустерские, но там тоже не самая богатая среда, потому что это горы, и в горах там гонять каких-то бизонов – это, в общем, довольно напряженное занятие. Более того, там еще извергались всяческие вулканы, и были вымирания этих самых бизонов регулярные. Там прямо по фауне видно, что там одна форма исчезает, другая появляется. И в этот же момент исчезают и неандертальцы, и появляются сапиенсы. Какая-нибудь там Южная Италия, это сейчас все хотят жить на этом сапожке. Вот. Хотя тоже, по-моему, среди самих итальянцев этот юг Италии считается каким-то таким диковатым и таким этим колхозным. Вот. Но при неандертальцах было хуже на самом деле. И вот эти самые южные итальянские неандертальцы с культурой Улуца были вот самые какие-то мелкие, там даже выделяется такой тип артю, мелкозубые такой микродонтные неандертальцы. Ну, артю – это грот во Франции, но, в принципе, они вот по всему этому побережью Средиземноморскому сидели. И тоже они какие-то вот недоделанные. Соответственно, на Балканах, в пещере Виндия, например, найдено очень много остатков. И они, опять же, неандертальские, но у них поменьше надбровье, чуть-чуть вроде бы подбородочный выступ, не такой выступающий затылок, нету вот этого самого шиньона, такого классического неандертальского выступающего. У них поменьше верхняя челюсть, далеко не такая гигантская, тяжелая. Ну и вот все-все-все черты чуть-чуть как бы вот такие сглаженные. Там какая-нибудь плечевая кость без отверстия в надмышленковой ямке и в локтевой, то бишь, ямке, и сама по себе такая тоненькая, грацильная. Тем более любопытно, что в палеогенетике генетику этих виндийских неандертальцев взяли как образец неандертальской, а мы-то видим по костям, что это метисы с сапиенсами на самом деле. Так что генетики еще бы пересчитали бы все, но они еще не скоро это сделают, я думаю. Ну вот, и дальше, двигаясь тоже там по Средиземноморью, вот самый юг Испании, ну как вернее, почти вся даже Испания, там самая красивая картина, потому что так уже ближе к северу течет река Эбро. И существует так называемая граница Эбро.
там речка Переплюйка, она такая не сильно гигантская, но она хорошо разделяет почти весь полуостров поперек, а там, где не разделяет, там горы перед ней находятся. И тоже они уже до Атлантического океана доходят. И на протяжении от 5 до 15 тысяч лет на двух берегах этой речки Эбры, с одной стороны, на юге сидели все еще неандертальцы, а на севере уже кроманьонцы, которые туда, что характерно, пришли через север, получается, ну, по Европе, по всей. Почему они так долго не могли после этого перейти Эбро, это самое непонятно совершенно, что им там мешало, но как-то вот не переходили. И Испания была таким заповедником последним, где вот они уже сидели до последнего, и на самом-самом юге, на Гибралтаре, там остатки тоже наипоследнейших неандертальцев. И последним таким символом их пребывания там, в пещере Горхама, является хэштег, нацарапанный на стене. Ну, прямо вот такие царапульки, перекрещенные линии наискосок, такие крестики, перекрытые мустерским слоем нетронутым, что приятно, потому что, ну, мусти это, скорее всего, неандертальцы, а в соседних пещерах есть антропология, там точно неандертальцы с такими же культурами, ну, вот, и это самое творческое, что сделали неандертальцы. Вот. Ну и, понятно, в других местах, вот Брянская область, там Бетово, допустим, 30 тысяч лет, а там уже севернее уже все, ледник лежал. На Бозовой, на Полярном Урале, там какие-то орудия, тоже такие выраженные неандертальские, там, правда, нету антропологии. Вот. Ну и, я уже упоминал, культура Шетель-Перрон, с которой не так много антропологии какой-то ассоциировано, но есть скелетик Сен-Сезер. И вот эта женщина Сен-Сезер тоже примечательна тем, что она выраженная неандерталка, но у нее чуть-чуть, опять же, подбородок, чуть-чуть повертикальнее лоб, чуть-чуть поменьше надброви, низкие глазницы, узкий нос. И как-то вот все-все-все чуть-чуть сапиентное. Тоже, видимо, метиска. И вот этой метисации на протяжении вот этих там от 5 до 15 тысяч лет вполне хватило, чтобы неандертальцы рассосались. Вообще, если так вот объективно подходить, то проблема и история неандертальцев чрезмерно раздута. Потому что, если объективно смотреть, то неандертальцы – это был какой-то локальный, частный, маленький случай, крайне немногочисленный, экзотический, на краю вообще жизни. Вот в какой-то приледниковой Европе, которая север, на севере была вообще не жилая, потому что там ледник лежал. Горы там тоже все ледниками были закрыты, и только вот где-то там по берегу моря они там жались. То есть это примерно так же, как современные эскимосы. То есть эскимосы прекрасные люди, конечно, но они не представляют всего человечества. И вот если мы возьмем там три стоянки эскимосов в стойбище, да, и по ним опишем Homo sapiens и все человечество, это будет не очень как бы правильно. То же самое и с неандертальцами. Вот у нас есть стоянки этих каких-то приледниковых жителей, которых там всего ничего было-то, и мы разводим вокруг этого такую шумиху и говорим, а, неандертальцы, целое человечество. Ну вот, а это на грани сознания. То есть на самом деле все главное человечество тусило в тропиках. Другое дело, что про тропики мы знаем гораздо меньше, потому что ученые, сами антропологи, они-то тусили с самого начала в Европе и раскапывали такие неандертальцев. Ну и вот, собственно, Ле Мустье, культура мустьерская, Ле Шапелесен, там этот старик, там брутальный, артритичный, и там масса-масса всяких прочих находок, а это вот прямо образцовые, показательные, красивые. А про какую-нибудь там Центральную Африку, где, может быть, главное человечество-то и возникало, и все время существовало, мы не знаем ничего, потому что там очень демократическая республика Конго, и там никто толком не копал. Ну, вернее, даже копали в какие-то колониальные времена, но немного, что-то там даже найдено. Но есть огромные пространства в Африке, где наверняка антропогенез бурно шел, и мы про это не знаем ничего. Или на территории Ирана, например, который тоже значительное время был очень такой богатый, плодородный, замечательный. Там были степи с всякими копытными, а находок у нас там раз-два обчелся. Ну, вот, в Турции у нас там буквально там несколько стоянок. Ну, хотя она тоже не маленькая, она по размеру-то там с пол Европы на самом деле. Ну вот, какая-нибудь там Пакистан, Индия, там гигантские размеры имеют, и тоже у нас там никаких нормальных находок нету. Ну вот, ну и уже там на Дальнем Востоке, там какие-то денисовцы непотребные, но про них мы вообще ничего не знаем. Ну вот, но тоже человечество, что характерно. Так что проблема неандертальцев чуть-чуть как бы всегда преувеличена. Но полезно, потому что, опять же, поучительно и познавательно. Неандертальцы кончились. Они вымерли по целому ряду причин. Самые распоследние пытались немножечко, вот как бы, ну, не нарочно, конечно, несознательно, но сапиентизироваться через метисацию и заимствование чего-то полезного у кроманьонцев. Но предыдущие вот эти вот инертные 100 тысяч лет их утягивали все время обратно на дно. А сапиенс оказались самые бодрячки. Поэтому мораль проста. Общайтесь, тусуйтесь, узнавайте новое, учитесь.
не бойтесь чего-то нового. Ну, кто-то вымрет, конечно, а кто-то останется живой. А неандертальцы не стремились, у них все было отлично до тех пор, пока не померли. Не будьте такими, как неандертальцы.

0: новый портал о
1: одной пещере, о разборках между шимпанзе и гориллами и о трагической судьбе обезьянки-альбиноса. Итак, номер первый. Что неандертальцы ели на обед? Конечно же, мамонтов, но это в кино. Когда-то считалось, что эти ископаемые люди были убежденными мясоедами. Не так давно исследователи узнали, что на стол к неандертальцам все-таки попадали и злаки, и корневища, и орехи, и грибы. Впрочем, все исследования касались древних обитателей Европы и Ближнего Востока, а чем жили неандертальцы Сибири. Исследователи решили выяснить подробности неандертальской кулинарии, изучив человеческие кости и зубы из Чыгырской пещеры на Алтае. Что показало исследование? По данным изотопного анализа, чагырские неандертальцы брезговали рыбой и другими водными ресурсами, при этом их пища была исключительно богата животным белком. Наиболее часто в лапы чагырцев попадали лошади и быки. В зубном камне из Чыгырской пещеры ученые обнаружили фитолиты – микроскопические кремниевые частицы из тканей растений, а также гранулы крахмала. Помимо этого, в зубном налете встречались многочисленные частицы древесного угля и споры грибов. По-видимому, местные неандертальцы были успешными охотниками, а их образ жизни, что на Западе, что на Востоке, не менялся многие тысячи лет. Много мяса и жира на обед. Тем не менее, в неандертальский рацион входила и растительная пища, в том числе какие-то травы, а также крахмалистые растения, возможно, бобовые. А вот рыбу они не любили. И очень зря. Номер второй. Денисова пещера прославилась на весь мир открытием загадочного денисовского человека, когда-то обитавшего в Азии, от Тибета до Алтая. Парадокс в том, что в этой же пещере нашли и кости неандертальцев, да вдобавок гибрида, девочки, родителями которой были денисовец и неандерталка. А судя по археологическим находкам, в какой-то момент в пещере поселились и люди современного вида. Несколько лет назад исследователи убедились, что из осадочной породы, то есть попросту из грунта, возможно извлекать древнюю ДНК. В пилотном исследовании генетики нашли в отложениях из Денисовой пещеры генетические следы древних людей. Ободренные успехом, ученые взялись за большой проект, провели генетический анализ 728 проб отложений из разных слоев Денисовой пещеры. В образцах удалось найти следы митохондриальной ДНК древних млекопитающих. Генетические последовательности древних людей нашлись в 175 образцах. Древнейшая денисовская ДНК найдена в образце возрастом около 250 тысяч лет. Пока что это самая древняя дата появления людей в пещере. Вплоть до 170 тысяч лет назад в слоях пещеры встречается только денисовская ДНК. По-видимому, неандертальцы пришли в эти края потом. В слоях от 160 до 60 тысяч лет найдены генетические следы и неандертальцев, и денисовцев, причем в 6 образцах присутствовала ДНК обоих видов. А кто создал изделия верхнего палеолита, найденные в пещере, в том числе костяные орудия и украшения? Интригующий вопрос, были это денисовцы или сапиенсы? Увы, пока что непонятно, так как в слоях начала верхнего палеолита исследователи нашли ДНК и денисовцев, и неандертальцев, и сапиенсов. Номер третий. А теперь действительно громкая находка. Homo longi – новый вид, описанный китайскими антропологами по очень старому во всех смыслах черепу. Находка была сделана почти 100 лет назад в окрестностях Харбина, но только в 2018 году попала в руки ученых. Это череп идеальной сохранности, правда, с единственным сохранившимся зубом. Датировка черепа довольно туманна – от 138 до 309 тысяч лет. Примерно в это время по Европе бродил гейдельбергский человек. Соответственно, выглядит и череп – с низким лбом, мощным надбровьем, широким тяжелым лицом, огромным носовым отверстием. Мозг очень большой – 1420 кубических сантиметров. Единственный зуб, второй коренной, чрезвычайно велик. А третьи коренные либо были очень маленькие, либо их не было вовсе. Между прочим, отсутствие третьих коренных – особенность китайских архаичных людей, в том числе единственной денисовской челюсти из Тибета. На схемах китайских антропологов человек из Харбина изображен крайним среди всех древних хомо, вплотную к сапиенсам. А вот Станислав Дробышевский полагает, что китайские товарищи с описанием нового вида поспешили, и перед нами образцовый череп денисовца.
2: При ближайшем рассмотрении появляются некоторые вопросики и некоторые...

0: мысли. Как я уже сказал, вообще-то в Китае этот череп далеко не первый, и их энное количество из таких более-менее целых, это, например, черепная крышка из Мапы, это череп из Дали, это череп из Чинюшаня, ну и есть всякие другие, там Сунзияо какие-нибудь и прочие, ну такие более раздолбанные. То есть, короче, этих черепов хватает. И все эти черепа географические, да и, в общем-то, хронологические, находятся в промежутке между Алтаем и Индонезией. И, казалось бы, в чем суть? А суть в том, что на Алтае с недавних пор известны денисовцы. И, более того, в Байшие на Тибете тоже челюсть денисовца нашлась. А в Индонезии, судя по генетике современных людей, происходила метисация денисовцев с сапиенсами. Опять же, вот только что, в 2021 году, была статья про генетику аэта. А аэта – это пигмеи на Филиппинах, которые, оказывается, имеют огромнейшую эту денисовскую примесь, больше, чем у австралийских аборигенов даже. Ну и получается, что денисовцы, ископаемые, найдены на Алтае и в Тибете, примесь в Индонезии, ну, стало быть, в промежутке они тоже должны быть. А в промежутке вот все эти китайские черепатые есть. У всех вот этих вот черепов из Китая отсутствует или очень слабо развит третий маляр, так называемый зуб мудрости. И у этого свеженайденного черепа из Харбина третий маляры, там в статье как-то довольно невнятно это, честно говоря, написано, по картиночке это тоже как-то не вполне можно разобрать, но, судя по всему, он какой-то там этот третий маляр есть, но крайне недоразвитый. И та же самая история с многими другими черепами, ну, от которых там вообще челюсти и зубы, в принципе, есть. И по другим параметрам этот череп, новонайденный из Харбина, похож на, скажем, череп из Дали, ну, который тоже самый целый. У них одинаковая форма надброви, такая характерно утолщенная в медиальной части, так близко к серединке, да, там тоже не маленькая, но все-таки утончающаяся по бокам. Низкое лицо, такое немножко вздутое, довольно-таки широкое. Черепная коробка такая приплюснутая, лоб покатый. Затылок сверху такой закругленный, а снизу почти прямой, горизонтальный. Ну и еще там всяческие нюансы. Носовое отверстие очень такое типичное, очень широкое и с такими прям валиками по бокам. Это довольно нехарактерная для других древних людей черта, а вот у китайских находок она есть, и она повторяется. И это прекрасно, что она так повторяется. То есть это говорит о каком-то единстве. Но поскольку в Динцевой пещере найдены только зубы и фаланга пальца, в Байшие там кусок нижней челюсти и то не целый, то, в принципе, сравнить это все довольно проблематично. Ну, как бы в одном месте череп, да, в другом там какой-нибудь зуб, ну, как это сравнивать. Но, как я уже сказал, географическая и хронологическая логика показывает, что вот эти черепа, в том числе свеженайденные, ну, свежеописанные, вернее, из Харбина, это и есть те самые денисовцы.
1: Номер четвертый. Израильские антропологи тоже не лыком шиты. В Science вышла их статья про новую находку. Правда, они предпочли новый вид человека пока что не объявлять и осторожно называют свое открытие среднеплейстоценовым хомо. Нешер-Рамла – это карстовый провал на склоне Иудейских гор. При раскопках в нем археологи обнаружили человеческие кости, часть черепа и почти целую нижнюю челюсть. Череп и челюсть, вероятно, принадлежали одному индивиду. Возраст находок около 125 тысяч лет. В это время на территории Леванта обитал кто-то похожий на сапиенсов или неандертальцев. Однако, судя по всему, человек из Нешер-Рамла отличался удивительной архаичностью. Он походил то ли на гейдельбергского человека, то ли даже на Homo erectus, хотя в строении нижней челюсти есть и неандертальские черты. По мнению авторов исследования, на Ближнем Востоке когда-то существовала некая популяция своеобразных архаических людей. Возможно, эта группа внесла свой вклад в происхождение классических европейских неандертальцев. Правда, 125 тысяч лет назад поздновато. В это время неандертальцы уже прочно обосновались в Европе. Поэтому авторы исследования находчиво называют человека из Нешер-Рамла поздним, пережиточным представителем этой группы.
0: Израиль и вообще весь этот Левант, Ближний Восток, это такое замечательное место стыка между африканской фауной, в том числе и людьми, и евразийской. Ну, соответственно, в Африке появлялись сапиенсы потихонечку, в Европе появлялись неандертальцы, а на Ближнем Востоке они пересекались. И приходили то одни, то другие, всячески там взаимодействовали. Вопрос возникает, кто это вообще такие, вот эти товарищи из Нешер-Рамла. Ну, к сожалению, фрагменты там не то, что прям очень целые были. То есть это не то, что прям красивый череп там в полный рост. Вот, но все-таки челюсть есть, зубы есть, какие-то там запчасти имеются. И всему вырисовывается, что эти люди ближе все-таки к сапиенсам. Нешарамла – это такие как бы еще прото-сапиенсы. То есть, конечно, напрямую сапиенсами их назвать проблематично. В определенный момент, а между прочим, это момент похолодания 70 тысяч лет назад, такое хорошее похолодание, неандертальцы, теснимые ледниками севера, сдвинулись на юг и вытеснили потомков вот этих вот нешарамленцев. То есть сапиенсов, по сути, уже ну, почти сапиенсов, совсем обратно в Африку. А потом, примерно 50 тысяч лет назад, сапиенсы собрались силами и вернулись обратно. Чему свидетельствует черепная крышка и прочие запчасти из пещеры Монот в том же самом Израиле с древностью 55 тысяч лет назад. И вот они пришли обратно и снова вытеснили неандертальцев. И получается такая борьба севера и юга замороженных неандертальцев, может быть, даже отмороженных, и очень бодреньких южных таких горячих сапиенсов. И вот они туда-сюда ходили, а по пути смешивались. И теперь, как мы знаем, у всех современных вне африканцев примерно 2% неандертальской примеси.
1: Номер пятый. А теперь о неандертальском творчестве. Пещера единорога Айнхорн-Холле находится в Саксонии на 51-й широте. Это самый север неандертальского ареала. Название дано неспроста. В средневековье искатели сокровищ посещали пещеру в поисках древних костей, которые считали останками единорога. А уже в конце 20 века в пещере были найдены орудия неандертальцев. В 2014 году во время очередных раскопок археологи обнаружили в Айнхорн-Холле косточку длиной 6 см, фалангу гигантского оленя. На ее поверхности вырезан узор – 10 царапинок. Часть из них образует нечто вроде серии шевронов, пересекающихся прямых линий. Следы чересчур глубокие и образуют слишком сложную композицию, чтобы быть результатом случайности. Сама кость едва ли использовалась в каких-то практических целях. Она слишком маленькая, поверхность у нее неровная. Чтобы вырезать на ней рисунок, нужно было очень постараться. И по мнению археологов, неспроста использована кость такого впечатляющего и редкого животного, как гигантский олень. Это подчеркивало особый символический характер изделия. Но ключевой вопрос – возраст. Получив серию радиоуглеродных дат, исследователи пришли к выводу, что находке не менее чем 51 тысяча лет. А ведь в это время в Центральной Европе жили только неандертальцы. Так что перед нами практически бесспорный образец сложной и самобытной неандертальской культуры. В заключение расскажу про пару не слишком веселых исследований, которые касаются убийственных наклонностей наших ближайших родственников. Итак, номер шестой. Приматологам впервые удалось наблюдать столкновение шимпанзе и горилл в дикой природе. Произошло это в национальном парке Лаанга в Габоне, где бок о бок живут и шимпанзе, и равнинные гориллы. Раньше двум видам человекообразных как-то удавалось уживаться более-менее мирно и даже кормиться рядышком. И вот в 2019 году ученые зафиксировали две кровавые стычки. В обоих столкновениях агрессия исходила от шимпанзе, которые хотя и уступали гориллам в силе и размерах, но численно превосходили их и использовали преимущество групповой атаки. Увы. Оба раза жертвами нападения стали детеныши, которых шимпанзе отбирали у горилл. Во втором случае убитого горилленка шимпанзе частично съели. Оба конфликта очень похожи на столкновения, происходящие между конкурирующими группами шимпанзе. Возможно, на горилл шимпанзе смотрели под таким же углом, как на конкурентов за территорию и пищу. Шимпанзе, горилла, какая разница, если это чужак, который может отобрать у тебя фрукты? Напади первым. Застань противника врасплох. Как это по-нашему? И еще один удивительный и трагический случай. Номер седьмой. Приматологам, наблюдающим за обезьянами в заповеднике Будонга в Уганде, улыбнулась редкая удача. У молодой самки шимпанзе родился детеныш-альбинос. Подобный случай в дикой природе зафиксирован впервые. Альбиносы вообще крайне редки у приматов. До сих пор был известен единственный альбинос-шимпанзе – самка Пинки, пойманная младенцем и прожившая в неволе 9 лет. Наблюдения за шимпанзе-альбиносами за пределами зоопарков вообще отсутствуют. Увы, наблюдать удалось недолго. другие шимпанзе отнеслись к необычному новорожденному крайне агрессивно. И хотя самка пыталась спрятаться, спустя 4 дня соплеменники отобрали у нее детеныша и мигом растерзали. Надо сказать, что инфантицид в этом сообществе шимпанзе – обычное дело, так что произошедшее не слишком удивляет. Но поведение обезьян на этот раз было необычным. Большинство шимпанзе демонстрировали явный страх. Держались от детеныша на расстоянии и издавали тревожные крики. Вслед за испугом последовала агрессия и в итоге смерть малыша. Словом, если вы чем-то необычны, если ваша внешность или поведение отличаются от того, к чему привыкло ваше окружение, радуйтесь, что вы не шимпанзе. Друзья, было ли интересно? Для меня важно ваше мнение об этом видео. Не забывайте писать ваши комментарии. И если вы хотите больше антропологических новостей, поддержите нас на Патреоне. С вами был Александр Соколов.

Добрый день. В медицине все очень непросто. И не только потому, что очень тяжело отличить шарлатанство от нормальной медицины, но один и тот же доктор может заниматься и нормальной, более-менее научно обоснованной практикой, и какими-то абсолютно мистическими, да, вещами, то есть теми, которые попадают под определение, в том числе альтернативной медицины. Хотя, когда я попробовал поискать эти определения, если честно, получилось не очень. Дело в том, что их очень много, и они очень разные, эти самые определения. Есть масса нюансов. Я понимаю, для чего это сделано, то есть, скорее всего, для чего? Для того, чтобы нельзя было сказать, вот альтернативная медицина — это плохая. На самом деле, например, у нас даже нет такого четкого определения ни в законодательстве, ни еще где-то, что такое альтернативная медицина. То есть, чему она альтернативна, что она делает. Есть такие определения, как неконвенциональные, например, традиционные, нетрадиционные. Есть вообще интегративные, да, сейчас очень активно продвигается на многих сайтах, в интернете, вот такое понятие, как интегративные. Комплементарные и так далее. То есть есть масса самых разных определений. Больше всего мне нравится вот это определение Тима Минчина, я его уже неоднократно цитировал, потому что оно простое и поистине гениальное. То есть им можно пользоваться для того, чтобы определить, настоящая это медицина или нет. Звучит она очень просто. Альтернативная медицина, это про которую доказано, вернее, не доказано, что она работает, или доказано, что она не работает. Как называется альтернативная медицина, которая доказано работает? Медицина. По большому счету все, что, да, действительно, все, что работает, все в итоге оказывается в научной медицине. А вот все, что не вошло в нормальную медицину, она остается как раз в качестве прибежища для самых различных альтернативщиков. Тем не менее, да, действительно, некие документы все-таки существуют. И вот именно на этот доклад ВОЗовский, это стратегия ВОЗ в области народной медицины 2014-2023 год, на него очень часто ссылаются гомеопаты, в том числе говоря о том, что Всемирная организация здравоохранения признает гомеопатию как разновидность медицины. Если мы посмотрим этот документ, да, то оно, там действительно есть признание. Но в каком смысле? Существует аюрведа, существует гомеопатия, существует натуропатия. Народная и дополнительная медицина. По крайней мере, так он в этом ВОЗовском документе. У нас получается еще одно добавочное, как бы два добавочных слова. Вместо и вместе. Значит, вместо, то есть вместо какого-то нормального медицинского вмешательства, например, если мы берем головку чеснока, чистим ее и вводим в задний проход, да, для изгнания глистов, это будет альтернативная медицина, то есть применение вместо реально существующего некого метода. Если же, например, используется вместе с чем-нибудь, ну, как вариант, здесь предложена йога и беременность, да, то есть это, в принципе, даже некая доказательная база под это подводится, хотя такая достаточно сомнительная, но тем не менее она используется вместе, та же йога, она вроде бы как относится не совсем к конвенциональной медицине, но тем не менее вместе с теми методиками, которые используются для подготовки к родам, вполне себе может быть применена. Если мы посмотрим определение народной медицины, да, вот по Всемирной организации здравоохранения, то тут будет очень интересно. Тут нет особой конкретики, то есть нет какого-то конкретного перечня. То есть сказано, предположим, вот такой-то метод относится к народной медицине, такой-то ко всему остальному. Здесь достаточно такое размытое, да, то есть тут есть и культурные какие-то, предположим, различия культуры, и опыт коренных народов, и даже верование, да, то есть тут очень такая обтекаемая формулировка, что самое противное, что вот это определение, оно и в нашем законодательстве содержится, я чуть попозже покажу. Значит, кроме того, есть определение доказательной медицины, да, и так далее. Все это вносит очень большую сумятицу. И на самом деле даже подавляющее большинство, наверное, практикующих врачей в тонкостях этих терминов не разбираются. Да, то есть что является комплементарной, что является там традиционной и так далее. И поэтому очень часто возникают непонятки. И когда проводятся какие-то опросы, в том числе среди врачей, предположим, или среди пациентов, там используете ли вы традиционную медицину или используете ли вы нетрадиционную медицину. Начинаются непонятки, то есть что это за термин, о чем вообще идет речь. Если мы посмотрим по отечественному здравоохранению, по законодательному регулированию, то у нас есть вполне себе
конкретное определение в законе об основах охраны здоровья граждан. Народной медицины являются методы оздоровления, утвердившиеся в народном опыте, в основе которых лежит использование знаний, умений и практических навыков по оценке и восстановлению здоровья. К народной медицине не относится оказание услуг оккультно-магического характера, а также совершение религиозных обрядов. То есть у нас определение все-таки даже поточнее, чем у ВОЗ, потому что здесь хотя бы отсутствуют верования различные, да, заблуждения, опыты и так далее. То есть более-менее народная традиция. То есть ну, хоть некая ориентир, скажем так, для определения. Да, и самое интересное, у нас еще существует вот такая штука. Это второй пункт этой же статьи. Право на занятие народной медициной имеет гражданин, получивший разрешение, выданное органом исполнительной власти, субъекта Российской Федерации. То есть для того, чтобы заниматься народной медициной, медицинское образование не требуется. Вам нужно просто доказать, что то, что вы практикуете, оно относится к неким народным традициям, да, что оно использовалось там достаточно долго и так далее. Главное, что это было не оккультное, да, то есть там гадание по каким-то картам Таро, оно в целительство не вместится. А вот, предположим, тот же чеснок, да, прекрасно входит без всяких вопросов. Значит, что еще? Меня всегда очень забавлял тот пункт, в котором говорится о тысячелетнем опыте. Если мы посмотрим одни из самых распространенных методик альтернативной медицины, то выяснится, что у них есть конкретная дата рождения и конкретный человек, который все это придумал. То есть это не то, что там тысячелетний опыт, да, который накапливался. На самом деле это просто либо заблуждения, либо ошибки, либо какие-то даже политические распоряжения некоторых лидеров. Для примера, ну, про то, что гомеопатию изобрел Сэмюэль Ганнеман, думаю, многие знают, 1796 год, то есть это вот буквально совсем недавно. Между тем, немногие знают, что натуропатия тоже как термин и, в принципе, как такая концепция появилась тоже в конце 19 века, и есть человек, который изобрел, которому принадлежит термин натуропатия, то есть Джон Шелл, американец. Дальше очень интересная вещь традиционной китайской медицины, то есть именно в таком произношении, в таком вот виде, да, в некой такой целостной вещи, она появилась в период 50-х годов, то есть когда Китай начал искать некую самоидентичность, некие национальные вещи, которые можно было бы преподносить, в том числе в мире, да, то есть искать какие-то культурные корни и так далее. И традиционная китайская медицина, тысячелетняя, да, она фактически у нас появилась где-то с 50-х годов 20 века. Да, действительно, там существовало множество методик самых различных, но до сих пор, например, нельзя сказать с уверенностью, действительно ли в Китае, например, появилась акупунктура и так далее. То есть есть масса таких вещей, которые непроверяемы в принципе. Было просто сказано, вот, все, у нас теперь традиционная китайская медицина, мы ее будем продвигать на Запад. Что самое интересное, получилось очень хорошо. И в Соединенных Штатах, и в нашей стране акупунктура является одной из самых востребованных, в принципе, альтернативно-медицинских практик. Дальше что у нас? Хиропрактика, то же самое. 1895 год и Дэниел Палмер, то есть вполне себе конкретный человек. Ну и самый последний пункт, который уже у нас перекочевал, по крайней мере в нашей стране он перекочевал в легальную медицину. Теперь это абсолютно легальная врачебная специальность, которая входит в номенклатуру специальностей. Это остеопатия. Опять же, 1874 год, Эндрю Стил. Ну, он хотя бы был врачом, хирургом и так далее. Он, правда, очень многие вещи отрицал и сильно ошибался относительно организма, но, тем не менее, все, что входит, видите, в альтернативную медицину, на самом деле, во-первых, никакого тысячелетнего опыта за ними не наблюдается, за очень-очень редким исключением. И второе, у всех есть свои конкретные люди, да, то есть свои авторы, свои люди, со своими заблуждениями, ошибками и так далее. И они все достаточно подробно разобраны и в разных статьях, и на научно-популярных мероприятиях, да, о которых здесь уже вначале говорилось. Но поскольку мы сегодня не распространяемся, да, такими с лирическими отступлениями, продолжим дальше. Значит, если в принципе посмотреть по странам, то выяснится, что самое альтернативные у нас Германия. Это вот как раз самый первый столбец. Да? То есть это процент населения, которые обращались за год к каким-то альтернативным медицинским методикам по данным Эдзарда Энста. Значит,
Следующая будет Канада, потом Франция, Австрия, Соединенные Штаты, Швейцария, Бельгия, Швеция. И что интересно, меньше всего почему-то Великобритании. В России мы где-то будем между Швецией и Великобританией, что с одной стороны радует, а с другой стороны, скорее всего, это просто, как я уже показал, да, у нас есть путаница в терминах. Мы не знаем точно, что относить к народной, что к традиционной, что к альтернативной и так далее. Когда у людей спрашивают, вот проводился такой опрос ФОМ, да, не приходилось ли вам когда-либо прибегать к услугам нетрадиционной медицины? И здесь уточнение конкретное. То есть народные целители, врачи, травники и экстрасенсы. Экстрасенсы не входят в народную медицину, как мы уже видели. Да? То есть оказание различных оккультных магических услуг у нас сюда не входит. Поэтому как бы, это уже сразу ошибка. Ну ладно, в принципе, да, у нас получается где-то примерно на уровне 18% за год населения. И интересная тенденция, да, если где-то в самом начале 2000-х годов было больше, то есть 26%, потом сильно просело к 2014 году, ну, после определенных событий, да, почему-то вера в альтернативную медицину начала потихонечку расти, и чуть позже я покажу, какие для этого существуют объективные предпосылки. Если посмотреть второй наш, то есть это был фонд общественного мнения, это Левада-центр, более свежее исследование, 2017 года. Здесь получается, что народной медицине доверяют более половины россиян, то есть 52% опрошенных. Причем так, чтобы полностью это 8%, а остальные скорее да, чем нет.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Дмитрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Александр.
1: Я слышал, опять какой-то конец света намечается.
2: Да, ровно сегодня очередное предсказание предсказывает, как сказать, предсказание предсказывает, ну, неважно. Очередной так называемый ученый заявил, что сегодня, 21 июня, будет очередной конец света по календарю майя. Он якобы все пересчитал, и то, что должно было произойти в декабре 2012 года, это все оказывается неправильно. Вот, поэтому, в общем, в какое, правда, время он не предсказал, Земля налетит на небесную ось? Не, этого нету, поэтому вот ждем, собственно.
3: Дмитрий Беляев, кандидат исторических наук, доцент Мезоамериканского центра имени Кнорозова, РГГУ, директор археологического проекта «Эпиграфический атлас Петена».

0: пока, значит, нас не накрыл конец света, давайте проголосуем. Я предлагаю нашим зрителям сейчас проголосовать. Сейчас в чате появится ссылка для голосования, и я прошу вывести на экран. Да, итак, вот как вы думаете, какое из этих имен могло принадлежать Майя? Лапа ягуара, ноль волк, железный орел, сидящий бык и сердце торнадо. Так, ну вот, друзья, голосуйте. А я хочу спросить нашего уважаемого спикера. Вы будете говорить сегодня про фильм Мела Гибсона «Апокалипта», а вот как вы считаете, у главного героя этого фильма мог быть реальный прототип?
1: Ну, реальный прототип, безусловно, быть мог, потому что сам по себе сюжет этого фильма, он, в общем-то, вполне мог присутствовать и существовать в истории, да, о том, как человек, который живет где-то на периферии мира Майя, да, с одной стороны сталкивается с жителями города, а с другой стороны потом сталкивается с испанцами. Поэтому абстрактный прототип, конечно же, мог быть. Другое дело, в каких он расположен условиях, этот прототип, да, в каком сеттинге, ну и как он, этот прототип, выглядит. Об этом, собственно, прежде всего мы и будем сегодня говорить. И здесь, конечно, следует сказать, что очень часто, когда выступаешь вот с такой критикой художественных фильмов, все говорят: ну это же художественные произведения, зачем их критиковать с точки зрения истории? Это неправильно, потому что, да, ну художник он такой, он так видит.

видит. И вообще главное, чтобы было понятно, какую он создал художественную картину. Но все-таки одна из главных задач исторического кино – это не только создание исключительно художественной картины, но и создание определенного образа той эпохи, о которой идет речь в фильме. И в этом смысле как раз фильм Мела Гибсона «Апокалипт», который вышел в 2006 году на экране и который продолжил такую серию, заданную Мелом Гибсоном, фильмов исторических. Более того, очень многие писали, что это новый формат исторического кино. Да, этот фильм как раз продемонстрировал, с одной стороны, довольно яркие черты вот именно как художественного проекта. Он оказался коммерчески успешным, да, он собрал больше 120 миллионов долларов в прокате. До сих пор его обсуждают, до сих пор его показывают, этот момент очень важный. Кроме того, что действительно очень важно, что говорилось, что помимо авторов сценария, помимо режиссеров, Мел Гибсон по-новому подошел к подбору актеров. Да, у него не было звезд, актеры это были как раз люди, которые были связаны во многом с коренным населением Америки, да, либо это были североамериканские индейцы, вот как главный актер, исполнявший главную роль, Руди Янгблад, либо это были жители Латинской Америки, да, в частности Мексики. Поэтому действительно по задумке фильм был очень яркий. Кроме того, весь фильм этот сопровождало всю подготовку этого фильма и предпродакшн сопровождала настойчивая реклама, что этот настоящий, аутентичный фильм, который, в общем, снят вот действительно в этой новой манере исторических фильмов. Поэтому, если уж такая была запущена рекламная кампания, профессиональное сообщество с самого начала на этот фильм смотрело с особым интересом, безусловно. И именно поэтому те замечания и те комментарии, те мнения, которые высказывались и будут продолжать высказываться, это не такое брюзжание все-таки присыщенных ученых, а во многом наша реакция, как сообщество исследовательского, как сообщество академического, вот на тот образ цивилизации майя, который в этом фильме создается. Первый момент. А второй момент очень важный, что фильм-то образ создал. И неоднократно приходилось слышать, что как хорошо, что появилась такая картинка, яркая картинка цивилизации майя. Майянисты должны быть Мелу Гибсону благодарны. И Мел Гибсон, опять-таки, неоднократно подчеркивал, и там сценарист подчеркивал, что у них есть настоящий научный консультант. Это действительно было так. Мы здесь видим этого человека, Ричард Хансен, археолог довольно известный, который работал очень много лет в Гватемале на памятнике Эль Мирадор. И он, когда давал интервью уже после премьеры фильма, вот в частности в своем интервью для журнала Archaeology, одном из важнейших журналов, таких популярных об археологии в Соединенных Штатах, он, в общем, довольно честно сказал, что фильм — это такое же гигантское влияние на археологию майя. Все узнают, наконец, кто такие майя. Да, до конца света еще оставалось грядущего 6 лет, поэтому, в общем-то, надо было, так сказать, разогнаться майянистам. И в разного рода интервью он подчеркивал, что тот образ цивилизации майя, который создается в фильме, он основан на его археологических работах, конечно же, с некоторыми художественными добавлениями, вкраплениями. Да, цитаты, которые очень ярко об этом свидетельствуют, это что какие-то детали костюма, все, что можно увидеть, элементы повседневной жизни, они отражают как раз то, что археологи выяснили, работая в Эль-Мирадоре. Хотя тут с самого начала было некоторое лукавство, потому что Эль-Мирадор — это памятник где-то 3 века до нашей эры, 2 века нашей эры, а по сюжету события фильма происходят в начале 16 века нашей эры. Кроме того, что очень важно, что особенно про татуировки и шрамы, на которые тоже многие обращают внимание, они тоже были основаны, по словам Гибсона, на реальных исследованиях, конечно же. И в конце он честно признался на вопрос, а как эта публичность повлияет на ваши археологические проекты, Ричард Хансен честно сказал, что она очень сильно помогла ему при взаимодействии с элитой Гватемалы, потому что теперь гораздо легче общаться с богатыми известными людьми. Понятно, зачем ученому это было нужно, понятно. Помимо гонорара, который тоже ему был выплачен, в общем-то, это действительно способ сделать свои исследования известными.
И поэтому вот, опять-таки, возвращаясь к тому, художественный это фильм или исторический, будем честны, да, с точки зрения сюжета фильм-то довольно незамысловат. Вспомним, в чем там кратко сюжет, что главный герой живет в какой-то затерянной деревне в лесу, к чему мы еще вернемся, неожиданно нападают враги, захватывают там кого-то, его отца убивают, захватывают его в плен, приводят в город, да, вот такое, так сказать, абстрактное средоточие цивилизации майя, хотят его принести в жертву, но он, значит, да, спасается. И потом, да, половину фильма он бежит по джунглям, в общем, демонстрируя навыки выживания, очень хорошие в этом смысле, на всех своих врагов побеждая. Ну и когда уже, конечно, все произошло, он сам спас свою семью, значит, он выходит на берег океана и видит испанские корабли, приплывающие и высаживающихся испанцев. Да, и как бы фильм вот заканчивается фразой о том, что он и его жена и его дети, они пойдут искать новую жизнь, да, это вот как бы, это определенный такой пафос того, что это новая жизнь, которая пришла вот в эту цивилизацию майя. Поэтому, да, вот повторюсь, да, нет никаких резких сценарных ходов, да, нет ничего такого хитрого, но фильм, тем не менее, оказался очень интересным и во многом, я считаю, за счет своей вот этой яркой картинки. Поэтому давайте все-таки посмотрим, а из чего же была создана этот яркий образ цивилизации майя и насколько вообще он соответствует реальным научным данным. Прежде всего, да, вот опять, когда говорили о том, что это новый формат исторического кино, говорили о том, что, как и предыдущий фильм Мела Гибсона, этот фильм снят целиком на языке майя. Да, что все актеры говорят на языке майя, их специально этому учили, были приглашены консультанты, которые, значит, да, тоже вот спикеры, так называемые нативные спикеры, да, то есть носители языка майя. Правда, потом выяснилось, что консультанты эти были специалистами там не по исторической фонетике или грамматики, а работали там в одном из политехнических институтов в Мексике, но тем не менее все равно не говорили. Вот что же это за язык майя, да, кто там что и как говорит? Ну, начнем вот с имен главных героев. Это сам по себе был такой определенный анекдот, потому что, да, имена эти были разработаны специально для фильма, то есть выглядят они поначалу так очень экзотично и по-майяски, да, значит, главный герой — лапа ягуара, его отец — каменное небо и так далее. Но на самом-то деле это, в общем, не настоящие имена. В свое время, когда письменность майя, да, вот только началась работа по изучению текстов на каменных монументах, да, уже после того, как она была дешифрована российским, ну, советским ученым Юрием Кнорзовым в начале 50-х годов, специалисты, не зная, как читать тот или иной иероглиф, они его описывали в целом. На, ну вот на что похоже этот странный, значит, странное сочетание знаков? Ну вот это похоже на лапу ягуара, а это похоже на что-то, соответственно, на такое подобное. Вот, собственно говоря, мы видим эти самые иероглифы, как они представлены. И вот, да, вот эта лапа ягуара, это и есть имя главного героя. Значит, да, вот, ну, такая какая-то лапа. Значит, да, там отец, его каменное небо, тоже это основано на интерпретации определенной и так далее. На самом деле это не реальные имена, не реальные слова из языка майя, да, это перевод вот этих описательных кличек иероглифов на современный язык, поэтому получилось все довольно, конечно, забавно. Кроме того, что очень важно, там встречаются имена, которые якобы похожи на имена, очень свойственные из Америки, имена календарные, да, по названию того дня, в который человек родился. Да, вот, например, здесь, соответственно, как бы главный враг главного героя, да, один из главных врагов, предводитель, значит, врагов, его зовут Ноль Волк. Значит, ну, там есть еще человек по имени Десять Пикари. Это тоже создает некоторый образ якобы майяского языка, хотя на самом деле таких имен у майя не было, потому что, да, в случае с Ноль Волк, это вообще ситуация анекдотическая, потому что не может быть дня, который начинается на ноль. Да, у майя, у самих было понятие ноля, но оно не использовалось при счете дней, да, потому что, ну, не бывает нулевого дня, день всегда первый или последний. Ну и вообще, да, все эти имена действительно производят впечатление вот такого какого-то собранного с мир по нитке аномастикона, очень и очень специфического. Значит, да, кроме того, что же, собственно, они говорят, да, там тоже ситуации были довольно странные. Вот, в частности, да, в один из критических моментов главный герой, который, да, спасся, он кричит своим врагам, что, значит, да, ну, уже кричит, кстати, на неплохом таком относительно языке майя, что я лапа ягуара, сын каменного неба, да, тейне ячак уялен туничкаан.
И да, на самом деле вот здесь тоже, конечно, такая ошибка, видна для специалистов, конечно, не видна для широких масс значит, зрителей. Дело в том, что да, в языках майя, в различных, и в том числе вот в этом языке юкатекском, на котором говорят актеры, в древности были разные термины для обозначения сына отца, да, и там ребенка мужчины, и, соответственно, ребенка женщины. Вот ай – это термин, обозначающий именно ребенка женщины. Фактически он говорит, что отец его, он, в общем, женщина, что, конечно же, для любого нормального общества, да, в котором очень важную роль играло прослеживание генеалогии, в общем-то, странно и абсолютно бессмысленно. Есть, конечно, люди, которые говорят на языке майя нормальном, поэтому, да, вот, например, старый сказитель, это действительно реальный знаток сказок майя, Спиридон Акоста Канче, к сожалению, скончавшийся, да, вот он родом из города Тихох, штата Юкатан, и он реально, да, вот знаток фольклора, поэтому его, конечно, в этом фильме, несомненно, надо слушать, и сам текст, который он рассказывает, это реальная сказка майя, и говорит он очень хорошо, но, конечно, больше всего мы все любим, специалисты любят пророческую девочку, наверное, за это, в общем, многое Мэлу Гибсону простить, потому что, да, вот эта девочка, которую, как выяснилось, называли Акицали Гарсия, она действительно тоже носитель языка майя, она говорит очень хорошо. Текст, который она говорит, не совсем пророчество такое древнее, тоже стилизованное пророчество, но, в общем, она сама по себе действительно в этом смысле хороша. Вот, да, вот такой язык майя получилось, в общем, да, ну, очень действительно все эклектично и странно. Ну, собственно, а кто говорит, да, на этом языке? Вот на этом языке говорят довольно странные люди, которые живут в лесу, да, и представляют собой таких охотников. Значит, ну, образ этой деревни охотников, это абсолютно образ, в общем-то, деревни амазонских индейцев. Антропологи, которые занимаются изучением южноамериканских народов, они сразу же на это обратили внимание. Да, ну вот в хижина на деревянных подмостках, в общем-то, да, и вся деревня, она выстроена из таких хижин, понятно, что в лесу это кажется как бы интересным. На самом деле, вот, да, это те самые хижины, в частности, в регионе Шингу, в Южной Америке, вот, да, они такими встречаются. А майя, в общем-то, ровно не так изображали, строили свои дома, да, вот несколько примеров реконструкций, которые довольно точно отражают, как это все выглядело. Да, дома майя были на таких платформах специальных, каменных или земляных, чтобы не заливал дождем, естественно, но никто никогда не строил это на подмостках. Соответственно, да, деревня, вот немощенная площадка в центре деревни, тоже странно, потому что это вот такой чистый лес. Опять-таки, даже в самой простой и бедной деревне майя всегда существовала какая-то центральная площадь, которая была там посыпана известью, которую мы еще в фильме увидим, да, которая утрамбована, потому что там происходит празднество, разного рода общинные церемонии. Вот опять-таки эти реконструкции, они довольно хорошо показывают, как это выглядело. Поэтому вот, да, действительно, это крайне-крайне странная какая-то деревня, которую как будто взяли и из Южной Америки перевезли на Юкатан, да, на 2000 километров к северу. Второй момент. Это, конечно, очень важный в фильме сюжет, связанный с оружием, с воинами, потому что, да, ну, в общем, там эта тема убийства и смерти очень, конечно, важна. Вот что, кто там и чем воюет, это тоже, конечно, очень-очень странная получилась такая эклектичная смесь. Прежде всего, вот, да, этот самый Ноль Волк, да, предводитель отряда воинов, которые в сценарии даже специально называются воинами-хальканами. Да, есть такой, был такой термин в начале 16 века, называвший профессиональных воинов. Значит, он носит какие-то таинственные деревянные наплечники. Значит, вот у него они на плечах. И это, конечно же, очень странно выглядит, выглядит крайне экзотично, но странно. Это, на самом деле, неправильно понятые специалистами по реквизиту изображения оплечий, которые встречаются на изображениях майя классического периода. Они сделаны из, да, из полудрагоценного камня, который как раз у майя считался драгоценным, из жада. И вот они, собственно говоря, да, на плечах и лежали. Это были такие квадратные, так сказать, плашечки. Ну, совсем не деревянные, да, зачем, в общем, нужны такие деревянные вещи. Кроме того, соответственно, вообще, в принципе, да, очень странно выглядят эти люди, потому что они с оружием бегают таким вполне себе полинезийского типа. Да, деревянные палицы, которые, в общем, наверное, капитан Кук бы с большим удовольствием свою коллекцию сложил. Значит, и вообще с оружием не очень получается. Потому что вот это странное обсидиановое копье, которое мы здесь видим,
Оно вообще ощущение, что это из куска обсидиана, ну если это обсидиан был, скопировано бронзовый наконечник копья. Зачем это нужно? А? Потому что у копья в мезомейке нету втулки, оно не надевается сверху. Вот опять-таки на этом изображении хорошо видно, да, нормальное, да, вот копье, так сказать, нормального человека. Это наконечник кремневый, который, собственно, прикручивается, да, вставляется в древко и прикручивается к нему специально. Втулка это совершенно не нужна. Вот и говорю, это все выглядит опять-таки как такой странный, непонятный и загадочный микс. Да, вот эклектичный микс всего, что тут попалось. Вот когда мы видим эту панораму оружия, оружие это ровно такое, да, и полинезийское, какие-то попытки создать нормальные мечи. Майяские, да, или мезоамериканские, Макуитли, вот, да, который в свое время экспериментировал с ними, Иван Семьян на одном из форумов и так далее. Непонятно, почему они все голые. Да? Значит, ну, наверное, может быть, создаёт впечатление, что раз это жара и это Мексика, то все должны, так сказать, бегать в минимальном наборе одежды. Но это тоже неправда, потому что в действительности, как мы знаем из искусства майя, из описаний испанцев, в общем-то, нормальные майяские воины, они ходили в хлопковых панцирях, которые защищали вот от этого оружия, которым они воевали. А вот одна из сцен начала 9 века на вазе из горной Гватемалы, из района Нибаха, она показывает, что весь отряд, практически кроме пленников, которые захватили в плен, они одеты в такие куртки хлопковые, стеганые, которые, кстати, испанцы тоже восприняли и с большим удовольствием использовали при завоевании не только Мезоамерики, но и других регионов будущей Латинской Америки. И такого же рода, да, значит, вопрос, где щиты? Почему они без щитов, если это профессиональные войны? Это вот уже более близкое к якобы описываемым событиям сцена 15 века из горной Гватемалы. Вот воины с щитами, копьями. У них тоже, кстати, есть эти хлопковые куртки. Нормальные воины. Да? Вот это действительно, да, в общем-то, да, или вот реконструкции художественные, которые сейчас в последнее время очень популярны. Вот они показывают, как должен выглядеть нормальный воин мезоамериканский. Это юго-восток Мезоамерики, воин культур Пипель. У него такая очень длинная, значит, броня хлопковая, тоже стеганая. Другая реконструкция, это вот более короткой хлопковым стеганой куртки воин. Вот так должны выглядеть нормальные мезоамериканские воины. И в целом, вообще, конечно, это все производит впечатление такого вот, да, безумного Макса по-майяски, потому что хотелось сделать что-то очень красивое, но очень пугающее, да, и получилась такая странная, безусловно, картина. Ну и, конечно, у всех основные вопросы были к городу. Что же это за такой странный урбанистический пейзаж мы видим, да, что это за город и горожане. Вот. Картинка, повторяюсь, очень яркая, она внимание всех привлекла, но как раз по поводу города больше всего замечаний и больше всего претензий у научного сообщества. А вот сразу видна была одна работа научного консультанта. Вот эти сцены, где люди обрабатывают известняк, заготавливают известку. Это любимая тема Ричарда Хансена. Он считает вообще, что коллапс доклассической цивилизации майя во втором веке нашей эры случился, потому что все леса были вырублены, и все было пережжено для изготовления известки. Значит, но сцена представлена очень хорошо, вот как иллюстрация к тому, как же делали так называемый штук, да, такое покрытие, которым покрывали площади там, или здания майяски. Да, в общем, представлено довольно хорошо. Вот, да, за это научному консультанту тоже следует, может быть, сказать спасибо. Вот, значит, и, да, но в остальном, конечно, город это вот такой непонятный микс всего чего угодно. Вот, да, рынок рабов, где покупают, значит, да, соплеменников главного героя, почему-то один из покупателей, он держит в руках не мешочек с бобами какао, а какую-то странную миску непонятную. Что это? Зачем носить бобы какао в миске? Учитывая, что стоимость раба составляла где-то около 100 бобов какао, ну, в общем, да, эта миска быстро рассыпется, что мы и видим, собственно говоря, в фильме. Ну, то есть хотелось показать, опять-таки, что-то майяское, а получилось, в общем-то, вещь довольно, опять-таки, смешная. Что едят горожане? Вот этот такой, да, ну, даже довольно противный персонаж, на которого смотришь и испытываешь некоторую долю омерзения, он ест манго. Значит, да, это манго, которая, как мы знаем, попала в Мезоамерику в колониальное время. Все знают, что сейчас, конечно, манго очень вкусная, и в Мексике, и в Гватемале, там, в странах Центральной Америки. Значит, но это примерно так же, как у нас, когда в фильмах на древнерусскую тематику, если бы там, да, богатыри или какие-то, не знаю, соратники князя Владимира картошкой бы закидывались или кукурузу бы грызли. Да, создает впечатление тоже вот такого непонятного совершенно микса.
Одеты они украшены, повторюсь, тоже как участники, конечно, ключевого для карьеры Мэла Гибсона как актера фильма «Безумный Макс». Какие-то веревки на них надеты. Вот этот человек зачем-то вставил в уши в качестве украшения или чего-то еще, соответственно, да, изготовленный из обсидиана вот такое, да, непонятный маленький бифас. Зачем ему это нужно в ухе? Совершенно не ясно. Вот. Ну, может быть, чтобы не потерялся, но это проще к поясу привязать. Ощущение, да, такое экзотическое, а на самом деле очень странно. И вот, да, есть вот эти странные, совершенно непонятные веревочки, которые свешиваются от уха, идут в нос почти у всех представителей городского класса, да, вот здесь, вот здесь. Это даже сам Ричард Хансен отметил, что это была чистая придумка, значит, специалистов по реквизиту. Зачем она была, уже непонятно. То ли ощущение было, что, может, реквизит остался какого-то фильма про рептилоидов, и там это, значит, питательный состав, который космонавтам или астронавтам, да, подается. То ли еще, в общем, непонятно зачем. Вот смотришь на это и пытаешься осознать, зачем это было нужно. На самом деле, да, у нас довольно много данных об эпохе культуры майя начала 16 века, да, или конца 15-го, когда, предполагается, все это произошло. Она особая, она своеобразная, а, значит, да, и опираясь на нее, можно было создать вполне аутентичную картинку. А здесь вот странный микс эклектической смеси всех времен и эпох. Да, если мы смотрим на этот город, на панораму города, ну, красивая панорама, безусловно, но при этом, значит, на заднем плане мы видим, собственно говоря, пирамиды Эль Мирадора, того города, где копал научный, продолжает копать научный консультант Ричард Хансен. Вот очень похоже, да, это и художественная реконструкция, собственно, того самого города, где он копал. Значит, дальше мы видим пирамиду, на которой главные герои будут приносить жертву. Она, конечно, воспроизводит пирамиду, храм 1 или храм Великого Ягуара из Тикаля, да, где-то 735 год нашей эры. Да, то есть вот первый век до нашей эры, 8 век нашей эры, значит, на вершине пирамиды мы видим тоже крайне странное сооружение, которое украшено таким фризом рельефным, значит, на фасаде, который, конечно же, воспроизводит постройки 9-10 веков север Юкатана. Ну вот, да, опять хочу привести некоторые примеры, да, вот как если бы в фильме про декабристов Сенатскую площадь окружали бы бревенчатые срубы, вот, и на месте, соответственно, Исаакиевского собора, да, или там Казанского собора стоял бы какой-нибудь греческий храм, да, ну вот все равно, да, все то же самое примерно. Картинку хотелось стать яркую, а получилась вот такая смесь, чего только можно. Да, вот это нормальный храм постклассической эпохи, когда якобы происходит событие. Он, конечно, не такой гигантский, но он вполне себе храм, да, он каменный, он украшен этим самым штуком, у него очень интересные фризы, это, собственно, регион восточного побережья штата Юкатан, да, город Тулум, который, рассвет которого пришелся на 13-15 века, это ровно там, где высадились первые испанцы, ровно там, где должны были происходить события фильма. Почему нельзя было сделать такую картинку? В общем, потому что, видимо, она не понравилась, не знаю, Мэлу Гибсону или сценаристу и так далее. Религия, да, важную роль играет жертвоприношение, религия майя. Вот те самые кровавые ритуалы, которые на очень многих зрителей произвели впечатление, и мне неоднократно после выхода фильма приходилось слышать мнение. Ну, вот посмотрели мы этот фильм, поняли, что так и надо, ваши майя, в общем, они были такие злые, значит, кровожадные, так мучили людей, приносили человеческие жертвы, и правильно, что их испанцы завоевали. Во многом на это, в общем, и был, видимо, нацелен этот антураж, связанный с жертвоприношениями. Но прежде всего, конечно же, все обратили внимание на то, что в фильме для того, чтобы показать кровавость религии, да, вот создатели этого визуального образа, они пошли на прямую подделку. Потому что, да, когда главные герои идут по туннелю, чтобы их уже потом подняли на пирамиду, начали приносить жертву, мы видим поддельные росписи майя настенные. Да, вот здесь изображен человек, которого готовят принести в жертву, у него разрезаны, уже, точнее, принесли, у него разрезана, значит, грудь, да, вот у него здесь, значит, символ жертвоприношения и так далее. На самом деле, это, конечно же, росписи из Сан-Бартоло знаменитые, которые датируются вторым и первым веком до нашей эры, и которые никакого отношения к человеческим жертвоприношениям не имеют. На них-то изображено жертвоприношение животных, тоже, конечно, ничего хорошего, да, оленя там, значит, или индюка, но, тем не менее, сама по себе идея этого жертвоприношения семена, это новогодние жертвоприношения, богам приносятся вот такие жертвы, ничего про убийство людей там нету. Да? Зачем было вот таким образом переделывать
сказать, такую известную сцену, совершенно непонятно. Или вот, например, еще одна поддельная сцена. Да, здесь у нас отрубленную голову якобы несет жрец. А на самом деле это опять-таки тоже воспроизведено с росписи Сан-Бартоло, где этот тот же самый жрец, он несет корону царю, который восходит на трон. Да, и никакой символики, связанной с убийством людей, там, в общем-то, нету. Значит, сама по себе религия — это тоже смесь всех времен и эпох. Вот эта красивая сцена принесения в жертву, она на самом деле, конечно, явно вдохновлена сценами, реконструкциями художественными журнала National Geographic 80-х годов, которые воспроизводят картины.

0: позаимствовано. Зачем, тоже не понятно, потому что картинку все эти очень дружно ненавидят, потому что котика убивают на алтаре, конечно же. А в целом, в общем, да, вот такая, да, специфическая картинка, которая очень тесно связана с определенным периодом в истории майя. А вот настоящие настенные росписи, да, ну, к времени близкого к событиям фильма. Да, они тоже яркие, они очень специфические. Это такое во многом, как бы, да, модернистское искусство, оно не очень натуралистичное. Но оно, в общем, имеет за собой определенную идеологическую и духовную составляющую. Поэтому, да, нельзя сказать, что нечего было изображать. Да, майя конца 15-16 века вполне в этом смысле презентабельны и изобразимы. Значит, непонятно совершенно, почему он молится Кукулькану, да, вот Кукулькан – это бог, который вообще с этим не связан, потому что на самом деле, если это дождь и если это засуха, то это бог дождя Чак, вот он у нас изображен, да, это бог солнца Киничахау, болиться надо им, да, Кукулькан, ну, видимо, вот показалось, что такое слово красивое, вот. Значит, кого приносит жертву на алтаре? Тоже очень странный момент, да? Потому что мы видим, как страшно героям, которых приносят в жертву, а на самом-то деле принесение в жертву и вырывание сердца – это был важный очень момент, безусловно присутствующий в мезоамериканских культурах, в том числе в цивилизации майя, но считалось, что это вот достойны самые уважаемые, самые храбрые воины, которые, собственно, захвачены в плен, да, во время боя, а не просто так во время набега на какую-то спящую деревню охотников. И, в общем, взойти на алтарь считалось почетным. Да, есть мезоамериканские источники, которые описывают, что вот захваченные в плен воины считали это своим долгом, да, потому что, ну вот, тебе не повезло, нельзя сказать, что они были самоубийцы, не повезло, тебя захватили в плен, но надо эту смерть принять с достоинством. А тут зачем, да, на главном храме по такому важному поводу приносить жертву каких-то вот непонятных людей, которые боятся, которые ничего не понимают, да, за религией стоит в этом смысле определенный все-таки смысл. Ну и стадион для игры в мяч тоже крайне странно. Почему он на окраине города, почему за ним сразу начинается кукурузное поле? Игра в мяч – еще один важнейший элемент мезоамериканской религии, который тоже играл одну из центральных ролей в религии майя, в том числе и накануне испанского завоевания. А здесь вот такое ощущение, что просто картинка красивая понравилась. Ну и, конечно, как специалист по иероглифам майя, я не могу по поводу письменности не сказать. Что там за странные закорючки? Да? Вот какие-то, значит, висят типа газеты «Известия», да, такие листы. Это на самом деле кодексы майя, только почему-то развернутые не горизонтально, как они обычно разворачиваются, а вертикально. Зачем? Ну, показалось красивым, похоже, наверное, на китайские флаги. Или вот странные значки, значит, вот здесь вот на, около черепа. Это какие-то тоже непонятные копии плохих иероглифов, хотя изображений иероглифов у нас довольно много. На каменных скульптурах какие-то странные тоже закорючки. Ни один иероглиф в этом фильме изображенный не читается нормально, хотя про письменность майя уже публикаций много, и взять материалов можно было очень много. Да, на стенах стадиона тоже какие-то странные, да, картинки в этом смысле. Почему-то цифры, да, они там, да, вот здесь мы смотрим на эту сцену, здесь изображены знаки календаря майя, дни и цифры, которые справа. Да, вот страница из настоящего кодекса, который теперь мы точно знаем датируется 13 веком нашей эры. И вот они, собственно, календарные знаки, да, и цифры нарисованы как в нормальном, естественно, нормальной рукописи майя тоже слева. То есть все, что можно было перепутать, здесь перепутано, да, все, что можно было сделать неправильно, сделано неправильно. Собственно говоря, опять-таки возвращаясь к вопросу, да, вот, да, это не майя, это не кине майя. Это такие особые некоторые доколумбы у индейца Мела Гибсона. Значит, у Мела Гибсона у него своя концепция, что такое цивилизация, к какому она придет к концу. И, в общем, в разных своих фильмах, где он выступает режиссером, он эту идею и представляет. Поэтому, как бы, с одной стороны, хочется всех тех, кто там, да, смотрит или будет смотреть этот фильм, или там уже посмотрел, значит, да, предупредить, что не надо думать, что там какая-то хотя бы картинка реальная, она никакого отношения к реальной цивилизации майя не имеет. А с другой стороны, опять-таки, хочется адресовать вопрос и самому Мелу Гибсону, хотя он действительно художник, но и его научному консультанту. Зачем же надо было делать вот такую специфическую развесистую клюкву, повторюсь, опять в стиле Безумного Макса. Спасибо большое вам за внимание.
1: Огромное спасибо, Дмитрий. Я в свое время с удовольствием посмотрел фильм Гибсона, и сейчас я с удовольствием... Я посмотрел его дважды, кстати, и я сейчас уже дважды прослушал ваш доклад, потому что я слушал на репетиции, и тоже с удовольствием. Ну а сейчас давайте посмотрим на это голосование. Какое же имя, значит, наши зрители сочли реальным? Лапа Ягуара. Так, замечательно.
0: Ну, да, с железным когтем как прям совсем расстраивает, потому что уж железа-то точно не было в Мезоамерике никогда.

0: Но за ноль волка тоже мало кто проголосовал. Это утешает. А сейчас будет видео-вопрос, который хочет вам задать наш эксперт и друг Иван Семьян, археолог, руководитель Центра экспериментальной археологии «Археос». Включите, пожалуйста, видео-вопрос.
1: Уважаемый Дмитрий, как вы считаете, возможно ли в принципе создать историчный и при этом успешный у зрителя фильм? И такое искажение картины прошлого в кино, оно связано прежде всего с непониманием создателями исторического материала или это намеренная стратегия, направленная на коммерческий успех? Как вы считаете? Спасибо.
2: Ну, мне кажется, что, в общем-то, я в этом смысле оптимист. Мне кажется, что можно создать и фильм хороший, как фильм, и исторически точный. Да, опять-таки, пока, видимо, такого идеала, может быть, с точки зрения историков еще не было, но да, вот некоторые из фильмов, которые создавались там в европейском кинематографе, ну, да, вот профессиональное сообщество их хотя бы не так критикует, как мы критикуем «Апокалипта». Да? Ну, например, там трилогия Ежи Гофмана про украинскую историю 17 века, да, пан Валдаевский, потоп, огнем и мечом. Тоже там есть, конечно же, замечания, когда собираются там специалисты по военной истории, они говорят, то не тяг, то так не тяг, цепью не стояли пикинеры и так далее. Но в целом, в общем, да, там нету, я не знаю, соловья-разбойника там или лиха одноглазого, которая, значит, да, с королем Яном Казимиром каким-то образом соперничает. Есть, конечно же, законы жанра, безусловно, да. Это всегда художественный, в этом смысле, произведение, исторический фильм, это всегда вот та определенная условность. Но другое дело, что да, эту условность можно наполнить одним содержанием, а можно другим. Да? Можно с самого начала сказать, что у меня фильм как бы историческим, на самом деле не совсем про историю. Вот. Ну тогда да, только какие-нибудь страшные зануды это делают. А можно да, ориентировать, говорить, что это новый формат исторического кино, как говорили да, значит, защитники Ибсена, до сих пор говорят. Значит, ну тогда надо относиться к этому внимательно, конечно же. Где-то это может быть сознательное искажение. Да? Ну вот никому в голову не придет Индиану Джонс критиковать за неисторичность, конечно же, да, и всю тетралогию. Потому что, ну, все знают, что с самого начала большими буквами написано. Это клюква, не считайте это за серьезное кино. Так, в общем, надо работать с историческими консультантами, надо работать с профессиональным сообществом, а не считать, что вот раз картинка понравилась сценаристу, режиссеру, специалисту, там по визуальным образом, то значит и так сойдет, да, и что можно там сделать вот тот самый эклектический микс, который мы только что с вами видели.
0: Ну я бы тут добавил, что поскольку фильмов-то про майя очень мало, наверное, то получается, что такое кино, оно создает некий стереотип, который потом в десятилетия будет жить и потом следующим поколением это расхлебывать, грубо говоря. Вот.
2: Ну, вот уже пошло полтора десятилетия, действительно, а до сих пор встречаешь отзывы. Надо благодарить Мэла Гибсона за такую красивую картинку. Теперь вы, майянисты, можете представлять цивилизацию, сказать, широкому зрителю. Ну, я думаю, что, может быть, лучше не надо было бы. Я лучше вот на популярных лекциях на форуме «Ученый против мифов» представлю эту цивилизацию, чем да, все посмотрят Мэла Гибсона и будут считать, что майя были вот такие исключительно кровожадные уроды, которые только тем и занимались, что значит, бегали по джунглям, всех убивали. И так далее. Убийств и человеческих жертвоприношений было достаточно много. Это архаическая цивилизация с особой религией, с особым отношением к человеческой жизни. Да, но не означает, что из нее надо делать вот такой абсолютный жупел в целях пропаганды собственных идеологических взглядов Мэла Гибсона.
0: Да. Вопрос вам задает наш зритель Ян Владиславович Новицкий. Почему майя не смогли завалить трупами немногочисленных захватчиков с огнестрельным оружием? В более поздние времена индейцы успешно сжигали форты некоторых колонистов. И как пример из более поздней истории, партизанские набеги преимущества живой силы позволили Петру Первому измотать войско Швеции перед генеральным сражением.
2: Ну, в случае и с майя, и вообще с другими мезоамериканскими народами, это действительно один из таких вечных вопросов исторической науки. Почему? Да, почему, мол, многочисленные цивилизации пали перед горсткой испанцев? Вот, собственно, основная идея фильма Мела Гибсона стоит в том, что внутри уже цивилизация настолько прогнила, что вот, да, под первым же ударом европейцев, которые несли новую веру, католическую, да, напомню, что Мел Гибсон сам католик, причем такой довольно ортодоксальный, радикально настроенный, да, и вот она и пала. Но здесь на самом деле вопрос, который да, Ян задает, он имеет другой ответ. Дело в том, что испанцы никогда не воевали одни. Да, испанские руководители испанских конкистадоров, они всегда были людьми, в общем, довольно дипломатически хорошо подкованными. Они первым делом находили себе союзников. Поэтому, да, что там, Кортес, который шел на завоевание Теночтитлана в 1519 году, с ним шли носильщики, воины, да, помощники, шпионы. Та же самая ситуация с майя. Реально завоевать, да, вот это ядро цивилизации майя, сердце цивилизации майя начала 16 века на северном Юкатане испанцам, значит, да, значит, Адлантадо де Монтехо, руководителю конкисты Юкатана, удалось после того, как он заключил союз с одной из местных династий. Да, было несколько воюющих городов-государств майяских, да, и между ними шла довольно долгая кровавая вражда. Вот, соответственно, династия Какомов, она была одним из главных, значит, инициаторов сопротивления испанцам, а династия Шиву, они пришли к испанцам к соглашению. И после этого это были уже вовсе не там небольшие группки конкистадоров с огнестрельным оружием, а группки конкистадоров как такое вот, да, значит, острие удара довольно большой армии индейских союзников. И то же самое мы видим и в других случаях, когда испанцы завоевывали древнеиндейские общества и древнеиндейские государства.
0: Спасибо. Даниэль из Рамадгана задает вопрос. Хотелось бы узнать по поводу болезни, что показано в фильме. Насколько я понимаю, это не может быть оспа, так как она была завезена европейцами. Известно ли о каких-то эпидемиях, которые были у майя? И также хотелось узнать, какие документальные фильмы о майя вы бы посоветовали посмотреть.
2: Да, ну болезнь, безусловно, не оспа. Вообще с этой болезнью очень странно, потому что, сказать, если посмотреть на эту свалку людей прямо непосредственно за городом, да, трупов, то, в общем, неудивительно, что у них там болезни. Да, на самом деле, конечно же, медицина Древней Мезоамерики – это одна из тем таких менее всего изученных науки, но мы прекрасно понимаем, что жители Мезоамерики и майя понимали, что, да, не следует бросать трупы прямо здесь, потому что от них будут, соответственно, распространяться болезни, гниения и так далее. Это не оспа, да? В доколумбовой Америке были свои массовые болезни, их очень сложно, конечно, идентифицировать, потому что, ну, да, там в, да, в текстах, например, майяских упоминается вот некая, так сказать, да, кровавая рвота или гора черепов. Ну, что может конкретно, какое заболевание может сопровождаться кровавой рвотой, мы не знаем, да? Там, или гора черепов, это значит просто очень много людей. В последнее время появились надежды, что благодаря сотрудничеству археологов и специалистов по изучению и специалистов по генетике заболеваний древних, да, вот таких палеоэпидемиологов, нам удастся реконструировать, да, если мы найдем, например, следы этой древней доиспанской эпидемии, да, и проведем анализ генетических останков, мы можем понять, что же конкретно да, привело к этой смерти. Пока такого рода исследования касаются только эпидемий, которые были присоединены уже европейцами, да, вот есть прекрасные работы по эпидемиям в мексиканском Нагорье середины 16 века, да, там были выделены, с одной стороны, были получены свидетельства, которые говорят о том, что это была какая-то тифоидная лихорадка, вот последняя публикация была 2 года назад и так далее. Поэтому в этом смысле, конечно, эпидемии были, да, безусловно, опять-таки, но это такая важная особенность мезоамериканской цивилизации, поскольку в ней нету домашних животных вот в полноценном смысле, да, там, за исключением там собак и индюков, то и не было вот тех болезней, которые жители Евразии получили от, да, например, крупного рогатого скота. Да, у нас очень многие наши болезни, они, в общем-то, так, эпидемического характера, они распространились от крупного рогатого скота, конечно же, да, вот, так сказать, та же самая оспа. Поэтому, да, здесь вот образ тоже, в этом смысле, в эпидемиологическом смысле, а сейчас это важно в связи с нашей ситуацией, Конечно, образ цивилизации тоже низко иной. А документальных фильмов много разных. Да, ну вот если ориентироваться на такую археологическую картинку, то довольно много фильмов, которые были сняты National Geographic. Там принимали участие археологи. Вот, например, сам фильм, снятый вот научным консультантом, точнее, с участием научного консультанта Ричарда Хансена про город, в котором он копает, про Эль-Мирадор. Фильм довольно неплохой, там тоже своеобразно построена сюжетная линия. Вот, очень переживаешь главным героям, надеешься, что они найдут захоронение, они не находят. А так, в принципе, это сделано профессионально, потому что он говорит о своем материале. Он говорит о городе, повторяюсь, 3-2 веков до нашей эры, а не о Майе накануне испанского завоевания начала 16 века. Да, вот, повторюсь, фильмы National Geographic, они вполне неплохие для того, чтобы создать общее представление о цивилизации Майя. И, кроме того, есть переведенный на русский язык фильм «Мексиканский», созданный мексиканцами значит, в конце 90-х годов, посвященный дешифровке письменности Майя и фигуре Юлии Валентиновича Кнорозова. Да? Значит, и да, он да, называется там, в разных переводах или там, «Расшифровывая Майя», или, соответственно, «Дешифровка письменности Майя». Да, вот там, помимо собственно, письменности и фигуры этого великого ученого, неплохо представлена и общая такая картинка, связанная с цивилизацией Майя. Он был переведен в свое время и на русский язык, и, в общем, его тоже можно найти и посмотреть.
0: Спасибо, Дмитрий. У нас много вопросов, поэтому попробуйте сейчас лаконично отвечать. Так, вопрос задает Тата Атанава. Есть ли аналитические модели, как развивались бы народы Центральной и Южной Америки, если бы не ОСПА, испанцы и прочие европейские напасти? У них был шанс догнать европейскую модель. Это, видимо, вопрос. У них был шанс догнать европейскую модель цивилизации?
2: Модели аналитические есть, значит, но шанс, конечно, догнать европейскую цивилизацию, да не только европейскую, а евразийскую в целом, в общем-то, было довольно мало. Вот да, Юрий Евгеньевич Березкин в своей одной из работ еще в 80-е годы, он действительно показал, что темпы развития цивилизационного в новом свете были медленнее. Да? Начали-то индейцы примерно с того же набора, с которого начали и жители Евразии, а вот в 16 веке, там в Южной Америке бронзовый век начался, в Мезоамерике, так сказать, такой, да, палеометалл медный, а да, Европа в это время уже, в общем, на пороге нового времени, и скоро, там, через 200 лет промышленная революция начнется. Не догнали бы, к сожалению, как это мне не жаль признать.
0: Спасибо. Алена Апр спрашивает, меня не отпускает вопрос про волосы. Какие прически были у обычных людей, и узнать в действительности, была ли разница между ними?
2: Да, безусловно, конечно же. Ну вот, да, в принципе, как раз прически – это то, что в фильме относительно нормально представлено. Да, вот были и такие пучком сзади, и такие, ну, немножечко под горшок. Значит, и действительно, прически знати, они были гораздо более сложные. Значит, там были разного рода вплетения в волосы и так далее. Значит, но, да, в Мезоамерике, как и во многих других архаических цивилизациях, внешний вид – это одно из важных, один из важных показателей социального статуса. Поэтому простые люди носили простые, да, хвост там сзади, или вообще просто, так сказать, вот, действительно, под горшок. А знатные люди, да, носили разного рода сложные прически, особенно женские. Это хорошо видно там по терракотовым статуэткам майя 7-8 веков. Там видно, что такие вавилоны на голове у женщин, что, в общем, просто диву даешься, как это можно реально носить.
0: Спасибо. Дмитрий Рюдюк спрашивает, по какой причине испанцы восприняли текстильные доспехи майя, если у них были свои гамбизоны и акетоны? Она была лучше приспособлена к американским условиям? Были ли другие подобные заимствования?
2: Да, ну, прежде всего потому, что в них не так жарко, как в испанских, да, даже в гамбизоне, конечно же. А уж не говоря про там кольчугу, да, или если у кого-то были кирасы. И это специально подчеркивается, что вот, да, поскольку не жарко, то в нормальной европейской броне жарко, то, значит, быстренько было воспринято эта технология. Более того, само это слово, оно вошло как бы в этот язык конкистадоров, и уже когда они завоевывали, скажем, Южную Америку, они, когда увидели, что там инки носят тоже такого же вот хлопковые доспехи, они тут же как бы сказали: о, мы же знаем, это вот тот самый Искуипиль, который мы восприняли, значит, у индейцев мезоамериканских, да, Новой Мексики, и используем. Значит, да, но вот в основном такого рода вещи, которые позволят лучше адаптироваться к климату, конечно же. Так-то, в общем, нельзя сказать, что много было заимствований технологических, потому что, ну, технология все-таки настолько сильно отличалась, уровень развития технологии настолько сильно отличался, что заимствовать там мечи с обсидиановыми лезвиями все-таки никакой нужды не было. Безусловно, это было бы довольно странно. Вот. Хотя какие-то там приемы, тактические какие-то приемы, там, да, правильные организации рядов были заимствованы в том числе от индийских союзников, про которых я уже говорил выше.
0: Спасибо. Ира Галенкова спрашивает: скажите, пожалуйста, а какие имена были у настоящих майя?
2: Ну, опять-таки, разные имена, да, там можно было создать разные, в этом смысле, варианты. Простые люди носили, ну, имена такие, да, стандартные, которые, например, там, по именам животных, с которыми хотели себя ассоциировать, да, Ахбалам, там, ягуар, да, или там какой-нибудь Ахчих, олень, да, или там какой-нибудь Чакчих, красный олень. Да, знатные люди, естественно, носили имена более сложные, да, у них были имена детские, да, имена, которые они получали при рождении, они тоже вот такого рода могли быть описательные, да, или какие-нибудь эпитеты, там, быстрые. Да, тоже могу быть. А вот, конечно же, когда уже они занимали определенные должности, если это аристократы, или если это члены царского рода, они восходили на трон, у них были очень сложные имена, которые воспроизводили определенные эпитеты богов. Поэтому, так сказать, стандартное царское имя управителя майя, оно будет очень длинным, ну, там оно может занимать чуть не две строчки. Это, в общем, тоже свойственно архаическим цивилизациям, вот такого рода разнообразие, так сказать, эпитетов, связанных с богами и другими ритуальными аспектами жизни и культуры.
0: Спасибо, Дмитрий. Сейчас вам предстоит выбрать автора лучшего вопроса. Я напомню, что за вопросы были. Вопрос, почему майя не смогли завалить трупами немногочисленных захватчиков. Вопрос по поводу болезней, показанных в фильме. По поводу того, как развивались бы народы Центральной и Южной Америки, если бы не. Да, вопрос о том, какие были прически. По какой причине испанцы восприняли текстильные доспехи, и про настоящие имена майя?
2: Ну, я все-таки выберу первый вопрос, почему майя не звали трупами, потому что это вопрос, который, в общем, я, прочитав популярные книжки в детстве, первым, собственно, себе задал. Да, и он во многом подвиг меня заняться изучением древних доколумбовых цивилизаций. Так что я прямо здесь почувствовал с автором этого вопроса такое в детской глубине своей души сродство. Так что этот вопрос, мне кажется, самым лучшим.
0: Ага, тогда Ян Новицкий получает... приз. Книга «История и антиистория. Критика новой хронологии. Издательство «Языки и славянской культуры». А также пауэрбанк от магазина принтов и гаджетов gen.ru. Пожалуйста, Ян, сейчас в чате появятся контакты Георгия Соколова. Свяжитесь с ним. Вам, Дмитрий, подарки от нас, от оргкомитета форума и от наших партнеров. Это деревянный календарь, такой эксклюзивный, от компании FunIn. А также сумка Powerbank ежедневно.
2: Почти как майя, да?
0: Магазина. Да, да. Ну, для Гибсона подошло бы вполне. Вот. И Powerbank
2: gen.ru.
0: Вот. А сейчас мы посмотрим на скетч Юлии Родиной, который я уже видел, а вам, наверное, понравится. Так она представила себе ваше выступление. Это такой, видимо, сюжет следующего фильма Мела Гибсона. Вот. Большое спасибо, Дмитрий, за великолепный доклад.
2: Принести в жертву всех майянистов.
0: Да, да, это мечта.
3: Славяне, ну или славяно-арий, это могучий северный народ. У русских людей вообще распространено представление о себе, что мы северный народ, очень морозоустойчивый и так далее. И в такой одежде вполне реально можно неплохо себя чувствовать. Минус 10, минус 15, может быть, но не в минус 40. То есть одежда чрезвычайно теплая, которой у славян никогда не было.

0: Привет, друзья! Это Затевахин о животных, и я Иван Затевахин.
1: Привет, друзья! Я Игорь Затевахин, любитель задавать вопросы и их коллекционировать. Вы пишете, я задаю, озвучиваю. Пришел вот интересный вопрос, почему у одних животных есть шерсть, а другие животные голые?
0: Почему одним она нужна, а другим нет? Чтобы вот совсем не было шерсти, такого, по-моему, не бывает. Даже у голых кошек есть вибрисы. У нас есть волосы. Хотя, на самом деле, есть такое устойчивое словосочетание у биологов – голая обезьяна. Но голая, но не совсем, кстати. И до сих пор не вполне понятно, как возник этот атрибут мужественности у терапсид, предков млекопитающих – усы. А появился он именно у них.
1: Я бы спросил не только как, но и зачем, и откуда.
0: Мы этот вопрос когда-то разбирали с доктором биологических наук Александром Николаевичем Кузнецовым. И я сразу скажу, что есть ряд теорий. Но я думаю, дело обстоит так. Волосы – это просто маленький такой роговой стержень, который начинает свое развитие следующим образом. Вначале на коже образуется нечто вроде микроскопического колодца, а потом с его дна выдвигается волос.
1: Я вот слышал, что волос развился из чешуи рептилий. С другой стороны, были претендующие на сенсацию теории, что во всем виноваты белки, которые кодируют рост когтей, что бы это ни значило.
0: Я об этом слышал. Одно, кстати, другому не мешает. Но непонятно, как эти белки, один из которых есть даже у курицы, у предков млекопитающих, переключились на формирование волос. Мне вот вслед за отечественной наукой в лице доктора Кузнецова кажется, что вот чисто механическое объяснение, что закладка в виде колодца свойственна отнюдь не чешуе, а скорее кожным железам. И с этой точки зрения уплотненные в коже волосяные луковицы напоминают тюбики, подающие наружу уже засохший столбик вещества. К тому же волос сплошь состоит из клеток, хотя и мертвых, а роговевших. Можно аккуратно предположить, что волосяная луковица на самом деле бывшая кожная железа, только очень радикально изменившая образ действия.
1: Понятно. Примем как рабочую гипотезу. Вопрос следующий. Зачем предкам млекопитающих волосы?
0: Вопрос, для выполнения какой функции появились волосы млекопитающих, он почти так же темен, загадочен и неоднозначен, как и вопрос, из чего они образовались. Понятно, что сейчас главной функцией звериной шерсти является теплоизоляция. То есть она играет роль шубы на холоде или ватного халата на жаре.
1: Как перья птиц. Мы про это говорили.
0: Мы говорили, что это была одна из первых функций перьев птиц – теплоизоляция. А изначально перья или перьеподобные выросты, они могли появиться у птиц для красоты, чтобы соблазнять разноцветными нитями половых партнеров, то есть как следствие полового отбора. А уже потом оказалось, что пером можно сохранять тепло, а потом уже и летать. И с пером невозможно оставаться хладнокровным. Соответственно, я уже говорил, что уже потом оказалось, что с пером можно летать.
1: С птицами понятно. Кто хочет, посмотрит наш ролик про эволюцию птиц. А мы сейчас про волосы или шерсть млекопитающих. Так и что, сразу первые млекопитающие взяли и оделись шерстью? У тебя на полке стоит скульптура какого-то древнего голого зверька с усами, я помню.
0: Это не зверек еще, это Робертия, реконструкция Валентина Попова. Это мелкий синапсид из пермского периода Южной Африки. Эта группа, если говорить о стадии развития, уже не совсем рептилии, но еще и не вполне млекопитающие. На морде, кстати говоря, у них уже были те самые усы. Вибрисы. Конечно, невозможно представить себе, что у предков млекопитающих все тело вдруг вот так быстро взяло и заросло мехом, и что он сразу стал работать как теплоизолятор. Как греют редкие волосы, все мы хорошо знаем на собственном опыте. Это невозможно.
1: А он им разве был нужен? Этот самый теплоизоляционный слой. В пермский период вроде бы было тепло на Земле.
0: Не везде, кстати, но во всяком случае там, где жили синапсиды, было не холодно. Да, для полного одевания в шубу они должны были бы предварительно уже стать теплокровными. Но это очень маловероятно. Обычно в эволюции что-то новое возникает совсем не в той роли, которая потом становится главной. Этот принцип называется принципом смены функций. Он был впервые сформулирован в 1875 году Дорном и послужил ответом на возражения многих противников Дарвина.
1: Может, это вибрисы так расползлись по телу? Вопрос, зачем?
0: Мы можем только думать. Подобные образования, хотя и в порядке исключения, но они встречаются среди современных амфибий. Кстати, можно говорить, что предки млекопитающих по своей физиологии скорее были похожи как раз на амфибий, больше, чем на современных рептилий. Возьмем ныне живущих самцов усатых чесночниц из Сычуани. У них есть своеобразные выросты по краю верхней губы. Они называются прототрихами, а родовое название их хозяев – вибрисофора, что переводится с латыни как «носители вибрис». Вот функция настоящих вибрис млекопитающих осязательная. Но у чесночниц-самцов эти выросты, они нужны для битв. То есть чесночницы-самцы ими дерутся.
1: Голые котики дерутся на усах. Я представил себе это зрелище.
0: Поответственнее давай, мы тут не шутки шутим, а популяризируем науку. А вот некоторые считают, что несовместимо это дело – шутки и популяризация.
1: Так пусть напишут в комментариях, всегда ли нужно популяризировать науку с унылыми лицами. Вот с такими, например.
0: Так вот, к разговорам о том, из чего могли получиться волосы. В Африке живут волосатые лягушки.
1: Объявляю лирическое отступление.
0: В брачный сезон у самцов на боках тела и бедрах отрастает такая ковбойская бахрома. Предполагается, что она служит дополнительной поверхностью для кожного дыхания в воде, где амфибии устраивают свои любовные игры.
1: Эта версия какая-то хлипкая. Все хорошо, но непонятно. Почему тогда такой бахромы не образуется у самок? Ну, разве им там для икрометания не приходится так интенсивно дышать, как самцам для выполнения серената и оплодотворения икры?
0: Наука пока не знает. Тогда давай вернемся к усам. У предков млекопитающих осязательные протовибрисы стали появляться на верхней губе уже к началу мезозойской эры, более 250 миллионов лет назад. То есть первые чувствительные волоски выросли на морде наших отдаленных предков даже раньше, чем на лице матушки Земли появились первые динозавры, не имеющие никакого отношения к генеалогии млекопитающих.
1: При всем уважении к предкам, с мордами все понятно. Но вопрос, были ли хотя бы разрозненные волоски на других частях тела этих замечательных животных?
0: Ну, я знаю не все, твердо об этом палеонтологическая летопись судить пока не позволяет. Но для чего этим, весьма нелепым с современной точки зрения животным, то ли амфибиям, то ли рептилиям, а в некоторых деталях уже и млекопитающим, была нужна расширенная осязательная чувствительность? Вот зачем она была нужна? Как они вообще воспринимали окружающий мир?
1: Так это я спросить должен. Не забирай мою работу.
0: Ты заслушался, видимо. Зайдем с другого конца. Можно наверняка сказать, что главным органом чувств зверозубых было обоняние, как у млекопитающих. Зрение, по всей видимости, играло ограниченную роль. В таком же виде оно досталось в наследство млекопитающим. Слышали зверозубые, судя по строению черепа, не очень.
1: Намекаешь, что мировосприятие этих незорких и глуховатых созданий в дополнение к чутью могло помочь осязанию при помощи чувствительных волосков?
0: Вполне прозрачно намекаю. В этой связи вполне вероятно, что они предпочитали сумеречную или вообще ночную активность, если ночи были достаточно теплыми. Вспомним совершенно необычных со всех точек зрения голых землекопов, подземных африканских грызунов. Они и правда голые, зато с вибрисами. Шуба в теплой африканской норе, да еще в тесной компании родственников, да еще во время трудового процесса, она может быть даже вредна. Тут как бы не перегреться во время трудов. А зато ориентироваться в темных тоннелях на ощупь нужно обязательно. Там же ничего не видно. Значит, нужно осязать.
1: Не понял. Так и что, предки млекопитающих тоже жили под землей?
0: Ни в коем случае до такой степени, хотя некоторые дакофосоры на стадии близкой к однопроходным, то есть на стадии первых млекопитающих, они действительно были похожи на кротов. Но они не прямые предки, а скорее какие-то двоюродные дедушки. В любом случае, пока непонятно, из каких соображений осязательные волоски заселили всю поверхность тела так густо, чтобы появился заметный теплоизолирующий эффект, на основе которого эволюция сделала млекопитающим столь ценную шубу. Не исключено, что у волос волос была некая предварительная роль в поддержании теплового баланса. Темные волоски могли в качестве дополнительной поверхности помогать улавливать и передавать коже тепло солнечных лучей или отводить излишки онова, но об этом поговорим позже. А может быть, было важно этой самой шубой, первой шубой, которая еще не была шуба, чувствовать, осязать. Пока мы этого не знаем. И, кстати говоря, даже в сплошной шубе млекопитающих каждый волосок сохраняет свою первичную осязательную функцию. То есть осязательная функция все равно сохраняется.
1: Итак, шуба изначально нужна животным, чтобы сохранить постоянную температуру тела. Ну, мамонту, например. Но, по-моему, она им и мешает порой, правда?
0: Да, потеть, то есть отводить тепло через шубу сложно. Поэтому наши собаки дышат, высунув язык, и потеют всеми частями тела, которые покрыты волосами меньше всего. И еще замечу, что мех изолирует тело именно от потоков слишком холодного или слишком горячего воздуха, либо воды. А принцип тут состоит в том, что среди волос задерживается неподвижный слой воздуха, воздушная прослойка. И главная роль в удержании прослойки воздуха принадлежит подшерстку из пуховых волос. Они тоньше и короче остевых волос, придающих шубе надлежащую жесткость и внешнюю красоту. Но их примерно в 20 раз больше. Поэтому, чтобы не перегреться в регионах со значительной сменой температуры от сезона к сезону, животные и линяют весной. Летний мех оленей и кабанов, скажем, вообще лишен подшерстка. То есть его нету.
1: А, наверное, самый длинный мех был у зверей ледникового периода. Ну, типа шерстистого носорога, к примеру.
0: И уцелевших с тех времен овцы быков. На шее, груди и задней части тела у них шерсть до 90 сантиметров. И такая же длинная шерсть у яков. Но, кстати, лошади тоже сохранились с той поры. И они сильно обрастают к зиме, как якутские лошадки. А грива, но ее функция, так же как функция лошадиного хвоста, совершенно иная. Отгонять слепней и разных кровососущих других двукрылых. Что очень трудно сделать иначе при ногах, которые приспособлены только для бега. Кстати, рассказывая про функции волос, скажу, что оборонительные иглы млекопитающих – это, по сути, утолщенные волосы. У дикобраза, скажем, можно наблюдать множество стадий превращения густых жестких волос через стадию щетины в иглы.
1: Я слышал, что рог носорога из слипшихся волос состоит. Представил, что предки носорогов кололи врага пучком длинной, но очень колючей щетины на носу.
0: Он состоит из кератина, из которого состоят и ногти, к слову. Это ороговевшие волокна волосовидной кожи. Рог носорога. Эволюционно его рог вполне мог вырасти из чего-то такого щетиноподобного, как иглы дикобраза, рискну предположить.
1: Давай про тех, кто потерял шубу. Например, китов. Почему у китов нет шерсти, а у морских котиков, ну скажем, есть?
0: Чтобы вот совсем потерять волосы, такого у млекопитающих нет. Хоть в редуцированном виде, хоть в виде вибриз, а волосы у млекопитающих есть. Рассказ о шубах и их потерях у морских млекопитающих, вообще-то, строго говоря, достоин отдельного выпуска. Давай ограничимся тем, что шубки есть у всех малышей ластоногих, за что их и били, кстати говоря, зверобои. Этим малышам шуба нужна, они лежат на холодном берегу или на льду. А вот, скажем, взрослые морские слоны или взрослые моржи, они шубу совсем потеряли. Они сохраняют тепло кожи и с толстенным слоем жира. Но мелкие волоски у них есть все равно. А уж вибрисы, особенно у моржей, так это вообще настоящая гордость. Они ими осязают свою добычу – моллюсков. И, подозреваю, морские слоны в пучинах океана тоже что-то осязают. Ну, например, потоки воды.
1: Теперь скажи за китов.
0: Что я могу сказать за китов? Они уже классика замены шубы на жир. Но мы об этом говорили. Настоящие усы у них тоже есть. На морде сохранились вибрисы в виде щетины. Я не имею в виду китовый ус. А чем китовый ус отличается от вибрис, мы рассказывали в соответствующем выпуске. Так вот, говоря о вибрисах, каждому такому волоску может подходить до 10 тысяч нервных волокон, что говорит о недюжинном осязании у китов. Даже у некоторых речных дельфинов эти осязательные волоски, вибрисы есть. У амазонских и гангских сохранились вибрисы не только на морде, но и на туловище. Зачем они нужны? Они им нужны для осязания в мутной воде. Кстати, не случайно усатые киты рожают малышей в теплых, спокойных тропических водах. Слой жира у китенка небольшой. Для холодной воды он не очень-то годится. Для борьбы с холодом он не очень-то годится. Вообще часто теряют шерсть животные с большой массой, у которых совсем другая проблема из-за размеров.
1: Животные типа слонов.
0: Да, и как у всех крупных животных, у слонов поверхность тела маленькая по отношению к объему. А тело греется, как известно, благодаря внутреннему обогреву. До 90% энергии, поступающей с едой, млекопитающие тратят именно на обогрев. Итак, слон плотно поел, и теперь ему нужно отдать тепло, а вовсе его не сохранять. И это как раз сделать очень трудно. Ему, конечно, особенно живущим слонам на открытых пространствах, в этом помогают уши, как ни странно, пронизанные мельчайшими кровеносными сосудами, отдающими тепло. Поэтому уши больше, скажем, у саванных слонов, чем у лесных. Ухо у слона – это орган терморегуляции. Но надо сказать, что слоны шерсть насовсем не потеряли.
1: То есть?
0: Шерстинки на коже у слонов есть, и они тоже помогают им эффективно рассеять тепло. Слонята вообще довольно мохнаты бывают у слонов, особенно индийские. Так вот, некоторые исследователи подсчитали, что слоновья кожа отдает от 5 до 23% меньше тепла, чем кожа щетинистая.
1: Так, что же теперь? Летом не бриться в целях борьбы с жарой, да?
0: Ну нет, все же щетина у слонов, она пореже растет. И в этом, кстати говоря, весь фокус. Щетинки увеличивают площадь поверхности тела слона. Особенно значима роль такой шерсти при безветрии.
1: Получается, что и правда редкая шерсть помогает слонам не перегреться. Ну, они же не хлопают шерстинками, как ушами.
0: Предполагается, что каждый волосок на теле слона работает на теплоотдачу. Каждый волосок. Согласно этой концепции, волоски как бы собирают жар кожи, а потом отдают его в воздух. Много отдельных волосков вместе все равно увеличивает площадь, с которой отдается тепло. Густая шерсть тепло бы задерживала, мы только что об этом говорили. А густая шерсть создавала бы теплую воздушную прослойку. А вот отдельные волоски – это много таких антеннок, излучающих тепло, помимо кожи. Есть еще один момент. Оказалось, что голая кожа, она сильно тормозит поток ветра. А нагретый волосок дальше от тела, он там, где нет тормоза, где ветер обдувает сильнее, поэтому он и тепло отдает лучше.
1: Это интересно. Вот вопрос. Сколько волос нужно, чтобы шуба перестала быть шубой и начала работать как охладитель?
0: Эти не британские, а американские ученые – и это подсчитали. При плотности меньше 30 волосков на квадратный сантиметр. Отсюда интересный вывод, возвращаясь к началу нашей беседы. Мы помним, что предки млекопитающих жили в теплом, засушливом климате. Но волосами они могли покрыться даже не из соображений согрева в холодных ночах и не для чувствительности какой-то повышенной, хотя мы и это не отвергаем предположение. А мы можем предположить, что волосками все их тело могло покрыться для эффективной теплоотдачи. Но тут, конечно, мы можем только предполагать, но свое веское слово должны сказать палеонтологи, а физики должны все это подсчитать.
1: А наши предки полысели из-за этого? Мы же все родом из Африки.
0: Ну, может, и из-за этого, но как раз не полысели. Волосы на голове в известных местах сохранились почти у всех людей. И все же давай не будем отбивать хлеб у коллег-антропологов. Давай скажем коротко. Есть совокупность причин. Общепринятая версия гласит, что при переходе к двуногости солнце в среднем печет меньше примерно на треть. Ну, меньше облучаемая поверхность. А когда солнце вертикально, даже меньше в целых 4 раза. Когда стоишь на двух ногах, тело лучше охлаждается ветром. Оно лучше обдувается.
1: Ну а зебры, вот шерсть хоть и плотно прилегающая, но не потеряли же, и остальные африканские животные.
0: Ну я согласен, этот довод не решающий, я же говорю про совокупность, ну скажем, и у человека потовых желез стало значительно больше, чем у их предков. Поскольку первые люди были отличными ходоками, это было важно, потеешь, отдаешь тепло.
1: Опять помню, зебр, гиен, антилоп гну, ты останови меня.
0: Да-да, согласен. Но у них зато мозги охлаждаются по-другому. У антилоп, во всяком случае, они не перегреваются. Ну, у всех животных свои примочки. Мы о них в самом начале говорили. Язык, например, можно вывалить, да, если мы говорим о собаках. Еще одна версия, которая присовокупляется ко всем предыдущим. На голой коже однозначно меньше паразитов, и собирать их проще. А самое главное, не забудем, эффект полового отбора. Думаю, девушки с гладкой кожей тебе тоже нравятся. А чем предки хуже тебя?
1: Так, прошу прощения, но тут я тебя уже должен остановить.
0: Ну, я, в принципе, и закончил. У меня все. Комментируйте, друзья, подписывайтесь. Ставьте лайки, если понравилось. Пока. А ты делай выводы.
1: Они простые. Шерсть, когда ее много, как у мамонта, позволяет сохранять тепло. Когда ее мало, как у слона, позволяет его отдавать. Когда она очень жесткая, то может колоть. А когда ямки, в которых она растет, богато оплетены нервными окончаниями, то это уже не просто шерсти, а вибрисы. Ими можно осязать. Спасибо, друзья. Не забудьте поставить лайк, подписаться, прокомментировать. И пока, до связи.

0: Кинематограф всегда говорит о времени, даже когда кажется, что его темой стало что-то другое. Бернардо Бертолуччи, кинорежиссер.
1: Кто к нам с чем зачем, тот от того и того. Но это к чудской истории не имеет никакого отношения, конечно.
2: Эх, пойти на Волгу топорышком поиграть.
1: И вот тут занервничали все. Решительное наступление и паническое бегство. Бум-бум-бум. Да, у них руки на голове. Это удивительный случай, когда фильм сконструировал реальность куда сильнее, чем сама реальность.
3: Всем привет, это проект «Деконструкция». Сегодня у нас в гостях историк и писатель Клим Жуков. Привет, Клим.
1: Привет.
0: Александр Невский. Художественный исторический фильм советского режиссера Сергея Эйзенштейна. Снят на киностудии «Мосфильм» в 1938 году. Сценарий картины написал Петр Павленко. Главную роль исполнил народный артист СССР Николай Черкасов. Музыку к фильму написал Сергей Прокофьев. Премьера состоялась 25 ноября 1938 года в Москве. Фильм демонстрировали в 17 странах мира. Последняя зарубежная премьера состоялась в 2016 году в Португалии. Там показали отреставрированную версию картины. Сцены побоища на льду Чудского озера снимали летом на «Мосфильме». Поверхность замерзшего озера изображал асфальт, засыпанный мелом, солью и залитый жидким стеклом. Большие льдины сколачивали из фанеры, красили в белый цвет и пускали в небольшой пруд, заменявший на съемках Чудское озеро. Для придания картине исторической достоверности некоторые сцены снимали на родине Александра Невского у села Городище под Переславлем-Залесским. Знаменитая фраза Александра Невского из фильма «Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет» на самом деле цитаты из Евангелия от Матфея «Взявшие меч, мечом погибнут». Сценарист Петр Павленко вложил эти слова в уста Александра Невского в несколько измененном виде. Эту фразу не раз приводили в газетных статьях и плакатах, как подлинную историческую цитату. После того, как СССР и Германия заключили пакт о ненападении в 1939 году, фильм запретили для просмотра из соображений политкорректности. Картину снова вернули в прокат после начала Великой Отечественной войны. Фильм «Александр Невский» не только разрешили, но и обязали показывать во всех кинотеатрах, чтобы укрепить боевой дух народа.
3: Когда я начала готовиться к этой передаче, я решила провести такой небольшой опрос и спросить у моих знакомых людей, что они вообще представляют и что у них ассоциируется с Ледовым побоищем и Александром Невским. Практически 90% мне сказали, что пришли крестоносцы, пытались напасть на Русь. Пришел Александр...
1: На Советский Союз.
3: На Советский Союз это было при Эйзенштейне, да. Хотели захватить Русь, и Александр Невский собирает войско, топит их в озере, и все побеждают. Погибла куча народу, все такое. И выясняется, что просто 95% информации – это полная чушь. Расскажи, почему, откуда нарастут ноги, и почему у Эйзенштейна столько непонятных вещей в фильме?
1: Ноги растут, конечно, из Эйзенштейна, потому что это удивительный случай, когда фильм сконструировал реальность куда сильнее, чем сама реальность. Ты вот все точно описала. Куча крестоносцев, всех под лед, что там еще? Ну, собственно, да, конечно, Чудское озеро, кто к нам с чем зачем, тот от того и того, и так далее. Все это, конечно, исключительно сделано было для усиления художественно-драматического эффекта. То есть Эйзенштейн, человек был очень умный, и он консультировался с людьми, которые в курсе. И он такой думает, столько же красивых моментов пропадает, которые реально просто кинематографичны. Как-то жалко не использовать это в истории 1242 года. И, например, он взял битву на реке Омовже, это Эмбах, река по-немецки, если говорить, где реально рыцарская конница зимой переходила через реку и реально проломила лед, и там кто-то утонул. Это вот в самом деле было, только воевал там не Александр Невский, а его папа Ярослав Всеволодович, великий князь. Александр там был в юном возрасте, при папе, он был вместе с войском, наблюдал это все. Но это к Чудской истории не имеет никакого отношения, конечно. Ну, она кинематографична, и Эйзенштейн взял и это все совместил. И у нас получилось то самое рядовое побоище, которое мы знаем из фильма. Его нам, например, преподавали в школе ровно в таком виде, как вот у Эйзенштейна. И все убеждены, что это вот оно так и было.
3: А я правильно понимаю, именно при Эйзенштейне после его фильма, после выхода фильма, появился интерес к как раз Александру Невскому? До этого он не был настолько популярен, как...
1: Нет, конечно. То есть, с одной стороны, да, Эйзенштейн сделал огромный вклад в популяризацию этой фигуры, огромный вклад, но нет, популяризировали его еще раньше при кровавом царизме, когда был орден учрежден Александра Невского, когда он был произведен в святые отдельно, специально, его с 18 века популяризируют Александра Невского. Но, конечно, так как главнейшим из искусств для нас является кино, то, конечно, кино, оно для конца 30-х годов имело эффект воздействия и внедрения в людские головы неимоверно. Тем более за дело взялся знающий человек, а именно Эйзенштейн, который сделал просто великолепную чеканную картинку.
3: Я не знаю, это действительно или нет, но я читала, что в 43-м году появился орден имени Александра Невского.
1: Ну, возобновился, скажем так.
3: И на нем был изображен Черкасов из фильма Эйзенштейна.
1: Да.
3: И реальных изображений Александра Невского не сохранилось,
1: нет,
3: правильно?
1: И не могло быть. Тогда портретов просто не существовало вообще.
3: И даже нет никаких описаний, как он выглядел.
1: Ничего мы не знаем про это. Судя по всему, так как это непосредственно предок нашего дорогого Ивана Грозного, то есть Иван Грозный происходит из той самой ветви Рюриковичей, откуда происходит Александр Невский. Видимо, у них было что-то общее в чертах. Потому что если мы посмотрим вообще на всю эту северо-восточную ветвь Рюриковичей, а мы знаем два хорошо реконструированных облика, а именно это Иван Грозный в XVI веке и это Андрей Юрьевич Боголюбский в XII веке. Они, не скажу, что они идентичны, но они невероятно оба похожи. Боголюбский и Грозный. Там прапрапрапрадед и прапрапрапраправнук. Это такие орлиный нос, такие очень монголоидные скулы, тяжелая челюсть. Такие вот несколько рублено грубые черты, которые даже, повторюсь, они не совсем, ну вот так классическо-славянские. Там очень сильно разбавлен какой-то тюркской кровью, потому что они очень сильно мешались с половцами. Просто очень сильно. Или, возможно, там через половцев какие-то кавказские у них крови были, бог его знает. Но они вот такие вот, скорее, чуть более степного.

сербского немцы ввели в Псков гарнизон и обязались воевать вместе, если Новгород нападет на немцев или на Псков. То есть это договор о взаимной поддержке. Гарнизон во Псков ввели потрясающий. Это просто сногсшибательное что-то. Двух рыцарей. Но это был чисто символический гарнизон, понятное дело, потому что, что бы, собственно говоря, они там сделали. Нет, это просто, причем рыцари в очень важном звании, фокты. Это рыцари с судейскими полномочиями. То есть это такие юридические представители, если которых кто-то обидит, будет понятно, что они обидели целиком весь орден. И сразу придется воевать. Была в Пскове и, конечно, сильная проновгородская партия. Ее обычно называют прорусская партия, но это, конечно, неправильно. Была проновгородская партия, но с ней конкретно немцы разобрались немножко раньше, их просто разбили в прямом сражении. И вот Псков заключил с орденом некий пакт. Ну а конкретно для Новгорода вот эти вот псковские шашни с немцами, это было очень опасно, потому что из Пскова открывается прямая дорога на Новгород сразу же, непосредственно. И Псков выступал просто очень сильной, мощной крепостью, которая дорогу прикрывала. И вот раз эта сильная, мощная крепость, вместо того, чтобы дорогу прикрывать, начинает представлять прямую угрозу. И вот тут занервничали все, потому что Новгород, да, он, конечно, там можно сейчас говорить, что он Русью себя не считал, но по факту-то он Русью являлся, мы же понимаем, что новгородцы — это мы и есть. Я как прямой потомок вам точно говорю, что так оно и есть. Так вот, но самое главное, Новгород — это северные торговые ворота реально всей Руси. Там начинался и заканчивался путь из Валяк в Греки. То есть вся Русь вообще, как мы ее знаем, под совершенно дурацким термином «Киевская Русь», вот она вся превратилась и образовалась, и стала сама собой только из-за пути из Варяг в Греки, который начинался в Новгороде и заканчивался на Черном море. В свое время это был гигантский торговый путь, гигантская торговая артерия всеевропейского значения. Конечно, к XIII веку от былой славы там остались только воспоминания, но все равно это была очень важная артерия, очень важная. И вся Русь, вот, от Киева, там, Владимира, Суздаля, Ростова она торговала с Западом в основном через Новгород. И если вдруг у Новгорода начнутся проблемы, серьезные проблемы, например, там, не дай бог, его захватят, то у вас все товары, которые поступают с Запада, они и так-то не дешевые, они будут еще дороже. А то, что продаете вы, попадет окончательно в монопольную зависимость от Запада. То есть вы будете торговать уже не сами, а при очень большом посредстве. То есть барыш у вас будет меньше. И поэтому, какие бы сложные ни были отношения у Новгорода со всеми остальными, они были реально сложные. Если вставала угроза военная для Новгорода, великий князь немедленно присылал подмогу. В данном случае подмогой был его сын Александр Ярославич, который уже один раз в Новгороде княжил, разбил там шведов на Неве, был хорошо знаком с местными реалиями, и его вторично направили в Новгород. Его немедленно тут же демократически избрали президентом, главнокомандующим и всем, чем положено. И он начинает войну против немецких рыцарей, и ее с блеском выигрывает. Самое главное, он отнимает Псков. Он вышиб оттуда тех двух рыцарей, которые там находились, этот страшный гарнизон. Тогда же убежал посадник, как его звали, Твердила, это как раз, видимо, глава пронемецкой партии. Как это сказано в псковской летописи, князь Александр сказал псковичам: «Стали вы, как вторая жидовия», то есть иуды, предатели. Он его упрекнул в том, что они предали Новгород. И якобы больше они таким больше не занимались нехорошим никогда. Занимались, конечно, как мы понимаем. Вот он отнял у немцев Псков и, в свою очередь, в 1242 году, в апреле месяце, нанес удар, пошел в набег, вынудил немцев на сражение и, отступая из немецких земель, да, там немцы разбили один отряд, который слишком далеко оторвался от русского войска, в фильме, кстати говоря, показано. Он стал уходить и около Чудского озера встретил немцев в полном порядке и, пользуясь, видимо, а. численным превосходством небольшим, б. серьезным наличием конных стрелков.

0: Полков немцев смог победить. Как мы это знаем из описания рифмованной хроники, первыми шли русские стрелки, их обычно представляют пехотой. Вот в фильме они там все пехота, такие мужики в лаптях, в армяках, таких в тряухах. Там вот этот старик коротка кольчушка и прочее. Там Василий Буслаев, эх, пойти на Волгу топорышком поиграть. Такой, о, морда такая вот прикуривай, о.
1: Надоело мне это поножовщина. День дерусь, а два в тоске лежу. Хотел бы на Волгу податься, поиграть топорышком.
2: Не враг дал, сам ковал. Коротка кольчушка-то.
0: Городское ополчение в таком начетническом марксистском ключе, подчеркиваю, начетническом, это ополчение не народное, а народное ополчение всегда пехота. И вот пехота выступает в классовой борьбе против рыцарей-феодалов. Но это, конечно, ерунда, потому что городовой полк – это конный полк. Да, у него были легкие всадники, лучники. И вот впереди шли, собственно говоря, эти конные лучники, которые атаковали немцев навстречу. Конница может только атаковать, конница не знает никаких маневров, кроме двух. Это решительное наступление и паническое бегство. Оба эти маневра у конницы получаются великолепно. Стоять на месте конница не может. И вот стрелки атаковали немцев навстречу. В рифмованной хронике об этом сказано прямо, прямым текстом, что русские стрелки сражались отважно, но братья, то есть рыцари, братья-рыцари, их одолели, и убитые с обеих сторон падали на траву. Внимание, не на лед, а на траву. Это очень яркий показатель того, насколько ледовое это было побоище. Ну, самое главное, да, стрелки, как легкая конница, ничего не могли сделать против рыцарей, но они смогли, самое главное, что погасить разгон. А Невский в это время, видимо, ввел в дело второй эшелон, то есть собственный двор и новгородский тяжелый конный полк, который немцев просто опрокидывал по флангам, потому что сразу что сделали? Убежали чудские наемники. Немедленно. Опять об этом говорит рифмованная хроника, что они вообще в бой не вступали. Ну и немцы сразу оказались не просто в меньшинстве, а в суперменьшинстве. И им там устроили серьезнейшую бойню, потому что если мы говорим, что в среднем 40 человек, 26 человек убитых и попавших в плен, это больше половины войска. То есть разгром серьезнейший. После чего все, что немцы забрали у Новгорода, Невский немедленно вернул. Ну, а потом новгородцы, как обычно, указали князю путь, то есть выгнали.
3: Конструктивно в деконструкции с Климом Жуковым.
4: Сергей Михайлович Эйзенштейн. Советский режиссер театра и кино, художник, сценарист, теоретик искусства, заслуженный деятель искусств РСФСР, лауреат двух сталинских премий первой степени. Профессор ВГИКа, доктор искусствоведения, автор фундаментальных работ по теории кинематографа. Родился 22 января 1898 года, умер 11 февраля 1948. Свой путь в кино Эйзенштейн начал с перемонтажа фильма Фрица Ланга «Доктор Мабузе. Игрок». В 1925 году на экраны вышел один из самых знаменитых фильмов Сергея Эйзенштейна «Броненосец Потемкин» о матросском мятеже на Черноморском флоте. Эта картина в разные годы многократно признавалась одной из лучших в советском кинематографе и по сей день является самым цитируемым кинопроизведением в мире. В 1927 году Эйзенштейн снял фильм «Октябрь», в котором впервые в художественном кино был показан образ вождя мирового пролетариата Владимира Ленина. В октябре 1928 года Сергей Эйзенштейн вместе со своей съемочной группой отправился в путешествие за рубеж с целью изучения западного опыта. В 1930 году он заключил контракт с кинокомпанией Paramount Pictures на экранизацию романа Теодора Драйзера «Американская трагедия». Однако впоследствии Paramount отказалась от сотрудничества с ним. Концепция режиссера показалась продюсерам слишком сложной. В 1935 году Эйзенштейн предпринял попытку снять картину «Бежен луг», в основу которой легла история Павлика Морозова. Съемки фильма были остановлены, отснятый материал забракован, а сам режиссер стал персоной нон-грата. Его обвинили в связи с троцкистами, запретили снимать кино и заниматься преподавательской деятельностью. Реабилитироваться режиссеру удалось только после выхода картины «Александр Невский». За работу над фильмом Эйзенштейн получил сталинскую премию и степень доктора искусствоведения без защиты диссертации.
3: Первая сцена фильма начинается с рыбалки на Плющевом озере и разговор Александра Невского с представителями хана.
5: Баскаками?
3: Баскаками, да. Насколько угроза была в этот момент со стороны татар?
0: Ты заметила, во что баскаки одеты? Они одеты в японские самурайские доспехи 19 века.
3: Да, там было что-то японское.
0: Это не что-то, а конкретно это из музея были взяты доспехи, которые в свое время японцы подарили Николаю II после того, как ему японский городовой по голове саблей дал. Его там все засыпали подарками, в том числе подарили доспехи. И конкретно эти доспехи, вот это вот были Николая II доспехи, в которых баскаки выступали.
3: Ну, я так понимаю, там вообще, в принципе, он любил подлинные костюмы использовать в музее.
0: Ну, по возможности, по возможности. 13 века-то у нас костюмов нет, как ты понимаешь, вообще. А японские есть. Ну, и отлично, кто там понимает чего. Пускай такие узкоглазые, все в этих доспехах, в шлемах с рогами, красота. Угроза была страшная, конечно. И более того, это была даже не угроза, это, знаешь, это было что-то вроде извержения вулкана. Это была угроза, с которой нельзя бороться. Ну ты же не будешь бороться с извержением вулкана в здравом уме? Конечно, нет. И с татарами никто вообще не думал бороться. Да, 1237 год, Северо-Восточная Русь яростно сопротивляется, но за зимнюю кампанию весь Северо-Восток был вытоптан за одну кампанию. То есть сокрушительнейшее поражение. Ну и потом кампания 39-42 год, за три года всю Южную Русь вытоптали. Соответственно, всем стало абсолютно ясно, что с татарами воевать невозможно. Ну это и правда было так, потому что вот посмотри, мощнейшая земля новгородская, вот хорошо, если она выставит из города там 600 человек. Ну, 500 человек городового полка, плюс еще владычный полк, так называемый был, или владычная сотня, то есть то, что архиепископ выставлял за свой счет. Вот еще 100 человек, возможно. Ну, вот 600 человек. Ну, со всей земли при полной мобилизации, там, Старой Ладоги, Изборска, Копорья и так далее, там, союзного Пскова, Порхова, ну, 1000-3,5 они могли выставить вообще всего. Ну, и вот тут татары приходят, 30 тысяч. Как с ними воевать-то? Вот просто как? Ответ – никак. Поэтому никто и не собирался. Поэтому, конечно, когда показали баскаков, их показали совершенно правильно, они делали, что хотели. Но, вот опять важно заметить, татары, точнее, правильнее сказать, конечно, тогда еще монголы, это мы их татарами называли, а это в то время была именно еще монгольская знать, монгольский субстрат, пришедший именно из Монголии, с берегов Златоструйного Анона и Золотоводного Керулена. Вот это вот они были. Они после военной победы перестали расценивать нас как покоренное население. Они стали расценивать нас, это очень важно, как подданных хана, то есть сограждан. И брали с нас не дань, это большая ошибка, брали с нас выход. Выход – это налог. У нас прямо все летописи того времени пишут: выход, выход, выход, выход. Слова дань нигде нет. А выход – это по-русски очень точный термин. Это внутригосударственный налог. То есть мы стали частью империи. Империи, как это у нас называлось, монгол-улус, то есть великий монгольский улус. И конкретно мы стали частью улуса Джучи. Это отдельное государство внутри большой империи. И мы, как мы называли хана? Это же мы сейчас говорим хан, а тогда его называли просто царь. То есть все летописи русские того времени называют главу улуса Джучи, вот, например, в это время хан Батый, Бату-хан, его называют царь Батый. А царь по-русски, как переводится, император. То есть только что в 1204 году пала Византийская империя под ударами крестоносцев. И еще к тому времени, о котором говорит фильм, не восстановилось. А это значит, что православный царь, православный император отсутствует, его больше нет. Остался только католический император на Западе. А русский человек, даже последний крестьянин, знал, что в мире есть два императора всего. Есть император на Западе, есть император на Востоке. Восточный император – это наш император. Заметь, что ни один русский князь никогда не называл себя царем до Ивана Грозного. Все называли себя только князьями, великими князьями, там, очень князьями, но никто не осмеливался называть себя царем, потому что все считали себя в державе, все себя считали в православной византийской державе. То есть да, конечно, мы напрямую не подчинялись, но при этом, да, мы были одним этим православным миром. И вот он исчезает, и на его место приходит внезапно несокрушимая сила с Востока и занимает ту пустоту, которая возникла на месте Византийской империи. Мы считали себя подданными царя.
3: Я слышала, не знаю, это действительно или нет, о том, что Александра Невского канонизировали после его смерти спустя 40 лет.
0: Ну, да,
3: потому
0: да.
3: Что Папа Римский ему предложил принять католичество, а он отказался. Действительно ли это было и откуда такое предложение?
0: Папа Римский всем предлагал принять католичество, это было нормально совершенно. Даже не католичество, а унию он предлагал. То есть вы сохраняете все свои догматы, которые у вас есть, но признаете главенство папы. В делах церковных, разумеется. Это уния называется. Предлагал он то же самое папе Александра Невского. Предлагал он то же самое Роману Галицкому и его сыну Даниилу Романовичу Галицкому. Кстати говоря, Галицкий-то от папы Римского, Даниил Романович Галицкий, современник Александра Невского, принял из рук папы королевскую корону и назывался королем Руси. Вот. Вот у них там, конечно, шашни были более серьезные. Просто почему? Потому что как раз Галицкий-то Даниил рассчитывал победить монгол. Именно победить, для чего ему нужна была помощь, любая помощь. Но ему корону-то прислали, а войск не прислали, поэтому победить татар у него не получилось. Пришлось, как и все, платить выход. И ездить за ярлыком на княжение, то есть за документом, который удостоверял княжение, в Орду. И Невскому предлагали. Но Невский, отлично понимая, что... А какой смысл? Ну вот сейчас мы, да, примем католичество или, неважно, унию. Возможно, мне сейчас опять короной какой-нибудь наградят, но толку-то с этого? Вот чем конкретно помогут католики? Прямо сейчас, если мы говорим о Новгороде, помочь нам, ну, теоретически, может вот та Ливонская часть Тевтонского ордена. Блин, так мы их только что расколотили. Скажите, пожалуйста, если мы их расколотили, почему их татары не расколотят? Невский-то отлично знал, сколько там рыцарей. А рыцарей, внимание, на Ливонской части Тевтонского ордена при серьезнейшей мобилизации они могли выставить человек 150. Вот скажите, пожалуйста, 150 рыцарей, они против 30 тысяч татар, они вот хоть какую-то помощь смогут оказать? Ну, явно же нет. Поэтому Александр Ярославич, по примеру своего папы, предпочитал с татарами дружить.
5: Тяжелый народ, сильный, трудненько будет бить их.
6: А есть охота?
5: За отцовы кости воздать пора бы.
6: Монголам подождать можно. Опаснее татарина враг есть. Ближе, злее. От него данью не откупишься. Немец.
3: А высокий налог они платили?
0: Чудовищный. По ЕС Чингисхана нельзя было брать налог больше 10%. Меньше можно, больше нельзя. Вот сравните с тем, что у нас сейчас. Вроде нас никто не завоевывал, однако мы почему-то налоги платим заметно больше 10%. А Чингисхан, который разбирался в этом вопросе, говорил, что если стричь с овцы слишком много шерсти, скоро не будет вообще шерсти. То есть 10% считался максимальным возможным налогом вообще. Скорее всего, брали меньше. То есть мог быть экстраординарный сбор. Например, нужна какая-нибудь там военная помощь. Подготовка большого похода. Тогда прям по всей империи собирался повышенный 10% налог. Да, прям со всех. А как правило, конечно, брали меньше.
3: Угу. Там еще есть такие персонажи. Гаврил Алексич и Васька Буслай.
0: Василий Буслаев.
3: Да. Это реальные персонажи?
0: Ну, они не очень понятны, насколько реальные относительно рассказываемой истории. Но это персонажи былинные, они хорошо известны.
3: А что про них известно?
0: Ну, Василий Буслаев — это такой, да, народный герой, ушкуйник, речной пират, который занимался тем, что ездил по рекам и грабил. Ну, это же довольно интересный новгородский и вообще даже северный феномен – ушкуйники. Их обычно представляют вот такими разбойниками на стругах, которые плавают по рекам и, собственно, всех грабят. Благо, упоминаний такого рода в летописях присутствует, причем в изрядных количествах. Ушкуйники в XIV веке грабили столицу Орды. То есть они выходили на Волгу, по Волге спускались и грабили, например, булгар. Что вообще было просто немыслимо. Как? Вы что? Куда вы приехали? И все считают, что это просто вот натурально такие, ну, условно, речные викинги. Вот так вот. И это, конечно, не так. Потому что в ушкуйники шли младшие дети бояр, которые прямо сейчас не находятся при деле. А что этот лоботряс будет бегать по дому, портить девок и жрать? Не, давай-ка займись чем-нибудь. Их отправляли грабить. То есть это были те же самые профессиональные воины, которые состояли в городовом полку, но вот в данный момент они не при деле, и этих младших детей отправляли на вольные хлеба. Пускай опыта набираются. И опять же семье прибыток. А если его шлепнут, то кормить не надо. Очень удобно.
3: Что касается в целом самого фильма Эйзенштейна. После Ивана Грозного, который не так зашел Сталину, этот фильм зашел на ура. И он же вышел до начала Второй мировой войны.
0: В 1938 году.
3: Да. И после начала Второй мировой войны его стали активно прокручивать. Да. И проявлять к нему интерес.
0: Да.
3: Большой. А какие самые основные, главные плюсы этого фильма ты можешь выделить?
0: Не, ну в данный момент, во-первых, это, если мы говорим про конец 30-х годов, начало 40-х, это ярчайшее, именно строго патриотическое произведение, причем поданное в великолепной художественной форме, то есть лучше тогда сделать просто никто не мог. Это был вот как сейчас вот Голливуд, самые лучшие фильмы. Вот тогда вот это был Александр Невский. Это супер боевик с гигантским бюджетом, огромной массовкой, великолепными по тому времени костюмами, отличными диалогами и, повторюсь, наглядно, ярко, патриотично. И против кого? Да против немцев, потому что с немцами будет война, знали абсолютно все. Ну, у кого ума чуть-чуть больше, чем у улитки. Там вариантов не было никаких. Другой был вариант, что с немцами вместе против нас могли начать воевать, например, англичане. Вот это могло быть. То есть конкретная конфигурация военных действий была непонятна. А то, что именно с немцами будет война, было понятно, конечно, всем. И вот, пожалуйста, вам яркий антигерманский высокохудожественный боевик, памфлет. И, конечно, он не мог не зайти, конечно, он всем зашел. Потому что был предельно созвучен моменту. Хотя, конечно, и не так сильно созвучен истории. В истории там все было, конечно, чуть-чуть по-другому, иначе, сложнее. Кстати, вот тоже яркий пример по поводу истории. Немцы атакуют у Эйзенштейна этой самой великой свиньей. Там этих рыцарей везут на грузовике, они так качаются под музыку. Бу-бу-бум, да. У них руки на голове, на шлемах такие, рожи у всех прям, ух, как с Наумбургского собора, прям с барельефов. Помнишь, там эти Харт и Ута и прочие другие, там такие у них прям такие, хорю, все такие прически. Кстати, сделано очень круто. Прям такой вот аутент замечательный. Так вот, немцы атакуют этим вот клином. То есть трапециевидное построение в голове этой самой великой свиньи, за которым идет такая прямоугольная колонна, и они вот так вот таранят русский строй, пехота перед ними разбегается, и такие тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык, заехали. Это вот это все, это изобретение 19 века, конечно. Так немцы не воевали, и более того, так не воевал вообще никто. Это придумка. Откуда она родилась? Да из очень простого момента. Во всех немецких документах и вообще в европейских документах того времени, которые описывают военные действия, фигурирует такой вариант построения конного войска, как куниус, то есть клин. А все же видели клин. Клин — это такая трапециевидная штучка, которую забивают в дерево, например. Так раз клин, так значит, смотрите, и, значит, и немцы строились вот таким же вот клином. Тут же подоспело военное сочинение 15 века, наставление отставить, приготовление к походу курфюрста Бранденбургского Альбрехта Ахилла. который своему сыну оставил некие наставления, где точно описывал вот именно вот такой конный клин, где впереди идет 5 человек, во второй шеренге на 2 человека больше, 7 человек, потом 9 и так далее. То есть все сходится. Забывают одно. Это военное сочинение военного теоретика, которое не имеет отношения к реальности. Это описывать то, как он придумал, было бы неплохо. Тем более в 13 веке такого не было. А клин — это всего лишь глубокая конная колонна. Потому что существовало два варианта конного построения. Это такое, если говорить по-русски, стена, когда разворачивали широкий фронт. То есть в глубину несколько шеренг, не глубокий, но очень широкий. Вот. И как раз вот эта вот колонна, клин, когда наоборот строй был куда более глубокий, чем стена. То есть там не 3-4 шеренги, а скажем 10 шеренг, чтобы помощнее построение было. И вот немцы атаковали именно вот так, клином, то есть прямоугольной обычной колонной. Почему это трапециевидное построение лишено всякого смысла вообще? Потому что, ну как, вот как в кино показано, что они вот как натурально клин в дерево загоняют и раскалывают всех. Так не бывает. Потому что как только передняя шеренга напорится на сопротивление, на любое, самое минимальное сопротивление, и просто потеряет разбег, я не скажу остановится, а просто потеряет разбег, что произойдет ровно через полсекунды? Так ее догонит вторая шеренга. А значит, у тебя эти вот люди, которые находились выступающими на флангах, что, собственно говоря, и формирует геометрический клин, они догонят переднюю шеренгу и встанут с ней в одну шеренгу. Таким образом, клин пропадет. И так они все догонят друг друга. Будьте 7 шеренг в глубину, ну так это там 3 секунды, и у вас вот ваша эта прекрасная трапеция превратится в прямоугольник геометрический. Так не легче ли сразу построиться геометрическим прямоугольником? Хотя, когда закончат это, все равно этим самым прямоугольником. Зачем придумывать настолько сложные построения? Непонятно. И, конечно, никто вообще в здравом уме не действовал таким способом. Потому что военное дело должно быть предельно природосообразно, органично, понятно и просто. Иначе ты, ну, не заставишь людей действовать нелепым способом и тратить на это какие-то безумные ресурсы для подготовки. Зачем? Так вот, тут обычно был прямоугольник. Эйзенштейн показал нам, как они атакуют вот именно этой вот свиньей. Все, во всех учебниках написано, что они значит, атакуют свиньей, как выглядит свинья. Вот так она выглядит. Это уже из башки не вытравить просто. Никто не может представить себе, что это может быть как-то по-другому. А это все потому, что Эйзенштейн так показал. Я говорю, это фильм, оказавшийся сильнее реальности, реальнее самой реальности. Это очень круто. Хотя, конечно, мозги загадил невероятным способом.
3: Слушай, я не понимаю, кто писал учебники по истории, если они настолько исказили реальность, которая была на самом деле.
0: Миш, говорю, что
3: это удивительно.
0: Это люди, которые посмотрели этот фильм, потом рассказали своим детям, и эти дети выучились, не будучи профессиональными военными историками, а будучи просто историками, которые, например, пишут учебник. И они уже читают летопись, вот ту самую, о которой я говорил, новгородская первая, старшая рифмованная хроника, и они перед глазами видят картинку из фильма Эйзенштейна, которая въелась так, что ее уже клещами не оторвать.
3: Спасибо тебе, Клим, за интереснейшую беседу.
0: Зовите еще.
3: Хорошо. Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.

0: Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: О. Выбирайте места, где, да, где вам удобно, у нас как дома. Добрый вечер, друзья. Добрый вечер, дорогие друзья.
2: Так, девочки, прошу... сеанс. Все, тихо.
1: Я прошу вашего внимания. Мы сегодня с вами в преддверии Нового года. И в этом году лекция Бориса Михайловича традиционно в конце года. Мы как-то встречаемся, и он нас периодически пугает. А в 2012 году концом света, помните, 20 какого-то декабря, 5-го, был такой
2: нет,
1: ажиотаж?
2: Нет, 19 декабря, 19... и на 22-е назначили конец света, а мы спасли весь мир, и видите, живы до сих пор.
1: Да, да. Поэтому у нас это традиция, и можно все что угодно говорить, но на наших лекциях нам Борис Михайлович все рассказывает. И сегодня у нас космические угрозы. Что тоже, это всегда актуально, но сегодня, я надеюсь, мы узнаем еще много интересного из того, что не знали раньше. Борис Михайлович Шустов, член-корреспондент Академии наук, доктор физико-математических наук, научный руководитель Института астрономии Академии наук и член ученого совета Московского планетария, чем мы особенно гордимся.
2: Спасибо. Спасибо, Фаина Борисовна, за введение.
1: Спасибо.
2: Ну, вообще-то говоря, вот у меня звук, кажется, слишком громкий, нет? Ну, хорошо. Вообще-то не все мои достоинства она перечислила. Вот давайте уж я тогда позагибаю еще пальчики, ну, хотя бы один. Я представляю здесь экспертную группу по космическим угрозам при Совете РАН. РАН – это Российская Академия Наук. Уже забывать, может, кто-нибудь стал, но это по космосу. Вот такая экспертная группа была организована 10 лет назад, ну, с некоторым запозданием, как ответ на активную, абсолютно активную работу, которая проводится сейчас за рубежом по тематике космических угроз. Так, проходите, садитесь и так тихонечко, быстренько, все. Давайте, давайте, вот места здесь есть. Ну, давайте мы все-таки договоримся о том, как обычно на лекции, вот когда я читаю, то если у вас есть вопрос сразу по слайду, ой, извините, а что это там за каракатица там нарисована, что это значит? Ну, спрашивайте сразу. Если вопрос подождет, подождет. В конце можете задавать любые вопросы. Звук действует. Но я действую по принципу, который прочитал однажды в Роскосмосе. Там приходится бывать, и в одном из кабинетов плакатик висел. Вы вправе задавать любые вопросы, я вправе давать любые ответы. Так что посмотрим, как получится. Поехали. Так, ну, поскольку у нас лекция с дидактической точки зрения, значит, сначала должны вводиться какие-то вот понятия, термины, на которых мы будем говорить. А лекция называется «Космические угрозы». Вот давайте мы определение сначала дадим угрозы. Угроза или опасность – неблагоприятный фактор природного, техногенного или социального происхождения. Угроза имеет потенциальный и возможный характер. То есть, в принципе, это опасно, но в данный момент непонятно, реализуется или нет. Вот пример космический я привожу. Угроза столкновения МКС с объектами, называемыми космическим мусором. На самом деле мы все время, вся наша жизнь, это вообще говоря преодоление каких-то опасностей, реакция на какие-то угрозы, мы принимаем те или иные действия и так далее. Но это вот обычно, это философия, причем большая, глубокая жизненная философия. Но мы касаемся сейчас только космоса. А вот риск, это уже конкретная количественная величина, количественная. Когда мы принимаем решение, мы ведь как поступаем? Мы говорим, этот риск это для нас приемлем или нет? В математическом плане, мы еще вернемся к этому, риск – это некое произведение вероятности некого негативного, отрицательного события на тяжесть последствий. Понятно, что вот из этих составляющих, если обе составляющие высокие, это ужас, что? Ну, а бывает не так. Скажем, риск, что вы там в метро потеряете 100 рублей, это, допустим, 30%. Ух, какая высокая вероятность, да? Но потеря небольшая, поэтому вы считаете, что риск, ладно, невелик, поеду в метро. Решение принимаете на основании риска. Вот поэтому мы будем вот в таком понимании вот эти термины использовать. Цивилизация – это, как написано в Великой книге, в Библии многое знание рождает печали. То есть, чем больше мы знаем, тем больше открываем вот этих самых угроз. Ну, это нормальный тоже путь. Поэтому вот вошли мы в космическую эру и узнали, что есть такие космические угрозы. Уже не просто на уровне каком-то таком интуитивно-первобытном, а вполне научном. Вот давайте мы посмотрим на эти космические угрозы. Это классификация, я написал две книги по этим вопросам, и вот классификацию такую ввел, пока никто ее не отругал особенно. Значит, космические угрозы мы делим на следующие типы. Это угроза космического мусора, это повседневная проблема. Всегда, каждое мгновение, когда мы с вами сейчас слушаем лекцию, уже что-то может происходить в космосе нежелательное, в ближнем космосе. Вторая – это космическая погода. Здесь показаны и частота, и масштаб. Космическая погода, непредсказуемое поведение Солнца. Я про все это расскажу, но просто сначала вот тоже дидактически ввожу вот эту терминологию, которая может привести к изрядным материальным или каким-то потерям. Астероидно-кометная опасность. Вот как раз 19 декабря, 5 лет назад, когда мы, часть из вас и я тоже, мы спасали весь мир, вот тогда была лекция по астероидно-кометной опасности. Еще не было замечательного события, то, что называется Челябинское событие 15 февраля 2013 года, еще не было. Значит, и некоторые из моих коллег говорили, это, наверное, вы специально подстроили, чтобы вот доказать своим властям, а мы действительно пытаемся доказать властям, что это нормальные опасности, которые нужно принимать во внимание, нужно как-то реагировать, вы это подстроили. Ну, вроде не подстроили, но тем не менее это было. Биологическое заражение. Поговорим чуть подробнее, эта тема интересная. И астрофизические угрозы. Здесь мы очень подробно говорить не будем, потому что иначе я вас увлеку вот в мир астрофизики, космологии и так далее, и будет это совсем уже как говорит ныне Леонид Каневский во всяких криминальных своих репортажах, это совсем другая история. Но, тем не менее, мы коснемся, чтобы вы почувствовали, флёр такой был. А вот военные угрозы, которые могут оказаться вообще самыми главными, причем на порядке величины выше, чем все эти остальные, вот, перечисленные выше, мы рассматривать здесь не будем. По разным соображениям. Ну, во-первых, потому что я не специализируюсь вот на военной сфере, а даже что знаю, то не знаю, можно ли и рассказывать сейчас, нужно ли даже. Пока, слава богу, как говорится, мы по этой тематике, вот такого критического состояния нет, но тема серьезная. И тот, кто этим серьезно занимается, большое дело делает тоже. Ну, давайте мы начнем с космического мусора. Вот по этому списочку, который обозначили, и пройдем. Наверное, все знают, что космический мусор – это, в общем, произведение рук человеческих. Это мы сами загадили, замусорили околоземное космическое пространство. Как? Чем? Ну, мы запускаем туда много аппаратов, сейчас примерно 1300 аппаратов действующих в космосе, ну и намного больше недействующих, но самое страшное это то, что при первых выводах, при последующих, да и сейчас еще в меньшей мере, в космос выводится или производится из-за столкновений, из-за взрывов, из-за разных технологических несуразностей и прочего, масса фрагментов, так называемых фрагментов космического мусора. А поскольку скорости там огромные в космосе, вы знаете, что все меряются километрами в секунду, здесь сидят у нас студенты-аспиранты, какая первая космическая скорость? Хоть один. Кто это сказал? 5. Сразу 5. Приходите, зачет поставлю сразу. 8. Вот такие вот километры в секунду. Представьте себе, что они же не все летят роем аккуратненько, все 8 километров, на разных орбитах. А при таких скоростях, как пел Владимир Семенович Высоцкий, песчинка обретает силу пули. Это действительно так. Потому что скорость, вы очень, очень такая, хотите еще одну пятерку? В кинетической энергии, помните формулу ее хотя бы? Вот V квадрат. Вот оно квадрат. Вот это пополам там бог с ним. Но то, что V квадрат, то есть от скорости очень сильно зависит. Поэтому даже небольшой кусочек фрагмента космического мусора, скажем, сантиметр, два, три, имея массу там, в несколько граммов, вот это МВ квадрат на скоростях на этих высоких становится совершенно убойной силой для самых мощных крупных космических аппаратов. Поэтому считается, что на низкой орбите 3 сантиметра кусочек – это абсолютное столкновение, недопустимо с ними. Ну, меньше сантиметра еще как-то куда попадет, а вот 3 сантиметра – это уже все. Подавляющая часть вот этих, вы уже успели даже прочитать, все еще почитали, просто космических таких вот объектах, опасных, крупных, пыли-то вообще полно, всякой мелочи, а опасных, ну, почти миллион, там, под 600-700 тысяч. Из них мы отслеживаем орбиты, а значит, можем предсказать, столкнется или не столкнется с данным космическим аппаратом, всего лишь около 20 с небольшим тысяч, так называемый каталог опасных объектов. Вот каталог – это значит, мы знаем, где они, знаем элементы орбиты, можем рассчитать в любой момент, ну и, соответственно, посмотреть, что будет. А простыльные нет пока. То есть, естественно, что первое внимание на самые заселенные области, то есть там, где геостационарные орбиты и так далее, ну, мы еще к этому чуть-чуть.

количество свободно летающих объектов. Если, так сказать, эта крышечка отваливается и отстреливается, так она, ну, грубо говоря, на веревочке, чтобы не появлялись свободно летающие объекты опасные. Вот видите, как растет. Китайцы в 2007 году продемонстрировали свою технологическую зрелость и сбили свой спутник, разбили его на высоте 800 километров. Так, у меня дохленько. Ну, вы сами видите вот этот порог, скачок. Это только крупных обломков сразу появилось вот столько, такой рост. То есть мы сами. Столкновение случайно космоса, нашего аппарата Иридиума, действующего американского спутника, привезло еще к такой ступеньке. Значит, вот этот непрерывный рост, есть такая, возможно, ну, профессионалы, конечно, знают, что такое, есть такая опасность, что эти обломки могут сталкиваться просто между собой. Но представьте себе, столкнулись там обломки по метру. Из них получилось там 100 обломков там по 10 сантиметрам, а те еще столкнулись. То есть мусор может порождать столкновение сам себя, так называемый синдром Кестера, то есть количество опасных объектов. И вот сейчас спорят, перешли мы этот порог или нет. Если их будет много, то выход в космос будет невозможен. Мы себе закроем вот это самое окно. Вот это синдром Кестера, так называемый. И это большое внимание. Каждый год в ООН проходит научно-технический подкомитет в начале февраля, на котором несколько дней Объединенные Нации обсуждают проблему засорения, как с этим бороться, вырабатывают правила, там говорят ФЕ. Ну вот китайцам говорили ФЕ, китайцы слушали. Я сам был на этом заседании в группе нашей российской. Слушали. Потом их руководитель делегации встал, и сразу все эксперты тоже встали, и он вышел, они так более-менее такими лицами беспокойными, а он, улыбаясь, вышел из зала. Дескать, ну да, мы, конечно, замусорили, но мы показали свою амбиции и так далее, тоже работает. Ну и, конечно, демонстрация технологической зрелости. Так, это тут уж мы все такие люди. А вот где основные мусор сосредоточен? Немножко научный график, но вот эти пики показывают, где наибольшее количество космического мусора в тех зонах, которые для нас особенно интересны. Но поскольку нас интересно, мы туда запускаем, там и мусорим. Вот поэтому. Это низкие орбиты, LEO, Low Earth Orbit, это до 2000 километров. Орбиты, на которых находятся различные системы, ну, раньше GPS, там ГЛОНАСС и так далее, примерно 20 тысяч километров, видите, там вот эти всплески, вот там мусора. Ну и геостационарная орбита. Геостационарная орбита, если спутник помещен на геостационарную орбиту, за какое время он вращается вокруг Земли? Правильно. Это значит, что он как бы висит над нами. Это очень серьезная сфера экономической деятельности человечества. Сейчас на геостационарной орбите летает несколько сотен миллиардов долларов. Вот все спутники связи, это навигации, потому что радиоэлектроника очень сильно выросла. Если раньше с такого расстояния 40 тысяч километров трудно было сигнал поймать, то сейчас это легко, и, в общем, там находится, там тесно, просто тесно. Но это отдельная история, как по геостационару, отдельно совершенно. Давайте посмотрим, что будет, если мусор, вот мы начали говорить про МКС, столкнется с МКС. Вверху этот жуткий кадр из нехорошего, с моей точки зрения, фильма, я сейчас скажу, почему, «Гравитация», когда они хорошие, потому что там обязательный политический аспект. И даже бы сказал, негативная пропаганда про Россию, она идет всегда. Вы не удивляйтесь, что сейчас творится в мире, это всегда было. Просто раньше, до 2014 года, была такая пленочка, такая, в общем, ну, шелуха такая, вот это вот самое прикрытие. Сейчас этого нет, все открыто, все жестко, и пропаганда идет вовсю. В этом фильме начинается с того, что идиоты русские взорвали спутник, который родил жуткое количество обломков. Эти обломки полетели, разбили там МКС, там разбили шаттлы, там еще на свете. Хорошо помните вот этот посыл. Но это киношники. Понятно, Голливуд, заказ. А когда ученые, я сталкиваюсь на конференциях, когда ученые американские, когда они показывают научные слайды о засоренности пространства, мерах, они всегда приводят примеры только наши. Ну, показывайте свои, потому что и ваши есть, и наши, и китайские. Ну, жизнь не жизнь, мы все мусорим. Но показываются только российские. Так что я считаю, что я почти небольшую такую струнку патриотическую вас затронул сейчас. Значит, когда будете что-то смотреть, анализировать, то не верьте, что вот эти русские сволочи что-то там взорвали, и из-за этого все это произошло, вся эта драма. Так.

Это риски, которые, то есть события, которые происходят со всеми, кто в космосе что-то делает. А внизу графичек такой. Видите, написано, сколько раз МКС за год проводила маневров уклонения. Разные ступени есть, разные степени. Значит, зависит от этого самого риска. Если риск столкновения с объектом больше 3 сантиметров составляет более 0,1, принимаются уже меры безопасности. Ну, например, надеваются скафандры. Если пробьет этот аппарат, этот обломок, космический аппарат, ну, значит, что нарушится герметизация, по крайней мере. А там и другие меры есть. Там есть и вплоть до перехода в посадочный модуль, который должен быть пристыкован. Но это вот маневры, то есть уклонения. Маневры, уклонения, столько раз совершаются их. Они. Вот на практике. А вживую, сейчас ведь, поскольку и аппаратов много и всего, некоторые вещи прям вживую происходят. Вот совсем ну, недавно, можно сказать, я просто взял этот фильм о событии 23 августа 2016 года, просто на глазах, как говорится, шлепнулся кусок в панель, в солнечную панель, если мне хватит этой мощи указки, указка дохленькая, конечно. Ну, стрелочку красную, видите, вот здесь вот-вот. Шлепнулся кусочек на какой-то обшивке. Он такой, масса его небольшая, всего 0,2 грамма, но размер примерно сантиметр, то есть кусок изоляции какой-нибудь, вот такой он шлепнулся. Ну вот его результаты, там, скажем, выбил этот крохотный кусочек 0,2 грамма. Да. А, вот это, да? Ну и отлично, мне больше-то пока не надо ее. Вот, спасибо. Ну вот, вот это все видно. Так вот, потеря 5%, то есть было 5% выведено, вот эта панель была выведена из строя, даже орбита изменилась немножко, ну и так далее. То есть вот столкновение даже с такой мелочью может привести к более-менее значительным, ну, не катастрофическим, но каким-то изменениям. Вот. Теперь часть этого мусора, буквально в смысле как мусор, падает уже на Землю. И вот такие картинки, это не редкость в некоторых районах. Здесь я привожу как человек, как это слово сейчас политкорректный, да, там привожу как наши примеры, так и американские. Вот чтобы было баланс. Это американские. Валяются титановые баки. Это вещи не безобидные. Ну, например, вот это. Дело в том, что когда в тайге там под Плесецком падают вот такие штуки, ну, конечно, они на людей не падают, не убивают, но все-таки часть вот этих структур, они содержат, ну, какие-то вредные вещества. Например, гептил, который используется в ряде ракет. Это довольно опасный яд, топливо и так далее. Вы помните, когда-то была история, когда Казахстан выставил счет России на 60 миллиардов долларов. Дескать, вы запустили протон неудачно с Байконура, и он гептилом пол Казахстана отравил. Ну, конечно, потом все утряслось. Это не так на самом деле, но тем не менее. Вот это мусор тоже. Вот это мусор. То есть, понятно, есть угроза, есть, понятно, какие там риски, и все. Понятно, что это не катастрофично для всего человечества, если вот не закроется полностью выход в космос. Потому что в космосе сейчас технологии огромные. Мы сильно зависим, даже не подозреваем, как мы зависим от космоса. Ведь представьте себе, что не будет там спутников, скорее всего, значительная часть ваших гаджетов будет бесполезна. Это все, цивилизация рухнет. А как противодействовать мусору? Ну вот, ну прежде всего, значит, контроль населения, нужно за этим следить, нужно как можно больше знать, нужно обнаруживать, нужно рассчитывать, где находится и так далее, и так далее. Там, есть ли вероятность столкновения или нет. Минимизировать количество космического мусора, о чем я говорил, вот эти все регулирующие правила, которые одобрены ООН и всеми. Сейчас ты не продашь, скажем, запуск, если ты не будешь попадать под стандарты минимизации космического мусора. Поэтому это вынуждены делать. Ну и есть перспективные чешские проекты. Перспективные, потому что ни одного из них пока нет. Но не считать же, что вот ты панелью там спутника там сбил какой-то 0,2 грамма, ты очистил космос от этого. Потому что при этом что-то еще произвел. Так вот, сборщик, самое такое простое. Самое простое понятие. Летает аппаратик, который собирает, ну, какими-то манипуляторами, вот он, собирает космический мусор. Значит, идеи эти такие, что, дескать, нужно аппаратик пустить на
на электродвигателях, на солнечной энергии фактически, то есть не нужно туда топлива много, и вот так тихо-тихо-тихо все это там грузить. Такие есть идеи. Для более крупных объектов, скажем, спутник ты так не выведешь, это нужно запускать ракету, это стоимость запуска, это очень дорогой способ. То есть фактически осуществить запуск, а потом то, что деорбит, то, что с орбиты увести. Надувные шары. Если спутник, если обломок на небольшой высоте, ну, скажем, ниже 1000 километров, то можно прикрепить к обломку надувной шар. Надувается там какая-то тонкая, там, тончайшая пленка до большого диаметра, увеличивается сопротивление. И если маленький обломочек, малое сопротивление, долго может жить на орбите, то вот с таким шаром, с таким довеском. У нас здесь так жарко что-то, да? Нет? А можно, чтобы вы включили какой-то кондиционер или еще что-то? Нет, просто чтобы вы не уснули, потому что я уже вижу, что часть уже начинает терять. А что? Да. Да? Ну, хорошо. Хорошо. Естественно, и солнечный парус есть, и даже распыление вольфрамовой пыли. Ну, это совершенно жутко. Дескать, давайте распылим воду или вольфрамовую пыль, и мусор будет сквозь нее лететь, ну и тормозиться. Тормозиться и спускаться. Но при том, что при этом мы мусор, вот эту вольфрамовую пыль в виде мусора загружаем, это как-то вот странно немножко. Средства изменения орбиты космического мусора. Например, вот на станции вы находитесь, вы знаете, что вот обнаружили, летит на вас обломок. Что делать? Можно уклоняться, это довольно дорого. А есть возможность, скажем, вернее, прорабатывается возможность изменения орбиты этого обломка. Испарить вы его вряд ли сможете. Лазерные пушки, здесь же лазер, которые существуют сейчас, они недостаточно мощны, и в космос вывести мегаваттный мазер нереально, то есть или реально, но тогда только на ядерных источниках, это целая история. А те лазеры, которые в космос продумываются, они на солнечной энергии, а это значит, что вы можете оперировать киловаттами, десятками киловатт. Знаете, сколько энергии приходится на один квадратный метр, поставленный перпендикулярно, вот скажем, направлению на Солнце? Вот ясный день, в космосе всегда ясный день. Сколько приходится, кто-нибудь знает? Ну, это много. 1,3, да, но молодец, все равно, правильно? 1,3 примерно киловатта энергии вырабатывает идеальный 100% КПД. Сейчас КПД где-то хорошее, КПД 35%. Вот вы на это рассчитываете, когда будете дачи свои там и так далее, то примерно сколько вам нужно киловатт вот такого объема вот эти. Так вот здесь, значит, идея такая, поставить на МКС дополнительные 20 квадратных метров, получить эффективные 10 киловатт, которые из лазера выстреливать по тому мусору, который вы обнаружили. Конечно, небольшие только кусочки, но их больше всего, это наиболее частая угроза. Вот, это наземные, нарисованные иностранные, у нас тоже такие прорабатывают, но наземные должны быть очень мощные лазеры, тут масса технологий, дорого. Считают, что если вы обеспечить безопасность только одного объекта МКС, то лучше на МКС размещать. Если кто-то хочет узнать подробнее на эту тему, вон у Кати спросите, она как раз считает, Катя Ефремова как раз считает сейчас эффективность вот таких систем для изменения орбит космического мусора. Ну, погода космическая. Солнце наше всегда, какое оно бывает, кто его помнит? Замечательное, да. Вот. Но на самом деле объект очень активный. Время от времени происходят у Солнца выбросы. Но вот так мы не видим эти выбросы, они все-таки видны в других диапазонах Гринволн, где человеческим глазом вы их не увидите. Вот. Но тем не менее, эти выбросы достигают Земли, и начинаются всякие нарушения. Например, радиосвязь, электроника отказывает, там, изменение орбит спутников. Почему? Атмосфера вздувается, и для низких спутников изменяется, соответственно, условие прохождения, то есть плотность возрастает тех слоев, и, в общем, достаточно серьезные изменения. Ну, биологические какие-то. Нарушения в электросетях из-за геоиндуцированных токов. Значит, вы помните, что если частицы врезаются в магнитное поле Земли, магнитное поле меняется, изменение магнитного поля приводит к возникновению ДС, и в длинных-длинных сетях, которые тысячи километров, наводятся такие ЭДС, такие токи в сотни ампер. Кажется, что ж такое там вспышка, вот тут бывает такое. Вот, так, виноват, сейчас я... Вот такое
картинка, про которую я говорил, значит, вот Земля, она магнит, магнитное поле у нее, от Солнца идет ветер, и когда мощная вспышка происходит, этот ветер настолько мощный, он прогибает магнитное поле, высыпание на полюсах, эти полярные сияния, ну и здесь вот все эти вещи происходят. Например, такие, как blackout, то есть выключение главной провинции в Канаде, Квебека, произошло вот из-за такого события в 1989 году. Не только в Канаде, вот он, Квебек. Но и поскольку широкий был пучок, здесь эпицентр, а пучок-то в некоторых местах, вот, например, сгорел трансформатор на ядерном заводе в Нью-Джерси из-за того, что наводились такие токи. Там где-то автоматика сработала, где-то нет. Ну, в общем, то есть и проблемы в этом есть. Те, кто говорят, надо заниматься космической погодой, приводят вот такую таблицу. Вы сами прочитаете, увидите, какие тут миллиарды, миллиарды там от того, от всего, от третьего. Значит, для аргументации для руководства стран надо заниматься космической погодой. В США такая аргументация прошла, и уже новый президент Трамп подписал закон о необходимости и пропаганды, и, ну, вы знаете, наверное, и пропаганды, и, значит, принятия мер по защите от превратностей вот этой самой космической погоды. Так. Ну, как противодействовать? Нужно, конечно, службу иметь постоянную. У нас служба есть, но она сильно зависит вот от американцев, от их, скажем, данных. Когда пару лет назад случился кризис финансовый, он такой локальный был, что-то там не поделили в США, и на полтора месяца nasa.gov, government, сайт был отключен. Ну, как эти службы. И у нас сразу наша служба погоды космической тут же забуксовала. Вот сразу говорят, а как, мы же данные не можем у них скачать. Вот и все, свою надо иметь. Ответ такой, хочешь в важных вопросах, всегда надейся только на себя. Я тут полностью согласен с нормальной жизненной практикой. В важных вопросах ты должен быть независим. Службы Солнца надо создавать, включая в том числе и космический сегмент. Потому что космический сегмент хорош тем, что не зависит ни от какой погоды. И вот эта московская хмарь, она совершенно никак не подействует. Если у нас будет маленький аппаратик вот такой. Они, конечно, есть, но пока еще по эффективности не сравниваются по надежности с тем, что есть за рубежом. Ну вот мы пришли, вернулись, как там учили нас, молодежь уже не учат, а нас уже учили, что все в мире развивается по спирали, мы снова вернулись к астероидно-кометной опасности на новом витке, но давайте мы о ней немножко скажем. Сначала опять терминология. Значит, есть такие объекты, как астероиды, есть кометы, слово «метеороиды» половина зала наверняка и не слышала, или слышала, ну, трудно сказать, тут нельзя такое просто провести. Ну и пыль, про пыль, конечно, слышали все. Значит, метеороиды, в принципе, это те тела, которые летают, ну не пыль, а покрупнее, которые не обнаружены. Вот они летают и все. Если мы обнаружили вот это тело, и оно проявляет признаки, допустим, кометной активности, выбросы газа, образование хвостов, называем этот комета. А если это каменюга, который не проявляет активности, и орбита у него, у этого камня такая вот близкая к круглой у кометы, вытянутой орбиты, называем астероид, звездообразный. Вот все. Но на самом деле, значит, метеороид – это некое общее название, и мы называем, например, Челябинское тело, которое вошло в атмосферу Земли, поскольку его никто не обнаружил, это был Челябинский метеороид. Вот. А небольшое тело TC3, которое вошло несколько лет назад, его обнаружили заранее, его упал в Судане, там небольшие метеориты даже дошли до Земли. Ну вот, вот это был астероид. Это все границы немножко условны, чтобы в каждый раз нужно смотреть, что это такое, в чем белый медь. Вот еще, часто путают. Вот несколько книг, причем у людей-то довольно известных, например, Тунгусский метеорит. Не было никакого метеорита и нету. Это не метеорит. Давайте терминологии. Вот это тело, незнакомое нам, метеороид, вошел в атмосферу Земли, где-то на высоте 100 километров, 110, начал взаимодействовать с атмосферой, начались свечения, начались, ну, обгорание этого тела. Если тело маленькое, оно сгорит, и все, и будет метеор. Загадывайте желания там и так далее, и больше ничего. А если тело более крупное, ну, скажем, такое килограммовое или там более, тем более Челябинский, вообще 10 тысяч тонн был метеороид, вот это, вошел в атмосферу, то сначала оно будет яркое свечение, вот это явление называется болид. Болид – это не тело, в отличие от Формулы-1, где болид – это тело, это машина, здесь это явление.
Метеор – это тоже явление. А вот метеороид – это тело. Значит, здесь конденсационный след. Метеороид может взорваться, может не взорваться. Но в Челябинском случае взрыв этот произошел. Развал, испарение и так далее. Ну, а то, что на Земле осколочки нашли, вот это и есть метеорит. То есть то, что на Земле – это метеорит. Теперь, откуда прилетают эти друзья к нам, вот эти все, вот эти тела? Посмотрим на Солнечную систему. И не просто так, а с полюса эклиптики. Мы поднимемся далеко-далеко над полюсом Солнца, посмотрим как бы на плоскость, вот в которой движутся все планеты. В белом здесь орбита Земли выделена, а вот этим внешним кругом это орбита Юпитера, Марс, ну и соответственно. Посмотрим, и в этой картинке мы прекрасно видим, что здесь масса всяких мелких тел, так называемый главный пояс астероидов между орбитой Марса и Юпитера. Вот он, очень населен. И здесь сотни миллионов вот этих булыжников летает от малых до крупных размеров, крупные тысячи километров, а малые там вообще множество. Но часть здесь покрашена красным. Вот это мне очень нравится, все этот слайд, я его всегда привожу на лекциях такой. Это те тела, которые время от времени залетают внутрь орбиты или сближаются, скажем, с орбитой Земли. Они покрашены красным, называются астероиды, сближающиеся с Землей. Но сближение не такое уж крупное, там, скажем, на несколько, самые опасные, там, на несколько миллионов километров уже в классификацию попадают. Если они сближаются, значит уже все. А если там на 50 миллионов километров, то это чисто потенциальные какие-то вещи. Вот они иногда падают на Землю, как это случилось 50 тысяч лет назад в Аризоне, в пустыне Аризонской. Кратер прекрасно сохранился из-за того, что в пустыне нет эрозии. На самом деле таких тел падало и падает. Падало на историческом плане много, но большая часть из-за эрозии почвы там в болото упала, в море, как куда-то вы просто не видите этих кратеров, не можете наблюдать. А на самом деле в тех местах, где это возможно, вот они и есть. Вот. Ну, чтобы если здесь кого-то качество этого кадра не удовлетворяет там до конца, то чтобы не ошибиться, вот это я. Ну, теперь о себе рассказал, можно и дальше. У нас была там конференция, как раз по планетарной защите. Карьер мир, то он глубокий такой. Здесь, кстати, 250 метров, там, по-моему, больше, там почти 500. Да, 500 метров, там действительно страшный. Ну, ударные кратеры, про которые я говорил, на территории России их около 200 крупных, то, что называется астроблема, на территории России, вот они перечислены, самый крупный 100-километровый кратер вот в районе Таймыра, Попегай называется, из космоса его фотография видна. Ну а так, конечно, кратеров много было на Земле, и когда-то вся Земля была в кратерах. Тут еще один элемент есть, который нужно всегда иметь в виду. Земля, она хоть и твердая, но она движется все время. Вот эти континентальные плиты, они движутся со скоростями, может быть, даже до нескольких сантиметров в год. Это означает, что вот вместе там стыковки плит горы возникают, там разломы и так далее, это вы примерно качественно представляете. Но я просто сейчас хочу сказать, что эти сантиметры в год означают, что на шкале в сотни миллионов лет Земля полностью меняется, картина. Все континенты съезжаются, разъезжаются, уже вы ее не узнаете, но при этом и структура поверхности меняется тоже. Так что вот оно, вы не увидите очень древних кратеров. Самый большой кратер считается сейчас где-то в Южной Африке. Там стоит и Претория, столица, там 300 километров в диаметре примерно в Редефорд и так далее. Ну, давайте мы вот эту таблицу, она не очень, может быть, так легко читается, но для таких познавательных целей как раз я собрал сюда объекты, размеры, частота, сколько раз в год на Землю такие, по идее, падают размеры, кратеров уже, то есть последствия, ну и последствия. И вот астероидно-кометная опасность занимается вот тем, что в рамке. То есть объекты, те, которые могут представлять интерес с точки зрения опасности, недавно эта рамка расширилась в эту сторону. Челябинское событие показало, что раньше мы не говорили, что тела 15 метров в размере опасны. Но вот так получилось, на Челябинск упало такое тело. Слава богу, что под очень пологий был вход. А если бы упало вертикально, то мало бы не показалось. Там жертв было бы больше, чем в Хиросиме. Вот. А так, в общем, вот считается, ну и где-то до, скажем, 500 метров. Почему? Километр-то страшнее? Конечно, страшнее. Там, а этот 10-километровый
комета или астероид, который упал там 65 миллионов лет назад, вообще там 80% живого погибло на Земле от него, не только динозавры. Но это события редкие. Мы все-таки люди, существа практичные, и мы рассматриваем те события, которые...